0: а муж мне начал давать деньги.
1: Муж первый?
0: Муж. Официальный. Он мне до сих пор муж.
1: Подожди. Он начал тебе давать деньги на сожительство с другим мужчиной?
0: Ну, как бы я все время говорила о том, хитрила, говорила о том, что я живу одна, мне в этом городе, в Великом Новгороде, никто не поможет, у меня нет ни тети, ни мамы, ни брата, ни свата. Соответственно, у меня кроме тебя здесь никого нет.
1: А как ты ему объяснила, почему ты уходишь от него?
0: Я сказала, что я больше не люблю. Прошла любовь. Я говорю, я хочу быть счастлива. Я не хочу до конца дней свою молодость проживать с тобой. Так как у нас любовь прошла, извини. Мы не будем мучить друг друга, и я ухожу. Я взяла ребенка и ушла. Ну, из-за того человека, с которым я ушла, у нас ничего с ним не получилось. Он сразу испарился. Ребенок, так как привык жить с отцом, с бабушкой, с дедушкой, всегда просился ночевать к бабушке и дедушке. Я как-то не придавала значения вот этому. И отпускала его. Каждую ночь почти он ходил ночевать туда. Я оставалась одна. Я ходила в бары, кафе, под подругам, по друзьям. Их оказалось у меня очень много в то время. Одна приходила, другая уходила, подруга, получается. Но потом оказалось так, что я познакомилась с человеком, который мне предложил попробовать наркотики. Я попробовала наркотики один раз, второй раз, это было в сентябре месяце. И на Новый год, это сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь. Через 4 месяца я приехала к отцу на Новый год в Карелию и сказала папе, что я наркоманка.
1: Как ты это почувствовала? Как ты себе этот диагноз поставила? А можно много лет курить? Ну и ничего такого не ощущать, наверное.
0: Так потому что у меня уже ребенок со мной уже этих 4 месяца перестал жить со мной вообще. Я видела его раз в месяц. Мне было некогда к нему сходить.
1: Ты начала с того, что ты сразу колоться стала?
0: Да. Ну, практически да. Там несколько недель, может быть, был порошок просто. А потом начала колоться. И мне некогда стало ходить к ребенку. Я продала все свое золото, которое у меня было. Я продала свою технику, кровать, домашний кинотеатр. У меня не осталось ничего. Ту квартиру, которую мне снимал отец, это было, она, я в ужасном виде, я ее не смогла даже отдать хозяину. Мы уехали, хлопнув дверью, и оставила все там свои вещи.
1: Марин, почему такой резкий старт? За 4 месяца все вот так. Но годами люди как-то скрываются. Опыта не было.
0: Желание.
1: Скрывать.
0: Скрывать.
1: Почему?
0: Потому что мне больно, я не могла терпеть в себе эту боль. Мне было больно и досадно, и неприятно. Я знала, что мне может помочь только мой отец.
1: А, то есть ты знала, что ты делаешь не то, что нужно?
0: Да.
1: Ах, вот так.
0: Я никогда ничего не скрывала от своего отца. Я всегда ему говорила. Он мне всегда говорил: Марин, я хочу тебе быть как другом. Рассказывай мне все, тебе будет легче жить.
1: Ну вот я тебе уверяю, что я впервые такое слышу, что девушка приехала к отцу через 4 месяца после начала употребления и сказала: папа, я наркоманка. Правда, я впервые такое слышу.
0: Ну вот, он мне сказал на это, что ты правильно сделала, что ты мне об этом рассказала, тебе будет самой легче, и мы будем с тобой вместе справляться с этой проблемой. И я, говорит, всегда тебя приму, и никогда от тебя не отвернусь, в каком бы состоянии ты ко мне не пришла. И вот расстояние далекое с Великого Новгорода до этой деревни. Это дальше, чем Петрозаводск. Мне нужно было до Петрозаводска доехать, а потом еще от Петрозаводска 7 часов на поезде до отца. Я съездила за 2 месяца, январь и февраль, 6 раз туда. Туда-обратно, туда-обратно. Я приезжала к отцу. Мне было плохо, я там отсыпалась, отъедалась. Неделю, полторы. Потом я ему говорила о том, что папа, мне нужно ехать в город. Я хочу работать. Я перестану употреблять наркотики. Отец, конечно же, мне верил.
1: А ты себе верила?
0: Я себе хотела верить. Я уезжала в Петрозаводск.
1: А, то есть благие намерения были?
0: Были, всегда были. Я уезжала в Петрозаводск. И как только появлялась у меня возможность уехать в Новгород дальше, появлялась деньга, я ее брала и ехала.
1: То есть все выглядит так, что на самом деле это не нравится. Но двойственность какая-то. Брошу, но не сегодня.
0: Силы воли не хватало.
1: Не хватает силы воли даже при таком помощнике, как твой отец.
0: Да, не хватает. Не хватает силы воли. Это действительно, ну, нереально. Самой.
1: Послушай, а что? Может быть, потому что если ты бросишь, образуется пустота? Нет?
0: Да, просто нужно было... Вот я вот... В Карелии нет наркотиков. Это, я искала их там. Нету. Я начала там пить. Только выпью. У меня вот была цель.

0: Золотая, я выпила таксисту эту за 10 тысяч цепочку отдала, и он меня на такси с Великого, с Петрозаводска до Великого Новгорода 6 часов отвез. Потому что как только расслабляешься, контролировать себя не можешь, все, ты мчишься туда, где есть наркотики. Уже алкоголь мешал для справляться с этой болезнью, с наркоманией. Появился алкоголь, а алкоголь все рамки убирает. И получилось вот так, что я туда-сюда мотылялась 6 раз. И когда уже мне муж сказал о том, что он хочет со мной разводиться, у меня уже было принято для себя решение, что я ребенка оставляю с мужем. Что я не смогу воспитывать ребенка, что я наркоманка, что я никогда не выйду с этой ситуации, что нет у меня ни помощи, ни какой-либо другой возможности опять обрести свою жизнь, как раньше она была, с сыном, с семьей какой-либо.
1: И ты поняла, что ты будешь делать как лучше для ребенка?
0: Для ребенка,
1: сейчас.
0: Да. Я говорила.
1: А не амбиции какие-то, да, свои решать.
0: Да.
1: Но ты знала, что муж и его родители справятся.
0: У них очень обеспеченная семья. Они очень любят этого ребенка. Он единственный внук у них. У нее, у моей свекрови, 3 сына, а внук только один. Ей уже 63 года. У них очень обеспеченная семья. У них машины, квартиры, дачи. У них все есть. И ребенок там один живет. Ребенок счастливый там. Потому что когда я только родила, она взяла кроватку, перетащила в свою комнату и говорит: это ребенок мой. А вы себе рожайте кого хотите. Он ее единственный внук.
1: Она
0: любимый,
1: как,
0: долгожданный.
1: Как предопределила.
0: Да.
1: Марина, спасибо. Сейчас для всех нас прозвучит песня, и мы продолжим наш разговор.

0: В эфире программа «Выбор». Я ведущая программы Наталья и наша гостья Марина. Марина, как-то все очень по уму сделано, тем более для 20 лет. Девушка так решила очень быстро. Ты стала наркоманкой за 4 месяца и очень быстро приняла решение, что ребенку будет лучше с добропорядочным мужем.
1: Да. Потому что они смогут ему дать то, что я не смогу дать. И я считала, что я не имею права ему, ребенка своего, отводить от этих благ. Тем более, он тебе в школу пойдет в этом году, первый класс. Они ему могут дать и образование, и все. А себя считала уже, что мне не выбраться никогда из этого болота. И не сегодня, а завтра будет передозировка, и нет смысла судиться. Я хотела ехать к нотариусу, оформлять согласие, что отставляю ребенка отцу после развода. Потому что сама в бракоразводном процессе участвовать не хотела. Мне не до этого было. И мне отец говорит: Марин, не едь никуда, ни к какому нотариусу, съезди ко мне, я с тобой поговорить хочу. Я говорю: ну ладно, хорошо. А у меня как раз 10 апреля сестре день рождения, я думаю, как раз съезжу к сестре на день рождения и с отцом поговорю. Приехала, и папа мне говорит: Мариш, встал ко мне на колени. И говорит: Мариночка плачет. Ради меня, говорит, пожалуйста, давай попробуем последний шанс. Я говорю: тебя очень люблю, я жить хочу, говорит, еще. А если, говорит, ты умрешь, то и я умру. Я на него посмотрела, он стоит, плачет. Я его пожалела. Только ради него я. Говорю: пап, делайте со мной что хотите. Если это поможет, то пожалуйста. Но я не думала, что это поможет. Я не видела счастья, смысла в жизни дальше. Я не видела, я уже все потеряла.
0: Марина, а вот реп-центр, который тебе предлагался, тебе изначально говорили, что он не связан ни с медикаментами, ни с лечением. Тебе говорили, что это Бог тебя исцелит. А как ты вообще к Богу относилась, к наличию Бога?
1: Не говорили вообще ничего, я даже не спрашивала.
0: А, то есть ты вообще ничего не знала о реп-центре?
1: Ничего не знала.
0: И ради отца ты просто поехала?
1: Да. Я просто была принять любое его предложение, лишь бы он был счастлив в тот момент. Он меня просит, нужно, значит, сделать, потому что он для меня очень много в жизни сделал. А я уже как-то, вот Бог, вот настроил мое сердце так, что я не задавала никаких вопросов, как у меня есть стихотворение одно. Дорога дальняя, куда ведет, не знаю. Вопросов много, я не задаю. Ведет меня сквозь беды и печали, а может, счастье там свое найду. Ну, вот так же, вот я и думала, что куда везут, зачем везут, я не знаю. Я знаю, что это мой отец, я ему доверяю. И я ему еще говорила, что: пап, ну, если там на религии что-то связано, говорю, я буду вам ходить, может, с Библией потом вообще крыша поедет у меня, буду вам надоедать. Он говорит: Марина, главное, чтобы ты была живая.
0: Надоедай.
1: Да, главное, чтобы ты была живая. И мы сюда приехали. Увидела, конечно, я здесь все в перевернутом виде. В мире так, здесь по-другому. Люди все ходят счастливые, люди все ходят добрые. Я сперва подумала, что они специально так.
0: Ты это здорово сказала, в перевернутом виде.
1: Да.
0: То есть ты этим хочешь подчеркнуть, что не только у наркоманов все плохо, в принципе, у людей неверующих, опять скажем, все в перевернутом виде по отношению к верующим, да?
1: Да. Однако, как у меня стихотворение есть, однако, Бог на свете есть, есть вера, честь и люди есть. Такие близкие, родные, мои любимые, святые, прощенные Христом. Мы все уверовали в Бога. Мы счастье в Господе нашли. Мы жить душой и сердцем стали. Мы очень счастливы сейчас. За всех, Господь, благодарю. За всех. За то, что всех люблю. И я вот эту любовь почувствовала. Я первый день приехала сюда. Я так посмотрела на людей, посмотрела, вечером села и заплакала. И как-то они все ко мне подошли. У нас 10 сестер. Все подошли, говорят: Марин, что случилось? Я говорю: я понимаю, что я жила неправильно, что я виновата, что перед сыном очень виновата, перед отцом своим виновата. Я покаялась. Первый же вечер. Потом 2 недели я ходила, присматривалась, почему-то вот как-то так вот меня вызывало какое-то недоверие, вот эта доброта и любовь между всеми, кто находился в этом доме.
0: Марин, через... не оправдывайся, это нормально.
1: И через 2 недели я подхожу к служителю Татьяне. Я говорю: Тань, у меня такое чувство, как будто я с ума схожу. Она улыбается и говорит: почему? Я говорю: потому что я на такой степени счастлива, что нет слов. У меня я в эйфории. нахожусь. Меня прям аж шатает от счастья до такой степени. Вот. Не знаю, я начала писать стихи. Вот каждый раз...
2: Чтобы не лопнуть.
1: Да, чтобы не лопнуть от счастья. У меня захлёстывало, как у меня есть стихотворение одно. Раньше солнце грело тело, раньше дождь меня мочил, раньше сердце не умело так любить, что нету сил. Бог любовь свою мне дал и как любить показал. Солнце луч меня согрел, тело, душу обогрел. Дождик радости принес, сердце любит аж до слез. Вот эти строки я написала вот перед поездкой в церковь. Я прям всегда чувствую, что мы едем в церковь, мы едем на праздник. И после церкви я все время переполняю Дух Святой. И я пишу стихотворение, и вечером сразу же своим сестрам, братьям рассказываю на вечернем разборе. А следующее воскресенье это стихотворение читаю в церкви.
0: Марин, ну вот сегодня я ела обед, ужин тобой приготовленный. И много сил нужно, чтобы в теплое время года стоять на кухне у котлов, готовить на 20, на 30, на сколько человек?
1: Сегодня 40 было.
0: 40. И потом найти время стихи писать еще.
1: Все успеваем. Бог дает силы. Такие силы, что мы здесь можем все. В этом я убедилась. Я утром встаю в 6 утра. Я смотрю, они все спят, мои сестры.
0: Ты встаешь раньше других, чтобы начать готовить завтрак?
1: Завтрак. Чтобы они встали, пришли и позавтракали. Я смотрю на них. Меня Бог переполнил сердце мое такой любовью, что никакая усталость не пришла ни разу. Вот 3 недели подряд.
0: Ты не жужжишь, не гундишь, нет, что все спят,
1: да,
0: тебе нужно просыпаться.
1: Да, я улыбаюсь, я радостная, иду на кухню, я думаю только о них. Я думаю также о своей семье, о Боге думаю всегда. И это наполняет такой энергией, такие силы дает Бог. Вообще Он великий, Он такой великий Творец, который, ну, никто бы мне столько сил не дал.
0: Никогда. А имеет значение, вот, что нет вины у тебя? Вот это имеет значение?
1: Вины перед... Когда? Сейчас?
0: Да. У тебя нет вины сейчас перед сыном, перед папой, перед Богом?
1: Нет вины. Конечно, нет. Меня Бог простил. Бог меня... Все мои грехи омыл своей кровью. И, конечно, в каждом письме... В общении с близкими, с родными я всегда прошу прощения. Всегда. В каждом письме. И это правильно. Нужно просить прощения, нужно извиняться. Перед отцом я вообще на коленях буду стоять, когда я его увижу. Я слезами, я не знаю, я готова 100 раз у него просить на дню прощения и делать все самое лучшее для него. Для всех людей нужно делать все самое лучшее, что мы можем, что в наших силах. Потому что если мы будем делать друг другу самое лучшее, все друг другу, то и нам это лучшее будет возвращаться 100 крат.
0: Марина, ну по плану это совершенно невозможно сделать. Доброе дело по плану, но очень ограниченное количество времени можно делать. А вот то, что является движущей силой, вот этой вот любви неиссякаемой, что является этой движущей силой?
1: Святой Дух. Бог, который у нас есть внутри нас, только Он дает силы.
0: То есть дает это, силы. Это не тренинг какой-то?
1: Нет.
0: Это не медитация?
1: Нет. Он дает силы не от того, что нас кто-то научил, как нужно...
0: Любить.
1: Любить. Или как нужно верить в Бога. Нет. Я говорю, я 2 недели ходила, как человек обычный, а потом утром проснулась и улыбаться начала.
0: Марина, ну ты стремительная. За 4 месяца ты скололась... До наркоманки.
1: Да.
0: В первый день, приехав в реп-центр, ты покаялась, и через 2 недели ты уже летала. Да. Ты по жизни стремительная?
1: Природа.
0: Ты по жизни решительная?
1: Да. Мне кажется, что да.
0: Ты можешь принимать вообще решения в жизни?
1: Старалась всегда принимать правильные решения. Но вот как в последнем случае оказалось, что наркотики взяли надо мной вверх.
0: Верх.
1: Да. Это я просчиталась. Я думала, что я смогу сама, как вот у меня стихотворение есть. Я думала, что я смогу все то, что захочу. Сама смогу создать семью, сама решать свою судьбу. Приметам верила, прогнозам, в удачу, совпадение, в рай. Была уверена, что в рае. Я буду, точно буду в рае. Мечтала, думала, стремилась сама решать, но оступилась.
0: То есть сама?
1: сама.
0: Марина, спасибо. Сейчас для всех нас прозвучит песня, и мы продолжим наш разговор.

0: В эфире программа «Выбор». Я ведущая программы Наталья и наша гостья Марина. Марина, позитив. Такой позитив идет, что вот ты пришла первый же день, ты плакала, покаялась. Тебе все понравилось? Абсолютно все?
1: Нет.
0: Не все?
1: Нет, конечно. Было испорченное мышление первые дни. Испорчено. Была лень жуткая. Да, я покаялась, я поняла, что я была не права. Но осознание того, что я могу здесь получить, его не было еще. Я не знала, что Бог может творить чудеса. Я не знала, что Бог может дать свободу, дать счастье, любовь. Я просто видела, что все хорошо. Но в душе-то наркотики, они давали о себе знать. Хотелось воспоминания. Но на третий день, когда я сидела, читала Библию, сижу и думаю, а что я здесь делаю? Здесь нужно работать всегда. У меня мозоли на руках появились. Я никогда не работала почти. Никогда так не трудилась. А во имя чего я тут тружусь? Я не понимала. Почему я здесь, а не там? Я думаю, поеду-ка я сейчас домой. Позвоню своим друзьям. Они за мной приедут. И заберут меня. А потом там будь что будет. Села, сижу, думаю, да, надо уехать. Прошло минут 5, может, 10. Я стала Библию читать. Читаю и понимаю о том, что если я сейчас уеду, это убьет моего отца. Он меня сюда вез, 10 часов мы ехали на машине. И ему позвонят и скажут, что Марина ушла, то просто если такое случится, то он мне этого не простит.
0: Вот были такие зацепки. Пока ты еще не узнала величие Бога, угу. Были зацепки. Там где-то сын, и есть надежда воссоединиться, и есть отец.
1: Да.
0: Которого ты не хочешь добить.
1: Да. Он мне просто бы этого не простил. Если мне отец не простит, то я останусь одна в конце концов. Потому что все друзья, они рано или поздно исчезают из, нас, из наших жизней. Особенно наркоманы. Они сегодня здесь, завтра там. Они могут без связи ходить, без места жительства. Ну, кому я нужна? Да никому. Кроме своего отца. А если я сейчас уйду, то он меня не простит. Вот я начала оценивать ситуацию и пришла к такому решению, что нужно здесь остаться. Сейчас я сама понимаю, что это было правильное решение. Сейчас я понимаю, что без центра я бы ничего не смогла. Но главное не центр, а Бог. Конечно, Бог нас собирает в этот центр, чтобы показать нам всем друг другу, чтобы мы показывали, что такое есть Бог. А Бог есть любовь. Любовь к людям, любовь к окружающему миру, к жизни своей.
0: Ну вот давай еще согласимся с тем, что реабилитационный центр – это своего рода такой парник. Это изоляция от всего злого на то время, пока ты еще слабый, на то время, пока ты не можешь еще принимать правильных решений. И это неплохой вариант.
1: Да.
0: В любом случае, плохие сообщества, они портят хорошие нравы. Если сейчас, как ты говоришь, ну просто как птенец из гнезда, да, вывалится отсюда, то явно ты попадешь в среду наркоманов. Ты приняла каким-то, может быть, умственным сначала решением, что побуду там, где меньше опасности и меньше искушений, да?
1: Правильно. Да, потому что в миру, вот сейчас мы выезжаем, когда в церковь, ездим в Волочок, то я понимаю, что мир для меня уже стал чужим. Мне уже туда даже смотреть не хочется, на этот мир. Сколько там греха, сколько грязи. Как вот стихотворение также: в городе холодно, в мире темно. В жизни все Богом нам было дано. Но мы этого не ценим. И в миру сейчас даже, на данный момент, я не укрепленная. Да, я верю в Бога. Да, я не хочу отходить от Бога. Я хочу быть с Богом. Но в миру мне сейчас делать нечего.
0: Есть еще такое время, когда должны поменяться привычки.
1: Конечно.
0: Если ты долго-долго твоя рука делала это, твоя нога ступала туда. Надо время, чтобы что-то изменилось. Да,
1: укрепиться.
0: Да.
1: Нужно до такой степени пропитаться, чтобы в мир выйти, уже не боясь и не думая о том, что может быть что-то плохое. Должно быть все хорошее. Работа. Ну, должно быть. Это мы Бога просим, а человек должен настраиваться только на положительное. Никаких вопросов в голове не должно быть. А может уколоться, а может не надо. Нет, нет и все.
0: Марин, а вот что ты думаешь о том, людям часто спрашивают, когда им предлагаешь репцентр, они спрашивают, а сколько надо времени для того, чтобы измениться? Как ты думаешь, может быть один рецепт для всех? Сколько надо времени, чтобы измениться?
1: Нет, не может быть такого рецепта. Каждому человеку нужно свое время. Кому-то одного хватит захода в репцентр. 8 месяцев пробыли и ушли. Кому-то 2 раза нужно побывать в падении, потом вернуться в репцентр, понять, что еще им нужно время. Кому-то кто-то остается служить дальше, чтобы укрепиться, он чувствует это. Если человек слышит Бога, он в Боге, да, находится, он услышит этот Божий зов, что «послужи ты мне еще, дружок», а потом уже в мир иди, рано тебе еще, то он отслужит Богу, сколько Бог ему скажет, и он выйдет в мир, он останется человеком дальше. А если человек не слышит Бога, то ему, ой, как тяжело будет.
0: Но некоторые, вот как ваш руководитель Роман, он не просто остался здесь для полного служения, он женился, привел сюда жену, у них ребенок, и они каждый день приезжают к вам для того, чтобы наставлять, для того, чтобы руководить здесь, для того, чтобы быть примером. Ты бы хотела, могла быть служителем? Или у тебя другие мечты и планы?
1: У меня мечта быть с Богом и со своей семьей. Вот. В своей семье.
0: То есть для тебя сейчас очень важно вернуть ребенка.
1: Это абсолютно верно. Я Бога каждый день прошу, чтобы он восстановил мою семью, чтобы он смягчил сердца моего мужа, сына моего, чтобы сын меня простил, чтобы муж меня простил и его родители. Они мне были как родители, потому что я 7 лет с ними прожила в одной квартире. И она мне как была как мама, свёкра мне как папа. И я когда уходила, я хлопнула дверью, можно сказать, плюнула им в лицо, когда они меня останавливать пытались. Я, конечно, агрессивно отнеслась к этому. И вот я им написала всем письма, просила прощения. Не для того, чтобы они меня простили, как муж меня принял сразу, как жену свою любимую. Нет, по-человечески, что все могут оступаться, все могут падать. И для всех есть прощение. Бог меня простил. Почему бы они меня не простили? Я хочу так же, как раньше, жить в своей семье, так же ездить на дачу по выходным, так же заниматься своим ребенком, воспитанием. И это для меня очень важно. И я за 2 года, пока я с ними не жила, я ни разу в жизни не пожалела, что я ушла с той семьи. Пришла в центр, прошло, наверное, 3 недели, я иду по огороду, и я заплакала, вспоминая прошлую свою жизнь, что я была там счастлива, в той семье. Да, они все очень умные, да, они все очень образованные, но они очень благочестивые такие. Там никто не пьет, не курит. Воспитание у них было. Мне всегда казалось, что это занудство, что она меня очень оберегает, попекает. Вот забота это. Мне казалось, что это неправильно.
0: Марина, ты очень рано вышла замуж. И, наверное, было ощущение, что ты что-то недосмотрела. Вот ты исходила в эту жизнь, да?
1: Посмотрела.
0: В эту грязь досмотрела.
1: Досмотрела, точно.
0: Ну что, я очень много в вашем реабилитационном центре. Мы записали программы, мы много беседовали, и люди рассказали о Божьих чудесах и о его силе. Как ты думаешь, его благодати и его милости хватит для тебя?
1: Сполна. Бог мне открыл уже себя, открывает себя, конечно, не открыл. Говорят, что он, когда будет открываться еще больше, он еще больше будет удивлять. Но то, что Бог сейчас мне дает в каждом дне, эти силы, эту любовь великую к людям, ко всем, это уже очень много для меня. Это очень много. Я что у Бога не попрошу, он все дает.
0: То есть это хорошее начало.
1: Да.
0: Я очень хотела бы узнать о тебе, и я думаю, что это не будет секретом. Восстановилась ли твоя семья? Это будет действительно Божьим чудом, если эти люди, свекор, свекровь, муж, сын, просят тебя.
1: Будем ждать письма от них. Что они мне напишут? Будем ждать.
0: Марина, спасибо за время, которое ты нам уделила. А я напомню всем, кто нас слушал. В эфире была программа «Выбор». Провела передачу Наталья Чернякова. И наши гости сегодня — Дмитриева Марина. Запишите наш адрес: город Москва, индекс 125-047, абонентский ящик 141, Русское христианское радио, программа «Выбор».

0: 6 часов вечера по Тихоокеанскому времени.
1: Говорит радио «На пути». По следам Иисуса.
0: Приглашаем вас послушать программу передач этого часа. Вначале выйдет в эфир передача «Вечная истина», затем получасовая программа «Хлеб жизни». В конце часа слушайте краткие передачи, увлекательные истории и сложные вопросы.
2: Здравствуйте, друзья! Мы начинаем программу «Вечная истина». В студии наш постоянный ведущий – пастор Геннадий Строков.
3: Мир вам, дорогие радиослушатели! Пожалуйста, откройте Библию на 8 главе книги «Послание апостола Павла к римлянам». Мы остановимся на прекрасном отрывке, заключенном с 18 по 25 стихи. В конце отрывка Павел говорит о духовных законах, которые показывают нам, как жить во плоти, и Павел говорит нам о страданиях. Он пишет: «Когда Святой Дух наполняет нас, и мы взываем «Авва, Отче», тогда Дух Святой говорит Духу нашему, что мы дети Божии. А если дети, то и наследники, наследники Божии, сонаследники же Христу». Затем Павел говорит, что «если только с Ним страдаем, чтобы с Ним и прославиться». Павел вводит нас в отрывок, который показывает, что страдания связаны с нашей славой, или другими словами, с тем, чтобы мы полностью пребывали во Христе Иисусе на вечную жизнь. Библия говорит: «Ибо думаю, что нынешние временные страдания ничего не стоят в сравнении с той славою, которая откроется в нас. Ибо тварь с надеждой ожидает откровения сынов Божьих, потому что тварь покорилась суете не добровольно, но по воле покорившего ее, в надежде, что и сама тварь освобождена будет от рабства тлению, в свободу славы детей Божьих». Затем Павел пишет: «Ибо знаем, что вся тварь совокупно стенает и мучится до ныне, и не только она, но и мы сами, имея начаток духа, и мы в себе стенаем, ожидая усыновления, искупления тела нашего. Ибо мы спасены в надежде. Надежда же, когда видит, не есть надежда. Ибо если кто видит, то чего ему и надеется? Но когда надеемся того, чего не видим, тогда ожидаем в терпении». Это великий отрывок Священного Писания, и он заставляет многих проповедников придерживаться мнения, что данный отрывок несет в себе такую великую истину, что ее даже нет необходимости комментировать. Ранее в послании к римлянам Павел говорил, что наша вера и духовный рост связаны со Христом и Иисусом. Когда Иисус был распят, мы сораспялись вместе с Ним. Когда Он был погребен, мы также были погребены. Но мы и воскресли вместе со Христом. Мы соединились со Христом в Его смерти, погребении и воскресении. Все, что влияет на Христа, влияет и на нас с вами. И все, что связано с нами, связано и со Христом. В этом заключается истина. И для того, чтобы осознать ее, мы должны иметь великую веру. Павел утверждает великую истину. Он говорит, что так как мы во всем соединились со Христом, и все, что происходит с нами, связано со Христом, так же и творение связано с нами. И если мы вернемся к третьей главе книги «Бытие», то мы увидим, что Павел все время подразумевает эту истину. Вернитесь к третьей главе книги «Бытие», где говорится о человеке еще до его падения. Многие люди задаются вопросом: каким был человек до своего падения? Каким был Адам? Какой была Ева? Говорят, что мы можем представить себе, какими были Адам и Ева, взглянув на Иисуса Христа. Когда Господь Иисус пришел на землю, Его называли Сыном Божьим. Адам является вторым человеком,

смерть перешла во всех человеков, потому что в нем все согрешили. Ибо и до закона грех был в мире, но грех не вменяется, когда нет закона. Однако смерть царствовала от Адама до Моисея и над несогрешившими, подобно преступлению Адама, который есть образ будущего. И, как говорит нам Священное Писание, для того, чтобы победить грех, в мир пришел Иисус, и в мир пришла благодать. Павел пишет: «Но дар благодати не как преступление. Ибо если преступлением одного подверглись смерти многие, то тем более благодать Божия и дар по благодати одного человека, Иисуса Христа, преизбыточествуют для многих. И дар не как суд за одного согрешившего. Ибо суд за одно преступление – к осуждению, а дар благодати – к оправданию от многих преступлений». И далее Павел скажет: «Поэтому, как преступлением одного всем человеком осуждение, так правдой одного всем человеком оправдание к жизни. Ибо как непослушанием одного человека сделались многие грешными, так и послушанием одного сделаются праведными многие». Итак, каждый из нас сегодня имеет выбор: возможность пребывания в Адаме и возможность пребывания во Христе. Итак, мы знаем, что человечество изменилось после падения. Таким образом, главной целью спасения и искупления является возвращение человечества к тому, каким оно было до грехопадения. Апостол Павел подчеркивает эту истину. Он говорит, что будет искупление тела нашего. В своем послании, когда Павел говорит о грехе, он очень часто упоминает тело. Именно наша плоть заставляет нас грешить. И Павел утверждает, что если в нас пребывает Дух Святой, даже если тело мертво для греха, тогда Дух жив для праведности. Дух дает нам силу жить праведно, и это является духовной жизнью. Благодаря Духу мы будем иметь вечную жизнь, наше же тело смертно. Читая подобные отрывки Священного Писания, мы отмечали, что наше спасение однажды станет полным. Сейчас оно еще не является полным, потому что мы должны просыпаться каждое утро и делать свой выбор. Жить нам по плоти или жить по духу, пребывать в Адаме или пребывать во Христе, мыслить о духовном или о плотском. Это наш выбор. И я считаю, что мы не просыпаемся наполненные духом. Мы должны просыпаться и настраивать свой разум на пребывание в духе. В противном случае разум автоматически будет настраиваться на плоть. И тогда вы помните: живущие по плоти о плотском помышляют, а помышления плотские – это смерть. Помышления плотские – это вражда против Бога, ибо закону Божию не покоряются, да и не могут. Поэтому живущие по плоти Богу угодить не могут. И этот выбор у нас происходит постоянно. Итак, наше спасение, оно постоянно, потому что от нас не зависит. Как говорил Павел: «Благодатью мы спасены через веру, и это не от нас, это Божий дар, это не отдел, чтобы никто не хвалился». Но жить духовной жизнью или плотской – это уже дело нашего выбора. И это происходит главным образом из-за нашего тела. В следующем отрывке Павел говорит о полном искуплении тела. Он говорит, что мы в себе стенаем, ожидая усыновления, искупления тела нашего. Что же это означает? И это означает, что дети Божьи полностью искуплены в их теле. В некотором отношении наше искупление не является полным, пока мы не переходим в вечное измерение. Об этом говорится во многих местах Священного Писания. Далее следует другая истина. Павел говорит, что после того, как наше тело освободится, мы получим полное спасение, и мы будем иметь духовные тела, как об этом говорится в 15 главе послания к Коринфянам. Этот факт повлияет на сотворение. Другие апостолы, также и пророки, утверждали то же самое. «Будет новая земля и новое небо, где будет царить праведность». И, как мы знаем, об этом говорили пророки. Они говорили о природе, они говорили о человеке, пророчествуя о великой регенерации и сотворении. Все последствия падения человека изменятся, когда совершится полное искупление. И это прекрасно. Другими словами, природа развивается, и придет день, когда все живое станет таким, каким этого действительно желает видеть Господь. Этот же принцип относится и к нам с вами. Мы видим и ждем в себе изменения. И, наконец, придет день, когда наступит полное искупление и полное спасение. Сейчас мы имеем в себе эту надежду, и по словам Павла, мы спасены этой надеждой. Это не означает, что мы спасаемся надеждой о спасении. Но Павел часто говорит, например, в 5 главе послания к Римлянам и в 13 главе 1 послания к Коринфянам, что самым главным в жизни является вера, надежда и любовь. Изучая послание к Римлянам, мы все

0: Знаем, что означает вера, но надежда. Задумывались ли вы, что означает слово «надежда»? Надежда связана с убеждением, что в этом мире есть нечто хорошее, и это хорошее случится с вами. Однажды вы испытаете это. И удивительно, что люди имеют надежду в своих сердцах. Каждый год множество людей совершают самоубийство. И когда другие пытаются разобраться, почему эти люди лишили себя жизни, очевидным становится то, что эти люди потеряли надежду. Когда люди теряют надежду на хорошее, они лишают себя жизни. Святое же Писание говорит, что Господь посылает нам надежду, потому что именно надежда приводит нас к вере. Когда вы приходите к вере, послание к Коринфянам утверждает, что вы приближаетесь на шаг ближе к Богу. Священное Писание говорит нам, что вера является осуществлением ожидаемого и доказательством вещей, которых мы не видим. Если же вы имеете только надежду, то это просто надежда. Возможно, для нее нет никакого основания, но надежда наполняет вас. Когда же вы приходите к вере, после этого появляется основание и для надежды. Теперь у вас появляется фундамент, на котором вы можете основывать свои убеждения в том, что есть нечто хорошее. Павел говорит, что величайшим из данного трио является любовь. Надежда приводит вас к вере. Вера приводит вас к Богу. Но когда вы приходите к любви, вы уже в Боге, потому что любовью и является Господь. Любовь – это Господь. Надежда является великой, потому что надежда – это инструмент, приводящий нас к вере. Вера является великой, потому что вера – это инструмент, приводящий нас к Богу. Любовь же является Богом. В данном отрывке мы читаем об этой великой истине. Библия утверждает, что мы имеем надежду, которую дает нам Господь, и эта надежда является частью сценария, приводящего нас ко спасению. И говоря о надежде на полное оправдание и спасение, Павел утверждает, что надежда всегда означает ожидание того, что вы еще не имеете. И если вы чего-то ждете, тогда вы нуждаетесь в терпении. Вы должны научиться ждать терпеливо. И именно поэтому мы и растем, потому что мы знаем, что мы еще не реализованы, потому что мы знаем, что есть нечто больше того, что мы имеем. И чтобы наша жизнь, наши ожидания не были столь тягостными, апостол Павел утешает нас великими словами. Он пишет: «Также и Дух подкрепляет нас в немощах наших, ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно, но сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными. Испытующий же сердца знает, какая мысль у Духа, потому что Он ходатайствует за святых по воле Божьей. Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу, ибо кого Он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу Сына Своего, дабы Он был первородным между многими братьями. А кого Он предопределил, тех и призвал, а кого призвал, тех и оправдал, а кого оправдал, тех и прославил. Что же сказать на это? Если Бог за нас, кто против нас? Тот, который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, как с Ним не дарует нам и всего? Кто будет обвинять избранных Божьих? Бог оправдывает их. Кто осуждает? Христос Иисус умер, но и воскрес. Он и одесную Бога, Он и ходатайствует за нас. Кто отлучит нас от любви Божьей? Скорбь или теснота, или гонение, или голод, или нагота, или опасность, или меч? Как написано, за тебя умерщвляют нас всякий день, считают нас за овец, обреченных на заклание. Но все сие преодолеваем силою возлюбившего нас. Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божьей во Христе Иисусе Господе нашим». Удивительные и прекрасные слова сказал апостол Павел, движимый Духом Святым. То есть это слова, которые Бог сказал римлянам через апостола Павла. И как прекрасна их суть! «Я с вами, — говорит Господь, — я на вашей стороне, и ничто в этом мире, никакая сила не заставит меня отвернуться от вас. И знайте, все, что с вами происходит, это для вашего блага. Слава Богу! И это Евангелие! Это поистине благая весть! Это то, что мы имеем во Христе Иисусе».
1: Вы слушали программу «Вечная истина». Пишите нам. До встречи!

эфире «Радио на пути». Наши программы продолжаются. Сейчас вы услышите передачи «Хлеб жизни», «Увлекательные истории» и «Сложные вопросы».

Вы слушаете Трансмировое радио. В эфире христианская программа «Хлеб жизни». Иисус говорил: «Не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих». Мы предлагаем пищу для души и приглашаем вместе с нашим гостем окунуться в мир Божьего Слова. Мир вам, уважаемые слушатели! Напоминаю, что наша передача – место ваших встреч с различными служителями Церкви, их проповеди о главном, о вечном, о библейском. Надеемся, что время, которое вы проведете с нами, укрепит вашу веру, утвердит надежду, возгреет любовь и ободрит ваше сердце. У микрофона Сергей Бриштель и наш гость Олег Крупко. Тема сегодняшней проповеди связана с вопросом: года – богатство или бремя? Действительно, Бог каждому из нас отмерил определенный маршрут для жизненного путешествия. Екклесиаст писал: «Время рождаться и время умирать. Раз есть срок для жизни, значит, есть и смысл». Каждое утро я передвигаю календарное окошко. На один день оно замирает на определенном числе и ждет, пока часы отсчитают положенный отрезок. Он отмерен для очередного дня. Мы вместе с мигом, за который пробегает секундная стрелка, с робким, еле заметным шагом, который проходит стрелка минутная, и точным положением, которое каждый час отсчитывает часовая стрелка, оставляем в истории свои следы – мысли, слова, поступки. Какие это следы? Давайте поразмышляем вместе. Присоединяйтесь к проповеди нашего гостя сразу после песни.

89-й псалом, стихи 9 и 10. «Мы теряем лета наши, как звук, дней наших 70 лет, а при большей крепости 80 лет. Миг между прошлым и будущим. Но сколько в этом миге заключено событий и переживаний, сколько мыслей, тревог и радостей. Почему иногда время замедляет свой бег и, кажется, совсем остановилось, а иногда летит настолько быстро, что ошеломляет своей стремительностью? Где же здесь реальность, а где иллюзия? Уплывают года, мы уж жить не спешим, не стремимся вперед, все о прошлом грустим, что так много бывает ошибок и зла, что нельзя возвратить и исправить нельзя. С возрастом я все более и более убеждаюсь в этой истине. У меня были периоды, когда хотелось время подогнать. Это за год перед совершеннолетием, когда хотелось стать по-настоящему взрослым. И еще год перед пенсией. Хотелось побыстрее почувствовать себя в новом статусе. Светский поэт Роберт Рождественский написал на эту тему стихотворение, на которое потом была написана песня. «Я часто время торопил, привык во все дела впрягаться. Пускай я денег не скопил, мои года — мое богатство». Эта песня стала очень популярной среди людей, скажем так, немолодого возраста. Приходит время, когда человек начинает понимать, что большая часть жизни безвозвратно ушла. Много было планов, надежд, мечтаний. Сблизь, к сожалению, лишь некоторые. И на что-то большее рассчитывать уже не приходится. Мы сожалеем об ошибках и об упущенных возможностях. Но очень хочется себя убедить в том, что жизнь прожита недаром. Ну да, пусть имущество большого не скопило. Пусть высот больших не достиг, но есть ценный жизненный опыт. Он дорог нам. Это пережитое, выстраданное. Но может ли этот опыт быть богатством? Как-то один дедушка заметил: и опыт имею, и сказать есть что. Так хотелось бы поделиться, только вот проблема-то. Никто не хочет слушать. Но есть немало людей, которые сумели скопить очень даже большое богатство. Многие достигли в жизни больших вершин в различных сферах жизни. На экранах телевизоров они выглядят очень успешными и удовлетворенными. Многие люди завидуют этим счастливчикам белой, черной и другой завистью и очень хотели бы оказаться на их месте. Может быть, эти успешные люди могут с уверенностью сказать: «Мои года – мое богатство». Но мудрый Соломон, испытавший такие обстоятельства в жизни, достигший таких высот во многих сферах жизни, о которых мы даже и мечтать не можем, написал в Библии. Книга Екклезиаста, 2 глава. «И сделался я великим и богатым больше всех бывших прежде меня в Иерусалиме, и мудрость моя прибыла со мною. Чего бы глаза мои не пожелали, я не отказывал им, не возбранял сердцу моему никакого веселья, потому что сердце мое радовалась во всех трудах моих, и это было моею долею от всех трудов моих. И оглянулся я на все дела мои, которые сделали руки мои, и на труд, которым трудился я, делая их, и вот все — суета и томление духа, и нет от них пользы под солнцем». Как же так? Столько усилий, столько труда, и даже радость и удовлетворение. Кому же, как не ему, торжественно воскликнуть: «Жизнь удалась!» И вдруг в финале такое катастрофическое разочарование. Очень известный в свое время писатель Николай Островский в одном из своих произведений написал фразу, которая стала крылатой цитатой. «Она, то есть жизнь, дается человеку один раз, и прожить ее надо так, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы, чтобы не жег позор за подленькое и мелочное прошлое, чтобы, умирая, мог сказать: вся жизнь и все силы были отданы самому главному в мире – борьбе за освобождение человечества. И надо спешить жить». Конец цитаты. Островский спешил жить. Прожил 32 года, но цель – освобождение человечества – осталась не только недостигнутой, но и ушла еще дальше за горизонт.
Жизнь показала, как много людей вполне искренне шли по ложному пути к недостижимой цели, как много из них в конце жизни, подводя итог, как за спасительную соломинку пытались ухватиться за мысль, что жизнь прожита не напрасно. Они отчаянно пытались в первую очередь убедить в этом самих себя. Но может ли человек, сам находящийся в зависимости, в рабстве греха, бороться за освобождение других людей? Как самому избавиться от оков рабства? Для любого человека это непосильная задача. Он просто попадает из одной зависимости в другую и в конце концов приходит к неизбежному разочарованию. Только Бог может разрешить эту сложнейшую проблему человечества. Итак, если Сын освободит вас, то истинно свободны будете. Евангелие от Иоанна, 8 глава, 36 стих. Но в вопросе пользования этой свободой и всеми ресурсами, которые мы получаем от Бога, ответственность каждого человека ложится на него лично. Послание Галатам, 5 глава, 13 стих. «К свободе призваны вы, братья, только бы свобода ваша не была поводом к угождению плоти, но любовью служите друг другу». Итак, что же нам предпринять, чтобы не оказаться банкротами в конце жизни? Чтобы не было мучительно больно, к чему стремиться и во что вкладывать силы и время. Если прожитые годы сами по себе являются богатством, как вы думаете, кто был самый богатый человек на земле? Верно, Мафусал. В Библии написано, что он прожил 969 лет. За такой период времени можно было построить много домов, развести много садов. Ну а о потомках и говорить нечего. Он имел столько прапраправнуков, что и перечесть сложно. Уверен, что не знал даже, как их зовут. И что еще очень важно, Мафусал имел благочестивого отца. Он имел возможность с рождения на протяжении 300 лет наблюдать, как Енох ходит перед Богом, слушать пророчества Еноха и быть свидетелем тому, что Бог взял его. Мафусал также имел правнука Ноя, которым был праведным и непорочным. Он видел его жизнь на протяжении 600 лет, и на его глазах строился ковчег. То есть в его жизни были праведники, с которых он мог бы взять пример. К сожалению, этого не произошло. В Библии ничего не говорится о праведности Мафусала. Несложно в первых главах книги «Бытие» подсчитать, что умер Мафусал в том же году, в котором произошел потоп. Даже если предположить, что Мафусал умер перед потопом, прожитые им сотни лет трудно назвать богатством. В книге «Бытие» мы читаем об образе жизни людей того времени. 6 глава, 5 стих. «И увидел Господь Бог, что велико развращение человеков на земле, и что все мысли и помышления сердца их были зло во всякое время». 11 стих. «Но земля растлилась перед лицом Божиим, и наполнилась земля злодеяниями. И воззрел Господь Бог на землю, и вот она растленна, ибо всякая плоть извратила путь свой на земле». В такой обстановке не жизнь, а мучение. Мне в жизни иногда приходилось некоторое время находиться среди нечестивых людей. Даже короткое время общения проходит очень томительно. Во втором послании Петра, во второй главе, мы читаем: «А праведного Лота, утомленного общением между людьми неистово развратными, избавил, ибо сей праведник, живя между ними, ежедневно мучился в праведной душе, видя и слыша дела беззаконные. То, конечно, знает Господь, как избавлять благочестивых от искушения, а беззаконников соблюдать ко дну суда для наказания». Бог избавил Лота и избавил Еноха от искушения. Он прожил сравнительно немного – 365 лет. Но также можно предположить, что Мафусал умер во время потопа. Тогда очень трудно, даже невообразимо представить весь ужас этой катастрофы, когда на его глазах в потоках воды погибло ужасной смертью несколько поколений его наследников. Потоп истребил всех, кроме семьи Ноя. Многие люди на пороге смерти готовы воскликнуть: «Жизнь! Повторись! Я теперь по-другому буду жить! Все будет по-другому!» Я думаю, Мафусал вспоминал слова и своего отца Еноха, и внука Ноя,
и реальную, но упущенную возможность вместе с Ноем войти в ковчег. Уже не нужны столетия, а хотя бы год, хотя бы неделю Господь дал, чтобы все исправить. Как видим, количество прожитых лет сами по себе не является таким уж желанным богатством, которое мы хотели бы иметь, если жизнь не наполнена достойным содержанием. Для нас же это образ, очень серьезное предупреждение. Евангелие от Матфея, 24 глава. «Но как было во дни Ноя, так будет и в пришествии Сына Человеческого. Ибо как во дни перед потопом ели, пили, женились и выходили замуж до того дня, как вошел Ной в ковчег, и не думали, пока не пришел потоп и не истребил всех, так будет и пришествие Сына Человеческого». Иногда жизнь ложится на человека, как ему кажется, непосильным бременем, и каждый день, даже каждый прожитый час приносит огромное мучение. Сразу же на память приходят страдания Иова. Он, переживая страшные физические и душевные мучения, задает вопросы Богу. «Для чего не умер я, выходя из утробы, и не скончался, когда вышел из чрева? Зачем приняли меня колени? На что дан страдальцу свет и жизнь огорченным душою, которые ждут смерти, и нет ее, которые вырыли бы ее охотнее, нежели клад, обрадовались бы до восторга, восхитились бы, что нашли гроб? На что дан свет человеку, которого путь закрыт и которого Бог окружил мраком?» Мучение Иова еще более отягчает то обстоятельство, что он не видит смысла в своих страданиях. И он восклицает: «О, если бы записаны были слова мои, если бы начертаны были они в книге резцом железным с оловом, на вечное время на камне вырезаны были». Иов даже не мог представить, что его переживания и бесценное богатство его духовного опыта будут записаны в Библии. И без преувеличения можно сказать, что миллиарды людей именно в книге Иова находили утешение в своих скорбях. Только в вечности мы вместе с Иовом увидим истинную ценность каждого дня пережитых страданий. Обратим внимание еще на один образ из Ветхого Завета – царь Давид. Прожил сравнительно немного – 70 лет. Первая книга Паралипоменон, 29 глава, написана: «И умер доброй старости, насыщенной жизнью, богатством и славою, и воцарился Соломон, сын его, вместо него». Сам Давид так говорит о своей жизни. 15 псалом. «Господь есть часть наследия моего и чаши моей. Ты держишь жребий мой. Межи мои прошли по прекрасным местам, и наследие мое приятно для меня. Благословлю Господа, вразумившего меня, даже и ночью учит меня внутренность моя. Всегда видел я перед собою Господа, ибо Он одесную меня, не поколеблюсь. Межи мои прошли по прекрасным местам». О каких прекрасных местах говорит Давид? Из первой и второй книги Царств и первой книги Паралипоменон мы довольно подробно знаем его биографию. Там столько драматических и трагических сюжетов, скитания по пещерам и скалам. Это он называет прекрасными местами. Я думаю, что нам не хотелось бы, чтобы некоторые подобные эпизоды происходили в нашей жизни. И еще эти его слова: «Наследие мое приятно для меня». Среди детей Давида были такие сложные и трагические взаимоотношения, что назвать их приятными очень и очень трудно. Почему же так пишет Давид? Он сам отвечает на этот вопрос. «Всегда, даже в самых крайне опасных и трудных ситуациях, видел перед собою Господа. И его наследие, его достояние, его судьба – Господь. Когда Господь является фундаментом, стержнем жизни, обстоятельства и условия жизни уходят на второй план. Именно поэтому, прожив 70 лет, Давид оказался насыщен жизнью». Чего, кстати, не сказано о Мафусале с его 969 годами. Еще один пример насыщенной жизни – Иоанн Креститель. Прожил чуть больше 30 лет. Не так много. Служение тоже было непродолжительное. Достаток гораздо ниже среднего, даже семьей обзавестись не успел.
не воскрешал мертвых, не исцелял больных, вообще не совершал никаких ярких чудес. Но Иисус Христос свидетельствует о нем. Евангелие от Матфея, 11 глава. «Истинно говорю вам, из рожденных женами не восставал больше Иоанна Крестителя». Так в чем же величие Иоанна Крестителя? Он совершил великую миссию – предтечи Господа нашего Иисуса Христа. Он исполнен был Духа Святого от рождения, как некогда Самсон. Это не заслуга, это дар Божий, но распорядился этим даром Иоанн очень и очень мудро. Когда услышал призыв Божий, он откликнулся на него и ходил по всей окрестной стране Иорданской, проповедуя крещение покаяния для прощения грехов. Со своей стороны он совершил великое дело, выполнил свое предназначение. Каждому из нас направлен призыв Господа. Послание к Ефесянам, 2 глава, 10 стих. «Ибо мы – Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять». Членом нашей церкви была сестра, которая пришла к Господу в преклонном возрасте. Она была довольно общительна и при встрече всем старалась рассказать о Христе. О своей жизни до обращения она рассказывала неохотно. Почитал ее, как и апостол Павел, за сор, и очень сокрушалась, что много времени оказалось потеряно. Но о своем обращении и жизни в Боге она готова была говорить постоянно. Она проживала в многоквартирном доме, выходила во двор, садилась на скамейку и ненавязчиво давала отчет о своем уповании тем, кто желал слушать. Когда же из-за болезни она не смогла этого делать, она совершенно потеряла интерес к жизни и стала просить, чтобы Господь взял ее к себе. И он принял ее в свои обители. Послание Колоссянам, 3 глава. «О горнем помышляйте, а не о земном, ибо вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге. Когда же явится Христос, жизнь ваша, тогда и вы явитесь с Ним во славе». Если Христос является нашей жизнью, тогда независимо от количества лет она будет наполнена глубоким смыслом и богатым содержанием. Она будет приносить нам глубочайшее удовлетворение, независимо от внешних обстоятельств. И мы будем жить в сладостном предвкушении встречи с нашим Господом. А впереди славная вечность.

Так проживи, чтоб на земле остался. Ты в памяти друзей на долгие года. Чтоб каждый помнил, с кем хоть раз встречался. Твою улыбку, смех твой и глаза. Так проживи, чтоб было очень ясно.

что жизнь свою не тратил ты напрасно, а лишь о близких

0: Так проживи, чтоб на земле остался. Ты в памяти друзей на долгие года. Чтоб каждый помнил, с кем хоть раз встречался. Твою улыбку, смех твой и глаза.
1: Мы сегодня слышали о том, что только Бог наполняет высшим смыслом нашу жизнь, потому что Он создал нас для себя и ради себя. Человек, который связал свою жизнь с Богом и Его целями, никогда не будет жалеть о прожитой жизни. Павел писал: «Для меня жизнь – Христос, а смерть – приобретение». Когда земное путешествие наполнено Богом, тогда смерть – переход к лучшему. Когда наш взгляд прикован к небесному, тогда жизнь – всего лишь лестница вверх. Давайте сосредоточим свой взгляд на Боге. Будем видеть всегда перед собой Господа, как писал Давид, и тогда наши земные годы будут не бременем, а богатством.

На этом наша сегодняшняя передача подошла к концу. С вами был Сергей Бриштель, звукооператор и одновременно наш гость Олег Крупко. Пожалуйста, направляйте свои отзывы и пожелания по адресу: Трансмировое радио, передача «Хлеб жизни», абонентский ящик 45, индекс 224020, город Брест, 20, Беларусь. До встречи через неделю. Нашим следующим гостем будет пресвитер Светлогорской церкви Александр Капустин с темой «Пропасть». Божьих вам благословений!

0: Говорит радио «На пути».
1: На волне «Радио на пути» звучат две короткие передачи «Увлекательные истории» и «Сложные вопросы».
2: Привет, ребята! Давайте послушаем «Увлекательные истории».
3: Игра была просто чудесная!
4: И мы выиграли викторину!
3: Хвостун!
5: Собрание молодежной группы закончилось. Дети попрощались и стали расходиться по домам. Все были счастливы. Все, кроме Светы.
6: «Что с тобой, Светочка? Ты сегодня какая-то мрачная. У тебя неприятности?»
7: «Просто кошмар. Папа больше не бывает дома. Он бросил нас с сестрой. Мама говорит, что он завел себе подружку и любит ее больше, чем нас.
6: Ты, наверное, ужасно себя чувствуешь. Я знаю, как больно, когда родители разводятся.
7: С тех пор, как он от нас ушел, в доме стало так грустно.
6: И ты, наверное, чувствуешь себя брошенной, да?
7: Я ненавижу эту женщину. Она отобрала у нас отца. Может быть, он еще вернется к нам. А Иисус может все исправить?
6: Я уверена, что может, Светочка. Он хочет, чтобы каждая семья была счастлива. Он не хочет разводов. Но есть одна проблема.
7: Какая проблема?
6: Проблема не в Иисусе, а в самих людях. Они не желают делать того, чего хочет Иисус. Люди выбирают другой путь. Они ищут развода. И больше всех от этого страдают дети. Развод глубоко ранит их.
7: Как мне хочется, чтобы папа вернулся домой и чтобы все снова было так, как прежде.
6: Я помолюсь за тебя. Я знаю, что Иисус тоже этого хочет. Но и если этого не произойдет, то ты знай, Светочка, что Иисус исцеляет все раны. Хотя иногда это длится очень долго, иногда раны долго не заживают.
7: Каждый раз, когда я думаю об отце, я не могу удержаться от слез.
6: Я тебя понимаю. Послушай, Иисус дал нам слова утешения. Вот здесь у меня на этой карточке напечатан стих из Библии. Прочти-ка.
7: «Отец мой и мать моя оставили меня, но Господь примет меня».
6: Люди нас огорчают, подводят, бросают. Но Иисус никогда не поступает так. С Ним можно плакать. Ему можно изливать свое сердце. Он всегда рядом. Я дарю тебе эту карточку. Пусть она напоминает тебе об этом.
7: Спасибо. Можно я снова приду поговорить с вами?
6: Конечно, Светочка. Я для тебя всегда найду время.
7: А сейчас мне пора. До свидания.
6: До свидания. Скоро увидимся. Если захочешь, можешь мне писать.
2: До новых встреч, ребята! Меня зовут Виктория. Пишите мне по адресу hw-radio@gmx.net. Я повторяю адрес: hw-radio@gmx.net.

У тебя нет цели в жизни? А где ты ищешь ответы на твое призвание? Смотришь на друзей или гуглишь, что сейчас актуально? Может быть, ищешь, что поприбыльней? Или поддаешься убеждениям родителей? В общем, следуешь какой-то внутренней логике. А эта логика всегда приводила тебя только к хорошим результатам? Разве ты не подводил сам себя? Наше призвание – это не что-то явное и кричащее. Иногда это тихий голос, который сложно услышать, особенно если вокруг шумиха. Так как же тогда его узнать? Для этого нужно понять, откуда вообще этот голос. Я верю, что Бог сотворил каждого из нас, и этот голос принадлежит ему. Каждый изобретатель знает предназначение своего механизма. Так и Богу известно наше призвание, которое способно сделать нас счастливыми. Путь для жизни, который принесет и радость, и результаты. И поэтому я советую тебе обратиться к твоему Создателю. Что ты уже делал для того, чтобы узнать твое предназначение? Это помогло? Если нет, то, может быть, настало время испробовать еще один вариант. Если ты готов на это решиться и хочешь узнать, как же начать общаться с Богом, смотри следующее видео.

0: 7 часов вечера в Сиэтле.
1: В эфире радио «На пути».
0: В течение этого часа вы услышите ответы на вопросы радиослушателей, подготовленные Николаем Водневским, затем страничка Русского христианского радио, после этого ежедневная страница «Истина сегодня», и в конце часа на вопросы слушателей отвечает пастор Василий Филат.
2: В Евангелии написано: «Не заботьтесь ни о чем, а учитесь у птиц небесных». Но скажите откровенно, не абсурд ли это? Мыслимо ли человеку жить по птичьи?
3: Дорогой радиослушатель, вы цитируете Писание неправильно и тем придаете иной смысл словам Христа. Этот вопрос понимать нужно так, как написано. А написано вот как: «Не заботьтесь для души вашей, что вам есть и что пить, ни для тела вашего, во что одеться. Взгляните на птиц небесных. Они не сеют, не жнут, не собирают житницы, и Отец ваш Небесный питает их». Матфея 6 глава, стихи 25-26. Жить так, как живут небесные птицы, можно и нужно. Это счастливая жизнь, не обремененная заботами на десятки лет вперед. Человек не должен переходить мост, пока до него не дошел. А миллионы людей именно так и поступают. Учиться у птиц небесных – это не значит каждый день с утра до вечера греть на солнце спину. Птицы – очень трудолюбивая тварь. Но у птиц всему есть свое время и своя мера. Вы и я еще лежим в постели, а птички небесные уже клюв чистят. Они уже позавтракали и готовятся к прославлению Творца. Жить по птичьи – это вовсе не значит ничего не делать. Это не значит открыть широко клюв и ждать, пока в рот не залетит мошка. Так ведь птицы не делают. Они вьют гнезда, выкармливают птенцов, выхаживают их, как примерная мать. Но птицы никогда не отягощают себя заботами о завтрашнем дне. «Даст Бог день, даст и пищу» – вот пословица христианина. Озабоченность людей, их тревога о завтрашнем дне, до которого мы еще не дожили, говорит о том, что люди не доверяют Богу. Поэтому Христос и советовал посмотреть и поучиться у птиц небесных. Они умеют радоваться жизнью. Апостол Павел советует: «Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания перед Богом». Филиппийцам 4 глава, стих 6. Это значит не быть постоянно озабоченным. Есть нужда? Принеси ее в молитве Господу. Он укажет, как поступить, что нужно сделать. Он печется о нас.

0: Тема всей Библии, начиная с книги Бытия до книги Откровения, это грех и очищение от него. Каждому человеку, каким бы он грешником ни был, предоставлена возможность подойти к Иисусу Христу с просьбой очистить его от проказа греха. Об этом сегодняшняя проповедь Ярла Николаевича Пести.
1: Человек идет с колокольчиком в руке и во весь голос кричит. Люди уже знают, кто это идет, и с молниеносной быстротой расступается, давая ему дорогу. А это идет прокаженный и громко кричит: «Нечист, нечист!» Чтобы не заразить других, эти несчастные люди жили в особых колониях, отделенных от общества. Их боялись как смерти, потому что проказа была заразной болезнью и притом неизлечимой. Помимо того, проказа считалась как знак особого наказания Божия. Да, из всех людей они были самыми несчастными, будучи отверженными и безнадежными. В Новом Завете упомянуто несколько случаев встреч прокаженных с Иисусом Христом. Например, в 8 главе Евангелия от Матфея говорится об одном таком случае. Давайте прочтем его. «Когда же сошел он, Иисус, с горы, за ним последовало множество народа. И вот подошел прокаженный, и, кланяясь ему, сказал: „Господи, если хочешь, можешь меня очистить“. Иисус, простерши руку, коснулся его и сказал: „Хочу, очистись“. И он тотчас очистился от проказы». Христос только что закончил свою Нагорную проповедь, и сказано, что, сходя с горы, за ним последовало множество народа. Теперь представьте себе такую картину. Прокаженный должен пробиться через эту толпу и подойти к Иисусу. Слыша и видя его, народ отступает и дает ему свободный проход. Дорога ему открыта, прямо к Иисусу. Его нужда, его крайняя безнадежная ситуация дает ему особый доступ к Иисусу Христу. Что побудило его пойти к Иисусу? Его несчастье, его проказа, его горе. Он не имел ни одного человека, который мог бы привести его к Иисусу. Ведь он прокаженный, никто и близко не подошел бы к нему. А если еще взять его за руку и вести такого страшного человека к Иисусу, никто бы не рискнул это сделать. Казалось бы, что такие люди, как он, не входят в сферу милости Божией, они прокляты им. Поэтому он сам решает идти к Иисусу: «Может быть, он примет меня». Что он может меня исцелить, в этом ничуть не сомневаюсь. Но захочет ли он? Это уже другой вопрос. И это его тяготило и тревожило. Евангелист Лука указывает на стадию развития проказы этого человека. Он говорит: «Пришел человек весь в проказе». Я еще раз подчеркиваю, что никто, ни один человек не мог ему помочь. Он был обречен на страшную и медленную смерть. Фактически он был в положении смертника, и тем не менее в нем тлела искорка надежды, что есть один, который все же может его очистить – Иисус. Что побудило его все же пойти к Иисусу? Вера. Вера у прокаженного была, а мы ее видим в том, что он пошел к Иисусу, хотя вера его была несовершенной, но все же она была у него. Он не только пошел к Иисусу, но он и верил, что Христос его может исцелить. А если он верил, что Христос может сделать невозможное, то значит, он верил в божественность Иисуса Христа. Человеку такое невозможно, а Богу все возможно. Посмотрите, как он пришел к Иисусу. Увидев Христа, он кланяется и падает ниц на колени и молится: «Господи, если хочешь, можешь меня очистить». Он не пришел, требуя и рассчитывая на какие-нибудь свои заслуги. Нет, он только просит о милосердии. А что он мог предложить Господу? Свою проказу и притом свою веру. А это все, что Христос хотел. «Хочешь, Господи, это все, что я прошу, если ты хочешь. Я знаю, что ты можешь, но хочешь ли ты?» И что же Иисус ответил?

ответил прокаженному: «Хочу, очистись». А евангелист Марк добавляет: «Иисус, умилосердившись над ним, простер руку, коснулся его». Какие знаменательные слова! Иисус простер руку свою и коснулся его, прокаженного. Этот бедный, приговоренный к смерти человек встречает впервые за все годы своей болезни человека, который прикоснулся к нему. Ни его родные, даже ни родители, ни жена, ни дети не могли по закону подойти к нему. И представьте себе, что переживал этот человек, когда Иисус простирает к нему руку и прикасается к нему. «Человек прикоснулся ко мне. Он тронул меня». Наверное, дрожь прошла по всему телу прокаженного, но самое чудное, что это прикосновение оказалось его полным выздоровлением. Не нужен был ему больше этот колокольчик предупреждать, что идет нечистый. Не нужно при виде людей кричать во весь голос: «Нечист, нечист!» Теперь он новый человек, без малейшего пятна проказы. Исцелил его Иисус. Проказа в Библии прообразно говорит о грехе, в котором человек от рождения прокажен грехом. Он унаследовал эту болезнь от Адама, и ни одно средство, ни один человек, ни один святой не может его очистить и исцелить. Исцелить, сделать его совершенно чистым может один Бог по заслугам Иисуса Христа. Возможно, мой друг, что ты говоришь: «Для меня нет надежды. От подошвы ног до темени головы я покрыт проказой греха». Если так, то ты идеальный кандидат для выздоровления. Сам Бог говорит в Слове Своем: «Если будут грехи ваши, как багряные, как снег убелю. Если будут красные, как пурпур, как волну убелю». Какой бы ни был твой грех, дорогой друг, как бы низко ты ни пал, знай, что нет такого грешника, которого Бог не способен очистить, простить, спасти и сделать новым человеком. Ты должен прийти к нему, как пришел этот прокаженный. Он пришел с той несовершенной верой, которая у него была, и Господь ее принял и совершил чудо над ним. Есть ли что невозможно для Бога? Конечно, нет. Хочет ли Он тебя спасти? Конечно же, Он хочет. Он доказал свою готовность и свое желание принять каждого приходящего к Нему тем, что сошел на эту землю, чтобы стать человеком и пролить свою святую кровь, чтобы спасти и очистить нас от проказы греха. Да, Он может и Он хочет, ибо Сын Человеческий пришел, чтобы взыскать и спасти погибшие. И нам не нужно говорить «если хочешь». Его желание, чтобы никто не погиб, но чтобы все спаслись. Его воля, чтобы всякий, желающий получить спасение, пришел бы к нему, и он сам обещает, что приходящего к нему он не изгонит вон. Поэтому приди сейчас, мой друг, таким, каким ты есть, и он не может иначе, как не принять тебя и спасти тебя. Иисус здесь и зовет тебя».

Наша программа подошла к концу. Мы будем рады вашим письмам. Пишите нам по адресу: Москва, 125-047, абонентный ящик 141, Русское христианское радио. До свидания, до новой встречи в эфире. Да благословит вас Господь!

Звучит ежедневная передача «Истина сегодня». После нее слушайте программу «Ответы на вопросы». Подготовил ее Василий Филат.

Продолжаем беседы, посвященные страданиям, смерти, погребению и воскресению Господа Иисуса Христа. Сегодня мы поговорим о Никодиме. Прочитаем 19 главу Евангелия от Иоанна, 38 и 39 стихи. После этого Иосиф из Аримафеи, ученик Иисуса, но тайный из страха перед иудеями, просил Пилата, чтобы снять тело Иисуса, и Пилат позволил. Он пошел и снял тело Иисуса. Пришел также и Никодим, приходивший прежде к Иисусу ночью. Как и Иосиф Аримафейский, Никодим был членом Синедриона. Матфей, Марк и Лука не упоминают его, но Иоанн в своем повествовании говорит о нем трижды. Вначале в 3 главе, затем в 7 и, наконец, в 19 главе Евангелия от Иоанна. Лука пишет, что Иосиф не согласился с планом и действием совета и не участвовал в дьявольском заговоре распять Иисуса. Евангелие от Луки, 23 глава, 50 и 51 стихи. И поэтому позволим себе высказать предположение, что то же самое можно было бы сказать и о Никодиме. Оба эти человека тайно уверовали во Христа, но сделали свою веру достоянием гласности только во время смерти и погребения Иисуса. Очевидно, что в какой-то момент у этих людей зародилась вера в Иисуса Христа, которая росла и крепла в тишине, пока не вышла наружу и, рискуя всем, не начала действовать. Поскольку о Никодиме у нас больше информации, чем об Иосифе, мы можем более подробно проследить его путь веры. В какой-то степени все мы прошли или проходим такой же путь веры. Впервые мы видим Никодима, когда он только ищет веру. Он захотел лично поговорить с Иисусом. Он, один из иудейских начальников, наверняка рисковал своей репутацией, договариваясь о встрече с Иисусом. Поэтому он решил встретиться с ним под покровом ночи. Хотя он пришел крадучись, его дух жаждал узнать правду. Возможно, когда он ранее слышал Иисуса, у него возникло желание познать и принять его весть и его присутствие. В том, что Иисус говорил и что делал, он увидел истину. О Никодиме Иоанн пишет: «Между фарисеями был некто по имени Никодим, один из начальников иудейских. Он пришел к Иисусу ночью и сказал ему: „Равви, мы знаем, что ты учитель, пришедший от Бога, ибо таких чудес, какие ты творишь, никто не может творить, если не будет с ним Бог“». Евангелие от Иоанна, 3 глава, стихи 1 и 2. Чудеса Иисуса представляли такие свидетельства, которые Никодим не мог игнорировать. Побуждаемый ими, он пришел узнать еще больше. Во время их ночной беседы Иисус довольно долго говорил с ним о Царстве Божьем, о том, как важно войти в Него, как это сделать, и о Его природе. В сердце этого человека Иисус, наверное, увидел благодатную почву, что посеял в нем так много доброго семени. Той ночью Никодим сердцем поверил Иисусу, хотя его вера, возможно, была меньше горчичного семени, и ей еще предстояло расти и расти. Иисус сказал Никодиму, что ему нужно родиться заново. Он сказал: «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится свыше, или снова, или заново, как передают эти слова современные переводы, не может увидеть Царствие Божьего. Если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царство Божье». Евангелие от Иоанна, 3 глава, с 3 по 5 стихи. Пройдет какое-то время, прежде чем вера Никодима приведет его к этому рождению. Однако можно как минимум сказать, основываясь на подтекстах в Писаниях, что благодаря учениям, которые он принял той ночью, его вера начала свой путь к зрелости. Далее мы видим возрастание веры Никодима. Позже его духовный рост позволил ему разгадать коварные замыслы членов Синедриона, убедить других отвергнуть Иисуса и Его Слово. Когда фарисеи высмеяли тех, кому не удалось арестовать Иисуса, Никодим смело, несомненно, в результате веры сказал: «Судит ли закон наш человека, если прежде не выслушают его и не узнают, что он делает?» Иоанна, 7 глава, 51 стих. На это фарисеи немедленно отреагировали: «И ты не из Галилеи ли? Рассмотри и увидишь, что из Галилеи не приходит пророк». Иоанна 7:52. Эти едкие слова завершили полемику, и Никодим, видимо, замолчал. Логично думать, что в последующие дни
приведшее в итоге ко кресту, он продолжал размышлять над глубокими подтекстами истины, что Иисуса послал Бог. Его вера росла даже в таких серьезных спорах. И, наконец, мы видим веру Никодима в действии. Человек, который вначале пришел к Иисусу ночью, теперь вышел на яркий дневной свет, чтобы помочь с погребением тела Иисуса. Тогда он уверовал, а теперь его вера достаточно окрепла, чтобы начать действовать. Его тайная вера превратилась в энергичную, открытую веру любви и нежности к Иисусу. Иоанн пишет: «Пришел также и Никодим, приходивший прежде к Иисусу ночью, и принес состав из смирны и алоэ, литров около 100. И так они взяли тело Иисуса и обвили его пеленами с благовониями, как обыкновенно погребают иудеи». Иоанна 19 глава 39 и 40 стихи. Пока Иосиф получал разрешение на погребение тела Иисуса, Никодим принес свою смирну и алоэ. Эти благовония, скорее всего, были либо в спрессованном плотном куске, либо в виде сухого душистого порошка. Мужчины либо крошили, либо брали пригоршнями эту ароматную смесь и щедро рассыпали между складками пелен, которыми обвивали тело Иисуса. Благовониями нужно было умастить все тело. Литров около 100 смеси из смирны и алоэ для этой процедуры должно было хватить. Сделать это нужно было быстро. Совершить настоящее бальзамирование было невозможно. Времени было лишь на то, чтобы спешно обвить тело. Из длинного рулона чистого белого льняного полотна, принесенного Иосифом, образовали что-то вроде кокона. Куском этого полотна можно было также покрыть израненную терновыми шипами голову или же обвить ее отдельным куском полотна в виде тюрбана. Нельзя упустить из виду одну истину. Прикосновение к мертвому телу делало иудея нечистым. Так говорится в книге «Чисел», 19 глава, 11 стих. А ведь был к тому же канун пасхальной субботы, когда ни один иудей не хотел оскверняться от мертвого тела. Иоанна, 19 глава, 31 стих. Однако это не беспокоило Иосифа и Никодима, именитых членов Синедриона, которые прежде с нетерпением бы ждали великого праздника Пасхи и играли бы в нем ведущую роль. Иосиф и Никодим долго ждали, прежде чем открыть свою веру другим. Однако они продемонстрировали ее и осмелились действовать на ее основании в то время, когда это влекло за собой такое же поругание, какое понес за нас Иисус. Когда они пришли послужить Иисусу, у них, похоже, было больше веры и любви, чем на то время у его близких учеников и апостолов. Они пришли оказать последнюю услугу, какую могло получить или в какой нуждалось человеческое тело Иисуса. Все, кто любит Иисуса, благодарны им, одобряют то, что они сделали, и восхищаются их поступком. В начале жизни Иисуса волхвы с Востока принесли в честь Его рождения ладан и смирну, а в конце Его умастили смирной и алоэ в честь Его смерти. Того, кто однажды въехал на молодом осле, на которого никогда никто не садился, как говорится в Луки 19:30, положили в гробницу, где еще не покоился ни один человек. Луки 23 глава 53 стих.

0: Вы слушаете радио «На пути». Наши программы продолжаются. Приглашаем вас послушать ответы на вопросы радиослушателей и зрителей YouTube-канала, ведущим которого является баптистский пастор из Молдовы Василий Филат.
1: Приветствую вас, друзья. Сегодняшний вопрос касается сложных ситуаций в семье и в церкви. Давайте прочту вопрос. Приветствую вас. Недавно узнал о двух случаях, которые произошли с двумя верующими семьями в разных городах. Первая ситуация. Муж и жена прожили более 5 лет. Муж – служитель церкви. Он изменил жене с девушкой из церкви. Эта девушка теперь беременна. Как им быть в такой ситуации? Вторая ситуация – молодая семья. Муж изменил своей жене и боится признаться в этом, потому что знает, что она с ним разведется. И он не хочет этого и сожалеет о случившемся. Как быть? Писание говорит, чтобы мы исповедовали свои грехи. И в этой ситуации, в которой девушка беременная, и должны исповедовать свои грехи, должны признаться в своих грехах. Этот мужчина должен признаться и перед своей женой, и перед церковью, потому что он служитель церкви. И также эта девушка должна признаться перед Богом, и они должны покаяться в своем грехе. Конечно, они должны приостановить всякие взаимоотношения. То, что она беременная, эта девушка, это не значит, что этот мужчина должен оставить свою жену. Он находится в завете со своей женой, в брачном завете, и он должен жить со своей женой. Я молюсь, чтобы жена этого служителя проявила зрелость, духовную зрелость, чтобы она смогла простить, и чтобы они смогли жить дальше. И это только духовно зрелая женщина, духовно сильная женщина сможет это сделать, простить, и чтобы они смогли жить дальше. Конечно, этот мужчина, он больше не может оставаться быть служителем церкви, потому что он уже не является примером. Каждый служителя церкви могут быть только те люди, которые являют в себе, показывают в себе образец для подражания. Этот мужчина, этот служитель своим поступком, этим своим поступком, он очернил себя перед людьми на весь остаток его жизни. Он получит прощение от Бога, потому что Бог прощает грехи. Если мы исповедуем наши грехи, Писание говорит, что Он готов простить нам все грехи наши. И Бог простит его грех, и грех этой девушки тоже простит Бог. Но он не может больше оставаться в церкви служителем, потому что он служителем никогда не сможет быть. Одно из главных требований для служителя – это чтобы он был мужем одной жены. Вот как раз это означает. Муж одной жены – это есть человек, который верен своей жене, и который в половом плане, в сексуальном плане, он заинтересован только одной своей женой. И не, больше никем. Этот человек, он не был мужем одной жены. Так как он поступил, это показывает, что он не был мужем одной жены, и он не может быть больше служителем церкви. Он дискредитировал себя на остаток жизни по поводу того, чтобы оставаться служителем. Но он может служить, он должен просить прощения у церкви. Конечно, церковь должна будет применить дисциплину к этим людям, поставить их на замечания или как решат там братья-служителя на месте. Они сами уже по исследованию всей проблемы, всей этой ситуации, они примут решение нужное. Но они не могут пытаться скрывать этот грех. Вот так. И еще у этого мужчины будет ребенок с этой женщиной. Это его ребенок, он должен будет заботиться и об этом ребенке. Хочу вам сказать, что я познакомился с одной парой из Польши, которые имели проблемы, были на грани развода. Они приехали в Молдову. Это длинная история, чтобы рассказать, как мы с ними познакомились. Но потом они приняли Христа, обратились к Богу, но потом они привели с собой своих друзей, у которых точно такая же ситуация была. Но он не был служителем церкви, даже не были верующими. Он, будучи мужчина, будучи в браке, имея ребенка, он завел отношения и вступил в половые отношения со своей секретаршей на работе или с какой-то женщиной на работе. Она тоже осталась беременной. Жене было очень трудно простить это, но они приехали к нам, оба они обратились к Богу, приняли Иисуса Христа, но этот мужчина, он каждую пятницу или каждый четверг вечером, кажется, он 200 километров ездил на машине, забирал своего сына 200 километров обратно, в субботу и в воскресенье сын его, который родился от той женщины, был с ним в его семье вместе с его женой, и потом в воскресенье вечером он отвозил этого сына обратно. И таким образом он исполнял свой отеческий долг перед этим сыном. Даже если в таких трудных и не очень неприятных обстоятельствах зачал и родил этого ребенка. Так что и этот мужчина, он должен будет заботиться об этом ребенке, о нуждах этого ребенка, но заботиться так, чтобы ни в коем случае не повторился грех с этой женщиной, грех, который они уже совершили. Что касается второй ситуации, где муж изменил своей жене и боится признаться в этом, потому что знает, что она с ним разведется, и он не хочет этого и сожалеет о случившем, как быть? Он должен признаться своей жене. Он нарушил завет, он должен признаться своей жене и просить прощения у своей жены. Если она простит его, и они сохранят семью, если она уже ответственная за ее действия, но он должен просить прощения. Так Писание говорит, что он должен просить прощения. Если он хочет просить прощения у Бога, он хочет получить прощение у Бога, он должен просить прощения. Он не должен говорить своей жене все детали и все. Должен признаться, просить прощения, покаяться. И молюсь, чтобы жена простила его, чтобы она была духовно зрелой женщиной, чтобы она простила его, и чтобы они смогли жить дальше и остерегаться всякого греха. Но хочу, чтобы все мы подумали серьезно об этом. Мы живем в мире переполненном, перенасыщенном сексуальными искушениями. Наверное, никогда в мире не было, никогда в истории человечества не было столько искушений, сколько теперь. Да, это было где-то локально, но так, чтобы глобально было столько искушений, наверное, никогда не было. Вы видите, даже в любой рекламе они обязательно будут использовать этот сексуальный элемент. Потом порнография стала такой проблемой, столько мужчин стали порабощены порнографией. А это есть путь к Богу. Поэтому, дорогие, я хочу прочитать Слово Божие, которое находится в первом послании к Фессалоникийцам. И здесь апостол Павел говорит так. В 4 главе, начиная с 3 стиха, он говорит так. «Ибо воля Божия есть освящение ваше, чтобы вы воздерживались от блуда, чтобы каждый из вас умел соблюдать свой сосуд святости и чести, а не в страсти похотения, как язычники, не знающие Бога». И дальше говорит, чтобы вы ни в чем не поступали с братом своим противозаконно и корыстолюбиво, потому что Господь мститель за все это, как и прежде мы говорили вам и свидетельствовали. Ибо призвал нас Бог не к нечистоте, но к святости. Хочу обратить ваше внимание, что мы, все христиане, мы находимся в процессе освящения. А этот процесс освящения непосредственно подразумевает и то, чтобы мы воздерживались от блуда. Мы должны научиться это. Так и написано, каждый из вас должен уметь соблюдать свой сосуд в святости и в чести. Мы должны научиться соблюдать свой сосуд в святости и чести. Убегать всяких элементов, которые искушают нас. Держаться как можно дальше всего, что может искушать нас сексуально. Никто из нас да не думает, что он настолько силен, что эти сексуальные искушения не коснутся его, что он может оставаться твердым. Нет, не обманывайте себя, братья и сестры, не обманывайте себя никто. Потому что эти сексуальные страсти, сексуальные искушения, они очень сильные. И видите, они поразили столько людей. Столько людей в наше время. Посмотрите, что по новостям показывает. Священники, пастыря, служителя. Сколько из них были поражены этим грехом. Поэтому мы должны держаться как можно дальше. Еще здесь написано, что каждый должен уметь соблюдать свой сосуд. Этому нужно научиться. Поэтому я очень хочу рекомендовать всем вам, чтобы вы прошли эти библейские курсы. Я хочу рекомендовать вам курс «Что говорит Библия о сексуальности». И если у вас в доме есть подростки, советую вам, чтобы вы вместе со всей семьей, с подростками, с молодыми людьми, чтобы вы изучили весь этот курс вместе со своей семьей. Это 40-минутный курс, в котором есть 6 уроков по 40 минут. Это из серии 40-минутных курсов. В каждом учебнике 6 уроков. Вы можете заказывать у нас этот курс. Мы его вам отправим. И изучите этот курс вместе с семьей, вместе с церковью, индивидуально. Другой такой же 40-минутный курс – это «Как построить крепкую семью». Очень важно пройти этот курс. Часто эти искушения не происходят на фоне конфликтов в семье, недопонимания в семье, натянутых взаимоотношений в семье. И сатана искушает одного из семьи, и он увлекается другим человеком, и таким образом происходит такое. Поэтому очень важно, чтобы в эти последние времена, чтобы мы имели крепкие семьи. Хочу еще посоветовать из этой же серии 40-минутных курсов курс «Как мужчине сохранить свой ум от соблазнов». Я, наверное, неправильно сказал название, но вы видите здесь название. Здесь должно быть название учебника. Вот мы поддержим чуть больше, чтобы вы смогли прочитать. Этот учебник очень хороший курс, замечательный курс, особенно для мужчин, чтобы мужчины научились контролировать свой ум и чтобы они себе сделали прививку от порнографии. Порнография поражает столько людей. И видите, порнография стала такой доступной на телефоне, на компьютере, везде. Я слышал, 3 дня назад я слышал, что уже девочка, 7 лет девочки, она зависимая от порнографии. Вы представляете себе, родители нашли, что она зависимая от порнографии. Девочка, 7-летняя девочка. Поэтому, друзья, очень важно, чтобы мы научились, чтобы мы сделали себе эту вакцину против порнографии. И чтобы все мужчины прошли этот учебник, этот библейский курс, хорошо его изучили. И изучайте этот курс с мальчиками, с парнями, с подростками. Изучайте, не ждите, пока это станет такой проблемой, когда уже ее почти невозможно решить. Поэтому очень важно пройти этот курс. Отцы, проходите этот курс со своими сыновьями. Проходите, объясняйте, отвечайте на все их вопросы. Пусть они открыто вас спросят обо всем, чтобы вы смогли помочь им устоять в этой духовной борьбе. Потому что порнография в наше время — это такая зараза, такой яд, который поражает умы людей. Еще хочу вам рекомендовать еще другой курс. Что говорит Библия? Нет, «Сексуальность в свете Библии». Это обширный курс на эту тему, написанный Кей Артур. Это курс по изучению Библии. И хочу вам рекомендовать обязательно взять и пройти этот курс, и также курс «Брак без сожалений». Это глубокий, обширный курс о семье, как построить семью. И там очень много тем, все касающиеся взаимоотношений в семье, включительно и половые отношения. Очень важно, чтобы люди проходили это, чтобы они строили свои семьи на Слове Божьем, чтобы они имели нормальные, хорошие взаимоотношения в своей семье, чтобы они были защищены от этих искушений, которые есть в этом мире, и чтобы они смогли радоваться в семье. Поэтому очень советую вам, чтобы вы проходили эти курсы. Вы напишите нам, мы с удовольствием поможем вам приобрести эти курсы. Неважно, в какой стране вы живете, напишите. Если в вашей стране есть люди, которые изучают Библию по этим курсам, мы вас направим к этим людям. Если нет, мы отправим вам учебники, чтобы вы смогли изучать Слово Божие. Только изучайте Слово Божие, дорогие, и понимайте, что нет другого средства, чтобы мы смогли устоять. Нет другого средства, откуда мы смогли, другого источника, откуда мы смогли научиться, как соблюдать свой сосуд святости и чести, и как воздерживаться от блуда. Да поможет нам Господь в это последнее время, чтобы мы освящались. И хочу еще сделать призыв к вам. Мы от нашего телевидения отправляем учебники очень многим людям, которые обращаются ко Христу. Как вы, наверное, вы уже увидели на сайте Молдова Крештина, там мы приглашаем людей принять Иисуса Христа в сердце. Когда они принимают Иисуса Христа, мы бесплатно отправляем им первый курс по изучению Библии, чтобы они изучали вместе с нами. Мы очень нуждаемся в средствах, чтобы мы смогли поддерживать это служение, чтобы мы смогли и дальше отправлять эти учебники. И вы можете нам помочь. Мы будем очень благодарны, если вы нам поможете нести дальше это служение. Да благословит вас Господь. И прошу вас, поделитесь этим видео с вашими друзьями, с теми, которые непосредственно сейчас находятся в этих искушениях. Поделитесь на вашей страничке в социальных сетях. Возможно, многие из ваших друзей имеют эти проблемы, но они пока что ничего никому не говорят, и все люди думают, что у них все прекрасно. Но они, может, уже на грани падения в этих грехах, или, наверное, уже согрешили, не знают, что делать. Поделитесь этим видео. Благодарю вас, да благословит вас Господь.

0: 8 вечера по тихоокеанскому времени.
1: Вы слушаете христианское интернет-радио «На пути».
0: Говорит радио «На пути». В течение этого часа вы услышите две получасовые радиопередачи «Новые нивы» и «Гимны хвалы».

Дорогие наши друзья, радиослушатели, вы слушаете ежедневную евангельскую христианскую радиопрограмму «Новые Нивы».

Дорогие дети, каждый раз, когда вы слышите звуки этой музыки, знайте, это начинается ваша детская передача «Радуга». Сядьте поближе, поудобнее, настройтесь слушать внимательно и пойте вместе с нами –

Здравствуйте, милые наши друзья! Малых, больших, всех зовем сюда. Мы приглашаем Христа прославлять. С нами всем вам не придется скучать.

0: и ближнего твоего, как самого себя».
1: «Но законник, желая оправдать себя, сказал Иисусу:
2: «А кто мой ближний?»
1: Ребята, смогли бы вы ответить на этот вопрос?
3: Нашими ближними являются люди, которые находятся вокруг нас.
1: Правильно. Иисус ответил на этот вопрос одной притчей. Знаете ли вы, что это за притча?
3: Это притча о добром самарянине.
1: Верно. Это притча о добром самарянине. Кто ее еще не читал и не знает, о чем в ней говорится, советую прочитать вам ее. Она находится в Евангелии от Луки, 10 глава, с 30 по 37 стих.

А сегодня, дорогие детки, мы предлагаем вам послушать один рассказ, который называется «Арнольд, нуждающийся муравьед».

0: Позади церкви святого Андрея есть стена, а прямо за ней находится дом с большим садом. А в саду, возле стены церковного двора, стоит старый, покосившийся сарай с протекающей крышей. В этой хибарке жил очень необычный зверь. Его звали Арнольд. И был Арнольд муравьедом. Муравьед – это длинное, бурое, грязное животное с очень короткими ножками, малюсенькими глазками и длиннющим носом, хоботом, которым он достает из земли свою любимую пищу – муравьев. У нашего муравьеда была одна нужда. Он был очень беден. Вот почему он и жил в сарае. Потому его и называли «Нуждающийся муравьед Арнольд».
1: «Если бы я был богат,
0: — думал он обычно,
1: — я бы накупил себе моих любимых швейцарских муравьиных батончиков в шоколаде».
0: Но что было особенно обидно, никто не хотел иметь дело с таким бедным созданием.

0: Однажды, прекрасным солнечным днем, Арнольд ковылял по саду в поисках муравьев посочнее и пожирнее. Как вдруг длинный хобот его наткнулся на огромный черный ботинок военного образца. Владелец ботинка сидел в кресле, и был это сосед несчастного Арнольда, отставной майор, живший в квартире на верхнем этаже. В отличие от многих других военных, у него была двойная фамилия. Его звали Порти Настроени, что ему очень подходило, ибо этим он всегда и занимался, портил другим настроение.
1: «Прочь с глаз моих, мерзкий муравьед!» —
0: прорычал майор Порти Настроени.
1: «Знаю я таких, как ты. Тунеядец, который не хочет зарабатывать себе на жизнь. Я-то уж знаю. Мне тоже когда-то приходилось туго, но я собрался силами и стал тем, что я теперь».
2: «Ну и радуйся», —
0: подумал Арнольд.
2: «Держу пари, что тебе помогли влиятельные друзья. А что мне прикажешь делать?»
0: Но возмущенный неказистым видом муравьеда, майор Порти Настроени с такой силой ударил его своим черным ботинком, что бедное животное перелетело через стену и упало в церковном дворе. Видя, что он упал почти у церкви, Арнольд решил навестить своего бедного друга, церковного мышонка Игнатия. Игнатий в этот момент увлеченно грыз доску объявлений.
3: «Почему у тебя на голове отпечаток ботинка?» —
0: спросил мышонок. Арнольд ему все рассказал.
3: «Ты знаешь, почему майор Порти Настроени перекинул тебя через стену ударом ноги? Он не хочет, чтобы ему напоминали, сколько на земле бедняков. Ему повезло. Он уже не нуждается сам, и он думает, что это легко сделать каждому».
2: «Неужели все такие же, как он?» —
0: спросил Арнольд слабеньким, тихим голоском.
3: «Боюсь, что большинство. Но я тебе кое-что должен рассказать. По воскресеньям я присутствую здесь на проповедях. Правда, я слишком занят тем, что кусаю пятки мальчикам из хора, и потому не всегда слушаю внимательно. Но иногда, когда мне надоедает кусаться, я слушаю, что говорят об Иисусе. И мне запомнилось, что у Иисуса есть теплое местечко для каждого нуждающегося вроде нас с тобой. Невезучие, бедные, те, с кем никто не хотел иметь дело, становились близкими друзьями Иисуса. А на богатых, которые ни о ком другом не хотели беспокоиться, он сердился».
0: Ковыляя назад в свою мрачную сараюшку, Арнольд думал о том, что сказал ему церковный мышонок Игнатий. Он надеялся, что если однажды ему повезет, он разбогатеет, и больше его не будут отпихивать от себя, он никогда не забудет о тех, кто нуждается.

0: В послании Иакова в 4 главе, в 17 стихе написано:
1: «Итак, кто разумеет делать добро и не делает, тому грех».
0: А в послании к Галатам в 10 стихе и 6 главы апостол Павел пишет:
1: «Итак, доколе есть время, будем делать добро всем, а наипаче своим по вере».
0: Дорогие ребята, Господь призывает нас делать добро. Он хочет, чтобы мы всегда помнили о тех, кто в нужде. Ведь помогая тому, кто в беде, мы помогаем самому Господу.

0: До свидания!
1: До следующей недели!
2: Программу подготовила Лариса Граф. Звукооператор Виктор Левин.

Дорогие наши друзья, радиослушатели, прощаясь с вами, мы желаем вам обильных благословений от Бога. Слушать наши программы вы можете ежедневно, в это же время и на этой же волне. Ваши письма, пожелания, заявки, замечания вы можете направлять по адресу: Новые Нивы, почтовый ящик 310402, почтовый индекс 516-19, город Гуммерсбах, Федеративная Республика Германии. Для тех, кто не успел, я повторяю адрес: Новые Нивы, почтовый ящик 310402, почтовый индекс 516-19, город Гуммерсбах, Федеративная Республика Германии. До новых встреч в эфире! Ваши во Христе сотрудники на Ниве Господней!

0: В течение этого часа мы предложим вам две получасовые программы. Вначале выйдет в эфир одна из передач, которая находится в нашем радиоархиве. Во второй половине часа слушайте программу «Читаем христианскую литературу».
1: Пробуждение России.

Страдание – это проблема, которая из века в век сопровождает нас по жизни. Каждого человека постоянно преследуют, если не физические болезни, то душевные муки, от которых тяжело на сердце, будь то безответная любовь или непонимание близких, а иногда и чрезмерное сочувствие окружающих способно вызвать боль и раздражение, как это случилось с Александром Константиновым из Кустанайской области. Послушайте, что он пишет. «Я сам неверующий. Ваша передача мне понравилась тем, что помогла каким-то образом поверить в свои силы. Я являюсь инвалидом третьей группы. И не настолько тяжело быть инвалидом, насколько неприятно, когда тебя считают больным в сравнении с другими людьми. Все это ты чувствуешь, когда люди смотрят на тебя. Чувствуешь их взгляды на себе и ощущение на душе плохое. Я надеюсь, что вы получите это письмо и прочитаете. Я просто верю в хорошее. И дайте мне, пожалуйста, ответ, как мне быть дальше?» Вот такое письмо. У каждого из нас своя особенная судьба. И мы не можем, да и не должны подходить ко всем с одинаковой меркой. Глядя на это письмо, я представляю себе автора как человека сильного и непреклонного. Волею судьбы он оказался в таком незавидном положении, когда, помимо собственного недуга, его раздражают сочувственные взгляды окружающих. Для гордого человека такое состояние не просто мучительное, а невыносимо. Александр, ведь вы же знаете, что судьба не в нашей власти. И чтобы не вызвать еще большее неудовольствие с вашей стороны, я не собираюсь выражать свое сочувствие, а хочу предложить вашему вниманию притчу, написанную Иваном Сергеевичем Тургеневым, которая называется «Милостыня». А если она покажется вам слишком наивной или, быть может, жестокой, не судите строго,

Вблизи большого города по широкой проезжей дороге шел старый больной человек. Он шатался на ходу. Его исхудалые ноги, путаясь, волочась и спотыкаясь, ступали тяжко и слабо, словно чужие. Одежда на нем висела лохмотьями. Непокрытая голова падала на грудь. Он изнемогал. Он присел на придорожный камень, наклонился вперед, облокотился, закрыл лицо обеими руками, и сквозь искривленные пальцы закапали слезы на сухую седую пыль. Он вспоминал. Вспоминал он, как и он был некогда здоров и богат, и как он здоровье истратил, а богатство роздал другим друзьям и недругам. И вот теперь у него нет куска хлеба, и все его покинули, друзья еще раньше врагов. Неужели же ему унизиться до того, чтобы просить милостыню? И горько ему было на сердце, и стыдно. А слезы все капали да капали, пестря седую пыль. Вдруг он услышал, что кто-то зовет его по имени. Он поднял усталую голову и увидел перед собою незнакомца. Лицо спокойное и важное, но не строгое. Глаза не лучистые, а светлые. Взор пронзительный, но не злой. «Ты все свое богатство роздал», — послышался ровный голос. «Но ведь ты не жалеешь о том, что добро делал». «Не жалею», — отвечал со вздохом старик. «Только вот умираю я теперь». «И не было бы на свете нищих, которые к тебе протягивали руку», — продолжал незнакомец. «Не над кем было бы тебе показать свою добродетель. Не мог бы ты упражняться в ней». Старик ничего не ответил и задумался. «Так и ты теперь не гордись, бедняк», — заговорил опять незнакомец. «Ступай, протягивай руку, доставь и ты другим добрым людям возможность показать на деле, что они добры». Старик встрепенулся, вскинул глазами, но незнакомец уже исчез, а вдали на дороге показался прохожий. Старик подошел к нему, протянул руку. Этот прохожий отвернулся с суровым видом и ничего не дал. Но за ним шел другой, и тот

Не все так просто на земле. Нередко материнская любовь проявляется в чрезмерной строгости к строптивому ребенку. И мы прекрасно понимаем, что так будет лучше и полезнее для него. Хотя порой бывает трудно согласиться с тем или иным советом, когда это касается лично каждого из нас. В 5 главе Евангелия от Матфея записана Нагорная проповедь Иисуса Христа, которую Он сказал Своим ученикам. «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны плачущие, ибо они утешатся. Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю. Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся. Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут. Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят. Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божиими. Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны вы, когда будут поносить вас и всячески неправедно злословить за Меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах». Послушайте отрывок из проповеди Александра Мени на эту тему из сборника «Свет во тьме светит».

Блаженны нищие духом, блаженны плачущие, блаженны миротворцы. Так начинается Нагорная проповедь Спасителя, в которой сосредоточено главное евангельское учение о жизни. И, наверное, никогда человек не исчерпает всей глубины этих священных божественных слов. Начинается эта проповедь словом «блаженны», то есть «счастливы», «имеют полноту жизни», окончаются заповеди блаженства «радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах». О ком же говорит Господь? О тех, кто всегда преуспевал? Нет. О тех, кто всегда жил безоблачно, безболезненно, беспечально? Нет. О тех, кто не испытал в жизни препятствий, разочарований? Нет. Он называет счастливыми плачущих, гонимых за правду, и говорит нам, что в самом страдании Господь с нами пребывает. Нет возможности исчислить всего, что нас преследует в жизни. Измена друзей, разлука с дорогими людьми, неисполнение наших горячих и страстных желаний, удары, которые мы получаем по своему самолюбию, разочарование в людях и общая наша греховная немощь. И сколько бы ни сменялась жизнь на земле, о чем страдали люди 5000 лет назад, о том же страдают они и теперь. И те же у нас грехи, и те же у нас печали, и тоже нас тревожит и в близких, и в далеких, и нет мира на земле. Как была война, так и остается повсюду. Такова человеческая жизнь. Все прекрасное забывается. Как сказал поэт Державин, река времен в своем стремлении уносит все дела людей и топит в пропасти забвения народы, царства и царей. Но почему же, возвещая нам свое учение, Христос начинает со слов «Вы блаженны, вы счастливы» и заканчивает «Радуйтесь и веселитесь». Мы спросим: «Господи, какие же мы счастливые, когда живем среди печали и горя? Как можем мы радоваться и веселиться, когда на нас камнем висит груз наших немощей, грехов и огорчений?» И все-таки он говорит: «Радуйтесь и веселитесь». В этом сила Христа Спасителя, который пришел именно к страдающим, именно к тем, кому он сказал: «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные». Вот в темной пещере открылось окно, и оттуда полился свет. И он сказал: «Все, кто страдает, радуйтесь, потому что я страдаю с вами, я вас выведу в светлый мир, радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах». Но что же это такое блаженство? Это есть высшая ступень счастья, благо, то, к чему стремятся люди на земле. Грешно ли стремиться к счастью? Конечно, нет. Потому что Господь, создавший мир, возлюбил каждую тварь, а особенно нас с вами, людей, ибо мы чада Божьи. Господь не мог нас создать ради зла, ради страдания, ради несчастья.

Его цель – это благо для всех, для каждой человеческой души. Между тем люди, отошедшие от Бога, забывшие Его заветы, потерявшие все духовные силы, которыми Господь их наделил, терзаются в глубоких муках, духовных и телесных. Мир не знает счастья, хотя за ним гонится, потому что мир ищет счастье там, где его нет. Сколько сил потратили люди на то, чтобы найти счастье? Некоторые из вас, наверное, помнят книгу или спектакль «Синяя птица». «Синяя птица» — это знак счастья. Когда дети ее искали, она была синей, но, оказавшись в их руках, умирала и становилась черной. Так и счастье человеческое. Люди стремятся к почету, к славе, а достигая своей цели, видят, что все не имеет никакой цены. Люди ищут материальных благ и удобств и находят их, но оказывается, что этого совсем недостаточно для счастья. И люди часто ошибаются, полагая, что счастье можно достигнуть какими-то усилиями и хлопотами. Быть может, мы живем намного лучше, чем жили люди 300 лет назад, вот на этом самом месте, в этом городе. Но можем ли мы сказать, что мы счастливее их? Нет, не можем. Сегодняшний мир похож на человека, который бежит за призраком, страстно желает достичь его, поймать его, но призрак ускользает. Сегодня у нас тысячи всяких возможностей и тысячи развлечений, и они увеличиваются с каждым годом. Но можем ли мы сказать, что человек с каждым годом становится спокойнее, добрее, счастливее? Оказывается, и этого недостаточно. Господь вовсе не говорит, что счастливы люди обеспеченные, властвующие, довольные собой. Он говорит, что счастливы, блаженны могут быть люди, изгнанные за правду, люди, которые плачут, то есть переживают какое-то горе, люди, нищие духом, то есть знающие свои недостатки, ищущие обогатиться душою. Оказывается, счастье не в том, чтобы его искать или завоевывать для себя. Надо забыть об этом. И вот тогда мы действительно найдем то, что ищем, внутренний мир души, радость, спокойствие, доброжелательное отношение ко всем людям и, главное, мир с Богом и с собой. Человек, который имеет все, о чем мечтают люди на земле, но не имеет мира с собственной совестью и мира с Богом, не нашел и не найдет счастья. Между тем, человек, который лишен многого из того, что люди считают самым заманчивым, но имеет мир с Богом и с собой, счастлив сегодня, здесь.

Заканчивая передачу, хочу напомнить вам о внимательном и бережном отношении друг к другу. Человек предполагает, а Бог располагает. Сегодняшнюю передачу «Пробуждение России» подготовили и провели Борис Крошкин, Вера Лемещенко, актриса Ольга Токарская, музыкальный редактор Татьяна Федорова, звукооператор Ирина Царева и режиссер Любовь Короткова. Ждем ваших писем. Наш адрес 125-124, Москва, Радио России, передача «Пробуждение России». До свидания.

0: Каждый день в это же время выходит в эфир программа «Читаем христианскую литературу».
1: Водитель вышел из грузовика, откинул сзади тент и помог нам забраться в кузов. Запахнув заднюю часть тента, в темноте мы нашли место для сидения. В кузове было много упаковок и ящиков самых разных размеров. Мы попытались устроиться на какой-то ровной поверхности. Грузовик дернулся и поехал. Наконец, кое-как нам удалось сесть, и я прислонилась к маме. Мы были так измучены тайными приготовлениями, что, несмотря на неудобное сиденье, сразу же задремали. По крайней мере, в грузовике не было ужасных клопов. Пока мы спали, грузовик несколько раз сильно подскакивал на дорожных рытвинах. Сама эта езда символизировала нашу жизнь на протяжении нескольких последних лет, тяжелую, непредсказуемую жизнь. Я знала, что мама не хотела возвращаться во французскую зону. Куда же все-таки мы ехали? Что будет после того, как мы встретимся с сестрой? Позволят ли нам остаться в американской зоне? Англичане, американцы, русские и французы были одной большой семьей победителей. Во всем ли они согласны между собой? Заставят ли они нас вернуться обратно в Советский Союз? Вопросов без ответов было множество. Вскоре мы получим на них ответы, а сейчас нам был так необходим сон. Глава 12. Убежище. Осень. 1945 год. Мы не знали, сколько сейчас времени. Тент был плотно застегнут, и в кузове была кромешная тьма. Один раз грузовик остановился, и мы услышали голоса. Я сразу же напряглась, опасаясь, что сейчас нас обнаружат. Затем я поняла, что, скорее всего, это был пост на границе между французской и американской зонами. Водитель совершил уже много рейсов через эту границу, и солдаты пропустили его, не осматривая грузовик. Путешествие продолжалось, и мы все более и более верили в то, что нам удастся доехать до места назначения. Но можем ли мы полностью доверять этому человеку? Грузовик еще раз остановился, и мы увидели, как сквозь тент слегка пробивается дневной свет. Водитель откинул тент.
2: «Штутгарт!» — сказал он. «Выходите!»
1: Он подал руку и помог нам спрыгнуть на землю, а затем спустил и наши узелки со скудными пожитками. Мы прищурились от яркого солнечного света и постарались определить, где мы находимся. «Это вокзал», — сказал он по-немецки. «Здесь вы сядете на поезд, идущий в Гёппинген». «Что он сказал?» — спросила мама, которая еще плохо понимала по-немецки. «Он говорит, что мы находимся на вокзале».
2: «Auf Wiedersehen и удачи вам», — сказал водитель.
1: Он забрался обратно в кабину и тронул грузовик с места. Теплое солнечное утро благотворно подействовало на наши ослабевшие и затекшие тела. Обстановка же вокруг нас была ужасной. Повсюду вокруг нас были только руины и груды мусора. Казалось, что какой-то великан в ярости крушил город и не оставил в нем камня на камне. Теперь здесь было царство тишины. Мы чувствовали себя пришельцами в древней разрушенной цивилизации. Нам понадобилось несколько минут, чтобы понять, что мы стоим на месте разбомбленного депо. Рядом виднелись около дюжины путей и платформ в различной стадии поврежденности. Некоторые рельсы настолько сильно перекручены, что напоминали выжатую половую тряпку. От главного здания осталась лишь пара стен да огромная туча пыли, висевшую у нас над головой. Мы подумали, а могут ли вообще поезда проходить по путям, которые находятся в таком ужасном состоянии? Когда мы присмотрелись, то оказалось, что все же пара путей была уже отремонтирована. Наверное, как раз ими и пользуются. Расписания прибытия и отправления поездов не было. Не было станционных служащих, которые могли бы хоть что-то объяснить. Вообще, рядом не видно было ни души. Мы уже подумывали о том, что нам придется идти 50 километров до Кёбингена пешком. Но было еще рано, и в течение дня, вероятно, мог подойти поезд. Часов, чтобы определить время, поблизости не было. Мы уселись на камни на одной из платформ. В нескольких метров за кучей щебня стояло 8-10 сцепленных вместе пассажирских вагонов, но локомотива видно не было. Может быть, этот поезд поедет в Гёппинген? Время текло медленно. Глазами, уже привыкшими к солнечному свету, я пыталась обнаружить признаки жизни. Ничего не было. Не видно было даже птиц или крыс. Вокруг жужжали только мухи. Наконец, мы заметили неподалеку мужчину, направляющегося в сторону пути. На нем была потрепанная форма. Может быть, это был машинист поезда или почтальон. Он пробирался среди куч щебня и, казалось, никуда не торопился. «Эммочка», — сказала мама, — «пожалуйста, спроси этого человека, когда будет поезд на Гёппинген». Позабыв о своей застенчивости, я подбежала к этому человеку. «Извините меня, пожалуйста», — сказала я. «Нам надо поехать в Гёппинген. Будет ли сегодня поезд?» Человек посмотрел на меня и вежливо ответил. «Да, фройлен, сегодня на 15-м пути должен быть поезд на Гёппинген». Он указал в направлении стоящих пассажирских вагонов. Я спросила. «Это тот самый поезд?» «Да». Через 2 часа должен подойти локомотив, который прицепит к этим вагонам. Тогда ты с мамой сможешь сесть в вагон. Там вы купите у меня билеты и отправитесь в путь. Мама с надеждой смотрела на меня, а я объясняла ей, что мне сказал тот человек. Так как мы были голодны и времени до отхода поезда было предостаточно, то мы решили съесть свои бутерброды. Мама была сильно изнурена. Казалось, что она израсходовала все свои силы на то, чтобы сбежать из ужасного русского лагеря. Мамина нервозность еще более усугублялась ее неспособностью говорить по-немецки. Кроме того, ее мучили боли в желудке. Иногда мне казалось, что мама вот-вот может упасть в обморок, но мы должны были сидеть на этом месте, чтобы не пропустить поезд. Мама заметила мой озабоченный взгляд и слабо улыбнулась. «Мы удачно добрались до Штутгарта», — сказала она. «Теперь мы рядом с Гёппингеном и Ганусей». Первый поезд вскоре подошел, но двигался он не в том направлении, которое было нам необходимо. После полудня прибыл локомотив и присоединился к стоящим вагонам. Человек, с которым я разговаривала, установил табличку с указанием пункта назначения к первому вагону и помахал нам рукой. «Пора садиться на поезд», — сказал он и помог нам внести наши узелки. Мама двигалась медленно, опираясь на мое плечо. Мы сели на свободное сиденье, и подошедший кондуктор взял с нас небольшую плату за проезд. Поезд шел довольно быстро. Он сделал несколько остановок, и через час мы прибыли в Гёппинген. В этот раз, конечно, нас никто не встречал, и мы должны были сами найти дорогу к дому фрау Ойлер, чтобы встретиться с сестрой. По сравнению со Штутгартом, Гёппинген казался совершенно нетронутым. Он уцелел от разрушений бомбами противника. По крайней мере, цела была эта часть города. «Мама, ты сможешь дойти?» — спросила я ее на перроне. Мама кивнула головой. Тот факт, что мы были рядом с целью нашего путешествия, придал ей силы. «Ты помнишь адрес?» — спросила она меня. «Это на Хауптштрассе 36», — сказала я. «Думаю, что я смогу найти дорогу, если мы сейчас узнаем направление. Может быть, ты посидишь, пока я сбегу спросить кого-нибудь?» «Нет, я чувствую себя лучше. Мне не терпится увидеть Ганусю». Я спросила дорогу у женщины, которая, наверное, работала на железной дороге, и узнала, что Хауптштрассе расположена всего в 2 кварталах от станции. Мы медленно шли в указанном направлении. Мама еле-еле передвигала ноги позади меня, но отказывалась остановиться и отдохнуть. Ее вдохновение укрепило и меня. Я вспомнила нашу первую встречу здесь, с сестрой. Я вспомнила о теплой ванне, чистых простынях и яблоках. При этих мыслях мне захотелось побежать вверх по улице. Но мама опиралась на меня, и мне пришлось замедлить шаг, чтобы поддержать маму. Так мы шли 10 минут. Мы внимательно вглядывались в номера домов, чтобы не пропустить нужный нам дом. Теперь нас одолевали иные страхи. А что, если мы не сможем здесь остаться? Что, если Ганусе, так же, как и нам, предписали вернуться в Советский Союз? Что, если Ойлеры не захотят видеть нас? В конце концов, они были побежденным народом, а мы выглядели как жалкие нищие. Что будет, если они дадут нам отворот-поворот? Выбора у нас не было. Мы могли полагаться только на их милость и могли только надеяться, что они окажутся добросердечными людьми и помогут нам. Мы стояли перед входом в фотостудию. Студия была закрыта. Мимо шли люди пешком или ехали на велосипедах. Промчался джип с солдатами. Рядом с фотостудией была дверь, ведущая в жилые помещения. Она была закрыта. «Позвони в звонок», — сказала мама. «А что такое звонок?» Она указала на расположенную рядом с дверью кнопку. «Нажми на нее пальцем». Я нажала на кнопку, и в доме раздалась приглушенная трель. Вначале было тихо. Я вопросительно посмотрела на маму. Затем раздался урчащий звук. Я толкнула дверь, и она открылась. На верхней лестничной площадке стояла сестра. Волосы закрыли ее лицо, так как она наклонилась посмотреть, кто зашел в дом. Вначале мы не могли вымолвить ни слова. Затем Гануся радостно воскликнула: «Мама!» и спорхнула вниз по ступенькам. Мы с мамой обняли сестру и заплакали от радости, от того, что мы снова были вместе. Когда мы, наконец, разнялись, Гануся схватила наши вещи и понесла их по лестнице наверх. «У меня для вас сюрприз», — сказала она. Мама схватилась за перила и с моей помощью медленно стала подниматься по ступенькам. Наверху, когда мы вошли в квартиру Ойлеров, мы остановились в изумлении. Долю секунды мне показалось, что я вижу привидение. «Тарасик!» — закричала я и бросилась в объятия брата. Он поднял меня на руки и крепко обнял. Затем поставил меня обратно на пол и нежно обнялся с мамой. Некоторое время мы втроем стояли, обнимались и плакали. Нас переполняли чувства. Мы обрадовались, увидев Ганусю. И вот теперь настоящее чудо. Тарасик тоже здесь. Он широко улыбался. «Как ты сюда добрался?» — спросила мама, утирая слезы, бегущие по ее щекам. Она не стала дожидаться ответа, еще раз обняла его и затем снова заключила в объятия сестру. «Слава Богу! Теперь мы снова одна семья», — сказала мама от всей души. Я стояла рядом и радостно улыбалась. Мой брат был жив и невредим. Какое счастье!

Гануся проводила нас в гостиную, где мама сразу же опустилась на кресло. «Подождите меня здесь немного», — сказала она. «Я сбегаю вниз в магазин и скажу фрау Оллер, что вы приехали». Когда сестра вышла, мама сказала Тарасику: «Ну, сынок, подойди и расскажи мне все о себе, как ты сюда добрался». «Мама, у меня все хорошо. Я сам приехал сюда 2 дня назад». Мама смотрела на него так, как будто он воскрес из мертвых. Его присутствие явно прибавило ей сил. «Что же с тобой произошло?» — еще раз спросила она. Тарасик начал рассказывать, начиная с того момента, когда он попрощался с нами в Райхенау. «Всех парней из гитлеровской молодежи и меня погрузили в грузовики и привезли в располагавшийся неподалеку лагерь. Там нам выдали винтовки и преподали несколько кратких уроков военной подготовки. Мы ходили строем, тренировались и выполняли разные команды. Никто не знал, куда нас отправят, но слухи ходили, что нас должны послать в Берлин. Там шло самое упорное и кровопролитное сражение. Затем пошли слухи, что война уже почти закончилась. Никто не знал, что происходит в стране. Я понял, что мне надо бежать. Я боялся потерять вас с Эммой. А если война закончилась, я догадывался, что мне опасно ходить в немецкой военной форме. Тем более, что мне совсем не хотелось ее одевать. Так однажды мы шли с троем, и я решил бежать. Во время привала я ушел в кусты, как будто бы по нужде. Я побежал и бежал до тех пор, пока не очутился далеко в лесу, где я мог бы спрятаться. Самое первое, что надо было сделать, это избавиться от формы. Но у меня не было другой одежды. Я бродил по лесу и случайно наткнулся на группу немецких солдат. Я сказал им, что потерял свою часть, и поэтому они подвезли меня на своем грузовике. Я знал, что они направляются на север. И тут мне в голову пришла идея, что мне стоит пойти в Гёппинген. Я знал, что здесь может находиться Гануся, но я не был в этом твердо уверен, и поэтому думал, что мне нужно разыскать сначала вас. Ну, короче говоря, мне одолевали сомнения. Солдаты высадили меня на железнодорожной станции. Когда они уехали, я пошел пешком и шел так несколько дней. Я прятался в воронках и спал в лесу, чтобы не попадаться никому на глаза. Я молился, чтобы Господь указал мне, в какую сторону мне надо идти. Я нашел старую рабочую одежду на заброшенной ферме и сразу же спрятал свою форму в яме. В рабочей одежде я почувствовал себя в большей безопасности, но все-таки старался держаться подальше от людей. Я знал, что война закончилась, но не знал, что мне делать дальше. Стоит ли мне идти обратно в Райхенау, или же мне присоединиться к составу, направляющемуся в Советский Союз, или мне лучше сначала найти Ганусю? Как-то раз я прятался в воронке рядом с шоссе и увидел колонну грузовиков. На грузовиках были советские флаги. Я не хотел, чтобы меня увидели, но во все глаза смотрел на людей, надеясь увидеть тебя с Эммой в этих грузовиках. «Вас не было. Тогда я начал думать, что, возможно, вы уже проехали или еще должны будете проехать. Я не знал, в каком направлении идти. Наконец, я решил, что мне лучше отправиться в Гёппинген и найти Ганусю». Вернувшаяся сестра продолжала его историю. «Я поливала цветы в ящиках», — сказала она, показав на окна. «И вдруг вижу, мой брат стоит там внизу и смотрит на меня». Вошла фрау Ойлер и приветствовала нас улыбкой и рукопожатием. Затем фрау Ойлер объявила: «Я постараюсь устроить так, чтобы вы смогли остановиться у господина и госпожи Ланг на несколько дней». «Это наши соседи», — пояснила сестра. «У них магазин мужских шляп в соседнем доме». «Когда вы должны уехать обратно?» — спросила фрау Ойлер. Мама закрыла глаза и тихо сказала: «Мы не можем ехать обратно». «Что вы имеете в виду?» — спросила фрау Ойлер. «Мы не можем ехать обратно в лагерь,
потому что тогда мы должны будем поехать в Советский Союз, а нам туда ехать нельзя. Советские власти хотят, чтобы мы вернулись домой, на Украину. Но я знаю, что это небезопасно, — сказала мама. Они лгали нам. Они много обещали, но я им не верю. Мы не можем ехать домой. Только не сейчас. Этот ответ окончательно измучил ее, и она снова закрыла глаза. Я испугалась, но ничего не сказала. Гануся перевела все это хозяйке, которая согласно покачала головой. Сестра со слезами на глазах посмотрела на маму и на меня. «Все будет хорошо, мама». «Вы не обязаны никуда ехать», — сказала фрау Оллер. «Посмотрим, что мы сможем организовать». В сострадании фрау Оллер скрывался глубокий смысл, ведь война коснулась и семьи Оллеров. Год назад умер малыш Вольфганг от приступа аппендицита, так как ему вовремя не оказали медицинскую помощь. Ули, увидев меня, очень обрадовался этой встрече, но сейчас он был более замкнутым, чем 2 года назад. В его жизни образовалась пустота после смерти брата, и я это сразу же почувствовала. Медведь, с которым мы играли 2 года назад, стоял в углу, и никто не обращал на него внимания. Прошло несколько дней. Однажды я увидела, как сестра разговаривает с мамой. Мама с гримасой боли держалась за живот. Гануся рассказала ей, что домой приходил советский уполномоченный. «Они нашли мою фамилию в списках местной полиции», — сказала она. «Они сказали мне, что я должна ехать домой, в Дружковку». «Что мы теперь будем делать?» — спросила я. «Нам нечего и думать о том, чтобы отправляться в путь, когда мама в таком состоянии. Уполномоченный сказал, что он придет еще раз. Я не знаю, что теперь делать». Мы коротко обсудили ситуацию с фрау Оллер. «На сколько дней у вас выписан пропуск?» — спросила она у мамы. Сестра перевела вопрос. Мама подала фрау Оллер бумагу. Она озабоченно посмотрела на нее. «Мы должны быстро действовать и никому не говорить ни слова. Будет лучше, если вся семья теперь будет сидеть дома так, чтобы никто не знал, что вы находитесь здесь. Пока русские знают только Гануси. Будьте уверены, что вскоре они начнут искать здесь всю семью», — сказала Гануся. «Вот что мы сделаем», — сказала фрау Оллер. «У Лангов 3 детей, и им нужна помощь по дому. Теперь, когда война закончилась, все будет постепенно восстанавливаться. За помощь в ведении хозяйства они будут кормить вас, а вы сможете спрятаться в маленькой комнате на их чердаке, который находится рядом с нашим чердаком». «А как же моя сестренка?» — спросила Гануся. «Она хорошо говорит по-немецки. У нее светлые волосы, и она быстро смешается с остальными детьми. Не думаю, что кто-нибудь заподозрит неладное. Но будет лучше, если вы все время будете находиться в доме». «А как насчет Тарасика? Что мы можем сделать?» — спросила мама. «Он может работать в фотостудии на 1-м этаже. Мне нужен помощник, который бы специализировался на этой работе. Он для нас настоящая находка». «Фотолаборатория соединена проходом с 1-м этажом», — объяснила Гануся. «Проход ведет в дом на заднем дворе. Этот дом также принадлежит фрау Оллер, и в том доме на 2-м этаже она отвела несколько комнат под рабочие помещения. Над этими комнатами есть еще необустроенная квартира». «Тарасик может спать там», — сказала фрау Оллер. Затем, повернувшись к маме, в то время как Гануси переводила ей, она добавила: «Я поговорила с фрау Ланг, мы также должны изменить вам фамилию. Теперь вы будете фрау Фишер». Мама удивленно посмотрела на нее. «Дети обычно болтают между собой», — пояснила сестра. «А тебе никто не должен знать, пока этот вопрос с советскими властями не утрясется. Мы считаем, что немецкое имя поможет вам скрыться, пока мы не будем уверены, что нам делать дальше». «Помните теперь вы, фрау Фишер», — повторила фрау Оллер.
Ваших дочерей зовут Эмми Фишер и Энн Фишер. Сына зовут Томас Фишер. Все в доме будут звать вас только так. Таким образом, мы приобрели немецкое обличье.

0: 22 часа по Тихоокеанскому времени.
1: Вы слушаете христианское интернет-радио «На пути».
0: На волне радио «На пути» в течение этого часа вы услышите получасовую программу «Вопросы и ответы». После нее слушайте передачи «Момент творения» и ежедневную страничку «События через призму Писания». Ее ведет Александр Осадчий. В конце часа выйдет в эфир программа «Злачные пажити. Русский библейский институт по радио».

0: Здравствуйте, дорогие друзья, уважаемые зрители. Приглашаем вас на 38-й выпуск проекта «5 вопросов». Этот проект состоит в том, что мы собираем популярные вопросы, которые задают христианам люди неверующие, и в таком формате видео пытаемся на них отвечать. Мы — это сотрудники Центра христианских ресурсов, я Дмитрий Гусаров, сокамерник Сергей Федосеев. И сразу же обращу ваше внимание, что сегодня в нашей студии гость — это Юрий Беспечанский, христианский философ, кандидат философских наук.
1: Здравствуйте, дорогие друзья.
0: Спасибо большое, Юрий, что согласились нам помочь в ответе на очень-очень сложный вопрос. Итак, наш проект состоит в том, что мы записываем видеопередачи, мы выкладываем их на официальном сайте проекта 5vo.ru. Все записи можно прокомментировать, каким-то образом оставить нам отклики. Мы будем этому очень-очень рады. Ну что, переходим непосредственно к вопросу. Итак, в чем смысл жизни? Почему религиозный смысл жизни лучше, чем нерелигиозный? Ну, вот такой потрясающе интересный вопрос. По-моему, тут любой эпитет ему может подойти. Это интересный вопрос, это сложный вопрос, это, наверное, одновременно легкий вопрос.
1: Смысл жизни вопрос.
0: Да, это вопрос, который очень-очень популярен. Я, на самом деле, даже удивлен, что только к 38-му выпуску нашего проекта мы к нему подобрались. Но неспроста мы усилились сегодня, и поэтому тем более благодарен вам, Юрий, что вы согласились взяться вот за такую трудную тему. Будет очень интересно послушать ваше мнение.
1: Ну, дорогие зрители, дорогие слушатели, я не только свое мнение выскажу, я все-таки действительно философ, я сошлюсь, в наше время принято ссылаться на авторитетов, поэтому я буду ссылаться на такого авторитета в этом вопросе, как Иммануил Кант. Иммануил Кант тоже был философ, как и я, гораздо более великий, чем я всего лишь маленький человек. Иммануил Кант действительно великий философ, и как раз на эту тему Кант многое сказал. Давайте начнем не с Канта, а с нашего времени, с нашего научного мировоззренческого, если хотите, даже современного атеистического взгляда на эту тему. Как наука смотрит на проблему смысла жизни? Научное мировоззрение делит весь мир, собственно, на две части. Это мир осязаемых, видимых, измеримых вещественных объектов и мир мыслей, представлений человека по поводу этих объектов. Все остальное наука считает вымыслом, фантазией, ерундой, чепухой и так далее, и так далее. И в этом плане смысл жизни с точки зрения науки, собственно говоря, торжественным целям человеческой жизни, которые нужны для ориентации в мире этих объектов. Мне нужно заработать денег, мне нужно родить детей, мне нужно поехать в другую страну, я покупаю билет на самолет, я женюсь и так далее, и так далее. То есть смысл и цели с точки зрения науки, они тождественны. Теперь давайте, собственно, вернемся к Иммануилу Канту, что говорил он. Он был согласен, что есть научная сфера, скажем так, бытия, есть мир физических объектов и наших представлений по этому поводу, но он выделял специальную сферу бытия, назначение которой изложено в знаменитой фразе Канта. Меня удивляет звездное небо над головой, собственно, наука, и нравственный закон внутри меня. И вот давайте об этом поговорим. Ну, представим себе, да, у человека есть цели. Кто их придумает? Конечно, сам человек. Человек их может произвольно выдумывать, произвольно как-то компоновать, произвольно менять местами. В этом состоит, собственно, назначение человека. Теперь давайте представим эксперимент. У человека есть дар художественный, он художник. Его страстно тянет рисовать. Ему говорит общество, окружение и так далее, ты не заработаешь много денег и так далее. Художники, как правило, бедствуют, великих художников мало, и даже если они есть великие, они, как Ван Гог, кончили плохо. Поэтому, дорогой друг, работай бухгалтером, бизнесменом, не знаю, водителям троллейбуса и так далее. По крайней мере, у тебя будет четкий заработок. Стать реалистичной целью. Представь себе, что человек услышит, скажет, хорошо, окей, мой художественный дар, до свидания, я буду зарабатывать деньги. Что человек будет чувствовать? Человек будет всю жизнь мучиться, его будет тянуть, его будет что-то свербить внутри. Я же художник. Он на работе будет тайно рисовать, скрывать от начальства. Вот. Теперь возникает вопрос, а откуда у человека этот художественный дар? С само слово «дар» даже в нашем языке означает, что кто-то этот дар нам дал. И вот Кант говорит, нравственный закон внутри меня тождествен такое понятие, как внутренний долг. Но долг перед самим собой в некотором роде это шизофрения. Как это я сам себе

0: тоже, возможно, чай для кого-то смысл жизни, тоже моя жизнь поломается. Причем именно от этого любимого человека, а не от какого-то другого. Ну, а теперь следующий вопрос, что касательно религиозного смысла жизни. Итак, есть цели, есть смысл. Я старался договориться до того, что цели придумывает человек, цели ставит перед собой человек, а смысл – это что-то трансцендентное, человеку, идущее откуда-то. И вот, согласитесь, будет странно, если в моей жизни есть некий трансцендентный смысл, я должен быть художником. Но этот смысл никак не связан с жизнью других людей, жизнью Вселенной, если хотите. Грубо говоря, я должен быть художником, но вся Вселенная против этого. Собственно, вся религия об этом и говорит, что Вселенная, мир, Бог, весь мир, он не против меня, он как-то связан с реализацией моего смысла жизни. Это, собственно, есть религия. Мы не говорим здесь о христианстве, но любая религия говорит, что смысл жизни каждого отдельного человека, он как-то связан не только с жизнью людей в обществе, не только с жизнью всех людей в мире, но и с назначением мира в целом. Вот вкратце, как философ, что я могу сказать. Как преамбула нашего цикла.
1: Ну, замечательно. Я бы хотел подхватить немного вашу мысль, чуть-чуть ее, может быть, развить и обратить в плоскость диалога между верующими и неверующими. Этот вопрос задается очень часто именно в такого рода дискуссиях. И, как мне кажется, вот эти две стороны диалога друг друга не понимают, когда говорят о смысле жизни. Я просто вижу, это очень часто такое встречается, допустим, христианин и атеист. Христианин задает человеку вопрос, в чем смысл твоей жизни? Атеист пытается, ну, сначала как-то пожимает плечами, пытается понять, о чем вообще речь, что это за странный такой вопрос. Начинает говорить, что ну, вот он занимается, может быть, творчеством, может быть, у него какая-то интересная работа, он пытается себя самореализовать, у него есть семья, дети, какие-то интересы, какие-то стремления. И христианин так кивает, но просто видно сразу по глазам, что это вообще не то. Это вообще не то, что он ожидает. Это не тот ответ, который он хочет получить. И атеист не понимает христианина, христианин не понимает атеиста. И мне кажется, очень важно отметить, что атеисты, люди неверующие, они могут говорить о о том, что ими движет, что им интересно, что наполняет их жизнь, ну, какой-то, что делает их жизнь полной, что их привлекает. Но для верующего человека смысл жизни – это понятие совершенно другое. Верующие люди воспринимают весь этот мир как некий замысел, как чей-то замысел. И смысл жизни, вот именно такой вселенский такой, состоит именно в том, чтобы этот замысел разгадать, открыть, понять и исполнить, если это возможно. То есть для человека неверующего у него концепция совершенно другая. То есть он не воспринимает этот мир как замысел, поэтому сам вопрос о смысле жизни для него может быть непонятен. И вот в такого рода диалогах часто люди попадают в тупик, потому что верующие говорят одно, атеисты пытаются отвечать как-то со своих позиций, верующие их не понимают, атеисты не понимают, почему их верующие не понимают, и вот получается, вот что же делать.
0: Ну, я вначале об этом говорил, когда две стороны друг друга не понимают, следует найти какую-то общую базу. Убрать, может быть, стоит верующему человеку убрать из диалога слово «Бог», раз для атеиста это красная тряпка для быка. Но, еще раз повторю, надо показать атеисту, что смысл жизни, вообще смысловая сфера – это реальность, которая не придумывается человеком, не сочиняется человеком. Она, нельзя сказать, что она объективна, но что она независима от человека. В вере, в смысле, в любви есть 100% или 50% субъективный элемент. Она и объективна, и субъективна. Но все-таки еще раз. Человек не придумывает смысл, а человек его открывает. Человек придумывает цели, человек ставит цели. Но человек не может произвольно поставить себе смысл, я говорю, подчеркиваю слово «произвольно», без риска сломать себя как личность. А если есть смысл, знаете, был такой психолог, психотерапевт Виктор Франкл, он более того говорил так, он был христианин, кстати, но он считал, что в своей психотерапевтической практике не следует говорить прямо о Боге без угрозы испугать неверующих людей. Поэтому он говорил просто –

0: каждого мгновения жизни, у каждого мгновения, есть единственный смысл. Единственный. Он не говорил слово Бог, он не говорил слово религия, христианство, но есть единственный истинный смысл. И есть куча, скажем так, левых отголосков. И наша проблема в том, что мы часто промахиваемся. Слово грех христианское, промах, оно в этом и заключается. Мы часто промахиваемся между главного смысла не только в жизни в целом, но и каждого мгновения. Собственно, для христианина что такое жизнь? Жизнь в Духе Святом, контакт с Богом. Господи, что я должен сделать? Я должен здесь сейчас молчать или говорить? Я должен этому человеку сказать «да» или «нет». Глобальный смысл жизни в целом человека складывается из локальных смыслов каждого мгновения. Я, будучи христианином и веря в вселенский смысл жизни, тем не менее, замечаю, что я часто промахиваюсь в локальных смыслах жизни. Думаю, Господи, я здесь, извините за выражение современного молодежного слова, накосячил. Я здесь разгневался, когда нужно было промолчать. Я здесь ошибся. Я здесь не то сказал. И так далее, и так далее. В этом плане абсолютно согласен. И вот здесь, даже не упоминая слово «Бог», можно говорить, что есть некая смысловая реальность. И смысловая реальность времени в каждом мгновении, и смысловая реальность жизни в целом. И эта жизнь, эта реальность, она на 50% зависит от сознания человека, а наполовину зависит от чего-то большего, чем человек. А дальше уже вопрос, что это большее? Это может стать базой для межрелигиозного диалога.
1: Это возвращает нас к вопросу об объективном нравственном ориентире. Я думаю, очень важно сказать о том, что для христианина Бог является объективным нравственным ориентиром. Именно он придает смысл всему тому, что он делает. И, наверное, для человека неверующего вот именно этот момент он может быть непонятен. То есть он может говорить о том, что его жизнь чем-то наполняется произвольно, как он сам выставляет себе не только цели, но и то, что он может назвать смыслом. Но для верующего это все немножко разговор не о том. И вот именно здесь вот кроется такая причина недопонимания. Для верующего человека именно Бог является вот этим источником нравственного закона и источником смысла, которому наполняет свою жизнь.
0: Ну, абсолютно согласен, но опять же, если встать на позицию атеиста, вот иногда, почему диалог еще не получается, это такое чувство, что верующие люди-атеисты живут на разных планетах. На планете верующих все полно смысла, на планете атеистов все бессмысленно. Это не совсем так. Я скоро почти 30 лет верующий человек, тем не менее могу сказать честно, вот честно покаяться в своих грехах, что иногда бывают минуты, часы и даже дни, когда моя жизнь мне кажется бессмысленной. Потому что я хотя и верующий, я хотя и знаю, что Бог в целом контролирует мою жизнь, но я, бывает, кручусь, как белка в колесе, или делаю какое-то дело, которое я не понимаю, зачем мне нужно. И в этом плане я вполне могу понять атеиста. Дело не в том, есть Бог вообще или нет Бога вообще для верующего человека, а дело в том, есть ли личный контакт с этим Богом здесь и сейчас. И когда для меня, как верующего, этот контакт есть, тогда я счастлив. Тогда я окрылен, тогда моя жизнь полна радостью, тогда я делаю то, что я должен делать. И, кстати, мы не будем утверждать, что жизнь атеиста полностью бессмысленна. Я не знаю, когда Пушкин не был атеистом, конечно, Пушкин был верующим, но тем не менее, когда он прыгал от радости, написав некоторые свои поэмы, он кричал «Ай да Пушкин!», он был в восторге от своего творческого дара. В этот момент, может быть, сам того не подозревая, он общался с Богом, потому что Бог ему дал этот дар, Бог его двигал, слава Богу, Пушкин стал христианином к концу жизни. Но тем не менее, у атеиста тоже бывают всплески, когда он чувствует, что его кто-то ведет, какая-то сила его несет, кто-то его ведет по жизни, вызывает восторг, экстаз. И тут можно сказать, а не думаешь ли, дорогой атеист, что эта сила трансцендентна тебе? Ты не наркоман, ты не алкоголик, ты занимаешься своим творческим делом, и вдруг ты испытываешь глубокое потрясение. Кто тебе его дает? Не Бог ли это? Не ведет ли тебя тот, кто автор твоего смысла жизни, раз дает тебе такой творческий настрой? То есть, еще раз, здесь важно искать точки соприкосновения, учиться говорить с атеистом на его языке. Христиане и атеисты не так уж далеки друг от друга. Вот, мне кажется.
1: Но мне кажется, да, поднимается этот пласт проблем именно в отношениях между верующими и неверующими. Мы как раз вот со своим проектом пытаемся работать в этом направлении и видим, как много трудностей есть на этом пути. Вот вы сказали, что просто разные планеты, я зачастую обнаруживаю то же самое. И знаете, что вот, мне кажется очень таким характерным примером взаимонедопонимания, как раз вот по вопросу смысла жизни. Я думаю, что само понятие смысла жизни имеет смысл именно перед лицом вечности. То есть, если после окончания жизни ничего нет, то тогда и в самой жизни не было никакого смысла. Я могу привести такой пример. В чем смысл тренировок? Ну, спортивных тренировок. В том, чтобы по окончании тренировок мы могли достичь какого-то результата. Или в чем смысл приема лекарств? В том, чтобы по окончании вот этих своих приема лекарств мы могли увидеть какие-то улучшения в своем здоровье. Мне кажется, то же самое работает и по вопросу смысла жизни. То есть в чем смысл жизни, он познается только по окончании этой самой жизни. Если по этому окончании ничего нет, как предполагает материалистическое мировоззрение, как думают атеисты, то тогда, собственно, и жизнь не имеет никакого смысла. Многие атеисты с этим соглашаются, но, конечно, так как-то сказать, что вот в моей жизни нет никакого смысла, это немножко психологически тяжело. И это наверняка будет понято неправильно. Как человек, это будет воспринят как человек, который просто ничем не занимается, которому ничего не интересно, как-то живет одним днем, может быть. То есть мы уже говорили, да, что это не всегда бывает так. Тем не менее, вот взаимонедопонимание, мне кажется, кроется именно в этом. Все познается именно перед лицом вечности. И для теистического мировоззрения вечность, она, это как бы понятная. Это понятие, которое связано, тесно связано с вечной жизнью, с Богом. А для материалистического мировоззрения никакой вечности в этом смысле нет. Соответственно, и смысл жизни немножко обесценивается.
0: Ну, люди научного атеистического мировоззрения обычно говорят так. Собственно, не только эти люди, древние греки говорили так же. Смысл жизни в том, чтобы остаться бессмертным в памяти людей. Оставить после себя что-нибудь такое, не знаю, там, Парфенон греческий, какую-нибудь статую, какую-нибудь космическую ракету или ядерное оружие, которое будет пользоваться после меня там десятки, тысячи, сотни, миллионы лет. И поэтому люди стараются оставить после себя память. В этом случае можно задать вопрос, сводится ли смысл жизни человека к плодам его деятельности? Ну, кстати, можно поговорить о любви. Вы хорошо сказали о вечности. Можно задать ответственный вопрос. Если вы действительно любите человека, не знаю, вашу девушку, вашу мать, самого любимого человека, то готовы ли вы смириться со смертью и вашей, и этого человека? Неужели однажды все это кончится? Потому что что еще может объединить верующего и неверующего? Большинство неверующих мечтает о вечной любви. По крайней мере, мечтает. Они понимают с точки зрения своего мировоззрения, что это невозможно, но все равно, не знаю, вступая в брак, начиная отношения, они хотят, чтобы это никогда не кончалось. Этот восторг, этот экстаз, эта радость. И можно, как говорится, грубое такое выражение, где носом к стенке поставить, сказав, а если это кончится, не обесценивается это действительно. Вот. И тогда человек, чисто вот так вот, как говорится, феноменологически, с точки зрения философии, исходя не из Бога, а из невозможности, из бессмысленности закончить какие-то главные смысложизненные вещи в жизни человека. Любовь и творчество, собственно говоря, две вещи, которые могут объединить атеиста, христианина. Если это закончится, значит, зачем все это нужно? Если это закончится, об этом никто не узнает, никто не увидит плодов твоих трудов, кроме твоего близкого человека. Кому это надо? Поэтому, опять же, здесь нужно искать точки соприкосновения в конкретной жизни человека, которые наверняка будут очень близкими и верующими атеистам.
1: Вполне возможно.
0: Находить точки соприкосновения и через это понимать, что, опять же, мы недалеки друг от друга. Верующий иногда живет как атеист, а атеист, может быть, для христиан многих это прозвучит странно, иногда живет в Боге, рационально не зная Бога. Это называется анонимное христианство. Я его не поддерживаю, но тем не менее атеист очень часто ведом Богом, не зная того. И, собственно, я помню, как я приходил к Богу, Я Бога не знал, Бог меня уже вел. Он плел цепь каких-то событий. Он готовил меня. Любого атеиста Бог так же ведет. Хотя атеиста Бог не знает.
1: Мы все воспитывались в христианской культуре в большей или меньшей степени, поэтому какие-то вещи просто впитываем. И зачастую даже человек может не называть себя верующим, но жить в соответствии с тем, что ему передали или родители, или, может быть, бабушка с дедушкой, или просто какой-то, не знаю, сам дух, христианский дух, которым полна вот наша история.
0: Еще один блок вопросов, которые хотелось бы поднять, все-таки о различии различных религий, понимание смысла жизни. Не то, чтобы я хочу защитить христианство, потому что я христианин, но на самом деле чистых атеистов сейчас, будем откровенны, не так много. Сейчас время такое довольно эзотерическое, сейчас большинство людей считает себя верующими. И как ни странно, большинство людей, которые серьезно ищут смысл жизни, они вовсе относятся не к христианской традиции, а, скажем так, к эзотерической традиции. Это люди йогического какого-то мировоззрения, псевдобуддийского, псевдоиндуистского. Даже откройте какие-то интернет-страницы ВКонтакте, там очень часто пишут: сделайте то-то, то-то, вам будет плюс 2 к карме. Или Вселенная вас слышит. И вот можно задать простой вопрос. Если Вселенная — это просто набор механических каких-то движений планет или каких-то безличных, пляска безличных сил, как, собственно, верят индуисты, буддисты в практическом понимании, то какое дело Вселенной до ваших личных устремлений? Вот для меня еще одно такое философское, феноменологическое доказательство истинности христианства, что в христианстве, да, там тоже есть момент безличного могущества Бога, Бог громовержец, Бог, который творит какие-то великие чудеса, Бог, который двигает горы. Все-таки главное для меня в христианстве то, что Бог – это личность. И Бог, Отец, и Дух Святой, Он тот, который слышит меня, с которым я могу встать, как говорится, в одной плоскости, быть на одной ноге. Я не безразличен для Бога. Именно потому, что Он – личность, и я – личность. Дух Святой рядом со мной, Он меня ведет, Он слышит меня, Он направляет меня. Это для меня такое живое доказательство, вне библейское, живое доказательство истинности именно христианской религии. Потому что, строго говоря, ни в одной другой религии нет абсолюта как личностного начала. Его нет даже в исламе. Аллах — это безличное все-таки. Сами мусульмане говорят, Аллах — это не личность. Тем паче его нет ни в индуизме, ни в буддизме. И только христианство дает образ Бога как прежде всего личности. Хотя в нем есть и безличный момент.
1: Ну, вот хочу согласиться с вами. Вы начали с того, что показали примеры непоследовательности в убеждениях людей. Я полностью согласен с тем, что это встречается очень часто, сплошь и рядом. Люди верят в какие-то взаимоисключающие вещи, даже порой сами этого не замечают. А когда замечают, просто не хотят, не готовы, ленятся работать над своим мировоззрением. Это очень печально. Ну и это, наверное, проблема общая. Я думаю, что в христианстве немало людей, которые болеют тем же самым. Но все-таки, тем не менее, у нас есть некая телеология. То есть у нас есть целеполагание. То есть мы видим, что этот мир, он имеет какой-то замысел, какую-то цель, и он ориентирует нас, обращает нас к некой личности, к Богу. Я в одной из просто передач приводил такой пример. Мне кажется, он будет уместен в этот раз. Пример с окном. Если мы смотрим в окно, можем смотреть 2 часа, там за ним будет что-то происходить, может быть, иногда ничего не будет происходить. И в конце мы можем пожать плечами и сказать: ну, непонятно, зачем я вообще это делал. Но если мы смотрим фильм, и там тоже показывают какое-то окно, за которым что-то происходит, или какие-то моменты не происходят, то в конце, по окончании фильма, мы все-таки, ну, будем ожидать, что, наверное, мы поймем, что хотел нам сказать режиссер. Я думаю, что это очень такой показательный пример того, как христиане смотрят на жизнь, на Вселенную, вот на это все. То есть у нас есть ощущение, понимание, вера в том, что у нас, что есть замысел какой-то. И есть в нашей жизни, есть настоящий объективный смысл. Ну что ж, в конце каждого выпуска мы пытаемся подытожить свои ответы, понимая, что для многих наших зрителей 20-30 минут — это слишком долго. И им хочется получить короткий ответ. Я, правда, не знаю, как получится ли у нас дать короткий ответ на вопрос, который мы сегодня разбирали. Это вопрос: в чем смысл жизни? Вопрос вопросов, наверное, очень часто он задается. и в дискуссиях между верующими и неверующими, и не только. Мне кажется, даже какой-то мем уже. Очень часто в поисковиках можно найти, как люди задают этот вопрос, как люди пытаются отвечать на этот вопрос. И вот мы тоже сегодня пытались это сделать. Ну вот, что как можно подытожить? Я бы хотел, Юрий, чтобы вы попытались в нескольких предложениях оформить для нас свои мысли по этому вопросу.
0: Я в нескольких предложениях хочу даже, тем не менее, повернуть наше обсуждение еще к одному. Еще к одной теме. К теме смерти. Такое страшное слово «смерть» для многих. С христианской точки зрения смерть это нарушение порядка мироздания, но все-таки смерть – это некий итог жизни. Некоторые христиане даже говорят, что мы живем ради того, чтобы подготовиться к смерти. И это правда, потому что именно в момент смерти мы понимаем, в нашей жизни положен предел, и наша жизнь начинает иметь какую-то общую картину. В этом плане я хочу всех зрителей и слушателей уверить, что мы художники своей жизни. Мы ответственны за каждый шаг своей жизни и за то, какими красками мы пишем свою картину. Однажды за все нам предстоит дать ответ. Кому? Самому себе. Возможно, Богу, если вы верите в Бога. И, по крайней мере, если вы в Бога не верите, ответ тем, кто останется на этой земле после вас, вашим друзьям, вашим родственникам. Когда вы умрете, когда я умру, когда Дмитрий умрет, когда все из нас умрут, все наши друзья, знакомые скажут, он был таким-то, таким-то и таким-то. Смерть подведет четкую черту, четкий итог нашей жизни. Поэтому я призываю всех, и верующих, и неверующих, относиться к каждому мгновению нашей жизни ответственно. Если вы неверующие, вы хотя бы верите, что вы отвечаете за вашу жизнь перед Вселенной, перед кармой, перед кем угодно. Хорошо, я разрешаю вам в этом плане быть не христианином, но помните, что вы ответственны. Вы художник вашей жизни. Не проводите вашу жизнь даром. Не тратьте жизнь бесцельно, как говорил Гайдар. Чтобы не было мучительной боли за бесцельные прошлые годы. Но если вы христианин и вы верите в Бога, то я призываю себя, в первую очередь, чтобы я тоже не тратил время зря, чтобы мы использовали свои дары, свои призвания, свои таланты, чтобы вославить нашего Творца, принести пользу и Богу, и людям.
1: Спасибо. Ну, я тоже попытаюсь вспомнить несколько мыслей, которые мне удалось сказать по этому вопросу. Мне кажется, важные и полезные. Ну, в первую очередь, я бы хотел подчеркнуть, что вопрос о смысле жизни, он очень часто возникает в общении между верующими и неверующими. И очень часто он приводит к взаимонедопониманию. Пожалуйста, обращайте на это внимание, если вы вот общаетесь и задаете вопрос или сталкиваетесь с вопросом о смысле жизни, уточняйте, что имеется в виду, и попытайтесь понять логику и позицию, и мышление другого человека, человека с другим мировоззрением. Ну, также, мне кажется, очень важно, что понятие смысла жизни, оно имеет смысл только перед лицом вечности. Мне кажется, это очень полезно думать об этом, думать, по крайней мере, в этом направлении, что жизнь, она наполняется смыслом именно вере, исходя из веры в то, что она не является всем, что у нас есть, но что есть что-то будет после ее окончания. Ну, еще я добавлю, что у нас было небольшое голосование на эту тему в группе ВКонтакте. Не очень много людей проголосовало, но, честно говоря, были предсказуемые результаты. Я понимал, что, наверное, большая часть наших подписчиков и зрителей – это люди верующие. И, конечно, когда они увидели пункт «А в чем смысл вашей жизни?» Бог, вера, вечная жизнь, они все проголосовали дружно за него. Вот. Но я благодарю тех, кто проголосовал немножко иначе и показал, что смысл жизни может быть и другим. Вот. В любом случае, ну, результат интересный, они, наверное, еще раз демонстрируют нам, что для христианина смысл жизни так или иначе связан с объективным нравственным ориентиром Богом. Вот такими получились наши ответы. Спасибо за этот вопрос. Размышления над ним были для нас очень интересны и полезны. Спасибо, Юрий, что помогли нам с ответами. Надеюсь, что вам, дорогие зрители, было интересно. Будем рады вашим откликам, вашим комментариям. Спасибо за ваше внимание. На этом прощаемся с вами. До свидания. Всего доброго.

0: В эфире «Радио на пути». Послушайте передачи «Момент творения», затем «События через призму Писания». Эту программу проведет Александр Осадчий. И в конце часа выйдет в эфир передача «Злачные пажити. Русский библейский институт по радио».
1: Момент творения.
2: Разум бактерий. Исследователи выяснили, что бактерии обладают органами чувств, похожие на наши глаза и уши. У бактерий есть даже мозг, который воспринимает информацию от этих органов чувств. Бактерии способны принимать решения, но и этого знания недостаточно, чтобы объяснить, как же все-таки бактерия движется в направлении пищи. Когда вам хочется съесть шоколадку, вы прекрасно знаете, где ее найти, даже если для этого вам нужно встать с дивана и направиться в ближайший магазин. Кроме этого, вы надеетесь, что ваш зубной врач, который строго-настрого запретил вам есть шоколад, не окажется в то же время в том же месте. Таким образом, ход ваших мыслей включает в себя память, которая долгое время считалась главным звеном процесса мышления. Исследуя растворы различных веществ, которые привлекают или отталкивают бактерии, ученые выяснили, что бактерии тоже обладают памятью, как кратковременной, так и долговременной. Они помнят, где именно находили пищу. Столкнувшись с неизвестным, они разрабатывают стратегию обращения с ним и в следующий раз уже действуют по памяти. Это открытие ошеломило ученых, ведь мы с вами, решая, наступать нам или отступать, двигаться вперед или назад, задействуем сотни и даже тысячи клеток мозга. А одноклеточная бактерия, принимая аналогичное решение, руководствуется только памятью. Так существуют или нет примитивные формы жизни, являющие собой живые примеры эволюционного развития? Ученым пока не удалось обнаружить ни одной. Мы же, те, кто верует в Библию, знаем, что они никогда их не найдут. Примитивных форм жизни, от которых можно было бы проследить происхождение человека, попросту не существует.
1: Передачу вел Эдуард Галеев. Ищите нас в интернете. Научно-апологетический центр.

Дорогие друзья, радостно приветствуем вас. С вами передача «События через призму Писания». У микрофона Александр Осачий. В нашей передаче мы рассматриваем прошедшие и происходящие события с точки зрения Божьего Слова. Сколько христиан сегодня, прямо сейчас, пьет антидепрессанты? Очень много. Сколько христиан разочарованы в жизни? Есть ответ. Их еще больше. Вокруг нас столько людей испытывают эмоциональные, психологические проблемы. А иногда эти проблемы касаются и нас самих. Один человек, без рук, научился ремонтировать машину ногами. Он мог бы просто лечь и лежать, сославшись на инвалидность. Но его дух оказался сильнее многих неинвалидов, и это поразительно. Это видео вы найдете в нашем телеграм-канале «События через призму Писания». Что насчет нас, христиан? Многие сдались и не могут выбраться из психологической ямы и, в принципе, несчастны. Но если вы несчастны, посмотрите на человека без рук, который стал мастером этим, очень доволен. Библия говорит нам, Филиппийцам 4 глава 4 стих, «Радуйтесь всегда в Господе, и еще говорю, радуйтесь». Да, жизнь может быть тяжелой, но и в ней будет радость Господь, который нас из тьмы в свой чудный свет призвал. Вспоминайте это и не давайте места депрессиям, разочарованиям, ведь в свете Господа им нет места, там только радость, у которой никогда не будет конца. Книга Откровения, 8 глава, 10 по 11 стих. Третий ангел вострубил, и упала с неба большая звезда, горящая подобно светильнику, и пал на третью часть рек и на источники вод. Имя этой звезде полынь. Третья часть вод сделалась полынью. Многие из людей умерли от вод, потому что они стали горьки. Почти любую пресную воду можно употреблять после кипячения. Горькой или непригодной она может стать в силу разных причин, одна из которых — это воздействие на воду радиации. 26 апреля 1986 года в Киевской области произошла авария на Чернобыльской атомной электростанции. В результате аварии погибли люди. Но пострадали не только люди, но и вода. В тех местах река Припять протекала, которая за происшествие на ЧАЭС стала зараженной и непригодной для человека. С тех пор прошло много лет. Сегодня, в этом году, произошло наводнение на Урале. И там стал риск заражения воды из радиоактивного урана, который добывается в тех местах. В общем, на Земле таких мест много. Много АЭС, много мест, где добывается уран. И при любом стихийном бедствии, какой-то войне, попадание туда снаряда, создается непосредственно огромная угроза того, что радиация будет распространяться, загрязнять не только окружающую среду, но и в частности воду, которая станет непригодной для человека. Рассказано об этом в книге Откровения. Третья часть. Вод стали горькие. Вы хоть раз видели, как охотится гепард? Удивительное зрелище того, какими навыками обладает этот зверь-гепард. Он один из самых быстрых зверей на планете. Но знаете, что интересно? Так это то, что этот хищник не гонится, сломя голову за жертвой. Нет, он старается подойти поближе. Зачем он это делает? Чтобы силы напрасно не тратить. Насколько великий творец научил животных добывать пропитание? Одних животных он научил добывать пропитание другими животными, которые называются хищники. Других научил питаться травой и убегать от хищников. В общем, такой круговорот. Но каждое животное интересно и уникально по-своему. У него есть такие способности, каких нет у других. Католическая организация Catholic Answers представила приложение искусственного интеллекта под названием «Отец Джастин», заявив, что организация получила полезные отзывы о новой инициативе. Среди комментариев пользователей преобладает критика изображения искусственного интеллекта или персонажа в роли священника. Организация прокомментировала это, цитата, «Мы выбрали этого персонажа, чтобы передать качество знаний и авторитета, а также знак уважения, которое все мы в католических ответах испытываем к нашему духовенству. Однако многие люди выразили обеспокоенность по поводу этого выбора. После таких отзывов было принято решение удалить отца Джастина,
но также был обещан о новом персонаже. Правда, без титула священник. Как вам такой искусственный интеллект в виде пастора, священника? Согласились ли бы вы открывать ему свою душу? Бурные потоки снова в Аравийской пустыне. Как и год назад, опять Саудовская Аравия в центре внимания. Бурные потоки протекли через город Аль-Айс. Все чаще приходится слышать о людях, далеких от веры, но понимающих, что с природой что-то не так. И действительно это так. Постоянные, все частые катаклизмы разного рода происходят в разных местах Земли. Что в этом сказано в Писании Аиль, 2 глава 31 стих? Прочитаем. «Солнце превратится во тьму, и луна в кровь, прежде, нежели наступит день Господень, великий и страшный». В Библии не раз описываются очень большие природные катаклизмы. Вот одно из них, пророчество Иаиля. Что сказать, что катаклизмов больше, больше и больше – это явный признак того, что в мире не в порядке. И да, мы сказали уже, неверующие люди даже замечают это, а что говорить о нас, те, которые читают Слово Божие, там все об этом написано. Господь грядет, не надо в этом сомневаться. Друзья, если вы обладаете интересной информацией, которую мы можем осветить через призму Писания, пишите в наш телеграм-бот в нашем канале «События через призму Писания». Очень интересно узнавать от наших подписчиков, слушателей, что-то интересное, новую информацию, которую можем осветить, или просто какие-то свидетельства. А мы, по Божьей милости, и дальше будем анализировать прошедшее и происходящее через призму Писания. До свидания.

0: «Познавайте, что есть воля Божья». Так называется серия передач «Злачные пажити», которую вы сейчас слушаете. Ее автор и ведущий Александр Данилович Яська.
1: Изучая в Священном Писании о воле Божьей в жизни каждого верующего, находим не только благодатные действия Господа в жизни верующего, но и, с другой стороны, ответственность верующего, возлагаемая Богом на страницах Священного Писания. Сегодня с помощью Божьей воспользуемся второй главой второго послания апостола Павла к Тимофею со стиха 1 по 6. Здесь Святой Дух сопоставляет верующего с сыном. Итак, «Укрепляйся, сын мой, в благодати Христом Иисусом», советует апостол Тимофею, молодому работнику на ниве Божьей. Конечно, есть разного возраста сыновья, как в прямом, так и в духовном смысле. Кажется, что мы можем сказать о Тимофее не как о духовном младенце или ребенке, но как о зрелом муже веры. Ибо апостол Павел дает высокую оценку внутреннему состоянию Тимофея. Например, он говорит о нелицемерной вере Тимофея, 2 Тимофею 1:5, а в первом послании к Коринфянам 4:17 говорит о Тимофее как о верном в Господе сыне. Более ярко изображено духовное состояние Тимофея во втором послании к Тимофею, 3 главе и 10 стихе. Читаем. «А ты последовал мне в учении, житии, расположении, вере, великодушии, любви, терпении». И все же, несмотря на эти христианские добродетели Тимофея, апостол называет его сыном. Греческое слово «технон», переведенное на русский язык словом «сын», особенно подчеркивается факт рождения и младенческого возраста. Посему апостол, несмотря на хорошее духовное состояние Тимофея, смотрит на него как на духовно молодого верующего, которому нужно укрепляться. На верующего, которому предстоит путь развития духовного роста. Очень жаль тех, кто считает, что они достигли в своем духовном развитии зенита, и что они настолько укреплены, что им нет нужды далее укрепляться благодатью Божьей. Таковые пренебрегают благодатью Божьей, данной Богом в обильной мере. Вот, например, о благодати Божьей, научающей нас и укрепляющей каждого верующего через Слово Божье, сказано в послании к Титу 2:11-12. Тимофей уже последовал апостолу в учении, 2 Тимофею 3:10. Он из детства знал священные писания, 2 Тимофею 3:15. И все же, несмотря на это якобы с человеческой точки зрения достаточное знание или образование духовное, апостол призывает Тимофея не считать себя зрелым знатоком Священного Писания, а ребенком, которому нужно учиться, учиться и еще раз учиться. Послушайте, что советует апостол Тимофею. «Занимайся чтением, наставлением, учением» 1 Тимофею 4:13. «Вникай в себя и в учение, занимайся сим постоянно» 1 Тимофею 4:16. «О, Тимофей, храни преданное тебе, отвращаясь негодного пустословия и прикословий лжеименного знания» 2 Тимофею 3:1. Иначе говоря, несмотря на похвальный уровень духовной жизни Тимофея, он все же для всеобщего укрепления должен как бы окунуться в обилие научающей благодати Божьей. а о результатах пребывания в научающей Божьей благодати сказано так: «Ибо так поступая, и себя спасешь, и слушающих тебя». 1 Тимофею 4:16. Далее: «Да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен». 2 Тимофею 3:17. Да, воля Божья зиждется именно в том, чтобы и мы, признавая себя не всеведущими в Слове Божьем, а младенцами, пребывали в Нем и таким образом укреплялись. Далее, Дух Святой сопоставляет верующего с воином. Сказано: «Итак, переноси страдания, как добрый воин Иисуса Христа». 2 Тимофею, 2 глава, 3 стих. Выражение «переноси страдания» в оригинале значит «испытывать мучения со стороны зла и противостоять им». Например, в послании к евреям, 11 главе и 37 стихе, сказано о верующих, испытывающих озлобления со стороны окружающих их. А в этом же послании в 13 главе и 3 стихе говорится о страждущих верующих. В жизни верующего встречаются лишения, трудности, испытания, неудобства. Как же их перенести? Сказано: «как добрый воин». Есть солдаты средней квалификации, но есть и высшей. Апостол имеет в виду доброго воина, воина, прошедшего соответствующую тренировку, обладающим соответствующим военным навыком, владеющим наилучшим оружием. Таково и в духовной жизни. Например, в послании апостола Павла к Ефесянам сказано так: «Облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно было стать против козней дьявольских. Для сего примите все оружие Божие, дабы вы могли противостоять в день злый и все преодолевши устоять. Итак, станьте, припоясавши чресла ваши истиною, и облекитесь в броню праведности, и обувши ноги в готовность благовествовать мир. А паче всего возьмите щит веры, которым вы сможете угасить все раскаленные стрелы лукавого. И шлем спасения возьмите, и меч духовный, который есть Слово Божье». Богом, духовному солдату, предусмотрена броня, то есть праведность, щит, то есть вера, шлем спасения и меч, то есть Слово Божье. Почему тогда иногда мы в своей жизни бываем побеждаемы страданиями? Наверное, потому что не облеклись во всеоружие Божье, а только вооружились частично. Выражение «добрый воин» заставляет нас думать вот еще о чем. Я не думаю, что солдата, попавшего в беду, по нерадению своему или халатности, лени или неосмотрительности можно назвать добрым воином. Таково и в духовной жизни. Сколько раз мы в своей жизни по своей же вине навлекаем на себя страдания или переживания? Например, вместо того, чтобы противостоять злому с помощью всеоружия Божия, сами себя подвергаем искушению, как об этом записано в послании от Якова, 1 главе с 13 по 14 стих. «В искушении никто не говори: Бог меня искушает, потому что Бог не искушается злом и сам не искушает никого, но каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственной похотью». И последнее. Выражение «переноси страдания» в оригинале говорит не только о страдании, но и о сострадании. Переносить свои страдания, как добрый воин, — это одно. Но другое — сострадать другим, как добрый воин. В послании к евреям, 11 главе и 25 стихе, о таковом сострадании сказано так: «Верою Моисей, пришед возраст, отказался называться сыном дочери фараоновой и лучше захотел страдать с народом Божиим, нежели иметь временное греховное наслаждение». Ярким примером такового доброго воина служит нам стих 29, 11 главы 2 послания апостола Павла Коринфянам. Он говорит: «Кто изнемогает, с кем бы и я не изнемогал? Кто соблазняется, за кого бы и я не воспламенялся?» А во главе 12 этого же послания в стихе 15 апостол добавляет: «Я охотно буду издерживать свое и истощать себя за души ваши, несмотря на то, что, чрезвычайно любя вас, я менее любим вами». Воистину, действие доброго воина. Итак, воля Божья в том, чтобы каждый верующий, считая себя детем в духовном знании, стремился к укреплению посредством обогащения обилием научающей Божьей благодати. Воля Божья также и в том, чтобы каждый верующий, как добрый воин, переносил не только свои страдания, но и нес бремя других, как и написано: «Носите бремена друг друга, и таким образом исполните закон Христов». Галатам 6 глава, 2 стих. Аминь.

0: Радио «На пути» продолжает свою работу. Приглашаем вас послушать передачи «В гостях у дедушки». Свою книгу для детей читает Галина Гура. Затем программы «Христианское хоровое пение» и проповедь Романа Рейнхарта.
1: Глава 120. Фарисеи. Юра проснулся внезапно. Открыв глаза, он никак не мог сообразить, где же он находится. Ах, да! В памяти быстро все восстановилось. Вчера он, никому не сказав, решил отправиться на поиски мамы. Каникулы длятся всего одну неделю, рассуждал он. Если мама работает, то среди недели я буду на улице. А это не очень-то приятно. Лучше разыскать ее в воскресенье, когда она дома. Сев на остановке в автобус, он доехал до автостанции. Там он разузнал, как доехать до поселка, в котором жила его мама. Ему сказали, что нужно будет сделать еще одну пересадку. «Дяденька, у меня нет денег», — обратился Юра к водителю. «Довезете меня?» Водитель внимательно осмотрел его с головы до ног, а потом сказал:
2: «Садись, за честность довезу».
1: Юра понятия не имел, куда идти, и вышел в самом начале села. Погода была хмурая, сырая, низкие облака висели над верхушками деревьев. Сердце мальчика ущащенно билось. Как они встретятся? Спросив нужную ему улицу, Юра свернул на нее и стал искать номера домов. На некоторых домах номеров не было, и нужно было просто догадываться. Юра подошел к небольшому ветхому домику. Из трубы поднимался дым и тут же опускался вниз. Дверь была открыта, и из комнаты тоже выходил дым. В такие дни тяга была плохой. Сердце мальчишки учащенно билось. Немного постояв с закрытыми глазами, он вошел во двор и подошел к двери. На пороге появилась молодая женщина. Но как она выглядела? Юра остановился, пристально разглядывая незнакомку. «Неужели это и есть моя мама?» – подумал он.
2: «Тебе чего?»
1: – донесся до него хриплый голос. «Я Юра», – смущенно произнес он.
2: «Ох, сыночек, да какой ты молодец! Как хорошо, что ты приехал! Заходи, я тут вот немножко надымила, сейчас комната проветрится. Дрова сырые, не хотят гореть»,
1: – приговаривала она. Но с места не сдвинулась. Сколько раз Юра мечтал об этой встрече. Как ему хотелось броситься в ее объятия и на груди матери выплакать всю свою боль. Он робко сделал несколько шагов, потом бросился к ней и обнял крепко-крепко. Слезы ручьем полились из его глаз.
2: «Ну чего ты, заходи!» —
1: проговорила женщина, поглаживая плачущего мальчика. Как ни странно, он был ей совсем чужим. Успокоившись, Юра огляделся. Комната была неуютной. Пол грязный, на старом покосившемся столе стояла грязная посуда. Окно было закрыто газетой. Единственный стул, вероятно, прошел тяжелые испытания и остался без спинки.
2: «Только вот покормить мне тебя нечем», — сказала женщина. «Вчера у меня тут...»
1: И она засмеялась.
2: «Все подъели. Но это ничего, попросим у соседей. Я пока еще не работаю».
1: Сын пристально разглядывал свою маму, и вдруг ему показалось, что она пьяная. Прошел день. Для Юры он показался вечностью. Разве об этом он мечтал? Утром, лежа на полу, на какой-то подстилке, Юра вспомнил вчерашний день. Ах, если бы мама сегодня была трезвой, она, конечно, бы все бы поняла. Я снова расскажу ей все по порядку, ведь Бог может ее изменить, он может исцелить ее от любой болезни. Я уговорю ее, чтобы она помолилась со мной и признала себя грешницей, нуждающейся в Спасителе. Ведь по-другому Бог ее просто не примет. В интернате все шло своим чередом. Девочки возились со своими игрушками, мальчики искали приключений, заглядывая во все углы, задевая младших. Саша, как всегда, пошел к дедушке. Он был очень рад такой возможности.
3: «Тебе когда-нибудь приходилось откусывать красивое красное яблоко, внутри которого все было испорчено?»
2: «Да, обычно оно горькое внутри», — ответил Саша.
3: «Так вот, мы заглянуть внутрь не можем, а Бог знает все. Он знает все о человеке. Давай мы с тобой сегодня откроем Евангелие от Марка, главу 7, и прочитаем с 1 по 5 стихи».
2: Вокруг Иисуса собрались фарисеи и несколько законоучителей, пришедших из Иерусалима, и они увидели, что некоторые из его учеников ели нечистыми, то есть немытыми руками. Ибо, следуя древнему обычаю, фарисеи и все другие иудеи не едят, пока не вымоют рук, и, придя с рынка, не едят пищи, пока не помоют ее особым образом. И многие другие обряды соблюдают они, как, например,

0: чтобы все видели, как они соблюдают закон, данный им Богом. Когда фарисей давал деньги на нужды бедным, он старался, чтобы это видели как можно больше людей. Фарисеи любили молиться на людях, чтобы каждый мог видеть их набожность и благочестивость. То, чем занимались фарисеи, соблюдение закона, благотворительность, молитва, само по себе было Господу угодно. Но отношение фарисеев к этому было неверно. Они делали все не потому, что верили в Бога и уповали на то, что Он спасет их от грехов. Они считали себя достаточно добродетельными, чтобы быть угодными Богу, и поэтому хотели, чтобы все видели их благочестие. Фарисеи осуждали учеников Иисуса. Книжники и фарисеи добавили много своих установлений к словам Бога. Они учили, что человеку необходимо выполнять все эти установления, чтобы быть угодным Богу. Иудейские начальники гордились тем, что выполняют все эти предписания, хотя сами их часто и нарушали. К закону, данному Богом через Моисея, добавлено было сотни предписаний. Выполнить их было просто невозможно. Но фарисеи навязывали их людям. Они были лицемерами, делая вид, что выполняют все предписание. Однако не понимали или не обращали внимания на то, что Бог видит всю порочность их сердец. Прочти, Сашок, дальше, с 6 по 9 стихи.
1: Иисус сказал им: «Исаия был прав, когда пророчествовал о вас, лицемерах. Как это написано: эти люди чтут меня устами, но сердце их от меня далеко, и напрасно поклоняются они мне, ибо их учение – это свод правил, придуманных людьми. Вы не пренебрегаете заповедями Божьими и придерживаетесь людских обычаев». И он сказал им: «Вы считаете, что умно поступаете, пренебрегая Божьими заповедями ради того, чтобы следовать своим обычаям».
0: Иисус приводил высказывание пророка Исаии об иудеях. Они чтили Бога устами, но в сердце своем они не любили Бога, не верили и не повиновались Его слову. Бог не принял тех иудеев, которые не верили в Него. Бог отверг их. Они не обратились к Богу. Вместо Слова Божьего они по-прежнему учат людей своему. Многие религии устанавливают предписания, которых нельзя найти в Библии. Людям внушают: если они будут выполнять эти предписания и поступать так, как учит та или иная религия, они станут угодными Богу. Эти люди утверждают, что они поклоняются Богу, но это не так. Те, кто надеется на выполнение предписаний, не будут приняты Богом. Нельзя что-либо добавлять или отнимать от Слова Божьего. Книжники и фарисеи придавали также особое значение запрету есть определенную пищу. Они считали, что это поможет им стать угодными Богу. Давай прочтем из 7 главы Евангелия от Марка с 14 по 19 стихи.
1: «И снова, призвав к себе народ, Иисус сказал: „Слушайте меня все и вникайте. Ничто, входящее в человека извне, не может осквернить его. Исходящее из человека – вот что оскверняет его“. Когда он покинул народ и вошел в дом, ученики спросили его о притче. Он им сказал: „Неужели вы тоже не понимаете? Разве вы не видите, что ничто, входящее в человека извне, не может осквернить его? Ибо оно идет не в сердце к нему, а в желудок, и затем выходит вон“».
0: Так он объявил всю пищу чистой. Иисус ясно сказал, что не еда делает нас неугодными Богу, а то, что наполняет наши сердца. Еще мы прочтем с 20 по 23 стихи.
1: Он сказал: «То, что выходит из человека, оскверняет его, ибо изнутри, из человеческого сердца исходят дурные помыслы, распутство, кражи, убийства, прелюбодеяние, себялюбие, коварство, обман, непотребство, зависть, клевета, высокомерие и безрассудство. Все это зло исходит

0: изнутри и оскверняет человека.
1: Бог видит всю греховность наших сердец. Это делает нас неугодными Ему. Если мы даже и не грешим, Бог говорит, что пороки, которые Он ненавидит, все еще сохраняются в наших сердцах, и поэтому Он нас не приемлет. На этом мы с тобой пока остановимся. Мне нужно сегодня еще кое-что сделать.
0: Дедушка, а можно я вам помогу? Спросил Саша.
1: Я думаю, ты не захочешь этим заниматься. Я буду копать огород.
0: И я тоже.
1: Ну что ж, если хочешь, пойдем.
0: Они пообедали и вышли во двор. Сегодня солнышко рассеяло все тучки, и от земли поднимался пар. Земля была мягкой, но с непривычки Саша быстро устал.

В эфире «Радио на пути». Приглашаем вас послушать христианское хоровое пение. Через 15 минут выйдет в эфир получасовая проповедь брата Романа Рейнхарта.

0: Дорогие друзья, каждый день на нашей волне в это время звучит проповедь брата Романа Рейнхарта.
1: Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей! Продолжаем рассмотрение темы «Грех разделяет от Бога». Сегодня вторая, заключительная часть. Поскольку Адам оставил свою ответственность, которую Бог на него возложил, чтобы возделывать и хранить Эдемский сад, то он и не мог его больше возделывать, так как в грешном состоянии он не имел больше права его возделывать. Грех людей разделяет нас от Бога, является нашей сегодняшней темой. Именно это мы видим в каждом сообщении Ветхого Завета. Но первые люди были не только от Бога отделены, но и от Эдемского сада. Они были также отделены от духовного Эдемского сада, от духовного рая. Но слава нашему Господу Иисусу, ибо Он не оставляет грешника так просто лежать на земле. Поэтому Бог и позвал Адама: «Где ты?» Господь Иисус зовет: «Адам!» Хотя он знал, что они оба, Адам и Ева, согрешили. Он также знал, куда они спрятались, ведь это является тоже доказательством того, что Бог желает грешнику помочь и ходит за ним. И все это происходило в пределах благословенного Эдемского сада. А теперь обратим наш взор на проклятую землю нашей планеты. Там мы находим то событие, когда Господь Иисус снова обращается к Каину и спрашивает его в книге «Бытия» в главе 4, стих 9. «И сказал Господь Каину: „Где Авель, брат твой?“ Он сказал: „Не знаю, разве я сторож брату моему?“» Бог не спрашивает Каина, потому что сам не знал, где находится Авель, но спрашивает Каина, чтобы поставить его в ответственность из-за совершенного им убийства. Много лет назад, при падении первых людей в грех, Бог спрашивает Адама: «Где ты?» А теперь Господь Иисус спрашивает: «Где Авель, брат твой?» Обоим вопросам Господа Иисуса предшествовало совершение тяжкого греха, а грех отделяет нас от Бога. Несмотря на то, что Бог предупредил, предостерег Каина, он все же убил своего брата Авеля. Поэтому у нас возникает вопрос: почему он это сделал? Ответ гласит: из зависти. Дорогие братья и сестры, если в вашей жизни еще найдется зависть, то вы являетесь тем же Каином. Об этом Слово Божие желает всем нам сегодня сообщить. Кровь Авеля вопиет к Богу, как читаем в книге «Бытия» в главе 4, стих 10. «И сказал Бог: „Что ты сделал? Голос крови брата твоего вопиет ко мне от земли. Голос крови брата твоего вопиет ко мне“», тогда как кровь Иисуса только говорит, как читаем в послании евреям в главе 12, стих 24. «И к ходатаю Нового Завета Иисусу, и к крови кропления, говорящей лучше, нежели Авелева». Согласно книге Исаии, в главе 42, стих 2, Святой Дух дает нам пророческое сообщение о говорении крови Христа. Читаю этот текст. «Не возопиет и не возвысит голоса своего Иисус, и не даст услышать его на улицах». А сегодня кровь Иисуса еще говорит и призывает к прощению грехов. Всем, кто еще не получил прощения своих грехов, Бог желает по своей благодати подарить прощение грехов, потому что уже 2000 лет тому назад Бог принес в жертву за мои и за грехи всех вас, как читаем во втором послании к Коринфянам в главе 5 стих 21. «Ибо не знавшего греха, то есть Иисуса, Он, то есть Бог, сделал для нас грехом, чтобы мы в Нем сделались праведными пред Богом. Из любви к своему творению Бог сделал своего Сына Иисуса Христа самым великим грешником в том, что возложил на Него грехи всего мира, потому что Он хочет, чтобы все люди спаслись, как читаем во втором послании Тимофею в главе 2 стих 4. Который, то есть Бог, хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Бог говорит Каину в книге Бытия в главе 4 стих 10 и сказал, что ты сделал, голос крови брата твоего вопиет ко мне от земли. А затем в стихе 11 Бог проклинает Каина за содеянное им преступление. Читаю стих 11. «И ныне проклят ты от земли, которая отверзла уста свои, принять кровь брата твоего от руки твоей. Земля приняла кровь Авеля, которую пролил его брат Каин. Земля отверзла уста свои». Каин является представителем погибших людей. Так мы его здесь видим. Кровь прилипает к его рукам. Все люди являются убийцами. Почему, спрашиваем мы? Во-первых, потому что мы все виноваты в пролитии крови Иисуса. Все являемся соучастниками его убийства. А во-вторых, апостол язычников Павел пишет в послании Римлянам в главе 3 стихи с 10 по 12. Как написано, нет праведного ни одного, нет разумевающего, никто не ищет Бога. Все совратились с пути, до одного негодны. Нет делающего добро, нет ни одного. Все ли согрешили? Да. А Христос пролил свою кровь. Поэтому каждый человек виновен в пролитой крови, явившегося на землю в плоти Божьего Сына. Только уверовавшие в Иисуса и спасенные освобождены от вины крови распятого Христа, а все остальные – нет. Поэтому кровь нашего Господа Иисуса и сегодня еще говорит. А почему Его кровь говорит? Потому что Он не возопит и не возвысит голоса Своего. Даже в Своей крови, Исаия 42, стих 2, Господь Иисус говорит в Своей крови о прощении. Его кровь говорит «Примиритесь с Богом», как читаем во втором послании Коринфянам в главе 5, стих 20. «Итак мы посланники от имени Христова, и как бы сам Бог увещевает через нас». От имени Христова просим, примиритесь с Богом. В этом заключается говорение крови Иисуса Христа. Каина мы видим как представителя погибших людей, на которых лежит проклятие погибели, вина крови. Если здесь сказано о том, что земля разверзла уста свои, то невольно вспоминаем о ужасном событии преследовании Израиля в пустыне. Об этом читаем в книге «Числа» в главе 16, стихи 32 и 33. и разверзла земля уста свои, и поглотила их, и домы их, и всех людей Кореевых, и все имущество, и сошли они со всем, что принадлежало им, живые в преисподнюю, и покрыла их земля, и погибли они из среды общества». Это был диалог Божьего суда, строгого суда. Почему Бог так строго осудил всю эту группу возмутителей? Вспомним с вами, с чего начался этот, можно сказать, бунт Корея, Дафана, Аверона и их сообщников. Об этом читаем в книге «Числа» в главе 16, стихи с 1 по 11. Корей, сын Ицгара, сын Кафов, сын Левиин, и Дафан, и Аверон, сыны Елиава, и Авнан, сын Фалефа, сыны Рувимовы, восстали на Моисея и с ними из сынов Израилевых 250 мужей, начальники общества, призываемые на собрания, люди именитые, и собрались против Моисея и Аарона, и сказали им: «Полно вам, все общество, все святы, и среди их Господь. Почему же вы ставите себя выше народа Господня?» Моисей, услышав это, пал на лицо свое и сказал Корею и всем сообщникам его, говоря: «Завтра покажет Господь, кто его и кто свят, чтобы приблизить его к себе. И кого он изберет, того и приблизит к себе. Вот что сделаете: Корей и все сообщники его, возьмите себе кадильницы и завтра положите в них огня и всыпьте в них курения пред Господом. И кого изберет Господь, тот и будет свят. Полно вам, сыны Левиины!» И сказал Моисей Корею: «Послушайте, сыны Левия, неужели мало вам того, что Бог Израилев отделил вас от общества израильского и приблизил вас к себе, чтобы вы исполняли службы при скинии Господней и стояли пред обществом, служа для них? Он приблизил тебя и с тобою всех братьев твоих, сынов Левия, и вы домогаетесь еще и священства. Итак, ты и все твое общество собрались против Господа, что Аарон, что вы ропщете на него. Разверзла земля уста свои и поглотила банду Корея и 250 человек его сообщников вместе с их имуществом. И сошли они со всем, что принадлежало им, живые в преисподнюю. Это был Божий суд, язык суда над возмутителями против Бога. А Каин... И над Каином Бог совершил суд, который он возложил на себя из-за вины Адама и Евы, родителей Каина и Авеля в Эдемском саду. Следовательно, открывание уст земли при Каине, как и позднее, во время сынов Кореевых, является делом Божьего суда. Проклятие, которое Бог произнес над Каином в книге Бытия 4 стих 11, выражает разделение людей с Богом. Нельзя сказать, что Бог убил бы Каина, но он этого не сделал. Поэтому дальше читаем в книге Бытия, глава 4, стих 16. «И пошел Каин от лица Господня и поселился в земле Нод на восток от Эдема». Почему Каин ушел от лица Господня? Потому что Бог видел, что его сердце, что его сознание, что его душа были полны вины. Каин знал, что Бог все это видит, поэтому он ушел от Бога. С таким обременением вины Каин не мог больше выдержать общение с Богом. Бог никуда Каина не отсылал. Общение с любым грехом влечет за собой оставление Бога, разделение с Богом. Это мы должны выучить из истории с Каином. Чего только достиг грех за 6000 лет истории людей на земле. Мы будем бесконечно удивлены, когда будем присутствовать у великого белого престола и участвовать в суде над погибшими, когда мы услышим, что совершено в этом мире в отношении убийства, и как Бог, но не человек, все это оценивает. Возможно, человек еще будет ценить божественно приемлемое действие, но как Бог видит такие действия, все это откроется у судилища Христа, а у великого белого престола при совершении суда над погибшими все это откроется намного глубже. Грех сделал людей смертными. Через грех люди лишили себя жизни. Через грех мы вышли из общения с Богом, как однажды Каин. Совершенно не обязательно, чтобы мы кого-то убили. Но апостол Павел говорит в послании Римлянам в главе 6, стих 23. «Ибо возмездие за грех – смерть, а дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе Господе нашем». Возмездие за грех – смерть. Присутствие Бога не может переносить грех, не может грех терпеть. Поэтому грех отделяется от Бога и наоборот, как свет отделяется от мрака. Напоминаю вам при этом о сообщении в книге Бытия, в главе 1, стихи с 3 по 5. «И сказал Бог, да будет свет, и стал свет, и увидел Бог свет, что он хорош, и отделил Бог свет от тьмы, потому что свет проявляет непереносимость по отношению ко тьме». «И назвал Бог свет днем, а тьму ночью, и был вечер, и было утро, день один». И если мы рассматриваем восход и закат солнца, то заметим постоянное изменение. Утренние сумерки и вечерние сумерки. Это время не характерно постоянным состоянием. Эти виды являются миниатюрным делом либо в сторону тьмы ночи, либо от ночи в сторону света дня. Что ангелы во главе с сегодняшним сатаной в свое время начали в своей среде грешить, является ужасным фактом. Так и восстание творения Бога против своего Творца является сумасшедшим делом, является глубоким заблуждением. Я надеюсь, что вы теперь поняли, кем мы, хотя и спасенными грешниками, реально являемся в глазах святого Бога. Затем на заднем плане светит слава креста Иисуса Христа и не призывает к возмездию, но Божий Агнец призывает к прощению в вашей и моей душе. Не является ли это славой, что Бог возлюбил грешников и дал нам в жертву своего единственного возлюбленного Сына Иисуса Христа? На основании падения помазанного Херувима в грех Он увлек с собой в погибель 1/3 всех ангелов, а мириады погибших людей завершат эту трагедию греха своей смертью в огненном озере. Грех разделяет нас от Бога. Отпавшие ангелы навеки погибли из-за своего согрешения в том, что они восстали против Бога. Они не имеют части в Голгофском кресте, а слабые люди получили еще одну удивительную возможность спасения через смерть нашего Господа Иисуса на Голгофском кресте. А кто они, которые верят доброй вести распятого Сына Божьего на кресте? Поэтому все, которые не верили и не верят, никогда не увидят Божью славу. Дорогие братья и сестры, если бы речь шла о коротком посещении, о непродолжительном визите в Божью славу на небесах, то, возможно, тот или другой человек отказался бы, пренебрег бы этой возможностью. Но речь идет о вечности, о бесконечной вечности, ибо грех разделяет нас от Бога. Поэтому Господь Иисус в Своей праведности назначил всем погибшим такое место, которое удалено от сердца Бога. Этим местом является огненное озеро, которое горит не вблизи, но в бесконечном удалении от Бога, как читаем в книге Откровения в главе 21, стих 8. «Боязливых же и неверных, и скверных, и убийц, и любодеев, и чародеев, и идолослужителей, и всех лжецов участь в озере, горящим огнем и серою». Это смерть вторая. Это место навсегда разделяет погибшие Божьи творения от Божьей славы. Причиной для постоянного разделения погибших ангелов и людей является грех. Безбожники не имеют другого обетования, как об этом пишет псалмописец в Псалме 91 стих 7. «Если нечестивые растут, как трава, и делающие беззаконие цветут, то это происходит для того, чтобы исчезнуть навеки». Библия говорит здесь, чтобы исчезнуть навеки. В некоторых конфессиях утверждают, что и в огненном озере можно еще обратиться к Иисусу Христу, а секта универсалистов или все примирители утверждают, что даже сатана будет спасен, что он побудет в огненном чистилище, а затем и он будет спасен. Такой бред! Все это есть ложь сатаны, потому что Слово Божие об этом иначе трактует. По этому поводу мы читаем в Псалме 55, 8 и 9. «Мои мысли, не ваши мысли, не ваши пути, пути мои, говорит Господь. Но как небо выше земли, так пути мои выше путей ваших, и мысли мои выше мыслей ваших». Время испытания ангелов находилось на небе, а время испытания людей находится на земле. Как для ангелов, так и для людей, не где-то в другом месте. Кто из людей за время благодати прозевает время, которое еще продолжается, прийти с покаянием ко Христу и как можно скорее, тот прозевает свое право на венец жизни. Так говорит Слово Божие в книге Откровения, глава 3, стих 11. Венец жизни будет упущен, а так как Бог так серьезно об этом сказал, то Он и не позволит больше себя упросить, даже если бы кто-то в огненном озере мог бы бесконечно взывать к Богу о помиловании. Мы можем, конечно, полагать, что в огненном озере будут еще миллиарды душ взывать, но ни одна из этих просьб не проникнет больше до Божьего уха. Это слишком поздно. Дорогие братья и сестры, в Слове Божьем, как в Ветхом, так и в Новом Завете, мы находим очень много примеров о том, что было слишком поздно. Это есть венец жизни. Каин наверняка, как лично я думаю, был первым погибшим человеком, а Адам и Ева, напротив, все же спасены для жизни вечной, о чем мы познаем из послания римлянам в главах 1 и 2. А все мы, дети Божии, передавшие свою жизнь Господу Иисусу, находимся во Христе. Приведу по этому поводу несколько характерных примеров. Послание римлянам, глава 8, стих 10. «А если Христос в вас, то тело мертво для греха, но дух жив для праведности». Второе послание Коринфянам, глава 13, стих 5. «Испытывайте самих себя. Верили вы? Самих себя исследуйте. Или вы не знаете самих себя, что Иисус Христос в вас? Разве только вы не то, чем должны быть?» Послание Галатам, глава 4, стих 19. «Дети мои, для которых я снова в муках рождения, доколе не изобразится Христос в вас». Послание Колоссянам, глава 1, стих 27. «Которым благоволил Бог показать, какое богатство славы в тайне сей для язычников, которое есть Христос в вас, упование славы». Поэтому апостол Павел говорит, так сказать, в учебном послании римлянам, глава 8, стих 1. «Итак нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу. Ибо там, где есть осуждение, где есть проклятие, там имеется также и разделение. Но для спасенных вечно нет больше разделения от Господа Иисуса». Поэтому апостол Павел громко говорит во все уши верующих. Только некоторые из них не верят этому, как читаем в послании римлянам в главе 8, стихи 38 и 39. «Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божьей во Христе Иисусе, Господе нашем». Здесь не о нашей любви сказано, но о любви нашего Господа Иисуса. Прошу каждого из вас себе это заметить, что от любви Господа Иисуса мы больше никогда не можем быть отделены. Верите вы этому? Если бы речь шла о нашей любви, то наше разделение с Господом Иисусом могло бы произойти в любой момент нашей жизни веры. Об этом не следует даже вести дискуссию.

0: Пуссии. Но так как любовь нашего Господа Иисуса никогда не пройдет, как написано, а мы никогда не будем от нее отделены, то и общение с Господом Иисусом вечно сохранится, даже если некоторые верующие это лучше знают, чем Бог. Поэтому призываю всех спасенных к тому, чтобы мы больше благодарили нашего милостивого Господа Иисуса за Его великую любовь к нам и за то, что для Его искупленных на веки вечные больше не будет разделения от Его сердца. Аминь.
1: В Сиэтле полночь.
2: Говорит радио на пути. По следам Иисуса.
1: Дорогие друзья, в программе этого часа выйдет в эфир передача «Примиритель». В ней прозвучит проповедь Игоря Циба.

0: до слова примирения. Итак, мы посланники от имени Христова, и как бы сам Бог увещевая через нас, от имени Христова просим: примиритесь с Богом.
1: У микрофона пастор церкви примирения Игорь Валентинович Цыба.

Итак, Второзаконие, 15 глава, 7 стиха. «Если же будет у тебя нищий кто-либо из братьев твоих в одном из жилищ твоих на земле твоей, которую Господь Бог твой дает тебе, то не ожесточи сердце твоего и не сожми руки твоей перед нищим братом твоим, но открой ему руку твою и дай ему взаймы, смотря по его нужде, в чем он нуждается». Берегись, чтобы не вошла в сердце твое беззаконная мысль. Приближается седьмой год, год прощения, и чтоб от того глаз твой не сделался немилостив к нищему брату твоему, и ты не отказал ему. Ибо он возопьет на тебя Господу, и будет на тебе грех. Дай ему взаймы, и когда будешь давать ему, не должно скорбеть сердце твое, ибо зато благословит тебя Господь, Бог твой, во всех делах твоих и во всем, что будет делаться руками твоими. Ибо нищие всегда будут посреди земли твоей. Потому я и повелеваю тебе, отверзая руку твою брату твоему, бедному твоему и нищему твоему на земле твоей. Аминь». Второзаконие – это то писание, которое передал Моисей народу Божьему. Сегодня я буду говорить на очень интересную тему. Тему о материальных отношениях среди народа Божьего, а также об отношении к материальному. Мы так и назовем сегодняшнюю проповедь «Открой свою руку». В общем-то, те тексты, которые я буду использовать в дальнейшем, они будут не из Ветхого Завета, хотя мы будем читать и параллельные какие-то мысли из псалмов или из притч, но все-таки я буду пользоваться словами Господа Иисуса Христа, учением Христовым из Нагорной проповеди. И мы будем смотреть текст за текстом, заповедь за заповедью, чтобы раскрыть эту тему.

Существует два вида материальных взаимоотношений в народе Божьем. Я хочу, чтобы вы были внимательны. Мы сейчас не говорим ни о десятинах, ни о приношениях, потому что и десятины, и приношения, они являются выражением взаимоотношений с Богом. Они имеют отношение к Богу, они даются церкви для нужд устроения Царства Божьего на земле, но в лице церкви они, конечно же, даются Богу. Но я хочу сегодня говорить о материальных взаимоотношениях среди народа Божьего. И вот существуют два вида таких взаимоотношений. И первое – это взаимодаяние. Можно сказать, даяние взаймы. И второе – это творение милостыни. Мы с вами прочитали древнейший закон, который имеет глубочайшие корни. Сам Моисей, имеющий откровение от Бога, пребывающий с ним в тесном контакте, говорящий с ним лицом к лицу, помимо десяти заповедей, передавал те пророческие слова, которые Дух Божий вкладывал в него, то знание, которое он приобрел в общении с Богом. Это был удивительный закон, необычный, потому что в те времена нравы были очень жестокие. Вообще, когда мы читаем Ветхий Завет, нам порой кажется, что он пронизан некой жестокостью. Достаточно только лишь услышать слова «око за око», «зуб за зуб». Согласитесь, многие говорят, как это все страшно, как это все жестоко, как это античеловечно. Да, конечно, по сравнению с учением Иисуса Христа, Господа нашего, эти слова действительно Ветхого Завета. Но это были слова не жестокие на самом деле в те времена, когда предлагалось око за око, зуб за зуб. Это были предложения милосердия. Это была милость, которую Бог предлагал людям оказывать друг другу. Вы скажете, как же так? Но дело в том, что в те времена в народах восточных, да и по сей день, существует такое понятие, как кровная месть. И пока вот не было закона Моисеева, люди могли за любую провинность, за любое преступление, которое даже не по умыслу было сделано, истребить не только твою жизнь виновного, но и жизнь всех твоих потомков, жизнь твоих близких, истребить селение, в котором ты живешь. Если ты даже случайно повредил человеку руку или глаз, или, как мы слышим, зуб за зуб, зуб, то за зуб могли лишить головы человек. И поэтому этот закон был весьма милосерден в те времена. Я просто немножко отошел в сторону, но не об этом сейчас идет речь. А вот этот закон об определенных отношениях в народе Божьем также наполнен удивительным смыслом. Чудесный закон. Иудеи хорошо знали его. И та проповедь, которую Господь говорил, и мы называем ее Нагорной проповеди, она была обращена к народу еврейскому, к иудеям, к тем, кто понимали, о чем идет речь. Дело в том, что каждый седьмой год погашались все долги. Дело в том, что когда человек не мог отдать достаточно длительное время, а цифра 7 – это символ полноты, завершенности определенной, то его долги прощались. Это был как бы прообраз, наверное, отношения Бога к человечеству. Это был особый год, когда ты прощал своему должнику все, что он тебе должен. Но люди обладали некой расчетливостью, они обладали, может быть, определенной жадностью и, боясь потерять свое добро, отказывались давать вообще накануне этого года, имея некоторые опасения, а вдруг должник дотянет до того времени, когда придет момент отпущения долгов. Но Христос учит следующее. Евангелие от Матфея, 5 глава, 42 стих. «Просящему у тебя дай, и от хотящего занять у тебя не отвращайся». Я прочитал первое место Священного Писания об этих материальных взаимоотношениях. Я хочу, чтобы мы еще раз услышали, потому что, возможно, существуют различные понимания по этому вопросу, но хочется привести нас к истинному пониманию. Интересно, что иудейские раввины установили несколько

нуждающемуся человеку. Всякий раз, когда я буду говорить о том, что нельзя отказать, я подразумеваю, конечно, что тот, кому обращается, он обладает чем-то, что может дать. Если этот человек сам нищ и гол, то порой, кроме взаимной любви, кроме какой-то поддержки, он ничего дать не может. Поэтому вы, надеюсь, понимаете, что я имею в виду сейчас. И они говорили иудею следующую мысль. Отказывающийся от милосердия, отказывающийся в помощи, подобен идолопоклоннику. А вы знаете, что идолопоклонство в среде народа Божьего встречалось не так уж часто. И оно всегда было вопиющим и считалось наивысшим грехом по отношению к Богу. Так вот, тот, кто отказывался от милосердия, тот, кто отказывал нуждающемуся, тот, кто отказывал просящему, тот, кто отказывал хотящему занять у тебя, хуже идолопоклонника. И они говорили, что если человек отказывается, то Бог видит такого человека, и обязательно придет день, когда он сам будет просить помощи. Что же нам нужно делать в таких ситуациях? Помоги, чем можешь, говорили иудеи. Даже если порой не можешь помочь тем, о чем тебя просят, не отвернись просто безучастливо. Раз к тебе обратился этот человек, Бог к тебе обратился. В глазах иудеев даяние было обязательством. Я хочу, чтобы мы ощущали вот сейчас эту атмосферу и понимали, насколько серьезно относились люди того времени к заповедям Божьим. Мы по какой-то причине с высочайшим презрением относимся и к фарисеям, и к саддукеям. Но сам Господь сказал, если ваша праведность не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то не войдете в Царство Небесное. В глазах иудеев даяние было обязательным. Потому что в действительности так оно и есть. Любое даяние дается не человеку, но всегда Богу. Я хочу, чтобы вы это почувствовали. Всякий раз, когда мы открываем свою руку любому человеку, просящему у нас, доброму, злому, умному, глупому, попавшему в беду по нелепому случайному стечению обстоятельств, или от собственной нерадивости, по любой причине. Но всякий раз, когда мы открываем свою руку такому человеку, мы даем не человеку, но Богу. Бог для своих целей желает воспользоваться нашим имением, воспользоваться нами. Я, конечно же, буду говорить на эту тему с нескольких сторон. Чтобы была во всем ясность. Вы знаете, человек устроен так, что есть люди корыстные, бесстыдные, которые пользуются ради наживы, ради корысти словами из Писания. Но вы знаете, так устроен мир Божий, который Господь создал среди народа своего, так устроено его царство, что даже волос нашей головы не падает без его воли. Вы знаете об этом. Но вопрос, верите ли вы в это? И кто бы ни оказался на нашем пути, это всегда, всегда, всякий просящий, это всегда испытание Божие для нашей жизни. Потому что Бог хочет использовать для своих целей, может быть, тебя, твое сердце, твое имение, испытать тебя, проверить тебя, где же сердце твое в конце концов. Благотворящий бедному дает взаймы Господу. И он воздаст ему за благодеяние его, благотворящий бедному. Интересно, что с оригинального языка вот это слово «бедному», оно звучит несколько иначе. Благотворящий не бедному, как статус, имеющему положение человека, как вот, ну, положение такое в обществе бедный, а обедневшему. Вы понимаете разницу? Тот, кто по каким-то либо причинам вошел в это состояние, или только лишь приступил к нему, или уже находится в нем. Но Писание говорит, что благотворящий бедному, обедневшему, дает взаймы Господу. Иудеи говорили в те времена, небеса милосердны ко всем, кто милосерден к нуждающемуся. И вот оказывается, и в учении Христа есть та же самая мысль. Оказывается, дать... Об этом, к сожалению, многие христиане забыли. Не является делом выбора и не является делом свободной воли. Иудеи

это очень хорошо понимали. Человек должен был это делать. Я подчеркиваю, он должен. Ибо если он отказывает Богу. Если человек не мог выполнить просьбу о помощи, если у него действительно, я хочу подчеркнуть, действительно нечего дать, его отказ, так учили раввины иудейские, тоже должен был быть особенным. Он должен быть выражен в форме глубочайшего сочувствия. Если человек, к которому обратились, не мог помочь в этот момент, может быть, чем-то материальным, он должен был предложить физическую свою помощь. Если же он не мог помочь физически, на него возлагалась ответственность, иудеи того времени это понимали. Он должен теперь молиться о нуждах того, кто его просил об этом. И ни в коем случае нельзя было обидеть, и нельзя было осудить. Интересно, что в Евангелиях, когда мы читаем о милосердии, о милостыне, например, в Евангелии от Матфея, особенно в Евангелии от Луки, сразу тема о милостыне переходит в такие слова: «Не судите, и не судимы будете». И с одной стороны, кажется, что это вставка, но очень часто люди, к которым обращаются за помощью, судят тех, кто к ним обращается за помощью. Судит, думая и размышляя в своем сердце негативно о том, в каком положении, почему в таком положении эти люди оказались. Но я хочу сказать еще раз, в древности люди воспринимали иначе, и это все перешло в первую церковь. Они понимали, что если ты не можешь помочь, если у тебя нет материальных, физических сил, ты можешь выразить сочувствие, сочувствие человеку в словах, может быть, в своих жестах, движениях, и сочувствие в своей тайной молитве о его открытых нуждах. Нельзя было обидеть человека, потому что даже отказ, он должен был помочь поддержать человека. И еще, иудеи учили, что даяние должно было совершаться в частном порядке. Никакой огласки и, как я уже сказал, никакого осуждения. И мы читали в этом иудейском законе, что давать нужно было, смотря по нужде человека. Я удивляюсь, насколько мудр вот этот божественный закон, который был передан в Ветхом Завете и раскрыт как закон Духа жизни во Христе в Новом. Сказано «давать, смотря по нужде». Насколько это жизненно и просто. А просто вот в чем. Если приходит человек ко мне, а я имею некоторые сбережения, допустим, у меня есть 30 динариев, этот человек обеднел по какой-то причине, а любая нужда, которую мы не можем восполнить, это и есть обеднение в нас, состояние, которое мы имеем. Но нужда эта настолько важна, жизненно необходима для него, и он, в общем-то, человек разумный, он понимает, сколько ему нужно, к примеру, 10 динариев, а у тебя 30, и он говорит: мне нужно 10 динариев, посмотри на мою нужду, вот она моя нужда, мне нужно 10 динариев, а ты, имея 30, решил дать 3. Три, потому что ты посчитал, что достаточно 3 будет для него. И оказывается, что твое даяние, твой ответ не восполнил ни его нужду, но лишил тебя награды перед Богом, потому что ты нарушил закон, который мы читали. Настолько серьезно в древности люди относились к этим вещам, что один из известнейших раввинов Гилель постановил, как нужно помогать обедневшим детям аристократов. Он предложил им не только пищу и кров давать, но и лошадь для верховой езды, как это было принято в то время. Но более того, еще и раба, который должен был бежать по обычаю того времени впереди лошади. И не всегда была возможность восстановить вот такое равновесие, восстановить в этом ответе, может быть, честь и достоинство, лишить унижения человека. Не всегда оказывался раб на месте. Тогда Гилель, известный раввин, учитель, сам бежал впереди своего ученика из обедневших аристократов, впереди его лошади, одетый в одежду раба, чтобы поднять достоинство того, кто обеднел. Удивительные взаимоотношения, которые из древности были в народе Божьем и сегодня совершенно потеряны. Хотя еще из не таких уж далеких времен до нас доходят отголоски истинной христианской жизни. Мои
друзья, армяне, которые живут в деревне, в армянской деревне, рассказывали о том, что уже сегодня у нас потеряно порой. Они говорили, что если в деревне есть какая-то многодетная семья, или кого-то постигла беда, или какое-то несчастье пришло в жизнь этого человека, мы все вместе покупаем для него все необходимое. Мы, говорит, все вместе идем и строим ему дом. И тот, кто этого не делает, считается среди нас презренным и ничтожным человеком. Друзья мои, как это сегодня можно применить к нам? Тем более живущих в городах. Очень сложно. Мы не только не знаем и не хотим знать нужды друг друга. Мы не только не знаем, мы не хотим их знать. Потому что в Писании сказано, что для каждого дня достаточно своей заботы, но мы мыслим так. Для каждого меня достаточно своей заботы, для каждого из нас. Что же мне еще до забот других людей? В западных обществах это уже давно проникло даже в сферу общения. Когда люди спрашивают, даже в христианских церквах, как твои дела, нужно отвечать: все хорошо, слава Богу, аллилуйя. А если у тебя плохо, нельзя это говорить? Под это даже подвели учение о том, что нельзя говорить отрицательные вещи. Но на самом деле не нужно говорить для того, чтобы ты не попал в ситуацию, когда тебе станет необходимым выслушать этого человека, как у него плохо. Не просто кивать ему головой и говорить: ну ладно, брат, крепись, сейчас всем живется не сладко. Но более того, выслушав его, ты теперь обязан помочь. Друзья мои, никогда не скрывайте своих нужд. Это не значит, что нам нужно ходить и попрошайничать друг у друга. Это не значит, что мы, как некие ноющие существа, будем постоянно конючить о плохом. Да, мы верим в Бога. Мы верим в Бога. Мы верим в Его милость. Мы верим в Его милость, но мы прибегаем к помощи друг друга. Нужно открывать. Значит, нужно искать ответа у Господа и у тех, кого Господь поставил рядом. Христос устанавливает высокие требования. Он говорит: от взявшего твое не требуй назад. Не требуй, подразумевалось, умей ждать, когда человек вернет. Порой люди попадают в очень трудные ситуации. Я слышал, как учили как раз об этой теме и говорили: ты можешь только тогда попросить взаймы, когда ты знаешь, что ты можешь отдать. Но, друзья мои, человек очень часто просит взаймы именно тогда, когда он находится в полном отчаянии. И люди попадают в разные ситуации жизни, но об этом Господь предусмотрел. Он говорит: не требуй, умей ждать, не принуждай, не угрожай, доверься Богу, и будете сынами Всевышнего, как написано. Второзаконие, 15 глава, 1 стих. «В седьмой год делай прощение». Прощение же состоит в том, чтобы всякий взаимодавец, который дал взаймы ближнему своему, простил долг и не взыскивал с ближнего своего или с брата своего, ибо провозглашено прощение ради Господа. Здесь говорится о том, чтобы не было среди народа Божьего вот этого рабства отношений. Седьмой год указывает на то, что человек уже столько лет прошло, он уже потерял и надежду, он способен простить и отпустить. И слава Богу за это. «Если дашь деньги взаймы бедному из народа моего, то не притесняй его и не налагай на него роста». Я думаю, что это понятные слова. Псалтырь 111:5. «Добрый человек милует и взаймы дает». Сильное слово. Друзья, конечно, есть и другая сторона в этом вопросе, сторона того человека, который вынужден просить в долг. С каким чувством этот человек должен подходить к этому? Эти слова, которые мы прочли, эти увещевания не для того, кто хочет просить в долг. Это слова для того, кто обладает тем, чтобы помочь. Для просящего в долг нужно иметь самое главное качество – страх Божий. Потому что в Псалме 36 написано следующее: «Нечестивый берет взаймы и не отдает». Вот как к этому относится Господь. Если человек в нечестии своем, это не значит, что если человек не смог в своей бедности, нужде расплатиться, это одно. Другое дело, когда человек берет из нечестия с целью, чтобы не отдать. Этих людей судит Господь. Апостольские послания нам говорят очень ясно: не оставайся должным никому.
не оставайся должным ничем, кроме взаимной любви. Но все же важно помнить, что лучше помочь десятку мошенников-попрошаек, чем отвергнуть одного человека, у которого есть действительная нужда и кому действительно необходима помощь. Да поможет нам Господь быть совершенными, как Небесный Отец совершен, быть добрыми, быть милосердными и к злым, и к хорошим, к разным людям. Пусть это будет в нашей жизни особым качеством заботиться о людях, как заботится Господь. В этом наше совершенство. И еще Матфея 6 глава с 1 по 4 стих. «Смотрите, не творите милостыни вашей пред людьми с тем, чтобы они видели вас, иначе не будет вам награды от Отца вашего Небесного. Итак, когда творишь милостыню, не труби перед собою, как делают лицемеры в синагогах и на улицах, чтобы прославляли их люди. Истинно говорю вам, они уже получают награду свою. У тебя же, когда творишь милостыню, пусть левая рука твоя не знает, что делает правая, чтобы милостыня твоя была в тайне, и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно». И вот мы видим еще один уровень, более высшее проявление материальных взаимоотношений. Это милостыня. Когда мы говорили с вами о даянии человеку, просящему, это личные взаимоотношения, но здесь есть еще более надличностная милостыня. И в списке добрых дел в иудейском законе она стояла на первом месте. На первом месте. В храме была особая комната молчания, так называемая, где люди оказывали тайную помощь обедневшим семьям. Вы знаете, когда мы делаем вот этот сбор наш ежемесячный, очередной, я знаю, что по каким-то причинам мы не очень правильно порой подходим к этому сбору, не с правильным сердцем. Но это тоже нечто подобное вот этой комнате молчания, где мы отдаем, очень важно, даже не зная кому. Конечно, кто-то знает, кто эти деньги передают. И в храме те, кто эти деньги передавали из рук пожертвовавших, точнее, из этой сокровищницы тем, кто нуждался, они знали, кому они передадут, но они не знали, от кого. Эти дары распределялись секретно, то есть держали в секрете, от кого это пришло, чтобы помочь. Например, в те времена была большая проблема, нужно было помочь, может быть, дочерям из обедневших семейств. Они не могли выйти замуж тогда, если у них не было наследства, собирали на наследство, вы понимаете? Может быть, сегодня исчезают эти проблемы, но удивительно, насколько даже в те времена народ Божий, не христиане, заботились о своих братьях и сестрах. И берущий не знал, от кого он получает. Иудеи считали, что дар ради престижа, самовосхваления – отвратительный дар. Христос назвал таких людей лицемерами. Кстати, интересно, что по-гречески слово «лицемер» звучит очень известно для нас – артист. Лицемер – это тот, кто разыгрывал сцену даяния, чтобы прославить себя, чтобы видели окружающие. Когда он собирался пожертвовать, объявляли об этом. Было объявление, вот я хочу принести в дар столько-то и столько-то. Были моменты, когда люди покупали воду, она была большой ценностью, выносили ее на площадь, отдавали ее водоносу, и водонос кричал, идите, пейте, жаждущие, пейте то, что вам пожертвовано. А пожертвовавший стоял рядом и говорил, благословляйте меня, это я дал вам пить. Звучит, казалось бы, нелепо, но так часто приходится видеть и в сегодняшний день подобные картины. Можно давать по разным причинам. Можно дать, чтобы не уклониться от какого-то долга, от обязанности. Ну, заставляют, ну, есть долг, ну, надо, что-нибудь положу. Можно давать из ожидания благодарности от человеков или ради своей славы. Но можно давать, потому что иначе не можешь. Потому что сердце наполнено состраданием и любовью. И ты чувствуешь, как будто бы ответственность, ты не можешь от нее избавиться, ответственность за нужды других людей. Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют, и где воры подкапывают и крадут, но собирайте в себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют, и где воры не подкапывают и не крадут. Собирайте себе сокровища на небе, ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше. Добрые дела, только они становятся сокровищем на небе. И последнее.
в еврейском языке, как это неудивительно, слово «праведник» и слово «милостивый» звучат совершенно одинаково. Помните о том, что без милосердия, без даяния, без милостыни нет праведности. Господом утверждаются стопы такого человека, и он благоволит к пути его, когда он будет падать, не упадет, ибо Господь поддерживает его за руку. Он всякий день милует и взаймы дает, и потомство его в благословении будет». Есть одна история о царе, которого звали Манабас из Адиа-Анабене, вот такого места, это иудейская история. Он обратился к единому Богу, когда настал голодный год. Он, будучи богатым царем, раздал все, что у него было для своего народа. Пришли к нему братья и сказали: «Отцы твои собирали сокровища и прибавляли это к сокровищам отцов своих, а ты разбросал их все». И он ответил: «Отцы мои собирали для поднебесного, а я собираю для небесного мира. Они хранили в местах, где властна рука человека. Я же поместил их туда, где рука человеческая не во власти. Их сокровища не приносили пользы, мои же пользу принесли. Они собирали деньги, я же собрал души. Они собирали для других, я же собрал истинное сокровище и для себя в мире грядущем». Друзья мои, я хочу напомнить, что в церкви всегда заботились о бедных, больных, беспомощных, опечаленных. И даже в дни гонений в Риме, когда солдаты ворвались в церковь с единственной целью, они слышали о том, какие пожертвования приходят в собрание, и они хотели взять ларец с драгоценностями, ларец с деньгами, с золотом. Где они, говорили они? Где они, восклицали солдаты? И диакон, которого звали Лаврентий, он открыл занавес, а за ним находились вдовы, сироты, калеки, которых в этот момент кормили в церкви. Он показал на них, показал на койки, на которых лежали больные, и сказал: «Вот это сокровище и богатство церкви. Все, что мы удержим у себя, мы потеряем. Помните о том, что в мир грядущий можно взять только самого себя. Ничего больше. Где твое сокровище?»

0: В Сиэтле час ночи.
1: В эфире радио «На пути».
0: Дорогие радиослушатели, в программе этого часа вы услышите 15-минутную передачу «Открывая Писание», которую проведет Александр Осадчий. Эта программа выходит ежедневно. После нее слушайте передачу из нашего радиоархива, а за 15 минут до окончания этого часа программы «Момент творения» и «Капля росы».
2: Мир Божий вам, дорогие радиослушатели! С вами передача «Открывая Писание» и ее ведущий Александр Осадчий. В нашей передаче мы анализируем места Писания, которые говорят нам
3: о той или иной теме,
2: извлекаем из этого уроки, назидаемся в вере и через все это прославляем Бога. Наша сегодняшняя тема звучит так.
3: «Не сообразуйтесь с веком сим», часть 2. Эта тема взята из Римлянам, 12 глава, стих 2. В прошлой передаче мы уже обсудили ряд пунктов по этой теме. Мы сказали, что значит сообразование с миром. Это значит, законы этого мира руководят вами. Вы приспосабливаетесь к образу жизни этого мира. Вы воспринимаете новую нормальность этого мира как должное. Это сообразование с миром. Какие черты у сообразования с миром? Следование еще обычаям этого мира. Мода, зависимости, кумиры, стремления, упования. Как только люди моде не следуют, каких только кумиров не рисуют и не поклоняются, к чему только не стремятся, на что и на кого только не уповают. Все это идет из этого мира. Из Писания нам известно, что весь мир лежит во зле. Это абсолютная истина. Первое письмо Иоанна, 5 глава, стих 19. Истина, потому что вы можете посмотреть вокруг, насколько зла в мире больше. Итак, не сообразовывайтесь с веком сим. Через какие наши органы, органы нашего тела, происходит сообразование или принятие этой нормальности этого мира? Во-первых, глаза. Что мы видим? Мы воспринимаем это изображение. Наши уши. Что мы слышим? Где все это генерируется? Что мы видим, что мы слышим? В нашем разуме, в уме, в нашей голове. И вот насчет ума мы сказали отдельно, что именно ум показывает, насколько человек является верующим, насколько он является неверующим или верующим, который в какой-то мере сообразовался с этим миром, принимает нормальность этого мира. И именно на ум стоит сделать основной акцент. Ум. Римлянам тоже. Письмо Римлянам. 1 глава. Стих 28 и до конца. Мы сегодня до конца читать не будем, просто прочитаем коротко. «И как они не заботились иметь Бога в разуме, то предал их Бог превратному уму делать непотребство». Видите, опять о разуме. Если мы читаем Римлянам 12 глава, стих 2, откуда взята наша тема «Не сообразуйтесь с веком сим», запятая, «но преобразуйтесь обновлением вашего ума». Все заключается в нашем уме, насколько наш ум принимает обычаи, новую нормальность этого мира. Чем наполнен мир, мы уже тоже говорили. Сегодня же мы поговорим о том, что значит «преобразуйтесь преображением ума». Как нам это сделать? И что действительно подтвердит, что наш ум является преображенным в Господе? Итак, не сообразуйтесь веком сим, но преобразуйтесь обновлением вашего ума. То есть прямая противоположность принятию нормальности этого мира и преобразование и обновление нашего ума. Обновление. Даже если мы какой-то приведем пример. Обновление чего-то. Например, компьютерной какой-то программы или на телефоне постоянно обновление. Что хочется заметить? Что обновление вот этих программ и даже обновление машин, например, которые делаются уже 30 лет, каждый раз какие-то новые детали, у них суть остается той же. Но это не касается нашего обновления. Потому что кто во Христе обновил свой разум, тот уже совершенно другой человек. Второе письмо Коринфянам, 5 глава, стих 17. Потому кто во Христе, тот новая тварь. Древнее прошло, теперь все новое. Все новое. В том числе и наш основной генератор. Наш ум. Если мы не соглашаемся с обычаями этого мира, мы показываем, что наш ум действительно преображен. Итак, как мы можем получить преображенный ум? Прочитаем письмо Ефесянам, 4 глава, с 20 по 24 стих. Но вы не так познали Христа, потому что вы слышали о Нем и в Нем научились, так как истина в Иисусе. Отложить прежний образ жизни ветхого человека и сливающего в обольстительных похотях, а обновиться духом ума вашего и облечься в нового человека, созданного по Богу в праведности и святости истины. Истина в Иисусе. Отложить прежний образ жизни ветхого человека, облечься в нового. Каким образом это происходит? Через наше покаяние. А тем, которые приняли его, дал власть быть детьми Божьими. Помните ли вы такие слова? Наше покаяние. Наше рождение свыше. Все это делает в нас нового человека. Только действительно новый человек, который искренне покаялся и искренне уверовал в Господа, он становится новым. Новым во всем. В своих делах, в своих мыслях, рассуждениях, стремлениях. Нормальность другая, не как в этом мире у такого человека. Для него нормальность – это то, что сказано.

что возможен гомосексуализм, что им можно вступать в брак и так далее. Но для нас, для тех людей, которые возрождены, ум не такой же, как он был раньше. Но преобразуйтесь обновлением вашего ума. Он обновляется. Нельзя сказать, что обновление произошло мгновенно. Лично мне потребовались долгие годы с детского возраста, чтобы понять сначала, кто такой Бог. Затем понимать, начинать Слово Божье. Затем на основании Слова Божьего сверять, насколько моя жизнь соответствует Ему. Это долгий процесс преображения нашего ума. Но когда наш ум преображен Господом, тогда мы точно можем сказать, что сообразовываться мы с этим миром не будем. Потому что нам достоверно известно, что влечет это за собой. Что говорит мир, на чем он настаивает. Галатам, 1 глава, стих 4. Речь об Иисусе Христе, который отдал себя самого за грехи наши, чтобы избавить нас от настоящего лукавого века по воле Бога Отца нашего. Ему слава во веки веков. Аминь. Речь это об Иисусе Христе. Иисус Христос собой сделал для нас возможным не подстраиваться и не принимать нормальность этого мира. Потому что Божья нормальность совершенно другая. Она здравая, она добрая. Она полна любви и долготерпения. Хорошо, вот мы поговорили, что значит обычай этого мира, что значит его нормальность, что значит наш обновленный ум, который не принимает эту нормальность. А как нам действительно понять, где мы находимся? На стороне Бога ли? С преображенным умом, который не принимает эту нормальность? Который отстаивает библейские принципы жизни и мироустройства? Или наш ум двоится? С одной стороны, он хочет к Богу, с другой стороны, он хочет к этому миру. Да, это картина многих христиан. Но христиане отличаются тем, что грех больше не властен в его жизни. Если грех не властен, властен Господь. Когда Господь повелевает в нашей жизни, царствует, когда Он это делает, тогда все равно мы впоследствии придем к этому, к тому, что мы поймем до конца нашим умом, который преображен Господом, что есть хорошо, что есть плохо. 1 Петра, 1 глава, 14 по 15 стих. Как послушные дети, не сообразуйтесь с прежними похотями, бывшими в неведении вашем. Но по примеру призвавшего вас святого, и сами будьте святы во всех поступках. Опять речь, опять глагол «не сообразуйтесь». Наш ум, что он генерирует? Как послушные дети. Смотрите, что говорит Писание. Послушные дети. Ведь мы, верующие, представляемся детьми Бога. Если мы послушные дети, мы слушаем, что Бог сказал в своем слове, тогда мы ни с миром не сообразовываемся. Ни с его похотями, мерзостями мы не будем этого делать. Потому что кто во Христе, тот новая тварь. Мы уже прочитали это. Теперь все новое. Прямое следование за Господом.

Без увиливаний. Но могут быть падения, безусловно. Прямое следование за Господом подтверждает то, что наш ум действительно преображен. Что этот ум способен познавать волю Божью. Римлянам 12:2. Но преобразуйтесь обновлением ума вашего. Зачем? Чтобы вам познавать, что есть воля Божья, благая, угодная, совершенная. Только преображенный ум, преображенный Господом, только в результате рождения свыше возрожденного человека, только такой ум способен познавать, что есть воля Божья, способен не принимать обычаев этого мира, способен мыслить здраво и отстаивать истину Божьего Слова до конца. Благослови нас всех Бог, чтобы все мы были таковыми, с преображенным умом, умом Иисуса Христа. 1 Коринфянам, 2 глава, стих 16. А мы имеем ум Христов. Если у нас ум Христов, тогда наша жизнь, это жизнь другая, не как раньше. Это не жизнь этого мира. Но нужно быть особенно аккуратными, чтобы никогда не поддаваться ни на какие соблазны, которые видят наши глаза, слышат наши уши. Что диктует нам наши плоти, навязывает дьявол, никогда не поддаваться на это. Потому что наш обновленный разум Господа способен все правильно взвесить и отличить зло от добра. Преобразуйтесь, дорогие друзья, и дальше изучением Слова Бога, познавая Его волю, преобразуйтесь обновлением вашего ума, который, как и ваше все тело, полностью ваше существование принадлежит Господу. На этом у нас все. Спасибо вам за внимание. Слава Всевышнему, хвала и благодарение. До новых встреч в передаче «Открывай Писание». До свидания.

0: Дорогие радиослушатели, сейчас мы предложим вам получасовую передачу из нашего радиоархива. После нее, за 15 минут до окончания часа, слушайте программы «Момент творения» и «Капля росы».
1: Пробуждение России.

Здравствуйте. У микрофона Борис Крошкин. Сегодня мне хотелось бы поразмышлять о мире и любви, о согласии и взаимопонимании между христианами разных конфессий. И для начала прочитаем слова святого апостола Иоанна, записанные во втором соборном послании. «Да будет с вами благодать, милость, мир от Бога Отца и от Господа Иисуса Христа, Сына Отчего, в истине и любви». Это, пожалуй, то, о чем сегодня можно только мечтать. Ведь если даже среди христиан имеются разногласия, то как быть простым мирянам, которые вспоминают о Боге только тогда, когда гром грянет? Хотя и существуют некоторые расхождения во взглядах католиков, православных и протестантов, все они едины в вопросах, касающихся основ веры, богодухновенности Ветхого и Нового Заветов, учения о Боге, об Иисусе Христе. В кратком Вестминстерском катехизисе написано: «Существуют три личности божественного существа – Отец, Сын и Дух Святой, и все три являются одним Богом, и все они одной сути и равны в могуществе и славе». 2000 лет тому назад Иисус задал своим ученикам главный вопрос: «А вы за кого почитаете Меня?» Писание дает ясное представление о личности Иисуса Христа. Он был в полной мере Богом и в полной мере человеком. Об этом мы читаем и в катехизисе Православной Церкви. «Через Адама мы впали в грех, проклятие и смерть. Но через Иисуса Христа мы освободились от греха, проклятия и смерти. Его добровольные страдания и смерть на кресте за нас являются безграничной ценностью и заслугой. Как смерть безгрешного, Бога и человека в одном лице является полным удовлетворением правосудия Божьего, которое за грехи осудило нас на смерть, и безграничный запас достоинств дал Ему право даровать нам, грешникам, прощение и благодать, побеждающую грех и смерть.

Основные христианские конфессии соглашаются, что смерть Христа была искупительной жертвой за грехи мира. В Вестминстерском исповедании веры содержится определение церкви, которая принимается христианами всего мира. Вселенская церковь, будучи невидимой, состоит из полного числа избранных, всех тех, кто был, есть и будет собран воедино под Христом, своим главой, и является его невестой, его телом и его полнотой, наполняя все во всем. Вне церкви, как правило, нет спасения. В небольшом селении под названием Тезе, которое расположено в Бургундии, находится межконфессиональная монашеская община. Она была основана более 50 лет назад по инициативе брата Роже. В душе этого монаха родилось желание создать общину, которая совершала бы молитву и труд ради христианского и всечеловеческого примирения. Послушайте несколько фрагментов из записи в его дневнике. Современное общество вступило в полосу кризисов. Коснулись они и христиан. Им хорошо известна горечь разделения. Разрыв между вероисповеданиями ощущается еще острее в силу того, что все больше становится людей, вообще не знающих Бога. Когда христиане замыкаются в своем вероисповедании, во вражде или соперничестве теряется все лучшее, что есть в их религии. Возможно, что тех, кто хочет примирения, гораздо больше, чем кажется. Тем не менее, вес исторических традиций порождает нежелание примириться. При таком неприятии стоит ли сохранять иллюзии? Как выйти из тупика? Как отыскать путь к примирению? Путь существует. Правда, идти по нему нелегко. Это не путь отказа от традиционных ценностей, а внутренний путь примирения с самим собой. Никого не оскорбляя, не становясь ни для кого символом отступничества, можно научиться внимать в себе самом Слову Господнему, глубоко любимому в реформаторской церкви, духовным богатством православия и харизме причастия католической церкви, все сильнее приобщаясь с каждым днем к таинству веры. Чтобы помириться, важно прежде всего раскрыть в другом те специфические дары, которыми тот обладает. Если каждый утверждает, что ему дано все, если он хочет все отдать и ничего не взять взамен, примирению не состояться никогда. Тоже можно сказать и о разделенных церквах. Их примирение не означает победа одной и унижение другой. Оно предполагает взаимный обмен дарами. Сумеют ли члены реформаторской церкви оценить такой источник нерасторжимости веры, каким является в католической церкви Евхаристия? Вопреки всему, католическая церковь сохранила Евхаристию, источник неразделимости веры, проходящий красной нитью через всю нашу историю, даже в самые мрачные ее периоды. Что же касается протестантской церкви, то ее основной дар прежде всего в том, что она – церковь слова. Католическая церковь также искала всегда в Писании источник жизни в Боге, но лучшее в протестантизме то, что он открыл значение Слова Божия для личной жизни каждого. От размышлений над Писанием возникла у протестантов и способность к импровизированной, идущей от сердца молитве за вступничество и благодарности. Лучший дар православной церкви в том, что это церковь воскресения. Это проявляется в литургии с такой силой, что ощущается даже неверующими. Литургия приближает воскресение к повседневной жизни. В ней, как свидетельствует история, православные христиане черпали мужество быть верными Богу до конца.

Тему сегодняшней передачи продолжает письмо Татьяны Ивановны Исаковой из Орла. «Много говорят и пишут о Боге. Зовут усиленно всех в церковь. Народ уже не тот, не прост, не темен. Хочет ясности. Необходимо много разъяснений. За что, например, отлучили когда-то от церкви Льва Николаевича Толстого? А это письмо от целой группы верующих. Не все знают историю церкви, но большинство знакомы с апостольскими посланиями и читали об отделении от церкви тех или иных христиан. Но каково бы ни было число отпавших и какова бы ни была причина их отпадения, никогда не говорилось о разделении церкви. В чем же разница между теперешним положением и предыдущим? Почему мы говорим о древней церкви как о неразделенной, с очевидностью показывая, что в наше время она разделена? Отвечая на вопросы, затронутые в этих письмах, хочу предложить вашему вниманию размышления митрополита Антония, опубликованные в сборнике его статей о вере и о церкви. Более 40 лет назад появилась статья, обращавшая внимание на ту ответственность, которая лежит на нас и на нашей эпохе. Соборы первых веков, говорилось в статье, определили с разительной ясностью и законченностью нашу веру в Бога. Но изложив, в чем состоит глубинная природа церкви, они не определили ее границ. В XIX веке митрополит Платон Киевский мог сказать, что мы знаем, где церковь есть, но мы не можем сказать, где ее нет. Наши земные перегородки не достигают до небес, заключил он. И отец Георгий Флоровский в статье о церкви показывает, что ни одна из христианских конфессий не определила с окончательностью границ церкви. Тем не менее, остается проблемой как богословской, так и нравственной. Какое место мы отводим тем, кто не принадлежит к православию? Самое простое решение вопроса – исключить их из тайны церкви. Сказать, что они не могут более иметь связи с ней. Заявить, что можно быть либо в церкви, либо вне ее. Что поскольку церковь – само единство, всякая трещина предполагает исключение из нее. Можно ли принять такое решение? Мне представляется, что история церкви, ее богословие несовместимы с таким решением, ибо оно упраздняет всякое колебание, всякую проблему, требующую решения, которое было бы достойно Бога. Самые понятия ереси и раскола предполагают какое-то отношение к вере и к церкви и продолжающуюся связь, как бы мучительно она ни была, между нею и отделившимися от нее. Мы ведь не говорим, что мусульмане или буддисты – еретики или раскольники. Они нам просто чужды. Для того, чтобы быть еретиком или раскольником, нужно быть христианином. Тут кто-нибудь может возразить, что находящихся в заблуждении можно в крайнем случае считать христианами, но не членами церкви. Но возможно ли это? Возможно ли быть христианином вне церкви? Можно ли исповедовать Христа Господом иначе, как Духом Святым? Мыслимо ли и возможно ли на деле быть наученным Духом Святым, быть местом Его присутствия и оставаться чуждым церкви? Можно ли жить по вдохновению Духа Святого и оставаться чуждым Христу? Или что сказать, что делать с теми, которые, примкнув к ошибочной вере, приняв ущербное богословие, живут ради Христа и умирают за Него? Свидетели Его, мученики за веру в Господа, католики, протестанты и другие, которые жили лишь ради того, чтобы передать веру в Спасителя тем, кто Его не знал, прожили подвижническую жизнь, приняли мученическую смерть. Неужели они могут быть признаны только Христом в вечности и должны быть отвергнуты Его учениками на земле? В Евангелии мы читаем, что, вернувшись однажды ко Христу, апостолы рассказали Ему, что встретили человека, творящего чудеса Его именем, и запретили Ему. Христос ответил: «Не запрещайте Ему, ибо никто, сотворивший чудо именем Моим, не может вскоре злословить Меня». Много таких, кто на земле считал себя чуждым церкви, и кто в день суда обнаружит, что был ее гражданином. Много и тех, увы, кто мнил себя членом церкви и увидит, что был чужд ей. Блаженный Августин.
Итак, чтобы быть еретиком, надо быть христианином или хотеть им быть. Иначе можно быть только либо язычником, либо отступником. Не тех, кто говорил «Господи, Господи», и даже не тех, кто говорил «Мы ели и пили перед Тобою», Христос признает своими, но тех, которые творили волю Божию. Церковь – это не собрание святых, это толпа кающихся грешников, и «кающихся» означает «обращенных к Богу». Как больно видеть свет затемненным, но как дивно видеть, что тьма не может его ни заглушить, ни даже скрыть полностью. Торжество православия, которое мы празднуем в начале Великого Поста, это торжество, победа Божия над нами, а не победа православных над их противниками.

Закончилась передача «Пробуждение России», и мы от души желаем всем христианам повернуться лицом друг к другу. А тем, кто еще не знает, какой церкви отдать предпочтение, мы желаем доверить свое сердце Богу. Он сам укажет вам дорогу к храму.

Эту передачу подготовили Борис Крошкин, музыкальный редактор Татьяна Федорова, звукооператор Галина Захарова и режиссер Любовь Короткова. До свидания. Ждем ваших писем.

0: Говорит радио «На пути». Продолжаем наши программы. Приглашаем вас послушать передачи «Момент творения» и короткую программу «Капля росы», подготовленную Николаем Водневским.
1: Момент творения.
2: Животным не нужны машины. Если мы захотим сравнить наши человеческие возможности с возможностями других живых существ, сравнение будет явно не в нашу пользу. Верблюд может за день пройти по пустыне 50 километров, неся на себе груз в 400 килограммов. Я же ощущаю жуткую усталость при одной мысли о подобной прогулке, даже налегке. Страус развивает скорость до 50 километров в час, моя машина в час пик движется куда медленней. Малый стриж летит со скоростью более 150 км в час. В хоботе слона сосредоточено 40 тысяч мышц. Это в 70 раз больше, чем во всем человеческом организме. Этим хоботом слон может и вырвать с корнем дерево, и поднять с земли крохотную булавку. Мало кто из нас способен с первой попытки сделать как то, так и другое. Блоха совершает прыжки на расстояние 30 см, что в 350 раз превышает длину ее тела. Это все равно, как если бы кто-то из нас подпрыгнул на высоту 600 метров. Мы в большинстве своем прыгаем не далее, чем на метр, и то в длину. А между тем расстояние 30 сантиметров вовсе не случайность. Именно настолько следует подпрыгнуть блохе, чтобы приземлиться на расчудесную лохматую и теплую собаку, чьей шерсти так славно можно растить потомство. Крохотное насекомое звонец совершает 133 тысячи взмахов крыльев в секунду. Это в 100 раз быстрее, чем мы можем моргнуть глазом. Благодаря своему интеллектуальному превосходству, человек создает машины, с помощью которых может взять верх над любым из животных. Но Бог просто наделил все живые существа теми способностями, в которых они больше всего нуждаются. Он хочет, чтобы мы, следуя его примеру, тоже создавали то, что нам нужно. Внимательнее посмотрев на мир вокруг нас, мы поймем, что Создатель дал нам все рабочие материалы и подсказал все идеи, необходимые для творчества. Никто не дерзнет сказать, будто Он не позаботился о том, как мы будем жить на Земле.
1: Передачу вел Эдуард Галеев. Ищите нас в интернете. Научно-апологетический центр.

Дорогие друзья, радиослушатели, мир Божий вам! Вы слушаете радиобеседу «Капли росы» номер 4, посвященную последовательному ознакомлению с книгами Священного Писания. Сегодня с Божьей помощью мы продолжим изучение послания апостола Павла к Ефесянам. Откройте послание Ефесянам, первую главу, прочтем 2 стиха, 7 и 8. Стихи 7 и 8 первой главы Ефесянам. Вот как они звучат. «В котором, то есть в Иисусе Христе, мы имеем искупление кровью Его, прощение грехов, по богатству благодати Его, каковою Он преизбытке даровал нам во всякой премудрости и разумении». В этих немногих, очень коротких словах мы находим объяснение, каким образом человек-грешник может стать христианином, как человек может стать детем Божьим, как человек-грешник может обрести вечное спасение души. Как известно, часто бывает, что осужденные на смерть могут, преступники, могут в исключительных случаях получить помилование, помилование правителя или Верховного суда. Нечто подобное мы можем видеть и в спасении, дарованном нам всемогущим Богом Иеговой. Искупление прежде всего есть прощение грехов по благодати. За ним следуют и другие благословения – премудрость, разумение. Когда очищается сердце, то и проясняется разум. «Мы имеем искупление кровью Его», – так читаем в Писании. Все люди, рождающиеся в этом мире, рабы греха, все грешники. Послание Римлянам, 3 главе, стихи 23 и 24, читаем так, что вот слова эти: «Все согрешили и лишены славы Божией, получая оправдание даром по благодати Его, искуплением во Христе Иисусе». Как же быть человеку? Где выход из положения, если все грешники, все согрешили? Этот выход не только указан, этот выход открыт Богом. Проливая свою драгоценную кровь на Голгофе, Христос имел в виду и вас, дорогой радиослушатель. Вам нужно только... Что нужно? Вам нужно спасение. И притом вечное спасение. Потому что и вы, как все люди, грешник. Прощение грехов является основным учением Евангелия и также является основанием других благословений. Если же человек не получил прощения грехов, а ищет других благословений, то мы можем смело сказать, что вера этого человека мертвая. Она зиждется на своих собственных заслугах, которых у человека, даже у самого лучшего, нету. Нет. Благодать прощения грехов снизошла при избытке на апостола Павла. Апостолу хорошо было известно чувство немощи в себе самом и также чувство изобилия во Христе. Это чувство свойственно всем, познавшим прощение грехов во Христе. Наш текст говорит, что Бог при избытке даровал нам богатство благодати во всякой премудрости. По наблюдениям за верующими можно сказать, что духовное пробуждение сопровождается повышением умственного, интеллектуального развития. Первые христиане были людьми простыми, необразованными, и тем не менее они понимали такие послания, как послание Ефесянам, Римлянам, Колоссянам, Евреям. Они создали свою литературу, которая впоследствии имела колоссальное влияние на отчуждение от языческой философии. Мудрость означает правильное понимание плана Божия, правильное понимание цели жизни человека. Находящийся в узах апостол Павел был освящен благодатью и откровением свыше, и потому мог написать послание Ефесянам, в котором изложил, конечно, он был движим Духом Святым, изложил великие истины Божьего плана спасения. Наш текст еще говорит о разумении. Разум – это мудрость, организующая жизнь. Сколько людей, по мнению мира, считаются умными, но не имеют устраивать свою жизнь, браки расторгаются, семьи разрушаются, расточительствуют. А где же тут разумение? Слово Божие, благодать премудрости и разумение ставит после благодати прощения грехов.
Тот, кто очищает сердце, тот возвышает разум. При жизненных переживаниях верующий человек не упадает в отчаяние, но вникает в смыслы и мудрость событий и побеждает обстоятельства силой Божией. Бог желает открывать свои тайны людям. Что же мешает этому? А пророк Исаия отвечает: «Грехи ваши отвращают лицо его от вас». Исаия 59 глава, стих 2. Друзья, радиослушатели, подумайте, что представляла бы наша мудрость без той, о которой говорит здесь апостол? Если бы я знал все тайны природы, начиная от атома и кончая Млечным путем, и не знал бы, к чему все это, это знание не принесло бы мне никакой пользы. Если бы я проник в тайны искусства и умел бы создавать прекрасные, бессмертные произведения, но душа моя была бы испорченной и некрасивой, то не было бы мне никакой пользы, никакой пользы. Если бы я постиг все законы общества, привлек бы к себе все народы мира, но остался бы без Божьей любви, явленной во Христе, то не было бы мне пользы, не было бы пользы, никакой пользы людям. Друг, радиослушатель, вот почему и мы зовем вас прежде всего прийти ко Христу за спасением, за мудростью и разумением, и все остальное Бог приложит вам. Аминь. Вы слушали радиобеседу «Капля росы». Слушайте нас в следующую радиопередачу. До свидания, до следующей встречи в эфире.

0: В Сиэтле 2 часа утра.
1: Вы слушаете христианское интернет-радио «На пути».
0: На волне радио «На пути» в течение этого часа мы предложим вам проповедь из церкви «Дом Евангелия» из Санкт-Петербурга.

сегодня мы в доме Твоем, Господи. Сегодня это наш дом, и мы сегодня не чужие в нем. Господи, Ты сказал, вы уже не чужие, но святым свои. Мы Богу свои, и Ты нас принял однажды в объятия свои. И сегодня кто слабый, может сказать, что я силен. Кто беден, может сегодня сказать, что я богат, потому что Господом обогатилась душа.

один из тех, который сегодня поет тебе эту песню. Потому что если бы не ты, Господи, где бы я был сегодня? И пусть славой наполнится это место. Пусть каждый из нас сегодня поет этот псалом. И пусть сердца наши поют Господу. И каждый из нас сегодня прикоснется ко святой груди и дланям этим пронзенным. Слава тебе, Господи.

Несколько дней назад у меня такое свидетельство произошло, вот то, что произошло. Я должен был встретиться с человеком, который знал мой номер мобильного телефона. Мне нужно было ему передать документы. И больше ни о чем мы не договаривались, и место встречи. Ну, а там уже на месте позвоните, и мы встретимся. Я держу в руках бумаги, договорились на время. Смотрю, нет.

Думаю, почему же он не звонит? Беру свой телефон, а он разряжен. И я вдруг ощутил такую беспомощность. Я, кроме как его зовут, больше ничего не знал. Он должен подойти, молодой человек, Влад его зовут. И я вот растерялся, но в то же время как-то вот в движении иду. И вы представляете, люди идут туда-сюда, вот рядом в потоке. И я не в спину этому человеку, а вот буквально вот рядом он идет. И я почему-то, я к нему обращаюсь, говорю: «Вы Влад?» Он говорит: «Да, Влад». И он, конечно, тоже удивился, потому что говорит: «Я несколько раз звонил, телефон отключен». Это что, вот случайность? Ну, даже если случайность, мне была она приятна. Даже вот комок так вот подкатил. Вот. Я подумал, что все-таки это Господь смилостился надо мною. Жизнь наша такая вот, она сейчас достаточно удобная. Можно мимо сложно пройти, потому что у каждого есть мобильные телефоны, электронные связи и прочее, прочее. Но вот бывает так, что вот мобильный телефон отказывает. Вот тогда при всей своей уверенности, надежности, ты беспомощен и не знаешь, что делать. Я сегодня хочу прочитать место Священного Писания, которое записано в Евангелии от Марка, 6 глава. Иисус, выйдя, увидел множество народа и сжалился над ними, потому что они были как овцы, не имеющие пастыря, и начал учить их много. И как времени прошло много, ученики его, приступив к нему, говорят: «Место здесь пустынное, а времени уже много. Отпусти их, чтобы они пошли в окрестные деревни и селения и купили себе хлеба, ибо им нечего есть». Он сказал им ответ: «Вы дайте им есть». И сказали ему: «Разве нам пойти купить хлеба динарию на 200 и дать им есть?» Но он спросил их: «А сколько у вас сейчас хлебов? Пойдите посмотрите». Они, узнав, сказали: 5 хлебов, 2 рыбы. Тогда повелел им рассадить всех отделениями на зеленой траве, и сели рядами по 100, по 50. Он взял 5 хлебов и 2 рыбы, воззрев на небо, благословил и преломил хлебы и дал ученикам своим, чтобы они раздали им. И 2 рыбы разделил на всех. И ели все, и насытились, и набрали кусков хлеба и остатков от рыб 12 полных коробов. Было же евших хлебы около 5000 мужей. Удивительно. Когда я был в Израиле, там в этом месте, на этом месте построена церковь, Тиверии. И там интересно, там пол, еще говорят, что вот самый-самый старый, вот основание церкви. И там вот смотрю, вот такие поставлены вот столбики и веревочками окружено это место, где мозаика рыбки и хлебы. И, а почему, спросили мы у гида своего. Она говорит о том, что это место огородили, потому что туристы приезжают, и кто-то пустил молву, что если приедешь в Израиль и прикоснешься вот к этим плиточкам, к этому изображению, то у тебя всегда будет хлеб, всегда будет достаток. И почему-то, или все нищие, говорит, но все почему-то, сразу заходя в эту церковь, ничего не слышат, ничего не видят и бегут туда, чтобы наклониться и прислониться рукой. И говорит, целое столпотворение. Поэтому огородили, чтобы не было этого столпотворения. Удивительное повествование. Чудо. Насыщение хлебов такими 5 хлебами, 2 рыбками, такое великое множество людей. Я сегодня свои мысли назвал «Как решать неразрешенные проблемы». Но интересно то, что в этом названии своей проповеди я не поставил ни точку, ни вопросительный знак, без знаков препинания. Как решать неразрешенные проблемы? Почему? Потому что кто-то знает, потому что он решил какую-то проблему, у него точка. Кто-то
у кого-то не решается проблема в знак вопроса, а еще и не поставил знака препинания, как решать неразрешенные проблемы, потому что хлеба всегда нужно на каждый день. На один раз не напасешься. Псалмопевец говорит, жизнь человека самая лучшая пора, труд и болезнь. Одна проблема решится, другая появляется. Как решить неразрешенные проблемы? Я обратил внимание, наверное, и вы тоже обратили внимание в новостях о том, что масса людей перемещается с одного места на другое. Беженцы. В Европа страдает, не знает, что делать. А это действительно в каком-то смысле накормить. Даже если она временно проходит через эту территорию, через территорию какой-то страны, то это масса людей. Им нужно самое насущное, необходимое. Кто-то колючую проволоку, кто-то, наоборот, милости просим. Но проблема остается. Как ее разрешить? Неразрешенная проблема. И в то же время разрешенная. Как разрешить неразрешенные проблемы? 118 Псалом, 10-11 стих написано: «Слово Твое сокрыл я в сердце своем, чтобы не грешить пред Тобой». Мы слышали? Мог Христос пройти мимо, как человек? Могла вдова пройти мимо или процессия пройти мимо? Могла? Могла. В жизни каждый из нас. Грех – это по-гречески, на греческом еще «мимо цели». Как не пройти мимо цели? Как встретиться и не терять Христа? Псалмопевец говорит, дает решение. Слово Твое сокрыла в сердце твоем, чтобы не пропустить тебя, чтобы не пройти мимо цели, чтобы не пройти мимо главной цели. Слово твое сокрыло в сердце своем. Да, ты скажешь, я об этом слышал и слышу, но интересно, что мы живем в такое время сегодня, что авторитет Слова Божьего отвергается не только неверующим. Не только неверующие говорят, подумай, что пустяки пойти в церковь. Что из этого? Даже верующим авторитет слова теряется. Или вырываем контекст, или принимаем то, что нам по шерстке. Псалмопевец говорит, слово твое сокрыло я в сердце своем, чтобы не пройти мимо цели, чтобы не грешить, чтобы сделать правильный выбор, чтобы пройти правильным путем, чтобы действительно иметь насущное на каждый день. Слово Твое сокрыло в сердце свое. Без знака пропинания заглавил я свою проповедь, потому что мы учимся, имея опыт Слова Божьего, которое дает нам дойти до цели, мы продолжаем учиться. Одну проблему решили, и кажется, мы герои. Появляется другая, и мы опять, Господи, у нас только 5 хлебов. Что это для такого количества? Что ты можешь сделать сейчас в моей жизни в этой ситуации? Авраам поверил и сомневался, но все-таки поверил. Не понимал, почему он единственного сына, которого столько лет ждал, Сары, должен быть отдать опять Богу. Но написано, поверил Авраам Богу, и это вменилось ему правило. Доверился этому слову. Не бойся, я с тобой, он сказал. Я Бог всемогущий. Иосиф, несправедливость, незаслуженное наказание, столько лет в тюрьме. Братья так поступили несправедливо. Но он доверился Господу. Марфа и Мария, если бы ты был здесь, то не умер бы брат. А Христос что сказал? Я опоздал или что? Если будешь веровать, увидишь славу Божию. Не вопрос моего присутствия, вопрос слова. А слово, которое мы слышим, есть дух и жизнь. Если будешь веровать, увидишь славу Божию. Мы живем во время, когда Слово Божье не в таком авторитете. Может быть, потому что слишком много и книг самих, и свобод. Но Слово Божье
остается сокровищем, как Павел говорит, Бог, повелевший тьмой сиять свету, озарил наши сердца, дабы просветить нас познанием славы Божией в лице Иисуса Христа. А дальше что он говорит? Но сокровище сие, это слово, носим в глиняных сосудах, чтобы преизбыточная сила была приписываема Богу, а не нам. В глиняных сосудах, почему апостол Павел говорит о глиняных сосудах? Почему не сказал в стеклянных? Почему не сказал еще в каких-то вот показать хрупкость в другом материале? Потому что для израильского народа глиняные сосуды – это что за история? Гедеона, правильно? Израильский народ, патриотичный народ, у него сразу оживали эти события, реальные события в истории своей нации, в истории своего народа. Гедеон, который жил в тяжелое время, и 300 воинов победили множество мадьямитян. Каким образом? Господь ему сказал, не воинством и силой, а возьми горшки, переверни их и свечу зажги в них. И я скажу, когда затрубить трубами, вы затрубите трубами, разбейте кувшин. Ходите вокруг стана с этими кувшинами и со свечой в них горящей. И они ходили. И в какой-то момент они закричали, где он закричал, меч Господа, разбили кувшины. И в стане замешательство. Написано, что они друг друга уничтожили. Слово Божие – это сокровище, которое мы носим в глиняных сосудах, чтобы преизбыточная сила была приписана Богу, а не нам. Какие благословения мы имеем, когда храним это слово? Сегодня я хотел обратить нам внимание, что сокровище Слова Божьего. Если мы доверяемся Ему с покорностью, то мы имеем мир Божий. Мир Божий. Это не внутренняя тишина. Это не просто покой. Это нечто большее. Он, мир Божий, он динамичен. Мир Божий – это состояние человека в покое перед разразившейся бурей. Гром гремит, молнии, а он спокоен, не безразличен, а спокоен. В Священном Писании мир Божий рисуется не картинкой такой, знаете, тихая заводь, пруд такой, где абсолютно тихо и ветра нет, и зеркально-водная гладь. Нет, наоборот, напротив. Исаия 48 глава, 18 стих, Исаия говорит, если бы ты внимал заповеди моим, то мир твой был бы, как река. Мир Божий, он динамичен. Мир Божий, если в сердце слово его, то это, этот мир, как могучая река, как поток, который тебя несет и прокладывает дорогу. Пусть Господь благословит нас, чтобы мы доверяли слову. А слово его, Тамара Андреевна, одно из мест, которое она часто повторяла, диакониса наша, в Откровениях, кстати, в среду, по средам теперь Откровение, в этом году тема среды, она говорила, читала это, напоминала место, слово его, слово это Господь, имя ему Господь. Поэтому мир Божий и благословение этого сокровища мы вне его и без него не можем иметь. И как псалмопевец, апостол Павел в 3:15 Колоссянам, по-моему, говорит, и мир Божий да владычествует в сердцах ваших. Каким образом разрешать неразрешенные проблемы, я не знаю. Знаю только одно, что из Слова Божия нельзя выкинуть не то, что слово, а даже запятой. Там есть каждое слово, каждая запятая несет в себе эти благословения. Вы дайте им есть. Как? Да никак. Бог знает как. Доверься им. И Он разделяет свою силу, свое могущество, своего слова
с тобою, если доверяешь Ему. Пусть Господь благословит доверять, продолжать доверять Слову Божьему. Аминь.

0: Говорит радио «На пути».
1: На волне радио «На пути» в течение этого часа вы услышите проповедь Давида Вилкерсона, затем две 15-минутные программы «Малый библейский колледж» и «Духовные беседы».
2: Дэвид Вилкерсон – основатель мирового христианского служения «Teen Challenge» реабилитационных центров для наркоманов и алкоголиков. Является автором книг «Крест и нож», «Видение», «Приложи трубу к устам твоим» и других. Дэвид и его жена Гвен живут в Нью-Йорке, где он является пастором церкви Times Square Church и президентом служения Well Challenge. Итак, дорогие друзья, мы продолжаем слушать прекрасные проповеди Дэвида Уилкерсона. Озвучивает их для вас Игорь Карпенков. Тема 26. Время ничего не делать, но верить.
3: Годами израильтяне стремились к тому, чтобы ими управлял человеческий царь. В конце концов, Бог позволил им это. Он сказал пророку Самуилу помазать Саула в правители над Израилем. Итак, пророк встретился с Саулом, вылил на его голову масло из сосуда и поцеловал его. Затем он сказал Саулу: «Господь помазывает тебя в правители наследия своего». Никому из людей не могло быть оказано большей чести. По сути, Самуил говорил: «Господь с тобою, Саул, ты являешься избранным сосудом, на который пал выбор самого Бога». Более того, Бог тут же благословил Саула, дав ему сердце, соответствующее его призванию. Бог дал ему иное сердце, и сошел на него Дух Божий, и он пророчествовал. Саул не был бахвалом. Он не кичился своим помазанием или положением. Фактически, Библия говорит, что он считал себя незначительным. Мы видим пример сдержанности Саула, когда он вернулся домой после встречи с Самуилом. Его дядя остановил его, любопытствуя о том, что же произошло. Этот дядя знал, что Самуил имел репутацию человека, который говорит только тогда, когда имеет в мыслях какую-то великую цель. Поэтому он упрашивал своего племянника: «Пожалуйста, Саул, скажи мне, что сказал тебе Самуил?» Но Писание говорит: «Того, что сказал ему, Саулу, Самуил о царстве, не открыл ему». 1 Царств 10:16. Саул располагал невероятной новостью, однако он не проронил об этом ни слова. Я спрашиваю вас, много ли вы знаете людей, которые способны были бы умолчать о таких вещах? Вскоре после этого Самуил собрал народ в Массифе. В мыслях у пророка было две цели. Во-первых, он хотел обличить народ за то, что оставили Господа из-за желания иметь человеческого царя. Затем он хотел представить им Саула в качестве Богом избранного правителя. Однако, когда подошло время, чтобы представить Саула, его нигде не могли найти. Самуил послал делегацию, чтобы отыскать его, и в конце концов они обнаружили Саула, который скрывался в обозе. Когда Саула привели и поставили перед толпой, он был именно таким, каким хотели они видеть своего царя. Он был высок и красив, и был от плеч своих выше всего народа. Самуил сказал о нем: «Подобного ему нет во всем народе». И Израиль криком выразил свое одобрение: «Да живет царь!» Первые два года своего царствования Саул проявил себя как сильный и богобоязненный лидер. Когда он услышал о вторжении аммонитян, осадивших Иавис Галаадский, сошел Дух Божий на Саула. Саул быстро мобилизировал 330-тысячное ополчение, и эта разношерстная, плохо снаряженная армия на голову разбила аммонитян. После этого Саул всю славу отдал Богу. И скоро этот благочестивый царь повел Израиля к победе над всеми народами, грабившими их – Моавом, Аммоном, Едомом, Амаликом и даже над могущественными филистимлянами. Кто бы отказался иметь такого человека в качестве своего царя? Саул был скромен, храбр, обладал впечатляющей внешностью. К нему благоволил Бог. Он был могущественно движим духом и внимателен к указаниям святого пророка. Саул был образцом благочестивого лидера. Однако, как нетрудно в это поверить, этот же самый помазанный муж умрет отъявленным мятежником. Вскоре после своих замечательных побед Саул потерял свое помазание и лишился своего царства. Он был оставлен Богом, не способный больше слышать голос Духа, и в конечном счете обладаемый злым духом. Он закончил убийством невинных, приказав умертвить Божьих священников, а накануне своей смерти он искал руководство у колдуньи. Царь, некогда ведший Израиля к триумфу над его врагами, окончил свои дни как неистовствующий безумец. Какой печальный конец некогда помазанного слуги Божьего! Что же произошло с Саулом? Что увлекло этого скромного человека в круговерть безумия и разрушения? Был ли в жизни Саула некий поворотный пункт, с которого начался распад его личности? Критический момент в жизни Саула наступил в 1 Царств, 13 главе. В жизни Саула наступил критический момент, который неизбежно должен наступить в жизни каждого верующего. Это решающее время кризиса, когда мы вынуждены решать, будем ли мы служить Богу верою или, проявив нетерпение, возьмем дело в свои руки. Критический момент в жизни Саула пришел, когда над Израилем сгустились зловещие тучи войны. Филистимляне собрали огромную армию, состоявшую из 6000 всадников, 30000 железных колесниц и легионов солдат, оснащенных самым современным вооружением. Все это великое множество казалось Израилю как песок на берегу моря. По контрасту, у израильтян было только 2 меча на всю их армию, один у Саула, а другой у его сына Иоаннафана. Все остальные должны были использовать самодельные орудия, такие как деревянные копья или примитивные сельскохозяйственные орудия. Когда израильтяне увидели приближающихся могучих филистимлян, их охватила паника. Израильтяне, видя, что они в опасности, потому что народ был стеснен, укрывались в пещерах и ущельях, и между скалами, и в башнях, и во рвах. Кто-то улизнул через границу в другие страны, чтобы избежать мобилизации в армию Саула. Другие дезертировали, проявляя открытую трусость. Внезапно 330-тысячная армия, поразившая аммонитян, сократилась до 600 человек, но и те, кто оставались, дрожали от страха. Положение Израиля казалось безнадежным. Неделю раньше Самуил предупредил Саула, чтобы тот ожидал его в Галгале перед сражением. Пророк сказал, что он придет через 7 дней, чтобы совершить подобающее жертвоприношение Господу. Мы не знаем, какое значение имел этот 7-дневный период. Возможно, Самуил знал, что он придет из какого-то отдаленного места, где необходимо было его присутствие. Однако, скорее всего, Это недельное ожидание было предназначено для испытания веры Саула. Когда наступил седьмой день, а Самуил не приходил, солдаты Саула стали разбегаться. Что еще хуже, царь не имел от Бога никаких указаний в отношении битвы. Поставьте себя на минуту в положение Саула. Вы видите идущую на вас, внушающую страх армию филистимлян. Вы слышите мощное громыхание их колесниц. А когда вы оборачиваетесь,

качестве царя. Пророк сказал Израилю: «Если он, Саул, будет бояться Господа и служить ему, и слушать гласа его, и не станет противиться повелениям Господа, то будете и вы, и царь ваш, ходить вслед Господа, Бога вашего. А если не будете слушать гласа Господа и станете противиться повелениям Господа, то рука Господа будет против вас». Самуил объяснил: «Господь хочет получать всю славу за то, что Он совершает через вашего царя. Он хочет, чтобы мир знал, что победа приходит не через стратегию, оружие или число, но благодаря жертве Богу посредством молитвы и доверия к Нему». И что же предпринял Саул? Может, он встал твердо, провозглашая: «Меня не волнует, если Самуилу потребуется 8 дней, чтобы прибыть сюда. Я буду стоять на Божьем слове, сказанном мне. Буду я жив или умру, я буду слушать его повеления». Нет, Саул впал в панику. Он позволил, чтобы обстоятельства возобладали над ним, и закончил тем, что ухищрялся обойти Божье слово. Он приказал присутствовавшему там священнику Ахии совершить жертвоприношение без Самуила. Когда, наконец, прибыл Самуил, он был потрясен. Он услышал запах жертвы, сжигаемой на жертвеннике, и спросил Саула: «Что ты сделал?» Вопрос пророка предполагает, что Саул не представлял себе, какой великий грех он совершил. Самуил спрашивал: «Ты понимаешь, что ты сделал? Я дал тебе ясное, простое приказание. Ты не должен был делать ничего до моего прибытия. Тебе ничто не угрожало, но ты взял дело в свои руки. Ты действовал, повинуя страху, а не вере. Ты совершил вопиющий грех против Господа». А вот как оправдывается Саул: «Я видел, что народ разбегается от меня, а ты не приходил к назначенному времени. Филистимляне же собрались в Михмасе». Обратите внимание на обвинение, звучащее в словах Саула: «Ты не пришел в назначенный срок, Самуил». Он говорит к пророку, но в действительности его обвинение было направлено к Богу. Саул говорит: «Я должен был что-то сделать. Все разбегались от меня. Наверняка Господь не ожидал от меня, что я выдержу еще дольше». Нет, Бог никогда не опаздывает. Все это время Господу был известен каждый шаг Самуила на пути в Галгал. Пророк продвигался вперед, руководимый небесной навигационной системой, с точностью до секунды, определявшей время его прибытия. Самуил был бы там на 7-й день, даже если бы это было бы за 1 минуту до истечения этого срока. Мы можем знать, что Бог не обманывал Саула в этом вопросе. Следовательно, мы знаем, что Самуил был там вовремя. На первый взгляд, Божья реакция на непослушание Саула была слишком резкой. Самуил сказал: «Ты поступил безрассудно, не исполнив повеления Господа, Бога твоего, которое Он дал тебе, ибо ныне упрочил бы Господь царствование твое над Израилем навек. Но теперь не устоит твое царство. Господь нашел себе мужа по сердцу своему, и Господь повелел ему быть вождем народа своего, так как ты не исполнил того, что повелел тебе Господь». Вы можете подумать, почему Бог не сделал здесь Саулу хотя бы небольшое снисхождение? Этот человек находился в критической ситуации, и кроме того, все, что он хотел, это доставить победу Господу. Почему так важна была здесь уступчивость Саула? Бог хотел, чтобы все силы ада знали, что эта битва Господня, и она выиграна избранным им народом.

веры, который верит и служит Ему. Чему это учит нас сегодня? Бог не изменился за эти века, и Он все еще озабочен тем, чтобы Его народ слушался Его повелений, слушался гласа Его и не противился повелениям Господа. 1 Царств 12:15. Не имеет значения, что обстоятельства нашей жизни могут выйти из-под контроля. Мы должны ходить в полном доверии Господу. Даже если вещи выглядят безнадежно, мы не должны поддаваться страху. Напротив, мы должны терпеливо ожидать, что Он избавит нас, как обещает Его Слово. Дело в том, что Бог стоял рядом с Саулом, когда огромная армия филистимлян продвигалась вглубь страны. Господь видел эти грохочущие колесницы, и Он видел блеск отточенного и сверкающего оружия. Он знал, в каком кризисе находится Саул со своими разбегающимися солдатами. Его око фиксировало каждую деталь. Подобным же образом Бог видит каждую деталь твоего кризиса. Он видит все эти наваливающиеся на тебя жизненные проблемы, и Он вполне осведомлен, что положение твое с каждым днем ухудшается. Те, кто молится и ожидают Его со спокойною верою, никогда не испытывают какой-либо реальной опасности. Более того, Он знает все твои панические мысли. «Я не вижу, как я смогу вернуть когда-либо этот долг. У меня нет никакой надежды в отношении моего брака. Я не знаю, как я смогу удержаться на своей работе». Но Его повеление к тебе все еще остается в силе. Не паникуй и не иди впереди меня. Тебе нужно только молиться и положиться на меня. Я прославляю всех, кто полагают свое упование на меня. Вдумайтесь в эти слова, которые Бог дал своей церкви. А без веры угодить Богу невозможно. И к Евреям 11:6. Народ, надейтесь на Него во всякое время. Изливайте пред Ним сердце ваше. Бог нам прибежище. Псалом 61:9. Боящиеся Господа, уповайте на Господа. Он наша помощь и щит. Псалом 113:19. Надейся на Господа всем сердцем твоим и не полагайся на разум твой. Во всех путях твоих познавай Его, и Он направит стези твои. Притчи 3 глава с 5 по 6 стихи.

Дорогие друзья, это была проповедь Дэвида Уилкерсона. В студии с вами были Игорь и Татьяна Карпенковы. Очень надеемся, что эти проповеди помогают вашему духовному росту и пониманию Слова Божьего.

Вы находитесь на волне круглосуточного христианского радио «На пути». Продолжаем наши передачи. Приглашаем вас послушать две 15-минутные программы «Малый библейский колледж» и «Духовные беседы».

0: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы приветствуем вас на занятиях в Малом Библейском колледже и продолжаем цикл передач «Советы Библии». Сегодня мы поговорим о тех людях, которые, полагаясь на свою самоправедность, презирают других. Основная тема сегодняшней беседы – молитва грешника.
1: Я хотел бы напомнить вам замечательную притчу о фарисее и мытаре, рассказанную Иисусом в Евангелии от Луки. Она обращена к людям, которые считают себя праведными, а других презирают и смотрят свысока на всех, кто, по их мнению, не настолько праведен, как они. Это притча Евангелия от Луки, глава 18, стихи с 10 по 14, начинается с того, что два человека приходят в храм помолиться. Один из них – фарисей, а другой – мытарь. Два человека – две молитвы. Эта короткая история показывает нам две точки зрения и, кроме того, четко указывает, чему придает ценность Иисус Христос, потому что один из этих людей, а значит, его молитва, очень важны для него, а другой, или, по крайней мере, его молитва и точка зрения, имеет в глазах Иисуса гораздо меньшую ценность. Первый, о ком Иисус рассказывает в притче – фарисей. Напомню, что фарисеи были религиозными людьми, объединившимися, чтобы сохранить ортодоксальность иудейской веры. Они были большими праведниками, постились дважды в неделю, платили десятину со всего своего имущества. И Иисус хвалил их за это, говоря, что это правильно, хотя в Новом Завете о них нередко говорят плохо. Но все же они были праведными и глубоко религиозными людьми. Другой герой этой замечательной притчи был мытарь, сборщик податей, как и Закхей. Мытари собирали со своих соплеменников налоги в пользу Рима и обычно накидывали еще и процент для себя. Они вызывали особую ненависть. Люди считали их ходячим воплощением греха. Итак, фарисей пришел в храм помолиться, и его молитву, строго говоря, нельзя даже назвать молитвой. Он говорил: «Боже, благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди». Далее он перечисляет этих прочих и особенно выделяет мытаря. Потом он просто сообщает Богу, что платит десятину со всего, что имеет, и постится дважды в неделю. Слово «молиться» обычно означает «просить». Так что хотя бы часть молитвы должна быть прошением. В молитве фарисея прошения нет. У этого фарисея есть большое желание превознести себя, потому что в двух коротких предложениях он употребляет 5 глаголов в первом лице. Он ничего не просит. Он просто говорит Богу или, возможно, людям, находящимся в храме, какой он хороший человек. В его молитве говорится исключительно о нем самом. Он придерживается снисходительной точки зрения на окружающих, смотрит на них свысока. А мытарь даже не поднимает глаз к небу. Он бьет себе в грудь, что является знаком раскаяния. Раскаяться – значит испытать стыд за содеянные грехи. И из Писания известно, что когда мы раскаиваемся, мы приобретаем особую ценность в глазах Бога. Мытарь произносит молитву, которую затем будут повторять на евангельских собраниях в течение многих сотен лет. «Боже, будь милостив ко мне, грешнику!» После того, как мы познакомились с этими двумя молитвами, можно узнать, какой вердикт вынес им Иисус Христос. Он отдает приоритет мытарю. Указав на него, Иисус говорит: «Сей пошел более оправданным в дом свой». Оправданным. Замечательное слово. Оно означает «как будто не грешившим». Мытарь объявлен праведным. Как будто бы он не грешил совсем. После молитвы мытарь пребывает в состоянии благодати. Он идет домой, чувствуя себя оправданным. Чего нельзя сказать о фарисее? Он не признался ни в чем. Он не выразил раскаяния. Более того, он даже ничего не попросил. Мытарь же высказал то, что Бог хочет услышать от нас. И кроме того, в его словах содержалась просьба. Он попросил, чтобы Бог был к нему милостив. В главе 2 послания к Ефесянам апостол Павел пишет: «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился». В действительности, Бог хочет услышать от нас признание, исповедь. А как мы уже не раз говорили, исповедоваться означает говорить о своих грехах то же, что говорит о них Бог. Говорить о своем состоянии, о себе то же, что о вас говорит Бог. У подножия креста начинается наш путь веры. И подножие – это ровное место. На нем не может быть ни обольщения, ни снисходительности. Под крестом нет понятий «выше» и «ниже». Мы все равны перед кровью Христа, признавая, что мы грешники. Сейчас я хочу привести вам одно интересное дополнение, а точнее точку зрения одного богослова. Дело в том, что притча о фарисее и мытаре находится в 18 главе Луки, а история про обращение Закхея в 19 главе. То есть притча о фарисее и мытаре могла быть не просто иллюстрацией к истине, которую Иисус хотел донести до нас, а рассказом о реальном событии. Так вот, этот богослов считает, что Иисус был в храме в тот день, когда туда пришли два человека и произнесли две разные молитвы. И далее он полагает, что мытарем из этой притчи был Закхей. Иисус видел, как тот молился, и именно поэтому он пошел в Иерихон, посмотрел на дерево и, увидев там Закхея, назвал его по имени. Просто они виделись уже не в первый раз. Если богослов прав, то, возможно, Иисус пришел в Иерихон для того, чтобы объяснить Закхею смысл его замечательной молитвы грешника: «Боже, будь милостив ко мне, грешнику». Иисус наставлял Закхея: «Послушай, Закхей, если ты действительно раскаиваешься, то знай, что раскаяние для каждого человека означает что-то свое. Для тебя, например, оно означает, что тебе нужно отдать свои деньги, потому что ты обманывал людей, чтобы получать их». Но в любом случае, здесь Иисус снова открывает нам, как важны для Него грешники и заблудшие люди. И вновь можно сделать из этой истории два вывода. Первый. Вы грешник, но знаете ли вы сами об этом? Готовы ли вы сказать о себе то же, что говорит о вас Бог в Своем Слове и через Своего Сына? Боже, будь милостив ко мне, грешнику. Готовы ли вы произнести эту молитву? Повторяя эти слова, вы говорите о себе то же, что говорит о вас Бог, что говорит о вас Христос. Благая весть заключается в том, что Иисус говорит нам: «Любой человек, любой ребенок, который захочет произнести эту молитву и исповедать эту ценность, может быть оправдан. Он может очиститься от грехов так, как будто их никогда не было». Второй вывод. Если с тех пор, как вы исповедовались в грехе и в том, что вы грешник, прошло уже много времени, не относитесь ли вы свысока к людям, подобным мытарю в храме, на которого указал нам Иисус? Что в действительности вы испытываете в глубине сердца, когда встречаетесь с настоящим грешником, особенно с таким, который готов сказать: «Боже, будь милостив ко мне, грешнику»? И если ваше чувство отличается от Христовой и Божьей любви к таким людям, как этот мытарь, то вы не исповедуете ценности Иисуса Христа. Но если Христос живет в вас и хочет выразить себя через вас, не удивляйтесь, что ваше сердце переполнится любовью, когда вы встретите грешника, который захочет признаться и исповедаться в том, что он грешник.

Дорогие друзья, наша передача подошла к концу. Вы слушали очередную беседу о ценностях Христа. Во-первых, мы хотели дать совет тому, кто считает себя грешником и готов исповедаться в этом. Во-вторых, мы хотели призвать тех, кто считает себя очистившимися от греха, относиться к грешникам с истинно христианской любовью. Передача подготовлена в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Ее подготовили редактор Виктор Мылов, звукорежиссер Владислав Мылов, текст читали Владимир Сорокин и Вера Орлова. Пишите нам, мы будем рады получить ваши письма. Наш адрес 194-214, город Санкт-Петербург, абонентский ящик 39.

0: Говорит радио «На пути». Приглашаем вас послушать духовную беседу.
1: «Пошли меня». Книга пророка Исаии, 6 глава, 8 стих. «И услышал я голос Господа, говорящего, кого мне послать и кто пойдет для нас? И я сказал, вот я, пошли меня». Слышишь, звучит повеление Иисуса о благовестии, через многие поколения до наших времен дошедшее. Иисус Христос сказал, «Итак идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам». Такое повеление наш Господь Иисус Христос оставил своим ученикам, а также и всем нам, последователям Христа более поздних веков. Одним из видов свидетельства о Христе является радиоблаговестие. Я выросла на Украине, в Киеве, в христианской семье, и с детства помню, как много значили для нас евангельские радиопередачи. Многие мои любимые передачи начинались и заканчивались позывными радиостанции «Кито, Эквадор, Южная Америка». И всегда интересно было, а где она расположена, эта радиостанция? Кто там работает? И что они за люди, радиомиссионеры? Первых радиомиссионеров я встретила в Америке 9 лет назад. Это была немолодая уже пара. Их звали Константин Денисович и Елизавета Дмитриевна. Более 30 лет они трудились в русском отделе на христианской радиостанции в Кито, Эквадоре. С тех пор, за последние 9 лет, я встретила уже много радиомиссионеров, как из Кито, так же и из других станций, расположенных в разных странах мира. Я узнала и полюбила тех, кто каждый день готовит радиопередачи и свидетельствует о Христе на испанском, английском, голландском, итальянском, французском и многих других языках. А также на языках индейцев Южной Америки, на языках многих племен Африки, которые еще не имеют своей письменности, где люди в большинстве неграмотные, и единственная возможность для них узнать о Христе – это услышать о Нем. В этом и заключается служение радиомиссионеров – рассказать людям по радио об Иисусе Христе, о вечной жизни, о спасении от власти греха, которое Господь дает каждому, кто приходит к Богу с покаянием. Потому что так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, чтобы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Так записано в Евангелии от Иоанна. На прошлой неделе я встретилась с молодой семьей радиомиссионеров из Кито, Эквадора, Южной Америки. И мне захотелось более подробно расспросить их о радиослужении, об их станции и о том, что послужило началом радиоблаговестию и как это произошло. И вот что они рассказали мне. Даниилу и Валентине по 35 лет. У них есть две дочери, 4-летняя Мария и 2-летняя Джейн. А познакомились и поженились они в Кито, Эквадоре, куда каждый из них поехал на миссионерское служение. Даниил трудился как радиомиссионер, а Валентина была учительницей и приехала в Эквадор преподавать в английской школе, основанной для детей-миссионеров. Так они встретились, Господь соединил их жизни, и эта молодая семья продолжала свое служение. Я попросила Даниила рассказать немного о его детстве, о родителях и о том, как Господь позвал его на миссионерский труд. И он рассказал, что родился и вырос он на ферме в штате Канзас, в христианской семье. Родители с детства учили его любить Господа. А миссионеров Даниил впервые увидел, когда ему было 10 лет. Это были миссионеры, которые работали в Африке, и они рассказали в той маленькой деревенской церкви в Канзасе о служении среди африканцев. И в тот вечер, слушая рассказ миссионеров, в сердце 10-летнего мальчика загорелась мечта трудиться для Господа, стать проповедником, поехать в какую-нибудь страну, где люди еще не слышали об Иисусе Христе. Так впоследствии он и поступил. А тем временем продолжались его школьные годы. Даниил хорошо учился, много читал, заинтересовался радиотехникой. После школы он поступил в университет, на факультет радиоэлектроники. Но призыв Господа посвятить всю жизнь, все силы на дело Евангелия продолжал звучать в его сердце. И тогда Даниил стал исследовать вопрос, где, на каком миссионерском поле смог бы он применить свои знания в области радиоэлектроники. В результате всех своих поисков он узнал о крупнейшей в мире христианской радиостанции в Кито, Эквадоре. Еще до окончания университета, во время летних каникул, он поехал туда на 3 месяца. И там, в Кито, он окончательно убедился, что участие в радиоблаговестии – это его жизненное призвание. Так в 20 лет Даниил принял окончательное решение стать миссионером. Когда он возвратился той осенью домой, в Канзас, Даниил рассказал о своем решении родителям. И тогда только, в первый раз за свои 20 лет, он услышал от мамы и отца, что они уже многие годы молились, чтобы Господь употребил в деле его хоть одного из их детей. И как счастливы были они теперь, что их сын принял решение служить Господу. Так мы беседовали с Даниилом и Валентиной. А я все смотрела на них и думала, что мы, русские верующие, можем слушать христианские радиопередачи благодаря самоотверженному труду таких вот миссионеров, благодаря принятому ими решению выйти на служение, посвятить себя делу распространения Евангелия во всем мире. И вспомнился мне рассказ моего отца о днях его заключения в лагере Табага возле города Якутска. Это произошло зимой 1978 года. Обстановка в лагере была очень сложная. Замполит ежедневно проводил с ним беседы, требуя отречения от Бога. Доводы замполита сводились к следующему. «Где твой Бог? Почему он не вмешается в твои обстоятельства? Почему Бог не освободит тебя, если он так всесилен, как ты говоришь? Мы заставим тебя отречься от Бога. Тебе дали 10 лет, но по окончанию срока ты не пойдешь домой. Мы добавим тебе еще 10 лет, а потом еще 10, и так до конца дней ты будешь в заключении». Подобные беседы продолжались на протяжении многих недель. Отцу было очень трудно. Он понимал, что угроза замполита – это не пустой звук. Они действительно могли продлить срок. Что же ожидает впереди? В минуты подобных раздумий отец вспоминал нас, детей, живших в то время в Киеве, на Украине, на расстоянии многих тысяч километров от его лагеря в Якутске. Отцу было очень трудно и тоскливо в тот период. И он только шептал в молитве: «Господь, помоги мне все перенести и остаться верным Тебе». И вот как-то ночью Дневальный будет его и приказывает немедленно одеться и пройти в штаб для беседы с офицером. Обычно для заключенного ночные беседы не сулили ничего доброго. С тяжелым сердцем отец стал натягивать на себя бушлат. Он вышел на морозный лагерный двор и нехотя побрел к штабу. Там его встретил дежурный офицер, завел к себе в кабинет и предложил сесть у стола. А потом офицер вынул из ящика радиоприемник и настроил на христианскую волну. Мой отец с изумлением наблюдал за ним. А офицер поставил перед ним радиоприемник и молча вышел из кабинета. Представьте себе чувства отца. Шел уже 5-й год его заключения. Значит, все эти годы он не видел ни одного верующего, кроме членов нашей семьи, не слышал христианского пения, не был на богослужениях. И вдруг среди ночи в лагере он мог слушать проповеди, пение, молитвы. Он не мог сдержать слез. Когда по радио пели гимн, он тоже потихоньку присоединялся к пению. Когда проповедник молился, то и он, узник, прямо там же, в кабинете начальника, склонялся на колени и присоединялся к молитве по радио. И так в течение 2 часа отец слушал христианскую передачу из Южной Кореи. А потом зашел офицер, выключил приемник и отправил отца назад в барак. Отец вышел опять на тот же морозный ночной лагерный двор. Но он был уже другим человеком. Господь через радиопередачу обновил его дух, обновил его силы. Господь опять показал ему, что для Бога нет ничего невозможного. Бог может употребить даже офицера-атеиста, когда он намерен совершить свое действие. За все годы заключения отца он слушал христианскую передачу только 1 раз, но это случилось как раз в тот момент, когда он больше всего в этом нуждался. Отец шел обратно к бараку и пел, прославляя Бога. Сердце его ликовало. И это только 1 случай, как Господь использовал служение радиомиссионеров для ободрения русского узника-христианина. Я рассказала об этом случае Даниилу и Валентине и поблагодарила их от имени всех русских верующих за их служение. Мне интересно было расспросить Даниила о городе Кито и о самой радиостанции. Я узнала, что Кито расположен в горах, высоко над уровнем моря. а христианская радиостанция была построена в Кито в 1931 году, и первая радиопередача прозвучала в тот же год, в день Рождества. Так что уже 57 лет Евангелие проповедуется из Кито, Эквадора, по всему миру, на языках многих народов Земли. На радиостанции существует правило, чтобы по возможности находить радиопроповедников из того народа, на языке которого ведется передача. Так в японском отделе трудятся японцы, в русском – русские, в корейском – корейцы. Каждый радиопроповедник стремится достичь своих соотечественников с вестью о спасении. На радиостанцию в Кито приходит много писем от радиослушателей со всего мира. Каждое письмо очень дорого для радиомиссионеров, потому что нелегко трудиться, никогда не видя лиц тех, кому они проповедуют. На прощание я спросила у Даниила, какой у него любимый стих из Библии и почему. И он ответил, в Евангелии от Матфея в 6 главе записано: «Ищите же прежде Царствие Божие и правды Его, и это все приложится вам». Все земные, временные, проходящие ценности приложатся, если в них будет необходимость. Но главное — искать Царствие Божие, стремиться к небесным ценностям. Даниил объяснил, что с этим стихом в сердце он уехал из родного города, разлучился с родными, потому что Господь указал ему на нужды людей, живших без Христа. Передо мной на столе сборник стихотворений Веры Сергеевны Кушнир. Это ее последний сборник, он называется «Строчки на белом листе». Сборник вышел совсем недавно, и на прошлой неделе она прислала его нам. К одному из стихотворений в этом сборнике Вера Сергеевна поставила эпиграф из Евангелия от Матфея, 9 главы. «Жатвы много, а делателей мало. Итак, молите Господина жатвы, чтобы Он выслал делателей на жатву свою». Название этого стихотворения — «Грех упущения». У нас у всех возвышенные цели, возвышенные мысли и стремления. Поспела жатва, нивы побелели, здесь, на земле, а не в небес владениях. Здесь, на земле, нужда и смертный ужас, и далеко совсем ходить не надо. Бальзам для ран соседям нашим нужен, друзьям, родным и нашим кровным чадам. А мы душою в облаках витаем, питаем души чистым Словом Божьим, а миллионы землю покидают, затоптанные в прахе придорожном. Мы мимо шли, но заняты собою, ввысь устремляли взоры наши к Богу, довольные счастливую судьбою, нашедшие спасение дорогу. Я вас не знаю, отойдите, злые! Так прозвучат слова Христа с упреком. Вы, исходив дороги все земные, не притворили в жизнь моих уроков, не накормили и не обогрели, не посещали и не врачевали. К чему мне ваши благостные цели и лозунги на золотых скрижалях? Мне нужно сердце, преданное ближним, в любви нелицемерной, не для славы, смиренный труженик, живой подвижник, а не ленивый, только в слове правый. Апостол Павел писал в послании к римлянам: «Всякий, кто призовет имя Господне, спасется». Но как призывать того, в кого не уверовали? Как веровать в того, о ком не слышали? Как слышать без проповедующего?

0: Тихоокеанское время 4 часа утра.
1: Говорит радио «На пути». По следам Иисуса.
0: Дорогие друзья, в программе этого часа вы услышите на нашем радио следующие передачи: краткие проповеди Чарльза Сперджена, детская история, ежедневная программа «Читаем христианскую литературу» и передачу «Наука и религия».
2: Искала его и не нашла его. Книга «Песни песней», 3 глава, 1 стих. Скажите мне, где вы потеряли Христа, и я укажу вам место, где вы его вероятнее всего найдете. Вы потеряли Христа в своей комнате, когда воздерживались от молитвы? Значит, именно там вам следует искать и найти его. Вы потеряли Христа из-за греха? Тогда у вас нет другого способа найти его, как только отвергнуть грех и стараться силой Духа Святого умертвить член, в котором живет похоть. Вы утратили Христа, потому что пренебрегали Писаниями. Значит, вы должны найти Христа в Писаниях. Верна пословица: «Ищи там, где потерял». Итак, ищите Христа там, где вы потеряли его, ибо он не ушел. Но возвращение ко Христу – это тяжелый труд. Буньян рассказывает нам, что часть пути, которую страннику пришлось пройти вторично, возвращаясь к беседке для отдыха, где он потерял свой свиток, оказалась для него самой трудной. Легче пройти 20 миль вперед, чем в поисках утраченного одну милю назад. Поэтому, когда найдете своего Господа, крепче ухватитесь за Него. Но как же случилось, что вы потеряли Его? Казалось бы, вы никогда не должны были расстаться с таким драгоценным другом, чье присутствие так сладостно, чьи слова так утешительны и чье общество так дорого вам. Как же произошло, что вы не стерегли его каждый миг, боясь потерять его из виду? Все же, поскольку вы упустили его, какая это благодать, что вы его ищете, даже если вы горестно стенаете: «О, если бы знать, где найти его!» Продолжайте искать, ибо опасно оставаться без Господа. Без Христа вы как овца без пастыря, как дерево, чьи корни лишены влаги, как сухой лист в бурю, оторванный от дерева жизни. Всем своим сердцем ищите его, и он найдется. Только отдайтесь поиску всецело и воистину. Вы еще откроете его к своей радости и восторгу.

Сегодня я вам немножко расскажу про собак и как общаться с собакой, чтобы она не укусила вас. Вы знаете, что собака может укусить? Кусала кого-то собака? Дениса то не кусала, Оксану кусала. Кусала. В детстве когда-то, да? Хорошо. Да, черная. Хорошо. Угу. Вот. Ну, давайте сначала посмотрим на фотографии. Я вам расскажу о некоторых породах собак. Вот. Как вы думаете, как называется эта порода собаки? Такса, да? Эта собака может охотиться. Видите, она такая длинная, у нее короткие лапы. Она может залазить в норы, где живут лисы и барсуки, и доставать их оттуда. Угу. Да, ну, видите, это такая упитанная собачка, да. Вот. Ну, а какие вы еще породы знаете? Немецкая овчарка, да. Как? Алабай, интересно. Так, аски. Хорошо, ну давайте дальше посмотрим на следующую собачку. Кто знает, как называется эта порода? Сейчас мы переключим. Оп. Знаете, как называется эта собака? Йоркшир терьер. Да, йоркширский терьер. У кого-то есть собака такая? О, да, у Эмилии есть. Но только они стригут ее. Да? Как ее зовут? Фини. Но это не Фини, это другая собака. Вот. У нее они очень игривые, неутомимые собаки. Живут очень долго, до 22 лет. Вот. Так что Эмилии придется долго кормить свою собаку. Вот. И у них могут вырастать такие длинные волосы, их нужно расчесывать. Хотели бы вы иметь такую собачку? Кто-то нет. Да? Хорошо, надо посмотреть на твою собаку. Но давайте посмотрим дальше. А это что? Бишон фризе. Ведь я даже выписал себе такие слова, сложные названия, но Эмилия правильно сказала. Бишон фризе. Домашняя собачка, небольшая, от 15 до 30 сантиметров. Вот такая вот она самая большая растет. Веселый, игривый. Видите, какая шерсть у него? Можно даже в парикмахерскую сводить. Это тот же бишон фризе, может быть, не тот же, но пострижен. Видите, как интересно постригли его? Да. Да. Тепло этой собачки, правда? Такая одежда у нее теплая. Хорошо. А это что за собака? Бульдог. Кто бы хотел бульдога иметь дома? Слюнявый, да? Но ведь это такой защитник. В Англии, да, в Англии бульдоги даже сражались с быками. Да, да, бульдогов нет у нас тут в селе. Вот. Они хватались за быка, и быку было так больно, что он отпускал, убегал от бульдога. Да. Вот. Бульдоги очень преданы своему хозяину, но плохо переносят одиночество. Они любят общение. Так что если вы заведете бульдога, вам нужно будет с ним много проводить время. Гулять, играть с ним, кормить его. Вот. Ну, еще одна собачка. Чау-чау, да, так зовут эту собачку. Лохматый лев, так называют его. Вот. Да, он очень любит

собачку, это была овчарка. А потом ему захотелось почему-то взять ее за нос. Вот. Возьмите себя за нос вот, рукой. Как вам, приятно? Не очень, да? Вот. И эта собака зарычала, и он испугался. И тогда хозяин этой собаки рассказал Пете, чтобы собака не укусила, нужно с ней правильно себя вести. Вот. Собака не любит, когда ее тянут за нос или за уши. Попробуйте себя за уши потянуть. Нравится вам, когда за уши? Нет? Вот, да, собаку нельзя за нос тянуть, палец туда совать ей в нос, или в ухо, или тянуть. Но они любят, когда их гладят, им приятно. Да. Также собаку не нужно тянуть за хвост. Вот, или случайно наступить на хвост, когда она лежит. Потому что хвостом собака общается. Если собака радостная, что она делает хвостом? Прямо стоит. Ну, обычно виляет она туда-сюда. Да. А если насторожно, хвост такой напряженный, да, она прижимает его хвост. Да, но это вы не наступите на хвост, ну разве что если она ляжет. Но бывают собаки длинный хвост, поэтому будьте осторожны, когда подходите к собаке, не нужно наступать ей на хвост. Да, на хвост. А еще есть некоторые собаки, они не любят, когда им смотрят вот так вот в глаза. Вот так вот. Потому что это боевые собаки, когда они с кем-то готовы вступить в бой, они напряженно смотрят друг другу в глаза перед этой схваткой. И если вы будете и так сильно-сильно смотреть в глаза, она подумает, что вы захотите на нее напасть. Да. И поэтому она приготовится к сражению и может что сделать? Укусить. Да. Но и еще, что больше всего не любят собаки. Они не любят, когда они кушают, а к ним кто-то подходит и еще хочет с ними покушать. Да? Ну, может быть. Но обычно собаки добродушные. Могут, да, могут. Вот. Собака знает, что пища вот, это ее. И когда кто-то подходит к ней близко, когда она кушает, она воспринимает это как соперника и начинает что делать? Рычать. Поэтому, когда собака кушает, старайтесь к ней не подходить. Может она подпустить к себе только особо доверенное лицо. Это ее хозяина, которого она любит и доверяет. Да. Вот. Ну и также, если вы подходите к дому незнакомому, и там за забором собака, то не спешите открывать калитку, потому что она охраняет. Собака что делает? Охраняет, и она может укусить. Да. Ну, а в общем, собаки, они добрые, они любят людей, если правильно с ними общаться. Да. Они охраняют людей, они заботятся. Есть очень преданные собаки. Недавно я прочитал вот в одной энциклопедии про собаку, которой поставили памятник в Шотландии. Такая страна, да. Ее хозяин умер, и она 14 лет просидела там, на его могиле, вот. Да, она была очень предана, ей поставили памятник. А еще в одной стране поставили памятник собаке, которая спасала людей. Да, она привезла им лекарства в заснеженные места. Собаки помогают людям. Но если это незнакомая собака, то что не нужно делать? Смотреть глаза. Так, за что тянуть? Поворачивать спину. Ну. А за что нельзя тянуть собаку? За хвост, за нос, за уши.

0: Вы находитесь на волне христианского радио «На пути». Продолжаем передачи и предлагаем вам ежедневную страничку «Читаем христианскую литературу». По ее окончании через полчаса слушайте передачу «Наука и религия».
1: Затем, повернувшись к маме, в то время как Гануси переводила ей, она добавила: «Я поговорила с фрау Ланг, мы также должны изменить вам фамилию. Теперь вы будете фрау Фишер». Мама удивленно посмотрела на нее.

0: «Дети обычно болтают между собой», — пояснила сестра, — «а тебе никто не должен знать, пока этот вопрос с советскими властями не утрясется. Мы считаем, что немецкое имя поможет вам скрыться, пока мы не будем уверены, что нам делать дальше». «Помните теперь вы, фрау Фишер», — повторила фрау Ойлер. «Ваших дочерей зовут Эмми Фишер и Энн Фишер. Сына зовут Томас Фишер. Все в доме будут звать вас только так. Таким образом, мы приобрели немецкое обличие». Спустя некоторое время мы взобрались по лестнице на две лестничные площадки вверх и очутились на плоской крыше. Мы прошли по помосту, соединявшему дом Ойлеров с домом, в котором жила семья Ланг. Мы прошли через потрепанную дверь и оказались на чердаке Лангов. Рядом с одной стеной стояла кровать. Остальное пространство было завалено коробками со старыми семейными вещами. В комнате не было водопровода, туалета и отопления. От небольшой двери шли ступеньки в квартиру. Семейный туалет находился на этом же этаже, но пользоваться им можно было только для того, чтобы справлять естественные надобности и умывать руки и лицо. Как и в большинстве семей, ванну можно принимать только раз в неделю, обычно по субботам, — объяснила Гануся. Чердачная комната была весьма мрачной, обшитой неструганными досками. В ней было жарко и душно летом, и царил собачий холод зимой. В одном конце комнаты стоять в полный рост было невозможно, так как стена повторяла изгиб крыши. Но это было идеальное место для убежища. Пока мама оставалась в доме, мало кто из соседей мог обнаружить, что в доме кто-то есть. Сейчас мама могла только тяжело повалиться на кровать. Усталость, с которой она сражалась на протяжении нескольких недель, наконец одолела ее. Она осторожно обхватила область ребер. Я видела, что она часто стала делать это за последние недели. Желудок отказывался работать от волнений, и маме требовался только полный покой. Я играла рядом с сестрой, когда во второй раз пришел советский уполномоченный. Фрау Ойлер попросила сестру спуститься на первый этаж. Я последовала за сестрой, прячась в тени лестницы, пока Гануся беседовала с мужчиной. «Почему ваша мать еще находится здесь?» — потребовал ответа уполномоченный. «О чем вы говорите?» — спросила Гануся. «У нее был только пятидневный пропуск. Она не вернулась в лагерь. Мы знаем, что она где-то здесь». «Вы не можете знать, где она сейчас находится». «Она в этом доме, мы это знаем». «Она очень больна и не может передвигаться», — ответила сестра. «Завтра мы заберем вас и вашу мать обратно в лагерь», — сказал мужчина. «Как вы можете?» — закричала сестра. «Мама в таком состоянии, что не может передвигаться». На глазах у нее появились слезы, но она старалась сдерживать свои чувства. Мужчина саркастически улыбнулся. От этой улыбки мурашки пошли у меня по спине. «У нас хорошие врачи, и мы позаботимся о вашей матери. У нас есть необходимые лекарства, и она может лечь в больницу. У нас есть все, в чем она может нуждаться. Соберитесь к завтрашнему утру». Он повернулся и вышел из дома. Тем вечером мы сидели вчетвером и беседовали с фрау Ойлер. Мы были взволнованы и напуганы, но все были согласны, что нам ни в коем случае нельзя идти вместе с советским представителем. Кроме того, к этому времени они еще не обнаружили моего брата. Как и было обещано, советский офицер появился на следующее утро. «Вы должны пройти со мной», — сказал он жестко. В этот раз он не улыбался. «Вы не понимаете», — запротестовала сестра. «Сколько раз вам говорить? Вы должны нам дать некоторое время, пока мама не поправится». «Мы сделаем все необходимое», — чтобы ваша мать получила необходимую медицинскую помощь», — отчеканил он в приказном тоне. «Я знаю, что вы обещали, но нам надо подождать, пока ей не станет легче».
1: «Два дня», — сказал офицер. «Я даю вашей матери 2 дня на поправку, и тогда вы поедете с нами».
0: После полудня фрау Оллер привела семейного врача, доктора Будде, которая жила на противоположной стороне улицы. После того, как эта деликатная женщина осмотрела маму, она выписала справку, в которой указывалось, что та слишком больна, чтобы передвигаться. Советский офицер сильно разозлился, когда увидел эту справку от доктора. «Сколько еще потребуется времени?» — спросил он. «Я не знаю», — ответила Гануся, пытаясь удержать слезы.
1: «Еще 1 неделю», — сказал он, выскочив за дверь.

0: За те 2 года, которые прошли с тех пор, как мы прожили у Ойлеров, несколько дней перед отправкой в Рахенау, обстановка в Германии значительно ухудшилась. Уже нельзя было достать таких чудесных яблок, которые ел здесь мой брат 2 года тому назад. К счастью, у фрау Ойлер был знакомый фермер в расположенной неподалеку деревне Оттенбах, и у него она доставала овощи, которые нельзя было найти в городе. «У многих людей вообще ничего нет», — сказала сестра. «Сейчас только богачи и те, у которых есть связи, могут доставать еду. Каждый должен был что-то иметь для обмена, чтобы как-то выжить. Прибавление еще 2 ртов в семье Ланг могло быть воспринято отрицательно, но Ланги милостиво усадили нас за свой стол. Каждый получал специальные карточки, на которые каждая семья могла получить необходимые для жизни продукты – хлеб и 200 грамм сливочного масла в месяц. Картофель и другие овощи можно было купить раз в месяц в некоторых магазинах. В основном же магазины и полки были пусты. Магазины открывались только тогда, когда приходил грузовик с продуктами, и после распродажи сразу же закрывались. Сжимая в руках продуктовые карточки, люди выстраивались в очереди перед магазинами к тому времени, когда ожидалось поступление продуктов, и надеялись на то, что к моменту подхода их очереди еще что-то останутся. Большую часть дня у всех занимали поиски пропитания. Все внимательно слушали новости и следили за магазинами, чтобы не пропустить поступление продуктов. Кто-то узнавал, что грузовик с картофелем должен был прибыть на следующий день в такое-то место, и еще до рассвета выстраивалась очередь людей с сумками в надежде получить распределяемые продукты. Иногда меня просили постоять 2 часа в очереди вместо фрау Ланг. Люди, коротая время в очередях, вспоминали о том, как когда-то все магазинные полки были завалены товарами, продуктами, всевозможными конфетами и другими приятными мелочами. Я не могла представить себе эту картину. Затем меня сменяла фрау Ланг, которая получала сразу на всю семью, если, конечно, продукты поступали в это место, если что-то оставалось для нее. Через 2 дня мы узнавали, что ожидается поступление капусты, и повторяли весь процесс заново. Нам надо было пользоваться любой предоставлявшейся возможностью, так как наличие продуктовых карточек еще не гарантировало получение продуктов. Чаще всего нам удавалось получить далеко не все по карточкам. Единственным источником выживания для многих людей был черный рынок, на котором можно было приобрести все, что угодно, но для черного рынка требовались деньги, американские сигареты или кофе. У нас ничего из вышеперечисленного не было. Большую часть товаров для нелегальной торговли поставляли американские солдаты. Можно было выменять все, что захочешь: фотоаппараты, одежду, картины. Иногда торговля шла на товары, которые ходили вместо денег. Это были кофе, сигареты и шоколад. У американцев было много всего этого. Конечно, черный рынок был незаконным, и поэтому лишь немногие занимались этой нелегальной деятельностью. Большая часть сделок совершалась тайно, и всегда одной из сторон были американские солдаты, у которых был доступ к желанным товарам. Фрау Ойлер заключила несколько сделок с фотоаппаратами. Я никогда не видела, как эти сделки заключались, но результаты были налицо. В доме появлялся американский кофе, шоколад, иногда сыр и чай. Ланги отказывались пользоваться черным рынком. У них был небольшой запас товаров для мужчин – тапочки, перчатки, носки, шерстяные шарфы, которыми они обменивались с давними друзьями, жившими в сельской местности. Они отдавали друзьям тапочки или теплый шарф и получали взамен банку патоки, соленую капусту и другие продукты. Ланги были людьми вежливыми и не стали настаивать, чтобы мама сразу же принялась за работу. Ей необходим был покой, чтобы она смогла набраться сил. Я подружилась с 2 детьми Лангов. Мальчик Армин был мне ровесником, а его сестра Герда была на год младше меня. Вместе с ними мы исследовали окрестности. Я бегло говорила по-немецки и могла разговаривать без акцента с людьми, не вызывая ни у кого подозрений. Однажды мы играли на улице, когда мимо нас прошли два американских солдата. Мы прекратили игру и уставились на них, потому что оба солдата были черными. Я сразу же вспомнила о голландцах в Райхенау, которые рассказывали о черных людях. И вот теперь я воочию видела этих черных людей и не знала, что и подумать. Одеты они были, как обычные солдаты. Когда они были уже готовы повернуть за угол, они заметили нас, развернулись и направились в нашу сторону. Они подошли к нам и засунули руки в карманы брюк. Широко улыбаясь, один из них дал мне разноцветную упаковку. «Это тебе», — сказал он, — «спасательные круги». Я не знала, что он имеет в виду, но то, что лежало у меня на руке, явно можно было засунуть в рот. Я взяла упаковку и открыла ее с одного конца. Она вкусно пахла, и расцветка у нее была очень красивая. Все дети собрались вокруг нас, чтобы посмотреть, что происходит. В упаковке были круглые конфеты. Солдат показал, что мне надо вытащить одну из них. Сверху оказалась красная конфета. Я вытащила ее, под ней лежала конфета оранжевого цвета. Я сунула красную конфету себе в рот. Должно быть, моя улыбка без слов выразила весь мой восторг и благодарность. Солдат раздал каждому по упаковке. Так же быстро, как и появились, солдаты исчезли за углом. Вот так я впервые встретилась с неграми и поняла, что они точно такие же, как и все остальные люди. Фактически, они оказались даже более симпатичными. Тем летом военные при встречах с нами еще несколько раз давали нам конфеты или жевательную резинку. Мы стали смотреть на американских солдат, как на друзей. До нас также доносились слухи, что в американской зоне гораздо лучше, чем в остальных трех зонах, оккупированной Германии. Это было подтверждением тому, что мы находились в нужном месте, и мы были очень рады этому. Мама все еще беспокоилась, что нам придется возвратиться в Советский Союз. У нее начались кошмары. В первую ночь я перепугалась, когда она стала кричать во сне. Ее первый крик разбудил меня, и за ним последовали еще стоны и крики. Все это сильно напугало меня. Я потрясла ее за плечо. «Мама! Мама!» Наконец она вздрогнула и проснулась, посмотрев на меня невидящими глазами. Поняв, где она находится, мама обняла меня. «Извини, доченька, извини, мне приснился ужасный сон». «Ты так кричала!» — сказала я. Я не знала, что кричала. Тот мужчина преследовал меня на темной улице. Он за мной гнался, как сумасшедший. Он пытался убить меня. У него в руке был нож, и взгляд был такой дьявольский. Я бежала изо всех сил и кричала о помощи. Но никого, кто мог бы мне помочь, не было рядом. А он приближался все ближе и ближе. Кошмары стали повторяться почти каждую ночь. Иногда ей снились темные улицы, или как в дверь стучится из НКВД и уводит ее из дома. Один раз ей приснилось, что кругом ползают змеи, что кто-то пытается стрелять в них, что люди дерутся, и она попадается им на пути, или что кто-то преследует ее и пытается убить. Она знала, что они найдут ее, но все-таки продолжала защищаться и убегать. Эти кошмары измучили маму, и нервы у нее были напряжены до предела. Эти кошмары также очень пугали и меня. Мне постоянно приходилось будить маму и возвращать ее к реальности. На противоположной стороне улицы, где жили ланги, стояла церковь. Это было необычное здание с пирамидальной крышей и часами, которые каждые 15 минут отбивали время. Их хорошо было слышно в нашей чердачной комнате. Сначала этот звук пугал нас, как будто звонили в большой колокол прямо над нашей головой. Но с течением времени мы привыкли к нему. Меня притягивало это необычное здание. Я любовалась необычной архитектурой, пытаясь определить, для чего может быть использовано такое здание. Но у меня не было никакого представления об этом. Наконец, я спросила об этом детей Ланга. «Там мы поклоняемся Богу», — сказал Армин. «Наша бабушка ходит туда утром, каждое воскресенье», — добавила Герда. «А что люди там делают?» — спросила я. «Ну, там поют псалмы», — сказала Герда.
1: «Псалмы?»
0: «Ну, знаешь, песни о Боге. Еще молятся. И человек в специальной одежде рассказывает о Боге».
1: «А почему бы тебе не пойти с нами и не посмотреть самой?» — сказала Армин.
0: «Да!» — подхватила его сестра. «В воскресенье одевай красивое платье и пойдем вместе». В следующее воскресенье, когда мама еще спала, я встала пораньше и отправилась в церковь с Армином и Гертой. Пока мы шли по улице, непрерывно звонил колокол. Этот звук отличался от простой мелодии, которую он играл каждый день. Он как будто бы приглашал меня и всех остальных жителей города прийти и открыть для себя секреты, спрятанные внутри здания. Я последовала за Армином и Гердой внутрь церкви и по ступенькам забралась на балкон. Я сразу же обратила внимание на простое, но элегантное убранство и поняла, что это здание требует к себе почтения. В церкви сидело много людей, но было торжественно и тихо. Внизу на скамьях сидели взрослые и несколько детей. Я осмотрелась и подумала, зачем это сразу же у стены за моей спиной находятся какие-то трубы. Внизу передо мной был виден стол, на котором стоял крест, а на кресте висел человек. «Почему на кресте висит человек?» — подумала я. Затем я услышала музыку. На одной скамье сидел мужчина и нажимал на какие-то педали. Пальцы же его двигались по клавишам. Армин сказал мне, что это орган. Из-под его пальцев вырвались тысячи звуков и наполняли всю церковь необычной мелодией, которую до этого я никогда не слышала. В звуках чувствовалась необычайная сила. Громкость же музыки, вырывавшейся из труб за моей спиной, просто оглушала меня. Присутствующие встали, чтобы петь, и я встала вместе со всеми. Армин с Гердой показали мне книгу со словами псалма. Я не стала петь вместе со всеми, так как я никогда не слышала этих песен. Для меня уже было слишком много новых впечатлений, и было так много, что сознание отказывалось все понимать. Служение пошло своим чередом, и я наблюдала, как мужчина, одетый в черную одежду с необычайной формы белым воротничком, взошел по ступенькам и встал на балкончик, нависавший над присутствующими. Он что-то читал из книги, затем заговорил о каком-то, кого называл Богом. Я никогда не слышала о Боге. Я понятия не имела, кто это такой или какой он из себя. Когда же я прислушалась, то поняла, что Бог — это тот, кто очень необычен. В следующее воскресенье после полудня мы играли в прятки с Армином и Гердой на чердаке рядом с комнатой, в которой я спала вместе с мамой. В одном из шкафов лежали старинные предметы времен Первой мировой войны. Должно быть, они принадлежали покойному дедушке Лангу. Там был стальной шлем с длинным остроконечным шпилем, выходившим из самой верхушки шлема. Выглядел он так, что наверняка им легко можно было пораниться. В другом углу лежала пропыленная старая форма, которая выглядела совершенно не так, как форма военных в эту войну. На стенке висел огромный нож. На самом деле это была сабля в ножнах. Нам было сказано ничего здесь не трогать, но эти таинственные предметы совершенно завладели моим вниманием. Когда подошла моя очередь прятаться, я втиснулась в пространство между старой формой и каким-то ящиком. Я сидела тихо, еле-еле дыша, осматривая все вокруг. Затем я увидела странный предмет. Поначалу он показался похожим на часы. Я подняла его и увидела стрелку, которая нервно покачивалась из стороны в сторону. По четырем сторонам циферблата были нанесены буквы. Меня это заинтриговало.
1: а предмет был между тем довольно мал. Его можно было спрятать его в моей руке. Никто не знал, что я взяла его. Вечером я играла с ним в своей комнате. В следующий раз я пошла в церковь и узнала, что Бог знает все и видит каждого. Он знает, кто я такая. Он знает все про меня, даже то, что я думаю и чувствую. Он знает прошлое, настоящее и будущее. Он любит людей и заботится о них. Да, Он знает меня, и Он любит меня. Глаза у меня широко раскрылись. Я сидела очень тихо, впитывая в себя каждое слово. Это было просто ошеломляюще. Если это все правда, то это самое великое открытие, которое только можно себе представить. Неудивительно, что люди приходят в это здание. Кому не хочется знать больше о такой замечательной личности, как Бог?

Затем я вспомнила о том странном предмете, который я взяла. Фрау Ланг строго наказала, чтобы мы ни к чему не притрагивались. Я внезапно поняла, что Бог знает, что я сделала. В глубине души я была осуждена. Что мне теперь делать? Я не могла дождаться момента, когда кончится церковная служба. Я быстро взбежала по лестнице в комнату к маме и немедленно возвратила компас на то место, где я его нашла. Я сразу же почувствовала себя лучше. Всю последующую неделю я продолжала размышлять о том, что я видела и что слышала в церкви. Кроме того, со мной произошел тот незабываемый случай, оказавший на меня огромное впечатление. В конце квартала, в котором располагался дом Лангов, была пекарня. Во время войны ее закрыли. Однако теперь, раз в неделю, по средам, двери входа в пекарню были открыты. Мы узнали, что пекарней сейчас пользуется американская армия. Однажды утром мы играли на тротуаре рядом с четырьмя ступеньками, которые вели к входу в пекарню. Через приоткрытые ставни на улицу доносился чудесный запах. На пекарне не было никакой вывески, указывавшей бы на то, что это предприятие действует. Но этот запах не нуждался ни в какой вывеске. Это был сладкий, заманчивый, чужеземный запах. Запах был совсем не похож на запах немецкой еды. После скудных карточных рационов наши носы и желудки почуяли, что пахнет чем-то особенно вкусным. Мы, наверное, были похожи на пчел, слетающихся к меду. Внезапно ставни раздвинулись еще на несколько сантиметров, и из окна появился небольшой поднос. Это были пончики, блюда, которые до этого мы никогда не пробовали. Все дети схватили себе по одному пончику, и через секунду поднос опустел. Все вокруг жевали это замечательное лакомство. Все, кроме меня. Я застенчиво держалась позади всех, и мне не хватило пончиков. Я так привыкла к тому, что у меня нет никаких прав, что я не могла заставить себя поработать локтями и протиснуться вперед вместе со всеми. В душе я почувствовала себя вновь отвергнутой и забытой. Опять, как и всегда, мимо меня прошли, и мне стало больно от разочарования. Я стояла и смотрела, как все едят и облизывают пальцы и губы. И вдруг я увидела появившуюся из щели между ставнями мужскую руку. В руке был пончик. «Это тебе», — услышала я голос. Я не видела самого человека, пока не подошла поближе, чтобы взять пончик. Там за ставнями стоял мужчина с черными волосами и темными глазами. Он увидел меня. Он не забыл про меня. Ничто не было для меня вкуснее того обычного пончика. В тот момент я получила важный урок. Будь спокойна, когда тебя отвергают, так как Бог видит тебя, Он заботится о тебе и вознаграждает себя. Связь с тем, что я узнала в церкви, была неоспоримой. Бог поистине видит наши страдающие сердца. Я поняла, что мне надо побольше узнать о Боге.

Вы находитесь на волне христианского радио «На пути». Приглашаем вас послушать 15-минутную программу «Наука и религия».

0: Дорогие друзья, радиослушатели, мир вам! Вы слушаете радиопередачу «Наука и религия». Каждую неделю в этот же день и час мы ставим на обсуждение вопрос, действительно ли истинная наука опровергает существование Бога, Творца. В наше время этот вопрос подвергается все чаще и чаще обсуждению. Но чтобы найти правильный ответ на этот вопрос, человек должен знать не только то, что говорят об этом неверующие люди, но должен знать также и аргументы верующих. Обсуждение этого вопроса может вызвать много попутных вопросов. Пришлите нам эти вопросы. С Божьей помощью я постараюсь на них ответить в очередных передачах. Пишите нам по следующему адресу: Николай Водневский,
1: почтовый ящик 26, Хельсинки 53, Финляндия.

Дорогие друзья, радиослушатели, сегодня нам предстоит ответить на вопрос, в чем теория эволюции противоречит Библии. Конечно, очень кратко, потому что мы имеем очень ограниченное время. Слово «эволюция» в наши дни приобрело другое значение, неизвестное раньше. Когда-то оно означало методичное, планомерное, подверженное порядку развития. Теперь это слово приобрело среди эволюционистов значение абсолютной всеобъемлющей силы, заложенной материей, которая стремится к усовершенствованию. Дарвин не был убежденным атеистом, знаете ли вы об этом? В одно время он даже изучал богословие. В последнем параграфе книги «Происхождение видов» он говорит о, читаю, цитирую, «о жизни с ее различными свойствами, которую вначале вдохнул Творец одну или несколько простейших форм». Дарвину, однако, было трудно допустить то, что Творец совершил бесчисленное количество творческих актов, вызывая к существованию сотни тысяч различных видов растений и животных. Его теория была реакцией против господствующего в то время взгляда неизменяемости животных и растений. Доведенная до предельной логики, эта теория не оставляла больше места для Творца и не нуждалась в нем. Проще говоря, теория Дарвина так много уповала на слепой случай и так называемый естественный отбор, что стала краеугольным камнем теоретиков-безбожников для построения учения всеобщей органической эволюции, совершенно исключающей Бога из картины природы. Джордж Бернард Шоу, известный английский драматург, однажды заметил относительно теории Дарвина следующее. Теория эволюции появилась как раз в то время, когда весь мир был сыт по горло различными идеями о том, как все произошло через произвольный, независимый Божий акт. Многие только ожидали появления такой теории. Они охотно ухватились за нее и развили ее далеко за пределы науки и буквально создали из нее новую форму религии. Полемика между христианством и теорией естественного отбора является хорошим примером для того, как люди могут реагировать, настраиваясь против богословской догмы, которая в данном случае следовала учению Библии и отражала действительную мысль Священного Писания. Хотя теория Дарвина не имела убедительных доказательств правоты, она не имеет их и теперь. Мы уже упоминали не раз об этом в предыдущих беседах, в радиобеседах. Все же люди приняли ее как религиозную догму. На веру. Приняли на веру. Как мы, христиане, на веру принимаем существование Бога. Она давала единственно возможное объяснение неверующим о появлении жизни на земле и являлась альтернативой идеи Божьего творчества. Но мы, верующие люди, знаем, верим тому, что написано в Священном Писании, что Бог сотворил человека по образу и подобию Божию. Человек – творение Божие, а не продукт эволюции. Что же значит «сотворил по образу и подобию Божию»? Сотворение по подобию Божию означает именно ту разницу, которую мы видим между человеком и животным. Человек отличается от животного не только качественно, но по своей сущности, в принципе отличается. Человек – уникальный продукт творческих сил Бога-творца. Согласно Библии, сотворением человека была завершена творческая деятельность Бога. Бог сотворил человека по своему подобию, вдохнул в него жизнь, поэтому человек стал душою живою или живущей. Человек – существо, имеющее самосознание. Врожденное чувство стыда имеет человек, чувство чести, которое присуще только человеку. Человек имеет свободную волю, то есть право на самосуждение, самоопределение. Человек получил
прекрасно развитые органы чувств, способность мыслить отвлеченно, и, что самое важное, богосознание. По подобию Божию означает еще и то, что человек имеет разум, который отражает безграничные качества Бога. Человек – это свободное интеллектуальное существо. Властью свободного выбора он может приобрести нечто от Божьего знания, от Божьей праведности, от Божьей святости. И хотя человек является только тем, чем есть, то есть неисправимым грешником, он может быть искупленным от греха, так говорит Библия, то есть спасенным в библейском значении этого слова. Это то и имел в виду апостол Павел, когда писал христианам в городе Колоссянам писал: «Совлекшись ветхого человека с делами его и облекшись в нового, который обновляется в познании по образу создавшего его». Колоссянам 3 глава, стих 9. Библия говорит, что тело человека было создано из земного праха, а духа он получил из дыхания Божия. Так говорит 7 стих 2 главы Библии. Что означает прах земной? Этого никто точно сказать не может. По этому поводу есть разные мнения. Однако это совсем не значит, что Бог замешал земную пыль в грязь и слепил из нее подобие человека. Каждый образованный человек знает, что человеческое тело состоит из различных элементов, которые также содержатся и в земле. Один выдающийся химик, исследователь Библии, говорит, что по его предположению прах означает мельчайшие частицы материи, то есть то, что мы могли бы сегодня назвать химическими элементами. Так или иначе, Бог передал, вложил свою жизнь инертную массу земного праха. Его божественное дыхание оживило материю и преобразовало ее в живое тело. Эта уникальная комбинация праха и божественной силы произвела чудесное творение. Имя его – человек. Ты – мой друг, мой брат, моя сестра. По подобию Божию означает также и то, что на человека возложено определенное задание. Его обязанностью является смотреть за всем Божьим творением, управлять землей. Какие качества необходимы для выполнения этого задания, великого задания? Разум нужен, творческое начало, воля нужна. Эти качества нужны для выполнения возложенной на человека задачи. Как известно, ни одно животное не обладает этими качествами. Только человек может разумно строить дома, мосты, электровычислительные машины, корабли для межпланетного путешествия. Человек – это творец, хотя и с малой буквы, конечно, но все-таки творец. Он думает, он рассуждает, творит, изобретает, а главное – общается с себе подобными посредством языка. А животное в лучшем случае копирует или действует инстинктивно. Оно способно иногда делать выборы, решать некоторые проблемы, в основном касающиеся пищи. Но животное не в состоянии думать так, как мыслит инженер, профессор, поэт, богослов. Ни одно животное не может рассказать другому о том, что случилось с ним на прошлой неделе, или какие у него планы на следующий месяц. Человек сознает, что такое грех, что такое зло. И вы это знаете, друг мой, брат мой, сестра. Этот факт доказывает вашу уникальность. Человек отличается от животного по своей сущности, а не степенью эволюционного развития. Бог создал человека своим, так сказать, соучастником. С ним он желает иметь общение. Бог ожидает от человека также и послушания, и понимания своей ответственности. Вместе с тем Бог дал человеку свободу выбора – повиноваться Богу или не повиноваться. Поэтому человек определяет свое будущее своими решениями в настоящем. Сегодня. Эволюционист, отвергающий возможность сверхъестественного, имеет право на свою точку зрения, но это только его точка зрения.
эволюционист может указать на достижение науки для подтверждения своих убеждений, но христианин также может указать на выводы науки, которые говорят, что превосходящая разум сложность всего существующего, главное, разумная жизнь, исключает возможность случая и естественного отбора. Это тоже говорит наука. Христианин не знает, как сотворил Бог человека, но знает, для чего он сотворил. Христианин может с уверенностью сказать, что он есть достояние Божие. И может с уверенностью смотреть на все Божье творение и, познавая смысл бытия по Слову Божьему, с уверенностью сказать: «Я – результат Божьего творческого акта, я его творение, я человек». Чело, обращенное к вечности. На этом мы заканчиваем нашу радиобеседу. Вел беседу Николай Водневский. До свидания, дорогие друзья. До новой встречи в эфире.

0: На этом мы заканчиваем беседу из серии «Наука и религия». Следующую лекцию слушайте через неделю в то же время. Мы желаем получить от вас отзывы и вопросы. Пишите по адресу Николай Водневский, почтовый ящик номер 26, Хельсинки 5-3, Финляндия.
1: До свидания.
0: Пусть Господь обильно благословит вас.

0: Тихоокеанское время 5 часов утра.
1: Говорит радио «На пути». По следам Иисуса.
0: В течение этого часа мы предложим вам вначале проповедь Сергея Санникова, затем в конце часа христианское хоровое пение и передачу «Дело всей жизни».
2: Мир вам, дорогие мои братья и сестры! По милости Божией мы снова собрались для того, чтобы слушать, читать, рассуждать над Священным Писанием. И мы будем читать текст, который записан в Евангелии от Матфея, 23 глава, 23 стих. Матфея 23, 23. Здесь записаны слова нашего Господа Иисуса Христа. Он говорит: «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что даете десятину с мяты, аниса и тмина, и оставили важнейшее в законе – суд, милость и веру. Сие надлежало делать, и того не оставлять». Сие надлежало делать, и того не оставлять. Иисус часто имел встречи, беседы, общения и часто выступал с позиции обличения и сожаления. В таком случае, здесь, в этих словах, которые мы прочитали, отражено его такое, мне кажется, двойное чувство. Он говорит, обращаясь к фарисеям, к самой фактически лучшей части иудейского общества, к людям, которые очень тщательно соблюдали закон, которые были благочестивы по закону, которые отличались религиозностью, отличались послушанием. Внешне, если посмотреть на их жизнь, сравнительно с жизнью, скажем, другой группы саддукеев или жизнью простых людей, которые просто иногда посещали синагогу, то внешне эта жизнь людей, фарисеев, была идеальной. И, собственно, все их очень уважали за это. И правильно уважали. Христос, собственно, тоже уважает их, но вместе с тем Он высказывает очень серьезное сожаление и обличение. Он говорит: «Горе вам! Вы думаете, что все у вас хорошо, на самом деле не все так уж хорошо. Горе вам, книжники и фарисеи!» И обличает их в лицемерии. Лицемерие – это, оказывается, то качество, к которым Христос не хотел мириться. Может быть, одно из самых неприятных для Иисуса Христа качеств. Лицемерие – это, собственно, хорошо нам известное качество, мы часто встречаемся с лицемерием. По сути, лицемерие – это двойное лицо. То есть это с одним лицом мы подходим к одному человеку, а потом другое лицо одеваем, другую маску одеваем и общаемся с другим человеком. Или наоборот, говорим что-то хорошее человеку, рассказываем, какой он справедливый, хороший, особенно если это начальник, подчеркиваем его хорошие качества, а вот в общении с другими людьми мы уже совершенно иначе отзываемся об этом человеке и говорим: ну какой он неразумный, как вот он плохо поступил и то сделал не так. Это обычное человеческое лицемерие и, в общем-то, известное качество для всех людей. Мы, наверное, все страдаем где-то лицемерием, одни в большей мере, другие в меньшей мере. Один мудрец еще в XI веке как-то по имени Раши определил лицемерие очень ясно, четко, так образно и красиво. Он говорил, что лицемерие – это состояние, когда уста и сердце врознь. Уста и сердце врознь. Уста говорят одно, а сердце говорит совершенно другое. Мы, в общем-то, особенно вышедшие из Советского Союза, часто вспоминали и говорили такую фразу, что вот нас учили всегда говорить одно, думать другое, а делать совершенно третье. Это фактически такое формальное лицемерие или даже малопорицаемое лицемерие. На самом деле, с точки зрения Бога, это плохое качество, но это касается людей. А вот Иисус говорит о лицемерии религиозном. Он, конечно же, не поддерживает и обычное лицемерие, которое проявляется в общении между людьми, но главный его удар, главный акцент был направлен на религиозное лицемерие. Когда человек кажется перед Богом чистым, справедливым, а внутри, в сердце, совсем не таков. Знаете, когда человек показывает лицемерие для другого человека, ну, для начальника, там, например, или просто для какого-то друга, то это понятно, это ну, объяснимо, можно спрятать свое настоящее лицо, не обязательно всегда все показывать таким, как оно есть на самом деле. Но вот перед Богом лицемерить, ну, это же с точки зрения здравого смысла, это вообще какое-то глупое поведение. Ведь Бог-то видит все. Другое дело, что начальник мой не знает, как я к нему отношусь. Я могу перед ним спрятаться. Перед другом я могу спрятаться. А перед Богом ведь я не спрячусь. Бог знает сердце человека. И тогда, когда человек лицемерит перед Богом, то это оказывается самое неразумное из всех поведений, которые только можно себе представить. Фарисеи как раз отличались с точки зрения Иисуса, во всяком случае, вот таким лицемерием перед Богом, когда они старались выполнить очень подробно, очень точно выполнить все заповеди, которые были даны Богом, и, в общем-то, Христос за это их не порицает. Но сердцем, оказывается, они отстояли далеко. И часто люди используют вот этот прием лицемерия перед Богом, религиозного лицемерия. То есть они как будто бы выполняют наружно заповеди, но внутри их внутреннее состояние совсем не такое, как должно быть перед Богом. И это, оказывается, очень печальное, очень тревожное состояние. Для чего вообще люди это делают? Зачем мне лицемерить перед Богом, если я знаю, что Бог прекрасно знает мое сердце, от Него же я не спрячусь? Люди действительно лицемерят перед Богом чаще всего для того, чтобы ну, как-то успокоить себя, что вот Бог будет все-таки ко мне благорасположен из-за того, что я выполняю все Его требования. Регулярно хожу на богослужение, там жертвую все, что надо жертвовать, выполняю какие-то внешние, хотя бы основные заповеди и приемы, ну, Бог уже будет как-то мною доволен. На самом деле Христос говорит, нет, не будет доволен. То есть люди, если думают таким образом угодить Богу, они ничего не добьются. Иногда люди делают вот такую маску религиозного поведение, правильного религиозного поведения, одевают на себя такую маску для того, чтобы их люди уважали, ну, чтобы почитали, что вот этот человек такой религиозный, что вот с ним все в порядке. Это тоже одна из причин, почему люди часто лицемерят перед Богом, стараются представить себя перед Богом праведным, не таким, как есть на самом деле. Но Христос требует, чтобы, во-первых, изменилось внутреннее состояние, чтобы человек внутри был угоден Богу и после этого выполнял внешние заповеди. Причем я особенно хочу это подчеркнуть, что Христос не говорит, что важно только внутреннее состояние. Христос не говорит, что это единственное, на что смотрит Бог. Он говорит, что и это надо делать, и то не оставлять. То есть, оказывается, с точки зрения Христа не так важно, что мы делаем, как важно то, что внутри, но то, что мы делаем, тоже остается достаточно весомым и серьезным. То есть и на другое Господь смотрит. Вот когда я читаю Нагорную проповедь Иисуса, я встречаюсь с такими постоянно выражениями, когда он говорит, древними сказано то-то и то-то. Ну, например, древними сказано: не приступай клятвы. А я говорю вам, что не только тогда, когда вы поклялись, вы должны точно выполнить, а в других случаях вы можете как бы и не выполнить свое слово. А я говорю вам, вы должны всегда любое свое слово держать так, как будто бы вы произнесли самую страшную клятву перед Богом. То есть за каждое слово. В этих словах или в других его выражениях, где он обостряет и углубляет понимание ветхозаветных заповедей, слышно, совершенно ясно слышно одно и то же указание. Указание, которое заключается не в том, что вам не надо соблюдать внешние заповеди, а вам надо теперь соблюдать и внутренние, и внешние. То есть, если раньше закон запрещал только прелюбодействовать, то теперь, говорит Христос, если вы только имеете желание, если внутри у вас мотив есть, внешне вы ничего плохого еще не сделали, но вас будет судить Бог и за внутреннее. Это не значит, что внешнее отменяется. Есть и внутреннее, и внешнее. Но оказывается, что ведущим с точки зрения Христа теперь становится внутреннее состояние, внутренние мотивы. То есть, если я, скажем, прощаю тому, который что-то против меня сделал, обидчик. Вот меня обидели, а я знаю, что мне придется молиться молитвой «Отче наш», а там есть такие слова. «Прости мне долги наши, как и я прощаю должникам». И вот я чувствую, что Господь меня не простит, если я не прощу. Это не только я чувствую, собственно, это совершенно ясное указание Писания. И если я не буду прощать, то и Господь меня не простит. В таком случае я оцениваю трезво с точки зрения разума и говорю сам себе, что как я могу не простить этого человека? Ведь меня тогда и Господь не простит. Я прощаю его, потому что иначе меня Бог не простит. Это, в общем-то, неплохо. Это тоже хорошо, когда мы так поступаем. Но на самом деле, если я прощаю обидчика, потому что я жалею его, понимаю его состояние, из-за того, что я люблю его просто как человека, то это намного более высокое состояние. Внешне одно и то же. Я простил обидчика. Но есть разные внутренние мотивы, как я поступаю и для чего я это делаю. Если, скажем, я сохраняю верность своему супругу или супруге и не изменяю ей или ему, потому что

Но если я отдаю это потому, что Бог сказал, что это надо делать, то это еще недостаточно. На самом деле, сегодня очень многие поступают так, отдают деньги в церковь только потому, что, ну, положено так, что Бог сказал, что это заповедь Его, что надо это выполнять, а некоторые даже еще больше. Сегодня очень модно, скажем, играть с Богом вот в такую некоторую игру, ставку делать на Бога. Бог сказал, что Он даст благословение, и многие лидеры сегодня побуждают людей: попробуйте, испытайте Бога, давайте больше, чем десятину, скажем, отдайте четверть своего достатка Богу, и увидите, как Бог благословляет. И действительно благословляет. Я знаю очень много примеров, когда люди начинали отдавать гораздо больше, чем десятину, и Бог начинал им столько денег давать, что они просто удивлялись. И они уже дают больше не потому, что они хотят пожертвовать на Царство Небесное, а потому что хотят больше заработать. И это действительно очень интересный мотив. Но Христос говорит: если вы делаете так, если вы отдаете десятину или больше десятины, потому что хотите или себе заработать больше, получить, или хотите выполнить просто заповедь Божью, это тоже хорошо. Это тоже неплохо. Но на самом деле должно быть другое. Вы должны это делать, потому что вы любите Бога, любите Церковь, любите Царство Небесное. И тогда вы делаете это из любви. Другой совершенно мотив. Это, оказывается, с точки зрения Христа является принципиальным. Поэтому Он говорит, что вы выполняете внешнюю заповедь, и хорошо, выполняете. Даете десятину с мяты, аниса и тмины. Но оставили важнейшее в законе – суд, милость и веру. То есть, оказывается, что-то самое важное. Это суд, милость и вера. Ну, когда Христос говорит слово «суд», то имеется в виду справедливость, суд справедливый. Мы сегодня как бы не употребляем или не отождествляем справедливость с судом. Слишком много мы знаем случаев, когда суд оказывается несправедливым. Но во времена Иисуса Христа, и хотя тоже были такие случаи, но с точки зрения Ветхого Завета, с точки зрения Писания, суд должен быть всегда справедливым. И понятие суд и справедливость, с точки зрения Бога, это тождественные понятия. И вот тогда, когда Христос говорит, что вам надо соблюдать именно это самое важное в законе, оказывать справедливость, быть милосердными и быть верными, то Он подчеркивает, на что Он будет обращать внимание. Он говорит, что и это следовало делать, то есть десятину давать, но обратить внимание на справедливое отношение к людям, обратить внимание на милостивое отношение к людям, обратить внимание на верность Богу, которая будет проявляться в правильном поведении перед Богом и перед людьми. Вот, оказывается, что является самое важное внутреннее состояние. Надо сказать, что вот эту гармонию между внутренним и внешним людям очень трудно соблюдать. Они впадают в крайности постоянно, то в одну крайность, то в другую крайность. Скажем, вот в истории очень ярко можно проследить вот это состояние крайности в отношении внешнего и внутреннего поведения. Скажем, во времена Средневековья основной акцент делался на внешнюю заповедь. Надо было вовремя приходить в церковь, надо было выполнять определенные обряды, надо было сделать все как положено, а что там у тебя внутри, в сердце, на это мало кто обращал внимание. В XVI веке начинается реформация, которая выступила как раз против этой внешней формальности. Реформаторы требовали, что надо изменить вот эту внешнюю формальность и перенести богопоклонение в сердце. Начинать надо с сердца человеческого, чтобы сердце по-настоящему служило Богу, а тогда и внешняя церковная жизнь будет в правильном положении. Они правильно вроде бы начали, но очень скоро реформация тоже превратилась в такую же внешнюю обрядность. Очень яркий пример – это, скажем, реформация, которая проходила в Англии в XVI веке. В 30-х годах XVI века король Англии Генрих VIII начал реформацию. Ну, он сделал только первые шаги в реформации, изменил обрядность, убрал вот эту внешнюю католическую

традицию, но по-настоящему реформацию он, конечно, еще не начал делать. Позже, при правлении уже его детей, появилось целое движение внутри реформированной англиканской церкви, которое стало называться «Пуритания». Вот именно о них я хотел бы несколько слов сказать. «Пуритания» – это было движение, которое требовало чистоты. Вот даже само слово «пуритания» означает «чистота». От латинского слова «puritas» – «чистота». То есть это люди, которые говорили, мало того, что вы изменили обрядность в церкви, мало того, что вы отказались от Папы Римского, это все хорошо, но этого мало. Надо обратить внимание на личную чистоту. Прекрасно. Очень хороший призыв и хорошее движение. Но очень быстро это движение превратилось только во внешнюю чистоту. Чистоту мерили как? По скромности поведения, по качеству одежды, по внешним каким-то формам, как человек ведет себя, посещает ли он вовремя богослужение или не посещает. И по внешности судили о внутренней чистоте. И это движение, очень хорошее в начале движения, превратилось, собственно, во внешнюю формальность, когда внешний обряд снова стал доминирующим. В ответ на это, где-то уже позже, в середине, может быть, 20-го даже века, в 19 веке, появляется молодежное движение, которое считает, что надо вообще отказаться от всякой обрядности. Сегодня это тоже очень модное движение. Зачем нам этот обряд? Мы должны иметь сердце, которое открыто ко Христу. Главное, какое у меня сердце, как я внутренне подчиняюсь и повинуюсь Богу, как я поклоняюсь Ему, а как внешне, это не имеет никакого значения. И начинается полное отрицание внешних форм поведения. Зачем эти все, зачем там десятину давать, зачем там на служение ходить, зачем регулярно молиться. Главное, внутри ведь. Бог-то он смотрит на внутреннее. На самом деле Христос не сказал так. Он не сказал, что внешнего вам не надо соблюдать. Он говорит, и это надо было делать, и того не оставлять. То есть необходимо и внутреннее состояние, которое должно быть ведущим, и внешняя правильная форма поведения. И оказывается, и то, и другое в глазах Божьих является важным и необходимым. Христос всегда обращал внимание на то, что вот наше внутреннее поведение должно определить и проявиться во внешних действиях, во внешних обстоятельствах и во внешних наших поступках. Знаете, я вот сравниваю часто для себя двух людей, которые приходили ко Христу, и совершенно по-разному Христос к ним относился. Иногда даже кажется, что Христос с некоторым лицеприятием относится к людям. Вспомните, один молодой человек пришел ко Христу и говорит, что мне еще надо сделать, чтобы обрести Царство Небесное, чтобы получить спасение. Христос говорит, заповеди соблюдай, и все будет в порядке. Молодой человек сказал, что я это все соблюдал. Я уже все это выполнил. И Христос посмотрел на него и полюбил этого человека, потому что действительно это был человек с точки зрения закона, с точки зрения внешних поступков, был человек идеальный. Он все выполнил, там и родителям был послушным тогда, когда это надо было, и выполнял все внешние предписания и заповеди, и обрезание десятины, и все было у него в порядке. Идеальный человек. Но Христос дает ему испытание, дает ему некоторый тест. Говорит, продай все, что у тебя есть, раздай нищим, приходи и следуй за мной, и будешь иметь жизнь вечную. Молодой человек отошел с печалью. Печалью, потому что он был очень богат. Но проблема его была, оказывается, даже не в богатстве как таковом, а проблема была в привязанности к этому богатству. То есть внутреннее состояние сердца этого человека не было достаточно чистым и открытым перед Богом. А вот другой человек, тоже очень богатый человек.
Иисус в Иерихоне встречает этого человека, его зовут Закхей. Он был начальник мытарей и человек богатый. Начальник мытарей, особенно в Иерихоне, это действительно невероятно удачное положение. Это начальник таможенной службы и в том же, то же самое время в одном и том же лице начальник или главный налоговый инспектор. И еще еврей. Представляете себе, что это за сочетание такое? И вот этот человек действительно очень богатый. Христос приходит к нему в дом. И вместо того, чтобы сказать ему: «Продай все, что у тебя есть, раздай», вместо этого он оказывает какое-то даже, я бы сказал, лицеприятие этому человеку. Он ничего ему не говорит, а хвалит его за то, что этот человек сам по себе, без всяких напоминаний, говорит: «Половину имения моего раздам нищим, кого чем обидел, воздам вчетверо». От Закхея Христос не потребовал расстаться со всем имением. К богатому юноше он отнесся иначе, потребовал, чтобы он продал все. А к Закхею совершенно по-другому отнесся. Кстати, Закхей совершенно не отличался внешней религиозностью. Закхей был человек презренный в этом обществе религиозном. И, наверное, он не всегда точно выполнял субботу и другие заповеди. Но тогда, когда Христос коснулся его сердца, когда Христос пришел в его дом, то сердце Закхея изменилось, и это отразилось в его поведении. Оказывается, у Закхея не было привязанности к богатству. Ведь само по себе богатство не является чем-то плохим или хорошим. Это просто инструмент, и можно быть привязанным к нему, к этому инструменту, а можно и не привязываться. То есть все зависит от внутреннего состояния. И Христос видит это внутреннее состояние, обращает внимание на внутреннее состояние, но при этом Он ожидает, что это состояние проявится в каких-то поступках, в каких-то действиях. У Закхея это проявилось. Вообще, в этом смысле, как мне кажется, идеальный образ – это образ Даниила. Даниил – человек, которого мы хорошо знаем из страниц Ветхого Завета, человек, который соблюдал или умел гармонически соблюдать и внешнюю религиозность, и внутреннее состояние сердца. Тогда, когда был один из очень сложных эпизодов жизни Даниила, когда вышел приказ о том, что нельзя никому молиться и просить ни у кого ничего, кроме как у царя, там, где он жил, то Даниил, конечно, мог бы, поскольку он был человек очень просвещенный и хорошо знал Бога, уж точно он знал Бога лучше, чем любой из нас, он был гораздо ближе к Богу, чем многие из нас. И он мог бы, конечно, сказать сам себе: «Ну, а зачем мне, собственно, открывать окна в сторону Иерусалима? Зачем мне 3 раза в день регулярно молиться? Ведь Бог слышит мои молитвы и так». И Даниил, кстати, имел подтверждение, что Бог слышит его молитвы, независимо от того, открывает он окна в сторону Иерусалима или не открывает. То есть можно было бы сказать, что давайте вот на этот период, пока вот такой закон действует, давайте сделаем какое-то изменение. И я не буду молиться вот так внешне, в сердце буду молиться. Конечно, я Бога не оставлю, конечно, я буду с Богом, но самое важное, что в сердце делается, а не то, что снаружи. Почему-то Даниил так не поступает. Он по-прежнему открывает окна в сторону Иерусалима, он по-прежнему взывает к Богу, молится Богу, несмотря на то, что прекрасно знает, чем это закончится, что это будет трагедия для него. Но он как раз имел внутри, в сердце, то, что здесь говорит Христос – суд, милость и веру. Он оказывался верным Богу, и он проявил вот эту удивительную гармонию между внутренним пониманием и внешним действием. Тогда, когда мы хотим поступать правильно перед Богом, нам надо задуматься над своим сердцем. Вообще, лицемерие, религиозное лицемерие – это то качество, которое человек может проверить только сам в себе.
Я не могу ни о ком из моих братьев, сестер, ни о ком из окружающих сказать, что это религиозный лицемер. Потому что я не знаю на самом деле сердца человека. Ведь если человек там очень долго молится, может, он молится, потому что сердце его повелевает ему молиться. А может, он молится на показ. Но это только Господь знает. Я не могу выносить этих суждений. Вот в отношении себя самого я, оказывается, могу и должен проверять и выносить суждения. Если я поступаю перед Богом определенным образом, то почему я поступаю? Какие мотивы моих поступков? Действую ли я так, потому что люблю Бога и хочу, чтобы проявилась эта любовь? Или я действую так, потому что, ну, так требуется, надо, у нас такие обычаи, причем правильные обычаи, потому что так Слово Божие повелевает. И это является пробным камнем для меня. Я хочу особенно обратить внимание, что нельзя перейти в какую-то крайность. Нельзя думать, что вот самое важное – сердце, а внешнее поведение не имеет никакого значения. И нельзя подумать противоположное, что самое важное для меня – вовремя ходить в собрание, вовремя молиться, правильно поступать, ну, а внутри, что там бурлит этот гнев, то, что там я недоволен все время, то, что я не умею себя сдерживать, ну, это там внутри, я буду как-то своими всеми силами сдерживать себя, управлять собой. Чтобы изменилось вот это внутреннее состояние, надо покаяние. Другого способа нет, потому что сердце человеческое крайне испорчено. Из-за того, что мы рождаемся во грехе, из-за того, что мы своими собственными грехами наслаиваем на то греховное состояние, которое получаем от рождения, еще дополнительные слои греха, от этого, собственно, мы всегда склонны будем к религиозному лицемерию. Но тогда, когда мы каемся и постоянно проверяем свое сердце, не просто один раз покаялся перед Богом и стал уже чистым, и уже все в порядке, а дальше можешь спокойно жить. На самом деле не так. Религиозное лицемерие – это тот враг, который подкрадывается незаметно. И его очень трудно уловить, но необходимо. Необходимо все время проверять себя на искренность отношений перед Богом. Не фальшивость этих отношений. И это та задача, которая постоянно стоит перед всеми верующими людьми. Дал бы Господь, чтобы наша жизнь была жизнью искренней, правильно стоящей перед Богом, открытой перед Богом и угодной Ему. И пусть Господь благословит нас. Аминь. Помолимся Господу. Для нас радость и благословение, что вы были с нами. Мы благодарны всем тем, кто слушает наши программы, кто смотрят, кто радуется вместе с нами, благодарят Господа и тех, кто составили эти передачи. И приглашаем всех вас на наши богослужения, которые обычно происходят в воскресные дни в 10 часов утра по адресу Картамышевская, 8, угол Комитетской. Пусть Господь благословит вас.

Продолжаем наши передачи, друзья. Приглашаем вас 15 минут послушать христианское хоровое пение. После этого выйдет в эфир передача «Дело всей жизни».

0: Говорит радио «На пути». Наши программы продолжаются. Приглашаем вас послушать передачу «Дело всей жизни».
1: «Дело всей жизни». Ведущие Ирина Кириченко и Михаил Севастьянов.
2: Его называют апостолом язычников, хотя он не входил в число 12 апостолов Христа. Более того, участвовал в гонениях против его последователей, искренне веря, что творит богоугодное дело. Но после одной знаменательной встречи он не только сам стал христианином, но и в течение последующей жизни создал многочисленные христианские общины. Его послания составляют значительную часть Нового Завета и по сей день вдохновляют, наставляют и помогают верить.
1: Дело всей жизни. Апостол Павел.
2: Павел, еврейское имя Савл, родился в начале первого века нашей эры на территории современной Турции, в городе Тарсе, в одном из крупнейших центров эллинистической культуры. Савл происходил из колена Вениаминова и, вероятно, был назван в честь принадлежавшего к тому же колену библейского царя Саула. Отец Павла был фарисеем. Об этом упоминается в книге «Деяния апостолов». И сам Павел был воспитан как фарисей, в хорошем смысле этого слова. Фарисеи были благочестивые люди, люди, хранившие древние традиции Ветхого Завета. Павел собирался стать раввином, то есть учителем, и с этой целью он учился у знаменитого раввина Гамалиэля, который был патриархом фарисеев. Это был тот самый Гамалиил, который предупреждал Синедрион не выступать против христиан, не преследовать учеников Иисуса. Отец Павла был римским гражданином, и Павел, соответственно, унаследовал это положение. В то время лишь немногие жители провинции Римской империи обладали статусом гражданина. С этим, вероятно, связано наличие у Павла римского имени, латинского «паулюс», то есть «маленький». Впоследствии, называя себя наименьшим из апостолов, в первом послании к Коринфянам, Павел, возможно, обыгрывал смысл своего имени.
3: «Ибо я наименьший из апостолов, и недостоин называться апостолом, потому что гнал Церковь Божию».
2: Павел был самым ревностным среди других учеников в школе Гамалиила. Когда он узнал о расправе над Стефаном, исповедовавшим христианскую веру, то пришел туда и, чтобы показать, что он сочувствует этой расправе, сторожил одежду палачей, которые бросали камни в первомученика. Но, может быть, в тот момент, когда умирал Стефан, в душе у Савла шевельнулось сомнение. Почему эти люди, эти последователи Иисуса Назарянина, стоят так твердо? И, быть может, чтобы заглушить свои сомнения, он отправляется в Дамаск, чтобы там, в корне, в колыбель, в зародыше, задавить новое движение назарян, так называли тогда последователей Иисуса. И здесь, по дороге в Дамаск, с ним произошло поразительное чудо. Савл сам об этом вспоминает так.
3: «Когда же я был в пути и приближался к Дамаску, около полудня вдруг осиял меня великий свет с неба. Я упал на землю и услышал голос, говоривший мне: „Савл, Савл, что ты гонишь меня?“ Я отвечал: „Кто ты, Господи?“ Он сказал мне: „Я Иисус Назарей, которого ты гонишь. Бывшие же со мною свет видели и пришли в страх, но голоса, говорившего мне, не слыхали. Тогда я сказал: „Господи, что мне делать?“ Господь же сказал мне: „Встань, иди в Дамаск, и там тебе сказано будет все, что назначено тебе делать“. А как я от славы света того лишился зрения, то бывшие со мною за руку привели меня в Дамаск. Некто Анания, муж благочестивый, по закону одобряемый всеми иудеями, живущими в Дамаске, пришел ко мне и, подойдя, сказал мне: «Брат Савул, прозри!» И я тотчас увидел его. Он же сказал мне: «Бог отцов наших предизбрал тебя, чтобы ты познал волю Его, увидел праведника и услышал глас из уст Его, потому что ты будешь Ему свидетелем перед всеми людьми о том, что ты видел и слышал. Итак, что ты медлишь? Встань, крестись и омой грехи твои, призвав имя Господа Иисуса».
2: Он навсегда запомнил те слова: «Савул, Савул, зачем ты меня гонишь?», который говорил ему Иисус. Савул понял, что Христос отождествляет себя со своей церковью. И здесь было начало его великого учения о церкви как о теле Христовом, как о полном единстве братьев и сестер. Так Савул из гонителя стал проповедником Христовой истины. Первые ученики Иисуса были простыми, обычными людьми. А они точно и верно, не примешивая ничего своего, донесли до нас благую весть, добрую весть, Евангелие. Но чтобы это служение совершилось по всей полноте, чтобы о Христе узнали не только иудеи, должен был прийти новый человек, человек ученый, вооруженный богословской мыслью и силой Божьей. Наряду со знанием Торы из Нового Завета, очевидно, знакомство Павла с общими местами греко-римской культуры того времени, философии, литературы, религии и, прежде всего, риторики. Павел был гением, крупнейшим мыслителем, первым христианским богословом, первым христианским мистиком, который рассказал о своем опыте. Сам Господь отправил его к язычникам. Когда в городе Антиохии создалась первая смешанная община, первая церковь, состоявшая из евреев и греков, сирийцев и италийцев и других жителей этого многонационального города, надо было устраивать эту общину на единых началах. И братья отправили туда Савла. Антиохийцы ждали его прихода. Они ожидали увидеть какого-то особенного человека, потому что слышали, что он был гонителем церкви, и они знали, что его обратило какое-то чудесное видение. Его приход, вероятно, вызвал некоторое разочарование, потому что на вид Савл был невзрачным, небольшого роста, рано полысевшим. На первый взгляд он казался незначительным, но, присмотревшись к нему, можно было увидеть огонь, который горел в его глазах. Это была несгибаемая натура. Человек, никогда не видевший Иисуса Христа во дни его земной жизни, он видел его внутренним зрением. Христос обещал, что после того, как закончится его земная жизнь, он будет невидимо присутствовать среди людей и открываться им через Духа Своего, через Утешителя, Заступника. Так оно и было. Последователи, которые не видели земного лица Христа, видели его глазами веры. И Павел был первым из тех, кто рассказал об этом опыте. Чувство близости Христа у него было настолько реальным и обостренным, что казалось, Христос вот-вот вновь придет на землю. Поэтому апостол стремился быстрее донести миру спасительную весть. Павел обходил сначала малоазийские города, потом вышел на берег Европы со своими спутниками, проповедовал в Македонии, потом стал спускаться по Балканским отрогам на юг, побывал в Афинах и основал церковь в Коринфе. По существу, все восточное Средиземноморье было охвачено его проповедью. И так он действовал вплоть до мировой тогдашней столицы, вплоть до Рима, где он и окончил свои дни мучеником. Жизнь Павла была очень нелегкой. Сам он так писал об этом в одном из посланий.
3: «Я был в трудах, безмерно в ранах, более в темницах и многократно при смерти. От иудеев 5 раз дано мне было по 40 ударов без одного. 3 раза меня били палками, однажды камнями побивали. 3 раза я терпел кораблекрушение. Ночь и день пробыл во глубине морской. Много раз был в путешествиях, в опасностях на реках, в опасностях от разбойников, в опасностях от единоплеменников, в опасностях от язычников, в опасностях в городе, в опасностях в пустыне, в опасностях на море, в опасностях между лжебратьями, в труде и в изнурении, часто в бдении, в голоде и жажде, часто в посте, на стуже и в наготе. Кроме посторонних приключений, у меня ежедневно стечение людей, забота о всех церквах. Кто изнемогает, с кем бы и я не изнемогал? Кто соблазняется, за кого бы я не воспламенялся? Если должно мне хвалиться, то буду хвалиться немощью моею. Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословенный вовеки, знает, что я не лгу.
2: Несмотря на все это, усталый, измученный трудами апостол Павел оставался верным и стойким союзником Иисуса Христа. Он был влюблен в Него, очарован им, им только и жил. Он так в этом признавался.
3: «Я сораспялся Христу, и уже не я живу, но живет во мне Христос. А что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего себя за меня. Для меня жизнь – Христос, и смерть – приобретение».
2: Павел готов был умереть, чтобы быть со Христом, но он должен был людям – иудеям, и эллинам, и варварам – всем. И Павел отдал свою жизнь на служение. Он не только проповедовал, он был первым организатором христианских общин, то есть церквей. Они назывались «экклесии», значит, «народные собрания». Крестив людей, приобщив их ко Христу, он не оставлял церкви без внимания. Идя дальше, он продолжал руководить, посылал к ним христиан, обменивался с ними письмами, писал послания верующим разных городов. Вот из этих-то посланий и сложилась почти вся вторая основная часть Нового Завета. 14 посланий носят имя апостола Павла. Многие люди были к нему глубоко и искренне привязаны, и Павел отвечал им такой же нежной любовью.
1: Дело всей жизни. Апостол Павел.
2: Вся жизнь апостола Павла до обращения, по его глубокому убеждению, была заблуждением и вела к осуждению. Благодать Божия помогла ему освободиться от обмана. И с этого времени апостол Павел старается лишь быть достойным Божьей благодати и не уклоняться от своего призвания. Он сознает, что нет и не может быть речи о каких бы то ни было заслугах перед Богом, потому что все дело Его милости.
3: «Радуйтесь всегда в Господе, и еще говорю, радуйтесь. Кротость ваша да будет известна всем человекам, Господь близко. Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве, с прошением и благодарением открывайте свои желания перед Богом. И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления во Христе Иисусе».

0: Сейчас в Сиэтле 6 часов утра.
1: В эфире радио «На пути».
0: Программа этого часа откроет передача «События через призму Писания». Ее проведет Александр Осадчий. После нее слушайте «Христианское чтение на каждый день», «Хлеб наш насущный», затем «Современность и Бог» и в конце часа «Увлекательная история для детей» и также передача «Сложные вопросы».
2: Дорогие друзья, радостно приветствуем вас. С вами передача «События через призму Писания». У микрофона Александр Осадчий. Наша передача мы рассматриваем прошедшие и происходящие события с точки зрения Божьего Слова. Книга Исход, 19 глава, с 18 по 19 стих. «Гора же Синай вся дымилась от того, что Господь сошел на нее в огне, и исходил от нее дым, как дым из печи, и вся гора сильно колебалась, и звук трубный становился сильнее и сильнее. Моисей говорил, и Бог отвечал ему голосом». В большинстве карт эта гора изображается на том самом полуострове, Синайском. Между тем, не там, а на территории современной Саудовской Аравии есть место, где вершины гор обуглены. Это очень похоже на описание из книги «Исход». Это место вы можете найти сами на картах Саудовской Аравии или посмотреть ссылку в нашем телеграм-канале «События через призму Писания». Далее, в книге Исход, 20 глава, стих 18, сказано: «От Божьего присутствия гора дымилась, и еще она тряслась. Народ стоял к ней в непосредственной близости. Но от такого вида люди боялись и ушли от горы подальше». В наши дни тоже и происходит подобное. Например, в Гватемале страшное зрелище. Молнии бьют в кратер вулкана. Видя такие кадры, становится яснее, что испытал народ возле горы Синай. Что это значит для нас? Имейте страх перед Господом не из-за дымящейся горы, а из-за понимания величия Творца. «Свобода слова», — говорили они. В Германии суд оштрафовал политика, которая, выражая негодование приема афганских беженцев в Гамбург, написала под постом мэра, что он завозит групповых насильников. Мари Терезу Кайзер суд оштрафовал на 60 евро ежедневно в течение 100 дней. Вся судьба стоит в том, что львиная доля преступлений против половой неприкосновенности совершается именно беженцами. То есть фактически политик сказал правду, которая не нравится властям, продолжающим завоз мусульман в Европу. Что сказать? Свободу словят, щемят все больше. Например, в России о власти хорошо, либо ничего. Как мы видим, и в кавычках демократических странах нельзя стало правду писать. Это идет все к тому, что правду Божию из Библии о грехе объявят терроризмом. Ведь это правда. А ее власть этого мира и как не любят. Впрочем, не ново. Ведь сам великий человек Иоанн Креститель за правду при обличении царя Ирода жизни лишился. А в нынешнее время многие служители под колпаком государства находятся. И даже пикнуть боятся, не говоря уже об обличении, зато гордо величают себя пророками. Великобритания. Матин Али баллотировался в городской совет лиц от партии зеленых, выиграл в своем округе с результатом более 51%. После объявления результатов Али воскликнул, цитата: «Нас не заставят молчать, мы поднимем голос Газы, мы поднимем голос Палестины, Аллах Акбар». Кто не знает, то Аллах Акбар переводится как «Бог велик». Матин известен своими антисемитскими высказываниями в ходе избирательной кампании, делал ставку на пропалестинскую антиизраильскую риторику. В его округе доля исламского населения составляет 40%. После Второй мировой войны казалось невероятным, чтобы пророчество Захарии могло исполниться о войне всех народов против Израиля. Однако сегодня мы видим, что массовый завоз, который продолжается, мусульман в Европу имеет конкретные цели – распространение антисемитизма. Теперь складываются пазлы. Исламисты становятся частью власти ЕС, которая сама погрязла в идеях посткоммунизма. И вся эта объединенная компашка захочет восстановить справедливость в кавычках и уничтожить государство Израиль, которого еще ждет последняя битва. согласно пророчеству Захарии. Все мы знаем, на что способны музыкальные инструменты. Но человеческий голос исследован мало. Между тем, в этом голосе скрыто такое, что музыкальных инструментов иногда не надо. Музыку может воспроизводить наши губы, язык и рот. Один человек сделал группу себе подобных, которые люди исполняют классические музыкальные произведения своим ртом. Теперь просто представьте, друзья, как это исполнить. Ну, мы можем что-то напевать, да, но они исполняют так, что не отличишь от музыкального инструмента. Так вот, слушая, они исполнили гимн Лиги Чемпионов под названием «Садок священника». Это произведение композитора Генделя. Просто представьте, если смертное тело наше способно такое, на что будет способно тело новое, прославленное, бессмертное, которое сказано Филиппийцам, 3 глава, стих 21. 1 Коринфянам, 15 глава. На что оно будет способно, если даже это тело у людей, которые занимаются чем-то, способно на очень многое. Слава Иисусу Христу за надежду получить новое тело. Нами новое тело с безграничными, бессмертными возможностями. В книге Исход, 1 глава, описана тяжелая работа евреев в Древнем Египте, как они делали кирпичи. Кирпичи, что несколько тысяч лет назад, что сегодня, это тяжелейшая работа. Самое интересное, что изменились технологии производства и транспортировки. Однако это не касается многих стран и регионов, где люди до сих пор все делают руками и таскают на своих плечах, даже на голове. Многие христиане в Пакистане работают именно на такой работе. Она малооплачиваема и тяжелая, но другой работы там попросту нет. Молитесь о таковых, чтобы Бог всемогущий дал им силы и здоровья, ведь эти люди часто это единственный источник дохода для большой семьи. А у нас на этом все. По Божьей милости мы дальше продолжим анализировать прошедшее и происходящее через призму Писания. До свидания.

«Хлеб наш насущный» представляет сегодняшнее христианское чтение. Направить детей к Богу. Второе послание к Тимофею, 3 глава, 14 и 15 стихи. «Пребывай в том, чему научен, при том же ты с детства знаешь Священное Писание». Убежденный атеист считает, что родители, которые учат своих детей религиозным вещам, как несомненной истине, поступают аморально. Он даже заявляет, что родители, которые прививают детям веру, совершают над ними насилие. Конечно, такие взгляды – крайность. И тем не менее, ко мне регулярно обращаются родители, которые не решаются твердо направлять своих детей к вере. В то время как большинство не видит проблем с тем, чтобы прививать детям свои взгляды на политику, здоровое питание или спорт, некоторые почему-то относятся к убеждениям о Боге по-другому. Но Павел писал, что Тимофей с детства был наставлен в священных писаниях, которые умудрили его к спасению верой во Христа Иисуса. Тимофей не пришел к вере без посторонней помощи, когда повзрослел –

Давайте не будем молчать. Благодать, которую мы пережили, убеждает нас направлять детей к Богу. Подумайте о множестве мнений и утверждений, которые каждый день слышат дети, и все мы. Как эти силы воздействуют на вас и тех, кого вы любите? Дорогой Небесный Отец, спасибо Тебе за радость и привилегию направлять сердца детей к Тебе. Сегодняшнее чтение предоставлено служением «Хлеб наш насущный». Вы можете поделиться своими мыслями на наших страничках в Фейсбуке, ВКонтакте и в Инстаграм.

Вы находитесь на волне «Радио на пути». Приглашаем вас послушать получасовую программу «Современности Бог». По ее окончании слушайте две короткие передачи «Увлекательные истории» и «Сложные вопросы».

Мир вам, дорогие друзья! Вы снова на волне молодежного радио. Мы очень благодарны вам, друзья, что вы проявляете уважение к Слову Божьему, слушая радиопередачи. Мы благодарим вас за письма, которые мы получаем ежедневно. Их множество, с разными вопросами, просьбами, пожеланиями. Слава Богу, что Иисус располагает вашими сердцами в познании истины.

Слава Богу, что люди ищут спасения в своей душе. Ведь однажды спрос за свою жизнь будет лично с каждого. Не поможет вам ваш друг или сосед или жена? Нет. Бог спросит вас лично за дни жизни, которые вам предоставлены на земле. Каждый день немаловажен. Он дан самим Богом, чтобы в этом дне была обязательно и хвала Богу, и благодарение за все, и общение с Творцом, и добрые дела. Каждый из вас может сам за себя сказать, как вы прожили вчера, что вы успели сделать сегодня. Но так часто люди перекидывают свою ответственность на такое безобидное слово «привычка». Вот втянулся и все, и не могу бросить, не получается. И так день за днем, месяц за месяцем. А там, глядишь, сосед или знакомый спился. Вроде бы по чуть-чуть. Никогда не думал таким стать, а что вышло? Вначале один укольчик. Та, попробую. Пришли друзья, уговорили на другой. Глядишь, уже в полной современности наркоман. Нет, сейчас это слово не ново. Оно не пугает уже никого. Ну и что? Такой вроде бы как и был. Ну что дальше будет? Разум тормозит, внешность стареет. А что в душе? Пустота. Вот и почва, приемлемая для сатаны.

0: Сейчас вы услышите свидетельство Ивана Леснюка, молодого человека. Он расскажет о своей жизни, как наглядный пример, каким он был и что может сделать Христос, если ему довериться.
1: Родился я и вырос в семье православных

Учился в школе, учился вроде неплохо, аттестат 5-бальный. Школу закончил, был комсомольцем, конечно, атеистом. Пробовал поступать, не поступил, не получилось, уж пошел на работу. Работал плотником на машзаводе, научился пить, курить. Потом армия, опять работа, женился, пьянку не бросил, пил, сильно пил, очень сильно. Пять вытрезвителей, что-то значит. Послужной список, конечно, был. На учете у нарколога был. Женился, дети появились, две дочки. В прошлом году покаялась моя жена. К этому я отнесся так холодно, прохладно. Говорится, не против был, но и не одобрял. Но из этого я извлек выгоду. Жена моя перестала ругать меня. В семье стало тише. Потом меня пригласили на курс 2.7 Колосина. Стал посещать, брат Петя Герман пригласил, тоже друг, когда-то был друг в мире. Стал посещать, стал читать Библию, заинтересовало. В августе месяце прошлого года, когда должны были принять крещение, моя жена тоже должна была принять крещение, мы с утра взяли детей и пошли на Калиновский рынок. С Калиновского рынка жену увезли на операционный стол. В тот день, я знаю, братья и сестры молились за операцию. Операция была тяжелая. Я молился, наверное, впервые в жизни. Слава Богу, операция прошла успешно. Через пару дней нас пригласили на семейный заезд в Рухотин. Если бы врачи знали, они бы не пустили мою жену. Но, слава Богу, тоже все прошло нормально. Приехали мы туда в первые дни. Я неверующий, все верующие. Я себя как белая ворона чувствовал. Ну, сами понимаете. Но через день мы вечером стали собираться группами. И братья свидетельствовали. Каждый, маленькая группа, каждый свидетельствовал о своей жизни. И я понял, что не все такие были, как я сразу думал, что все верующие такие. Оказывается, что все были такие же грешными, как я. В последний вечер, когда у нас была инсценировка, Рождество Иисуса Христа тоже праздновали в августе месяце. Когда расходились, у каждого свечка была. И у меня потухла свечка, а ноги травмировал еще в первый день. И очутился я в кромешной мгле. Я дорогу к домику нашел на ощупь, руками щупал, потому что пальцы на ногах травмированы были. Я понял, что вот в такой же темноте и я был все эти годы. На второй день, когда был призыв к покаянию, я вышел вперед, попросил прощения у Иисуса и попросил, чтобы Он вошел в мое сердце. Чтобы Он принял меня и вошел в мое сердце. Чтобы я... Как Иисус... И больше я ни слова не мог сказать. Но этого, оказывается, хватило. На второй день я пришел на работу, еще думая, как это? Я же пытался бросать курить, у меня не получалось. Я думал, что на второй день... Приду, еще, возможно, меня потянет курить. Но удивительное дело, чудо случилось. На второй день я пришел в бригаде, все курят, а меня не тянет. Кто курил, это знает, какое чувство, что бросить курить, это, ну, не знаю, это было для меня невозможно. Ну, максимум неделю мог не курить. А тут как отрезал. Слава Богу за это. Кроме этих привычек пить, курить,
Меня Господь научил еще прощать. Прощать всем за все, за любую обиду. И слава Богу за это. За то, что в моей семье сейчас мир, любовь. Через неделю покаялась моя мать. Через год мой отец. А с женой мы приняли крещение в один день. Слава Богу за все это.

Кончится время, а ты как наезд. Все в муле, тихо тянет повода. Цель ясна и спешишь в неизвестность. Быть может и дорога твоя в никуда. Лошадь времени в страшном галопе. И уж давно ослепил тебя грех. Дождь избрал ты безбожие тропы. Повернувшись спиной к Божьим словам. Но сердце скрыто симфонию счастья.

Слава Богу, что люди обращаются к Нему, сознают свою греховность и получают прощение. Их жизнь обновляется, и они приобретают или вкушают счастливую жизнь, о которой они не помышляли раньше. Но мы вновь хотим с вами поразмыслить о том, как сатана успевает отравить сердце человека. Сатана никогда не медлит. Как только издохнет верблюд в пустыне, тут же появляются коршуны. До этого не было видно ни одной птицы. Никто не подозревал, что они где-то вблизи. Но на небе быстро появляются тени, и вскоре хищные птицы утоляют свой голод мясом. Так злые духи высматривают издалека свою добычу и спешат к своему разрушительному делу. Промедление дало бы возможность к размышлениям, а размышления могли бы привести к покаянию. Враг спешит, чтобы не дать слушателю даже задуматься над услышанной истиной. Если Евангелие оставило в слушателе какие-то следы, то сатана летит быстрее орла, чтобы вырвать это слово из его сердца. Сатана, несомненно, влияет непосредственно на мысли человека. Это он внушил Иуде мысль о предательстве учителя. Так как сатана безмерно зол, то он не переносит, чтобы хоть одна единственная истина Божья благословила сердце. Подобно адским бомбам, сатана бросает в дух человека ужасные злословия, грязное воображение, грубое неверие, тщеславные пустяки, чтобы разрушить всякую мысль, касающуюся Христа и спасения. Иногда он обвораживает дух, а в другой раз пугает его. Причем его единственная цель – отвлечь мысли человека от Евангелия и не допустить их проникновения в сердце и совесть. Неважно, кем будет выхвачено семя – черными воронами или белыми голубями. Если оно не останется в сердце, то не сможет принести плода.

Сегодня вы слышали, друзья, жизнь человека, который со слезами рассказывал о себе. Эта семья радовалась тому, что уверовала в Бога. Вера приобретает прощение всех грехов и дарит нам праведность Христа. Она дает нам право называться детьми Божьими, дарит нам Его благословение здесь и славу на небе. Кто не стал бы радоваться этому? Если бы семья неожиданно получила наследство, то тоже бы обрадовалась. Но, найдя Господа Иисуса, они обрели больше, чем все богатства мира, и были рады этому. Для христиан нет счастья большего, чем работать для Иисуса. Чем больше вы будете делать для Господа Иисуса, тем больше вы будете чувствовать Его любовь в вашем сердце. Радуйтесь, дорогие друзья, что вы можете быть полезны и можете прославлять имя Христа.

Пусть Иисус благословит вас и поможет верить и любить, поможет иметь веру, чтобы она могла устоять, как скалы, чтобы она была сильна, ведь Богом она дана. А мы всегда ждем ваших писем, в которых вы можете изложить рассказ о своей жизни или другие вопросы, интересующие вас. Запишите наш адрес. Индекс 274021, Украина, город Черновцы, улица Рылеева, 1, студия христианского радиовещания. С вами в эфире была Лариса Филиппова. До свидания. Да хранит вас Господь.

0: Говорит радио «На пути». Наши передачи продолжаются. Приглашаем вас послушать две короткие программы «Увлекательные истории» и «Сложные вопросы».
1: Привет, ребята! Давайте послушаем «Увлекательные истории». Мы отправляемся в сафари. Ребята, вы с нами?
2: Мы будем путешествовать по Библии в поиске животных. Некоторые из них просто восхитительны.
1: Вы, несомненно, знаете некоторых из них. Если желаете, можете написать мне, какие это животные. В первую очередь мы отправляемся в Египет. Здесь жара, в небе светит солнце. Израильтяне 400 лет были рабами в этой стране. Они молили Бога о спасении. Бог услышал их молитвы, но фараон не хотел их отпускать. В наказание Бог навел на Египет животных. Их было так много, что они покрыли всю землю. Они лезли в дома египтян и в их постели. Что это за животные? Посланник Божий, Илия, прошел много километров и вышел к реке. Там он долго сидел. Птицы приносили ему еду на завтрак и ужин. Какие птицы посылали ему хлеб и мясо авиапочтой? Я только что вспомнила о Валааме. Он был далек от Бога. Однажды, когда он ехал верхом на своем животном и стал его бить, животное заговорило с ним человеческим голосом. Что это было за животное? Вы, ребята, конечно же, знаете о горе Арарат. На этой горе остановился Ноев ковчег после Великого потопа. Какая птица принесла Ною в клюве зеленую веточку, возвещая, что уровень воды на земле значительно понизился? Мы продолжаем наше сафари. Следующее место – Вавилон, где жил во время пленения пророк Даниил.
3: Он пример для меня. Он молился 3 раза в день.
1: И за это его бросили на съедение голодным животным. Но Бог заградил ему ста, так что они не смогли съесть Даниила. Какие это были животные? А знаете, какое животное в Библии названо самым хитрым? Змея. С ее помощью дьявол искушал первых людей и ввел их в непослушание.
2: Если бы этого не случилось, все бы счастливо жили с Богом.
1: Но, увы, это случилось. И каждый из нас по своей природе далек от Бога. Поэтому Иисус сравнивает нас с животными, которые легко сбиваются с пути. Что это за животные? Иисус — добрый пастырь. Он зовет людей по имени, потому что любит их. Ребята, вы смогли бы назвать хотя бы 4 из этих животных? Я буду рада, если вы напишете мне и пришлете ваши ответы. До новых встреч, ребята! Меня зовут Виктория. Пишите мне по адресу hw-radio@gmx.net. Я повторяю адрес hw-radio@gmx.net.

Каждый из нас проходит сложные жизненные этапы. Это касается абсолютно всех сфер – работа, учеба, бизнес, семья. И эти особенные моменты я называю «состояние между». Между нашими целями и суровой реальностью. Между видением и моментами разочарования. Между стартом и финишем, решениями и достижениями. Такие моменты нас вводят в тупик. Мы не знаем, что делать, какое решение верно. Мы часто задаемся вопросом, зачем я делаю то, что я делаю? Может быть, просто все бросить и забыть? И в этом периоде очень важно понять самое главное. Вопрос не в том, как не сломаться, а в том, с кем ты проходишь эти трудные этапы своей жизни. Кто с тобой в эти моменты твоего состояния между? Есть ли тот, кто поддержит твои опустившиеся руки, берет слезы, заслонит собой от бури недоумения? В Библии написано, «Если я пойду долиной смертной тени, не убоюсь зла». Другими словами, не сломаюсь, потому что ты со мной. Здесь говорится о Боге, который помогает нам пройти любые сложные обстоятельства и делает нас сильнее. Иисус Христос – именно тот, кто не даст нам застрять в этом положении. Он укрепляет нас, Он видит начало и конец, Он видит наши поражения и победы, Он ведет нас и делает нас сильнее. И если ты попросишь Его, Он даст тебе сил справиться с любой трудностью и поможет тебе пройти эти сложные обстоятельства.

«Хлеб наш насущный» представляет сегодняшнее христианское чтение. Божье пребывающее слово. Евангелие от Матфея, 24 глава, 35 стих. «Небо и земля придут, но слова мои не придут». В начале Второй мировой войны бомбардировщики уничтожили значительную часть Варшавы, столицы Польши. Битый кирпич, куски штукатурки и стеклянные осколки покрывали улицы большого города, а в его центре упорно стояло пострадавшее, но не рухнувшее здание библейского общества. На уцелевшей стене можно было прочитать надпись: «Небо и земля придут, но слова мои не придут». Христос сказал эти слова, чтобы ободрить своих учеников, слушающих Его предсказания о последнем времени. Но и в повседневной жизни эта драгоценная истина может придать нам мужество. Когда человеческие замыслы и мечты рушатся, мы обретаем уверенность в несокрушимом Божьем Слове. Псалмопевец писал: «Навеки, Господи, Слово Твое утверждено на небесах». Но это не только Слово Божье, это откровение Его сущности, Его характера. Поэтому автор псалма мог также сказать: «Истина Твоя в роды родов». Переживая невзгоды, мы можем смотреть на них либо с отчаянием, либо с надеждой. Поскольку Бог никогда не оставит и не покинет нас, мы с уверенностью выбираем надежду. Его пребывающее слово – свидетельствует о Его неувядающей любви. Помолимся. Благодарим Тебя, Господь, за Твое Слово. Благодарим за Его истинность и вечность, а также за водительство, которое Ты даруешь через Него. Помоги нам верить и полагаться на то, что Ты говоришь. Аминь. Божьему неизменному Слову можно доверять. Сегодняшнее чтение предоставлено служением «Хлеб наш насущный». Вы можете поделиться своими мыслями на наших страничках в Фейсбуке, ВКонтакте и в Инстаграме.

0: В течение этого часа вы услышите программы «Путь веры», «Момент творения», «Утро с Библией» и проповедь Романа Рейнхарта.
1: Мы рады, дорогие друзья, что вы настроили свои приемники на нашу волну.
2: В сегодняшней передаче мы включим запись, сделанную в Санкт-Петербурге, и тема сегодня – о злословии. Включаем запись.
3: Каждому из нас хотя бы один раз в жизни приходилось уезжать далеко из родного дома. На новом месте мы обращаем внимание на тех людей, которые там живут. Нас интересует все, во что они одеваются, по каким законам строят свой быт, о чем и как разговаривают друг с другом. Мы складываем о них свое впечатление. Недавно я приобрел нового знакомого. Это молодой человек, который приехал в Россию из Южного Казахстана. У себя на родине он нанимался батраком на любую работу. Он старался выжить изо всех сил, но не мог. И когда счастье совершенно перестало ему улыбаться, он отправился на родину своих родителей, в Россию, к нам. Я спросил его: «Как твое первое впечатление?» Он мне ответил: «Я слышу очень много ругательств. Люди просто не задумываются над тем, что говорят. Они пройдутся по твоим родителям и тут же это забывают. У нас бы за такие обороты наказали. А здесь это уже как норма». Сквернословие, ругань, злоречие. Мы встречаем их каждый день. В транспорте, на улице, может быть, даже на работе, на нас низвергается поток грязных и обидных слов. Наши дети приносят их из школьных коридоров, они выкрикиваются соседям по коммунальной квартире. У кого-то с таких слов начинается и заканчивается любой разговор. Мы даже не думаем, на кого мы стали похожи. Откуда сегодня столько сквернословия и злоречия? Что нам делать, когда мы встречаемся с этим отвратительным явлением? Начнем с того, что человек не создан таким. Бог сотворил человека в шестой день творения и сказал: «Хорошо, весьма». Это относилось не только к его виду, но также к речи и образу мыслей. Нельзя сказать, что в человеке изначально была заложена скверна и зло. Они пришли потом, с грехопадением. Тогда же человек лишился своего достоинства. Первым ярким сквернословом, по-видимому, был Каин. Можно сказать, что спор Каина и Авеля возник на религиозной почве. Бог принял дар Авеля, а Каина отверг. В 4 главе книги «Бытие» мы читаем: «И сказал Каин Авелю, брату своему». О, сколько скрывается за этой скупой фразой! Наверняка из сердца Каина вырвался целый поток злословия. Он возненавидел своего родного брата. Чем же закончилась эта ссора? Вечно повторяющаяся история. За злословием и гневом следует насилие и убийство. Когда-то Блез Паскаль сказал: «Человек никогда не творил злодеяний столь много и с такой готовностью, как делая это из религиозных побуждений». Слепая религиозность не делает человеческое сердце лучше. Брат, приносящий вместе с тобой приношение единому Богу лучше и чище, всегда вызывает зависть и раздражение. Следом идет поношение, злословие и все худое. Религиозные войны повторяются. Причина злоречия одна – испорченная натура человека, безверие. Зло лежит внутри. Оно словно гнойник, иногда прорывается наружу, и тогда все видят, как оно отвратительно. В своем злоречии человек теряет достоинство, данное Богом. Он становится похож не на человеколюбивого Творца, а на его противника. Некто сказал, что сатана – первый злоречивый во Вселенной. Когда-то он отпал от Бога и стал врагом душ человеческих. Библия рисует нам его как того, кто ставит под сомнение авторитет Творца, старается его принизить. Злая речь не всегда оскорбление и ругательство. Часто это словесное унижение и издевательство. Но всегда это симптом тяжелой духовной болезни и признак полного отпадения от Бога. Там, где вера погреблена и забыта, непременно появляется злоречие и сквернословие. Человек создан по образу и подобию Божьему. Когда другой злоречит его, то тем самым он оскорбляет и Творца, создавшего его. Я знал случай, когда один человек, быв осужден, попал в камеру к уголовникам, Там он стал свидетелем ужасной сцены. Она разыгралась прямо на его глазах. В обычном разговоре один из заключенных обронил грязное ругательство в адрес другого. Через несколько секунд оскорбленный выхватил и вонзил ему в сердце острую заточку. Одно грязное слово стоило кому-то жизни. Библия не учит нас поступать подобным образом. «Не будь побежден злом, но побеждай зло добром. И еще, не мстите за себя, возлюбленные, но отдайте место гневу Божьему. Знай, оскорбленный, за тобой стоит тот, кто дал тебе свой образ и достоинство. Он ли не защитит тебя?» Злословящие нас всегда были и будут. Они часто допущены Богом, чтобы испытать наши христианские добродетели. Ты узнаешь свое настоящее духовное состояние, только соприкасаясь с подобными проблемами. Во времена Христа и апостолов сквернословящих было не меньше, чем сегодня. Но я уверен, что в присутствии Христа они смолкали. А причиной тому – его смирение и любовь. Он принимал человека таким, какой он есть, а после менял его. Недаром религиозные фарисеи обвиняли его. Он ест и пьет с мытарями и грешниками. Но обратите внимание, никто не мог обвинить его, что он говорит, как они. Даже пригвожденный ко кресту, злословимый толпой и разбойниками, он не злословил взаимно. Он молился: «Отче, прости им, ибо не знают, что делают». Сокрушенный такой любовью, один из разбойников покаялся. Здесь нам дан прямой пример для подражания. Побеждай молитвой, побеждай как Христос. Пусть на тебе остановится и прервется порочная цепочка сквернословия. И еще. Как правило, злословие подстерегает нас неожиданно. В то время, когда мы совсем не готовы услышать его. Как нам тогда быть? Одна иностранная туристка недавно посетила наш город. Кто-то посоветовал ей купить сувениры прямо на Невском проспекте. Она зашла в первый попавшийся на ее пути магазин и стала выбирать товары. Вот ее рассказ. «Я никогда не слышала такого на моей родине. У продавца стоял магнитофон, из которого доносилась песня, полная грязных ругательств на английском. Ни он, ни посетители, похоже, не понимали ее слов. А мне это было отвратительно. Я выбежала из магазина, так ничего и не купив». Конечно, она поступила правильно. Нам стоит избегать того, что опустошает нас. Это словно соприкосновение с заразной инфекционной болезнью. Ты спасешься, только активно удаляясь от нее. Постоянно сквернословящий должен быть поставлен в коллективе в такие же условия изоляции, как и инфекционный больной. Не находя поддержки и одобрения пороку, он начинает вновь обретать утерянное человеческое достоинство. Так появляется шанс на исцеление. Теперь мы можем ответить на поставленный вопрос. Откуда сегодня столько сквернословия и злоречия? Из источника нашего сердца. Оно страдает, болеет без Бога. И прежде чем что-то изменится вокруг, нам самим надо искать исцеление. Начни с себя. Победи злоречие в себе. Да поможет тебе Христос.
4: Нашу программу продолжает группа «Рождество».

0: Напомню вам, что мы выходим в эфир еженедельно в это же время и на этой же волне. Предлагаем вам послушать по телефону духовные импульсы, которые обновляются еженедельно. Номер телефона
1: 064-41-957-555-03.
0: А вот адрес, по которому вы можете нам написать. Пишите так: Трансмировое радио, Русский отдел, индекс 35-573, город Ветцлар, Германия. Всего вам самого доброго.
1: С Богом, дорогие друзья.

0: Радио «На пути» продолжает свое вещание. Приглашаем вас послушать короткие программы «Момент творения» и «Утро с Библией». После этого слушайте проповедь Романа Рейнхарта.
1: Момент творения. Самозащита растений. Колючая акация – необычная еда для винторога антилопы куду. Однако из-за большого прироста этих животных на фермах антилопы стали есть листья этого растения. В итоге антилопы куду вымерли от голода, при том, что вокруг было достаточно листьев акации. Ученые выяснили, что когда антилопа питалась листьями этого дерева, оно начинало вырабатывать химическое вещество, которое называется танин. Танин в совокупности с другими химическими элементами придавал листьям акации неприятный вкус. Но хуже всего для антилоп было то, что танин блокировал их способность переваривать пищу, что и послужило причиной их смерти. Ученые обнаружили, что хотя концентрация танина в листьях акации обычно невелика, при повреждении листа она в течение 15 минут возрастает почти вдвое. Они также выяснили, что одни деревья предупреждают других об опасности. Поврежденный зубами животного лист начинает выделять запах, который для окружающих деревьев служит сигналом к выработке танина. Это может послужить для нас хорошим уроком. В тех частях света, где Библия доступна для массового чтения, число желающих прочесть эту книгу снижается. И наоборот, там, где ее очень сложно раздобыть, люди ценят силу Божьего Слова. Бог дал нам много духовной пищи. Давайте же не жаждать ценностей этого мира, но насыщаться Божьим Словом, чтобы не погибнуть от духовного голода.
2: Переведено и озвучено Христианским научно-апологетическим центром. Текст читал Дмитрий Попов.

Дорогие друзья, сегодня хочу поделиться, рад вас тоже приветствовать, хотя не вижу, но духом мы соединены. Псалом Асафа, 49-й, дает нам такое размышление, что в то время были жертвы актуальны, и он говорит, Бог от лица Бога, Бог смотрит, люди идут с жертвами в храм, и говорит, прекратите топтать дворы, прекратите приносить мне жертвы, разве не моя скотина, разве не мои холмы, говорит, вы никак не поймете, с каким вы сердцем идете. И вот он как бы разоблачает и говорит, 49-й Псалом 14, «Принеси в жертву Богу хвалу и воздай Всевышнему обеты твои, призови меня в день скорби, я избавлю тебя, и ты прославишь меня». Для удивительно много скорбей было во все времена, напасти, искушения, болезни, холод, голод. А он и говорит, вначале, говорит, воздай хвалу. Вначале осознай, кто ты и кто я. Прославь меня, Бог говорит. Воздай хвалу. А дальше, вспомни все обещания, которые ты давал. Ты приносишь жертвы, а обещания нарушаешь. Богу это неприятно. Бог дал нам слово, дал разум, дал ответственность. И он говорит, вспомни все обеты твои. И говорит, если ты будешь славить меня, исправишься и признаешь, что ты неверен в обетах твоих, то тогда призови имя мое, и я отвечу и избавлю тебя. Друзья, надо быть очень внимательными к своей жизни, быть внимательным к словам, да поможет нам Господь избегать осуждения. Прославляй Бога не только устами, но и делами. И этот псалом он заканчивает, кто приносит в жертву хвалу, тот чтит меня, и кто наблюдает за путем своим, тому явлю я спасение Божие. Аминь.

как читаете? Книгоноша зашел в дом и спросил у пожилой женщины, есть ли у нее Евангелие. Та ответила с досадой, не думаете ли вы, что я язычница? Катя, принеси Евангелие из шкафа, сказала она дочери. Не затрудняйтесь, сказал книгоноша, я и так вам верю. Нет, нет, нет, пусть она принесет, чтобы вы видели, что я не язычница. Девушка принесла Евангелие и передала его матери. Когда она открыла книгу, из нее выскользнули очки. «Ах, вот они, мои очки, которые я искала более 3 лет! Как хорошо, что вы меня спросили о книге!» «Друг, когда вы последний раз читали Евангелие?»

0: Вы находитесь на волне христианского радио «На пути». Приглашаем вас послушать получасовую проповедь брата Романа Рейнхарта.
1: Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей! Поразмыслим с вами сегодня над одним текстом из Нового Завета, а вернее над стихом, который мы находим в первом послании к Коринфянам в главе 10, стих 26. «Ибо Господня земля, и что наполняет ее?» Возьмем этот стих за наш главный текст. Из этого текста мы обсудим несколько важных мыслей, которые должны нас ввести в соответствии с богатством Слова Божьего в познание Его воли. Апостол язычников Павел пишет это чрезвычайно ценное и поучительное письмо верующим в Коринфе. В принципе, в этой главе сравниваются чаша Господня с чашей бесовской. Я читаю это место из первого послания Коринфянам, глава 10, стих 21. «Не можете пить чашу Господню и чашу бесовскую, не можете быть участниками в трапезе Господней и в трапезе бесовской». Равным образом сравнивается и трапеза Господня с трапезой бесовской. Вследствие этого мы не имеем в этой главе указания в первую очередь к совершению преломления хлеба, но имеем дело с идолопоклонством. Эта глава является ярко выраженной главой в отношении наставления об идолопоклонстве. Поэтому в самом начале этой проповеди я предупреждаю вас, что эта тема довольно сложная. Заостряю ваше внимание сразу на том, что вещи или детали вечери воспоминания упомянуты здесь лишь только потому, как мы о них познаем в стихах 16 и 17. Потому что при праздновании вечери воспоминания страданий Господа может возникнуть также много идолопоклонства. Привожу эти два стиха из первого послания к Коринфянам, глава 10, стихи 16 и 17. «Чаша благословения, которую благословляем, не есть ли приобщение крови Христовой? Хлеб, который преломляем, не есть ли приобщение тела Христова? Один хлеб, и мы многие одно тело. Ибо все причащаемся от одного хлеба. При этом напоминаю вам о том, что вечерю воспоминания нашего возлюбленного Господа Иисуса совершают также безбожные люди окружающего нас религиозного мира. И если мы обратимся к заключительной части главы 10, то в стихе 26 мы найдем слова нашего главного текста, которые евреи применяли однажды как молитву перед приемом пищи. «Ибо Господня земля, и что наполняет ее?» Это слово взято из Псалма Давида, 23, стих 1. Читая этот текст, Псалом Давида: «Господня земля, и что наполняет ее? Вселенная и все живущее в ней». Всемогущий Бог направлял взор израильтян в пустыне на манну, но их сердца, как завороженные, были направлены на мясо. Это мясо мы видим в перепелах. Израильтяне не могли больше избавиться от египетских котлов с мясом, как читаем в книге «Исход» в главе 16, стих 3. «И сказали им сыны Израилевы: о, если бы мы умерли от руки Господней в земле египетской, когда мы сидели у котлов с мясом, когда мы ели хлеб досыта, ибо вывели вы нас в эту пустыню, чтобы все собрание это уморить голодом». В течение всего времени странствования в пустыне израильтяне бредили этим мясом. Они высказывали свое желание вернуться в Египет к этим котлам с мясом. Страстное желание нашей плоти порождает в нашем своеволии идолопоклонство. На основании этого израильтяне позволили себе сказать в отношении манны такие хульные слова, как читаем в книге «Числа», глава 21, стих 5. «И говорил народ против Бога и против Моисея, зачем вывели вы нас из Египта, чтобы умереть нам в пустыне? Ибо здесь нет ни хлеба, ни воды, и души нашей опротивила эта проклятая пища». Это они сказали в отношении манны, этой ангельской пищи. Но переводчики русской Библии написали в этом месте «негодная пища», хотя в оригинальном тексте читаем «проклятая пища». Поэтому в отношении идолопоклонства Бог совершил над Израилем суд. По этому поводу достаточно прочесть сообщения пророков. В глазах живого Бога это было, конечно, тогда ужасным делом. Эта манна в пустыне должна была быть прообразом хлеба жизни Иисуса Христа. Поэтому во время хождения в пустыне невозможно было изъять манну, этот хлеб жизни, чтобы вместо нее наслаждаться мясом, которое можно было получить в пустыне на всем пути. Ведь у израильтян было достаточно своего скота, чтобы периодически есть и мясо, не так ли? Но если бы Бог допустил, что по его воле можно было бы наслаждаться мясом при хождении в пустыне, зная, что манна является прообразом хлеба жизни, прообразом Иисуса Христа, то это значило бы, что на пути к нашей небесной родине мы, дети Божьи, при хождении в пустыне мира сего, не могли бы найти истинный хлеб жизни. Это значило бы, что Сын Божий не явился в плоти на землю, чтобы его могли найти погибшие грешники. Если бы Небесный Отец не послал Своего Сына на землю, как израильтянам эту манну, то естественно, что Его никто и не нашел бы. В этом мы видим тот же факт, что язычнице Агари, служанке Сары, Господь Иисус открылся у источника Беэр-Лахай-Рои в Бытие, глава 16, стих 14. А название этого источника воды живой означает «Бог, который видит меня». Это значит, что Он видел бедственное положение людей на земле. В лице Агари Он видел бедственное положение язычников. Он видел, что все они находятся в погибшем состоянии. Поэтому он и открылся им символично в этом источнике. Второе название этого источника гласит «Бог, который дает видеть себя». Ага, это то же самое, что манна в пустыне. В ней израильтяне должны были символично видеть хлеб жизни, то есть Господа Иисуса, своего Спасителя. Скажу еще ясней, если бы Бог допустил заменить манну, этот хлеб жизни, мясом, то это значило бы, что никто из людей вообще не мог бы во время своей жизни в плоти на земле найти этот хлеб жизни Иисуса Христа. В этой манне Израиль имел всю материальную полноту, как мы, дети Божьи, имеем во Христе Иисусе всю духовную полноту. Я думаю, что у вас, как и у меня, уже возникал вопрос, ведь израильтяне угнали свой скот и много скота египтян. В пустыне они передвигались медленно, поэтому за 40 лет стада израильтян еще намного увеличивались. По этому поводу мы читаем в книге «Числа» в главе 32, стихи с 1 по 4. «У сынов Рувимовых и у сынов Гадовых стад было весьма много. Вы представляете? И увидели они, что земля Иазер и земля Галаад есть место годное для стад. И пришли сыны Гадовы и сыны Рувимовы и сказали Моисею и Элиазару, священнику, и князьям общества, говоря: «Земля, которую Господь поразил пред обществом Израилевым, есть земля годная для стад, а у рабов твоих есть стада, причем стад было весьма много». Конечно, и у других колен Израиля было много скота. Поэтому у меня часто возникал вопрос, почему они стонали и плакали и говорили, кто накормит нас мясом? Мы помним рыбу, которую в Египте мы ели даром, огурцы и дыни, и лук, и репчатый лук, и чеснок. А ныне душа наша изнывает. Ничего нет, только манна в глазах наших. Числа 11, стихи с 4 по 6. Не странно ли это? Просят, кто накормит нас мясом, а сами имеют огромные стада крупного рогатого и мелкого скота. Ведь с нашей точки зрения, грешных людей, они периодически вполне могли резать свой скот и есть мясо. Но оказывается, что этого нельзя было делать. Бог имеет по отношению к погибшим грешникам совершенно другой план. Он дал им манну, этот хлеб жизни, прообразно указывающий на Господа Иисуса, который днем в облаке, а ночью в огненном столпе постоянно находился в их среде. Поэтому повторяю, что манну нельзя было до времени отменить. Святой Дух бодрствует, Он следил и следит за этим и сообщает нам в Ветхом Завете, когда Израиль вошел в обетованную землю Ханаана, когда израильтяне ступили ногами на эту землю, то читаем в книге Иисуса Навина в главе 5, стихи с 10 по 12. «И стояли сыны Израилевы станом в Галгале, и совершили Пасху 14-й день месяца вечером на равнинах Иерихонских. И на другой день Пасхи стали есть из произведений земли сей, опресноки и сушеные зерна в самый тот день». А манна перестала падать на другой день после того, как они стали есть произведения земли. И не было более манны у сынов Израилевых, но они ели в тот год произведения земли Ханаанской. Когда мы, Церковь Иисуса, войдем в небесную славу и будем с Господом Иисусом, тогда мы не будем больше нуждаться в хлебе жизни для хождения в пустыне мира сего. Тогда мы навеки будем связаны с нашим Господом Иисусом, как читаем в первом послании Иоанна в главе 3, стих 2. «Возлюбленные, мы теперь дети Божьи, но еще не открылось, что будем. Знаем только, что, когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть. В небесной славе у нас не будет больше надобности в хлебе жизни, как мы его имеем в плоти на земле. На небесах все эти нужды будут утолены». Эти наши нужды будут утолены полнотой нашего Небесного Отца, а здесь, на земле, Иисус Христос находится в распоряжении каждого, пока Его Церковь не войдет в небесную славу. Сейчас каждый погибший грешник имеет еще возможность найти этот хлеб жизни Иисуса Христа. На небесах он не будет больше хлебом жизни, как на этой земле, как мы его сегодня еще имеем всем людям для принятия. Об этом Иисус сам говорит в Евангелии от Иоанна в главе 6, стихи 58 и 59. сей-то есть хлеб, сшедший с небес, не так, как отцы ваши ели манну и умерли. Едущий хлеб сей жить будет вовек. Сие говорил он в синагоге, уча в Капернауме. В отношении своей пищи, которую мы видим в этой манне, очи всех людей должны были быть направлены на Бога, как читаем в Псалме 144, стих 15. «Очи всех уповают на Тебя, и Ты даешь им пищу их в свое время». Это говорит Слово Божие. Это значит, что благословение на всю пищу человек должен получить от Бога всей земли. Но, к сожалению, с того момента, как в Эдеме сатана привел человека к падению, человек принимает эту пищу и наслаждение этой пищей от сатаны. И мы, все дети Божьи, питаемся сегодня еще от урожайности или произведениями проклятой земли, как читаем в Бытие в главе 3 стих 17. Адам уже сказал: «За то, что ты послушал голоса жены твоей и ел от дерева, о котором я заповедал тебе, сказав: не ешь от него, проклята земля за тебя, со скорбью будешь питаться от нее во все дни жизни твоей». Поэтому мы благодарим за пищу перед ее приемом, чтобы снять с нее проклятие. Заметьте себе это. Повторяю, поэтому мы благодарим за пищу перед ее приемом, чтобы снять с нее проклятие. Вы это понимаете? Это наше благодарение за пищу является одной из существенных причин, ибо на основании благодарения мы освящаем нашу пищу, то есть отделяем ее от этого проклятия земли. Об этом апостол Павел говорит в первом послании Тимофею, глава 4, стихи 4 и 5. «Ибо всякое творение Божие хорошо, и ничто не предосудительно, если принимается с благодарением, потому что освящается, то есть отделяется от проклятия, Словом Божьим и молитвою». Поэтому не случайен тот факт, что это слово из Псалма 23, стих 1, Павел связывает с вопросом жертв, приносимых идолам. Именно там это слово и должно стоять, поэтому мы и находим его в этом месте. Лишь через смерть Иисуса и Его пролитую кровь создана новая основа примирения для людей посредством этого нового мощного высказывания в отношении собственности Бога. Какой собственности? Что земля принадлежит Богу. Для нас, детей Божьих, которые связаны с Иисусом через общение с Его смертью, земля со всем тем, что она порождает, является в конечном счете собственностью Господа. А тот факт, что грех Адама и Евы значительно уменьшил плод или урожайность земли, это совершенно другое дело. Но этот плод и его полнота освящается нашей молитвой и благодарением. Поэтому всю нашу пищу и наслаждение ею мы принимаем от нашего Господа Иисуса с благодарением и через молитву. Каждый верующий, который занимается Псалмом 23, стих 1, «Господня земля и что наполняет ее», открывает себе в Слове Божьем неисчерпаемое богатство радости. А в соответствии с Евангелием от Иоанна 4, стих 32, будем внимательны, мы видим тоже пищу, о которой Господь Иисус говорит своим ученикам в истории с самарянкой у колодезя Иакова. Но он сказал им: «У меня есть пища, которой вы не знаете». Поэтому мы спрашиваем, как это возможно? Как Господь Иисус может такое сказать? Ведь Он сам является этой небесной пищей, этим хлебом жизни. В ведь он же находился среди них. Как же он может сказать, которой вы не знаете? Дорогой брат и сестра, знаешь ли ты эту пищу? Я ставлю вам этот вопрос не в бровь, а в глаз. Вы будете эту пищу лишь в том случае знать, если в вашей жизни вы не сможете больше жить без этой пищи. Эта пища будет вашим хлебом жизни, если она является для вас наслаждением. Проблемой последних дней является тот факт, что Слово Божие верующие только ингалируют, то есть принимают в себя как короткую обязательную программу. Такой подход к занятию Словом Божьим и его исследованию является ничем иным, как принудительным питанием. Это является инфузией в крайне острых ситуациях. Но такое состояние может только временно длиться, но ни в коем случае не должно быть длительным. Однако Божьи мысли открываются верующему везде, в разнообразии и множестве растений и продуктов земли. И еще больше этого. Сама земля с ее полнотой станет для нас откровением божественной славы. И чем глубже мы будем исследовать Слово Божие, тем больше откроется нам слава хлеба жизни, Его Слово. Тогда Слово Божие станет для нас святилищем, где мы можем пребывать с блаженством. Ибо Господня земля и ее полнота, то есть что наполняет ее. Это выражение, как я выше отметил, апостол Павел взял из Псалма 23, стих 1. В этом выражении Павел показывает нам неисчерпаемое богатство того, который может преподнести своим искупленным действительно наполненную чашу, чашу благословения, а также богатую и многостороннюю трапезу или стол. Кто достоин трапезы Господа, тот воистину не имеет нужды обращать свой взор в сторону наслаждения чаши бесовской или даже жаждать ее. Слово Божье говорит по этому поводу в Евангелии от Иоанна в главе 10 стих 1. «Истинно, истинно говорю вам, кто не дверью входит во двор овчий, но перелазит инде, тот вор и разбойник». Господь Иисус не позволяет нам смотреть одним глазом на трапезу бесовскую, от которой насыщаются дети мира сего, погибшие люди, ибо их отцом является дьявол, как читаем в Евангелии от Иоанна в главе 8 стих 44. «Ваш отец – дьявол, и вы хотите исполнять похоти отца вашего». Он был человекоубийцей от начала и не устоял в истине, ибо нет в нем истины. Когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он лжец и отец лжи. Участие в трапезе Господней исключает участие в трапезе бесовской. Но, чтобы это было понятней, скажу вам, что трапезу принимают обычно за столом. Поэтому можно также сказать, участие за столом Господним исключает участие за столом бесовским. В подтверждение этого приведу слова Иисуса из Откровения, глава 3, стих 20. «Се стою у двери сердца вашего и стучу. Если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерять с ним, и он со мною». Вечерять означает принимать трапезу за столом, а в Слове Божьем это означает иметь общение. Следовательно, участие в трапезе Господней означает общение с Господом Иисусом, а участие в трапезе бесовской означает, соответственно, иметь общение с демонами и сатаной. На основании всех сообщений Павла в первом послании к Коринфянам, глава 10, сильно и выразительно подчеркивается вопрос идола жертвенного. Прошу всех вас заметить себе это. В стихах 23 и 24 Павел коротко обобщает все сказанное в трех последних главах с 8 по 10. Там мы читаем: «Все мне позволительно, но не все полезно. Все мне позволительно, но не все назидает». Затем он продолжает: «Никто не ищи своего, но каждый пользы другого». И в нашей жизни встречаются такие вещи или явления, которые не являются по себе неправедностью. Однако на такие вещи мы должны смотреть не только как на праведные или неправедные, но мы должны смотреть и на их цель. На этом сегодня закончим, продолжим в следующий раз.

0: 8 часов по Тихоокеанскому времени.
1: Говорит радио «На пути» по следам Иисуса.
0: Радио «На пути» приглашает вас послушать программы «Христианка». Это страница для женщин. Дальше «Надежда сегодня» и в конце часа «Хвалите Господа».

Внимание, женщины! Вы слушаете программу «Христианка», приготовленную женщиной специально для женщин. Первый год этой трехгодичной серии посвящен библейским женщинам, второй – женщинам-миссионеркам, третий – христианской семье. Программа передается два раза в неделю. Для первого года золотой стих взят из 31 главы притч Соломона, стих 10. «Кто найдет жену добродетельную? Цена ее выше жемчугов. Уверена в ней сердце мужа ее».

Сегодня мы будем беседовать о Рахиле и Лии. Под развесистым тамариском сидела молодая пастушка с загорелым обветренным лицом. Она была похожа на скучающего ребенка. Ее поза была удобной и неподтянутой. Тень от перистых ветвей дерева давала прохладу в этот жаркий день. Девушка была погружена в мечты. Пустынный пейзаж, голые холмы в отдалении, мало орошенные поля Месопотамии подчеркивали ее свежую красоту. Даже ее грубый и скупой на комплименты отец Лаван должен был признаться, что она прекраснее его сестры Ревекки, покинувшей Харан много лет тому назад, чтобы выйти замуж за богатого родственника Исаака. Мысль о том, что она прекраснее Ревекки, всегда волновала эту девушку и возбуждала новые мечты и надежды. Она нервно взбивала ногой песок, окидывая взглядом овец, которых пасла по поручению отца. Здесь она была одна и могла давать полную волю своим мечтам, которые неизменно кончались одним и тем же вопросом. Почему за нею не придет кто-нибудь подобный Исааку? Иногда она говорила с деревом, у ствола которого сидела: «Ты доброе дерево, почему мне легче любить деревья и овец, чем людей?» Любила ли она кого-нибудь? «Мать?» — она пожала плечами. «Отца Лавана?» — она рассмеялась, но не потому, что не любила его, а потому, что просто никогда об этом не думала. Она пасла его овец с большой заботой и нежностью. Рахиль была лучшей пастушкой, чем ее простая на вид грубоватая сестра Лия. Она знала это, но не превозносилась над сестрой, потому что у Лии было слабое зрение, и отец не мог поручить ей все стадо. Беда могла постигнуть стадо, и Лия со своими прищуренными глазами не могла бы вовремя предупредить ее. «Нет, не думаю, что я люблю отца. Я уважаю его. Но разве это любовь?» А Лию? Она не успела проверить себя в этом вопросе, когда заметила, что солнце начинает клониться к закату, и стадо нужно вести на водопой. Там, у воды, мужчины отвалят камни от водяных ям, чтобы овцы могли хорошенько напиться на ночь. Однако она не сразу принялась за свое дело. Еще одна мысль сверлила ее ум. Ревекка, менее красивая, чем она, вышла замуж за богатого родственника, а она, простая пастушка, сидит здесь под тамариском и мечтает. Рахиль потянулась и побежала к стаду. Став впереди стада, она пошла легкой походкой, указывая путь к воде. За все это время только один раз были получены вести от тети Ревекки. После многих лет бесплодия она родила близнецов, которые были старше Рахили. Один был рыжий, волосатый, грубый, а другой нежный, чувствительный, умный. Все ожидали возвращения Деворы, старой служанки Ревекки, и надеялись узнать от нее больше о жизни Ревекки в Ханаане. Но вдруг произошло нечто неожиданное, и ожидание Деворы стало совсем ненужным. У колодца, из которого тетя Ревекка когда-то черпала воду для слуги Авраама и Элиезера, Рахиль встретила самого Якова, одного из близнецов тети Ревекки. Утомленный долгим путем, он собирался напиться и как раз отваливал камень от входа в колодец, когда к воде подошла пастушка Рахиль. Он влюбился в нее с первого взгляда, и она ответила ему взаимностью. После гостеприимного приема в доме Лавана молодая пара пошла снова к колодцу. Молодой человек был более чем обаятельным родственником, которым Рахиль могла гордиться, более чем приятным гостем. Он был чудом, о котором она мечтала на холме под Тамариском. Она почувствовала, что может рассказать ему все, может поделиться с ним своими самыми сокровенными мечтами. На другой день пылкий Яков вступил в первую сделку с дядей Лаваном. Так как его бегство из дому было неожиданным и поспешным, он не принес с собой подарков. Он согласился послужить Лавану месяц, чтобы компенсировать убытки по его пребыванию у него. Но за этим договором последовал другой, более важный. Лаван предложил Якову работать у него 7 лет, чтобы получить себе в жены прекрасную Рахиль. В тот вечер за ужином семья ликовала вместе с помолвленными молодыми. Не радовалась только старшая сестра Рахили Лия. Ее красные от слез, подслеповатые глаза глядели на счастливую пару с завистью. Лия тоже тайно влюбилась в Якова. Ничего особенного нет в том, что Рахиль завидовала своей тете Ревекке, которой она никогда не видела. Жажда нового, волнующего, интересного и романтичного была у нее в характере. В одни, когда браки заключались по расчету,
Рахиль мечтала о любви, которая бы прервала однообразие ее скучной жизни. Ее красота требовала настоящей любви, а не расчетливого сватовства. Подобно красивым женщинам наших дней, она считала, что при ее красоте она должна найти себе особенного жениха. Некрасивая Лия не мечтала о таких вещах и не ожидала от жизни так много. Рахиль ожидала всего от любви. То, что она влюбилась в Якова с первого взгляда, характеризует ее весьма точно. Она ожидала от любви, никогда не имея нужды в том, чтобы давать любовь. Люди наслаждались ее присутствием, потому что она была прекрасна телом и лицом. Ее красота чаровала и притягивала людей без всякого усилия с ее стороны. Лия же давно поняла, что ей нужно пробивать себе дорогу в сердца людей. Ее глаза не имели блеска. Были ли они слабыми или полуслепыми, или просто невыразительными, не имеет отношения к делу. Рахиль покоряла сердца, принимая внимание как должное, а Лия в своей простоте давала, если не по выбору, то во всяком случае по необходимости, все, что могла. Обе же были влюблены в одного мужчину, миловидного, умного, нежного Якова. Рассуждая по-человечески, мы могли бы сказать: «Бедный Яков, если бы мы видели, как этот молодой человек мог справляться со своими трудностями, хотя, может быть, еще не замечал в себе признаков противоречивого характера своей матери. Мы вправе ожидать от Якова способности справляться с любым положением вещей, в данном случае со своей запутанной дружбой с двумя одинаково влюбленными в него сестрами». Не он ли украл благословение отца при помощи матери, поддерживающей его буквально во всем? На человеческом уровне Яков мог справиться с чем угодно. Однако нам нужно попытаться присмотреться к этим людям, к Рахиле, Якову, Лии и тем, с кем они жили и работали, не с человеческой стороны, а с Божьей. Божья же точка зрения всегда объективна и видит все в правильной перспективе. Если вас интересует Рахиль, и вы симпатизируете именно ей, посмотрите на нее с точки зрения Бога. Если вы на стороне Якова, посмотрите на него так, как смотрит Бог. Только имейте в виду, что Бог интересуется всеми нами с одинаковой интенсивностью. Это не значит, что Он соглашается с нашими пониманиями и желаниями, или что Он смотрит сквозь пальцы на наши эгоистические поступки, но Он понимает нас и озабочен нашим поведением в целом, с равной по силе интенсивностью. Он очень тщательно заботится о нас во всех наших трудных обстоятельствах, будь они делом рук наших или чем-то постигшим нас извне. В начале этой удивительной истории, запутанных человеческих отношений, нужно уяснить себе одно. Бог не только интересуется нашими затруднительными положениями, Он участвует в них с нами, помогая нам пройти через них и выйти из них в лучшем состоянии, чем то, в котором мы попали в них, если, конечно, мы позволим Богу это сделать. Весьма очевидна взаимная любовь Якова и Рахили. Но и для того, чтобы видеть, что Илия была влюблена в Якова, тоже не нужно особого усилия воображения. Сцена приготовлена для настоящей драмы. По мере того, как все это будет разыгрываться перед нами, наши чувства будут клониться во все стороны, симпатизируя то одному герою, то другому. Бог же играет главную роль в этой драме, а все остальные действующие лица подобны нам с вами. Он будет действовать через них и с ними, в зависимости от меры их понимания любви с его точки зрения. Увидев Бога в этой истории, мы сможем увидеть Его в нашей жизни, которую мы проводим неровно и как попало в нашем шумном 20 веке. Бог действует и в наше время, и во всякий момент готов проводить в жизнь свой вечный план, так же, как Он проводил его в жизни через завет с Яковом. Красавица прелестная Рахиль пасет стада на пастбищах Харана. Ее друзья, другие пастухи, венок ей подарили из шафрана. Венок душистый сохнет в волосах, и овцы по холмам гуляют низким. Рахиль совсем забылась в мечтах, в тени перистых веток тамариска. Предчувствие волнует ее грудь. Овец пошла поить перед закатом, и странник, преградивший ее путь, двоюродным ей оказался братом. «Иаков!» — опустились глаза. «Рахиль!» — румянец по щекам разлился, и ни один другому не сказал.

Шит из Ханаана, и мне легко писать о них стихи и петь хвалу любви их постоянной. Помолимся. Мы благодарим Тебя, Господь, за историю о Якове и Рахиле, за историю любви и преданности, но и смущения, и трудностей. И мы видим руку Твою и здесь, Господи, и помоги нам в этой истории, по мере того, как она будет развертываться перед нами, увидеть Тебя во всей Твоей красе и силе и научиться видеть Тебя в нашей жизни. Ради Христа мы просим Тебя об этом. Аминь.

0: Говорит радио «На пути».
1: Вы находитесь на волне радио «На пути». Приглашаем вас прослушать получасовую программу «Надежда сегодня». По ее окончании слушайте 15-минутную передачу «Хвалите Господа».

Добрый день всем радиослушателям. Я весьма благодарна Господу, что сегодня, невзирая на расстояние, снова имею встречу и общение с вами. Я искренне благодарна Богу, что мы имеем свободу и право размышлять над Священным Писанием, о нашей судьбе в свете Библии через радиоволны. Действительно, некогда далекие и чужие, а сегодня сроднены правдой Иисуса Христа. Прекрасно быть последователем Христа, прекрасно слушать и исполнять Его повеления, и прекрасно понимать, признавать и чувствовать, что ты – дитя вечного Бога, а Бог – это любовь, а любовь дарует жизнь и вечность. Слава, благодарность и поклонение Ему за это.

Я стою на коленях перед Отцом, которому подчинено все на небесах и на земле. И я молюсь, чтобы по богатству своей славы Он духом обновил силу и могуществом и вас для того, чтобы Христос верой жил в ваших сердцах, чтобы в основе всего, что бы вы ни делали, лежала любовь, чтобы у вас и всех святых была возможность понять, насколько безгранична и безмерна любовь Христа, чтобы вы познали эту любовь, которая превыше человеческого разумения, чтобы Бог полностью наполнял вашу жизнь. Аминь.

Тему нашей передачи сегодня решило письмо, которое мы получили из города Владивостока. Имя и фамилию нашей слушательницы по ее же просьбе мы зачитывать не будем. А само письмо послушайте, пожалуйста, ведь мысли и чувства этой женщины так совпадают с очень многими людьми. Просто кто-то об этом говорит, пишет, размышляет, а кто-то молчит или не желает думать об этом. Хотя это жизненно важное действие, которое должен успеть сделать человек во время земной жизни. Итак, письмо. Я уже много лет слушаю ваши передачи. Они мне очень нравятся, я с удовольствием их слушаю. Но вот Иисуса я никак не могу принять в свое сердце. Как вы говорите, я не понимаю этого. Хотя я умом уже верю, а в душе абсолютно ничего не чувствую. Не знаю почему. Хотя я хочу принять и жить с Богом. Я рада, когда люди свидетельствуют, как они утопали в грехах, как и я утопаю сейчас. А как приняли Иисуса, жизнь у них пошла в лучшую сторону. Как это хорошо. А я не могу принять, хотя и молюсь, как могу, 2 раза в день, но Богу я, наверное, не нужна. Бог мои молитвы не слушает. Помогите мне, как это сделать? Ведь в передачах никто не говорит конкретно, как сделать, чтобы Бог вошел в сердце. Говорят, молитесь вот так, и я молюсь, но без результата. Почему же так? У Бога есть избранные, которые ему нужны, наверное. А я никому не нужна, ни людям, ни Богу. Я инвалид 1-й группы. Вот я и потому не нужна никому. Я устала жить уже в одиночестве, я в отчаянии. Была надежда, что все-таки Иисус войдет в мою жизнь, но, увы, этого не случилось. Пропала надежда. Еще где-то забегает мысль, что если почитаю Библию, может и случиться чудо. Уважаемая подруга, прочитав это письмо, я поняла одно, что как бы ни было трудно вам на душе, вы все-таки ищете Бога. Поверьте, если вы честны и искренни перед Богом в своих мыслях, чувствах и желаниях, то встреча эта обязательно состоится. А как именно? Давайте мы все вместе подойдем сейчас к евангельскому колодцу и послушаем разговор Христа с женщиной-самарянкой. У микрофона проповедник Евангелия Петр Антонович Циона.

Беседа Христа с самарянкой. «Если бы ты знала дар Божий, и кто говорит тебе, дай мне пить, то ты сама просила бы у него, и он дал бы тебе воду живую». Иоанна 4, 10, 30. Этими словами Христос обратился к самарянке, у которой попросил напиться воды. На ее удивление, что он, будучи иудей, не гнушается пить из ее сосуда, Христос сказал вышепрочитанные слова. Не понимая значения сказанных Иисусом слов, она увеличила свое удивление. «Господин, тебе и почерпнуть нечем, а колодец глубок. Откуда же у тебя вода живая?» Этот подсознательный вопрос самарянки положил прекрасное начало для продолжения диалога с Иисусом. Заметив ее искренний интерес, Христос отвечает: «Всякий, пьющий воду эту, возжаждет опять, а кто будет пить воду, которую я дам ему, тот не будет жаждать вовек, но вода, которую я дам ему, сделается в нем источником воды, текущим в жизнь вечную». Это еще больше увеличило интерес самарянки, и она воскликнула: «Господин, дай мне этой воды, чтобы мне не иметь жажды и не приходить сюда черпать». Таков постепенный подход Христа к разуму и воле каждого грешника. Он льна курящегося не угашал и трости надломленной не переламывал, но терпеливо и последовательно подходил к израненному пороками пленнику греха. И вот, когда хоть минимально была осознана потребность в спасении, самарянка сказала: «Дай мне этой воды, текущей в жизнь вечную». Путь к спасению души или жизни вечной был, есть и остается неизменно один, то есть сознание и покаяние в своих грехах. Этот же путь предложил Христос и самарянке: «Пойди, призови мужа твоего и приди сюда». Самарянка настороженно возразила: «У меня нет мужа». Христос такую, хоть подсознательную откровенность похвалил, говоря: «Правду ты сказала, что у тебя нет мужа, ибо у тебя было 5 мужей, и тот, которого ныне имеешь, не муж тебе. Это справедливо ты сказала». Эти слова, словно молния темной ночью, озарили разум и сердце самарянки. Она воскликнула: «Господи, вижу, ты пророк!» Удивительно, до сих пор она обращалась к своему собеседнику просто: «Господин», и вдруг увидела в нем Господа и пророка, когда он открыл ее порочное прошлое и показал это как греховное положение: «Не муж тебе». Такая закономерность действий Христа не изменилась и сегодня. Он приводит грешника к сознанию необходимости спасения или к воде, текущей в жизнь вечную. И когда человек осознает эту нужду и чувствует жажду, Христос для ее утоления предлагает необходимые условия – исповедь и практическое покаяние в своих грехах. Когда самарянка обратилась с просьбой: «Дай мне этой воды», Христос предложил ей для достижения цели тот же путь, то есть признание, исповедь и покаяние в своих грехах. В данном случае это выглядело так: «Пойди, призови мужа твоего и приди сюда».
Жаждущих спасения Христос приглашает прийти к Нему такими, как они есть, со всем багажом прошлых грехов и пороков, и в покаянии сложить их через молитву у ног Христа. Ибо ноги и руки Его как раз и были пригвождены ко кресту за грехи наши. Это плата за наше искупление, цена нашего спасения от вечной погибели. А жизнь вечная – дар Божий, который предлагается нам взять рукой веры и покаяния в наших грехах. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Иоанна 3:16. Самарянка поверила словам Христа и сразу спросила о месте поклонения Богу. «Отцы наши поклонялись на этой горе, а вы говорите, что место, где должно поклоняться Богу, находится в Иерусалиме». Самарянка всю жизнь формально поклонялась Богу, но это ничуть не мешало ей вести аморальный образ жизни. Сколько теперь таких поклонников, которые пытаются совместить то и другое, служить и Богу, и греху? Но Христос сказал: «Двум господам служить не можете». И не течет из одного источника сладкая и горькая вода. Так это бывает и в наше время со многими приближающимися к познанию истины. Но поклонение в духе и истине, предложенное Христом, открыло самарянке глаза и произвело в ней коренную перемену. Она увидела себя такой, какой была в действительности. Живая вода Христовой науки, которой она напилась, моментально сделалась в ней источником воды, текущим в жизнь вечную. Она оставила свой водонос у колодца и немедленно поспешила пойти в город, возвестить всем гражданам о пережитой ею радости от встречи с Иисусом. Эта простая женщина, ставшая благовестницей о своих переживаниях, вызвала глубокий интерес многих самарян, и они пришли к Иисусу. Образовалось целое собрание, которому Христос проповедовал Царство Божье. Многие уверовали в Него по слову женщины. А вечером пригласили Иисуса к себе в город, где Он пробыл 2 дня.

Вспомним еще раз строки из письма. «Я Богу, наверное, не нужна. Бог мои молитвы не слушает. Друзья, как вы думаете, откуда вы эти мысли? Христос в Евангелии оставил слова: «Я есть путь, истина и жизнь. Я есть жизнь. Я есть надежда». Дорогие, если в вашей душе гнездится мысль, что надежды нет, что живу до гроба, а далее все, конец, тогда вы не с Христом. Ведь Христос дает продолжение жизни и после физической смерти. Поэтому, если имеете такие мысли, необходимы для вас советы Христа. Исповедовать перед Богом свою греховность, неправедность, после изменить свои помышления и, естественно, изменить поведение. Но помните, покаяние – это развернуть свои мысли, чувства, дела и прочь бежать от греха, направляясь к Богу, к Его правде, к Библии. Помните и еще один фактор. Покаяние – это условие, это требование Бога, если мы хотим освободить от греха свою душу и спастись.

0: Дорогие слушатели, уважаемый автор прежде прочитанного письма, пожалуйста, согласитесь и помните, что спасение – это бесплатный дар, который вы принимаете верой. Но помните, что молитва не спасает, хотя она есть способ конкретного выражения вашей веры во Христа. Доверьтесь Ему в этот момент и помолитесь. «Господь Иисус, Ты нужен мне. Я без Тебя не имею жизни. Я без Тебя не могу совершать свой жизненный путь. Благодарю Тебя за то, что Ты умер за прощение моих грехов и за то, что предлагаешь мне воскресение и жизнь вечную. Я принимаю верою Твой дар спасения. Духом Твоим святым научи меня своей любви и милости и новой жизни, которую Ты, вечный Бог, даруешь мне. Сделай меня тем человеком, каким Ты хочешь, чтобы я был. Я буду послушным. Я доверяю свое сердце, мысли, желания, чувства и надежду Тебе, Господь. Аминь.
1: Христос, Ты очень недуховный открыл и на погибельном пути остановил. И новый путь лежит к Тебе, Творец. Моя надежда на Тебя, Отец.

0: Ну а теперь встреча для вас. Сегодня у нас в студии человек, с которым вы уже встречались в радиоэфире. Это Евгений Костынюк, в прошлом профессиональный художник и музыкант. Был хорошим профессионалом, но и преуспевающим безбожником и пьяницей. Сегодня для Евгения Христос – единственная правда и надежда.
1: Меня Бог спас от смерти, спас от такого большого греха и спас от такой большой болезни, от пьянства. Ну и когда я с ним составил договор, обет, когда дал ему, он мне пообещал жизнь вечную. Вы знаете, в какой книге вы читали, чтобы кто-то вам пообещал жизнь вечную? Нигде никто вам, никакой не пророк, никакой человек, никакой профессор или какой-то философ или еще кто-то из людей не может обещать жизнь вечную. А Иисус Христос, Бог через Сына Своего дарует нам эту радость. И вы знаете, жизнь вечная – это как раз и тот смысл моей сейчас жизни на земле. И этот смысл, который сейчас у меня, должен быть у каждого человека. Потому что мы есть творение Божье, и мы должны Ему служить, мы должны Его прославлять, и мы должны Ему только спасибо говорить, и только перед Ним должны унижаться, преклонять свои колени, свои головы, потому что только Он единственный и достойный. Знаете, люди ищут правды. В этом мире правды нету. Вы только посмотрите вокруг себя. Не найдете вы правды. Единственное, где есть правда, это правда в Боге, правда в Христе. Читайте Евангелие. Это вся правда.
0: Читайте Евангелие, это единственная правда жизни. Вот с такими пожеланиями на предыдущие дни мы прощаемся с вами, но оставляем наш адрес и ждем писем. 274-021. Украина, город Черновцы, улица Рылеева, 1. Передача «Надежда сегодня». Провела передачу Людмила Полей. Ищите Бога и правды Его. До свидания.

Радио «На пути» продолжает свою работу. Приглашаем вас послушать 15-минутную передачу «Хвалите Господа» с музыкальными исполнениями во славу нашего Спасителя.

В течение этого часа, оставаясь на нашей волне, вы сможете услышать две радиопрограммы «Маяк надежды» и «Соприкосновение с истиной».

Мир вам, дорогие радиослушатели! У микрофона Лилия Погорелая. Историю, которую вам сейчас расскажу, я прочитала совсем недавно в журнале «Сокрытое сокровище». Она помогла мне еще раз переосмыслить мои представления о любви и преданности. Думаю, она не оставит равнодушными и вас. Случилось это давно, в далекой стране, с другими обычаями и законами, с другим языком и культурой. Там, как и у нас, росли мальчики и девочки, нравились или не нравились друг другу, и мечтали в будущем создать счастливую семью. Но обычаи данной местности решали судьбу той или иной пары еще в раннем детстве, по договору родителей. Так случилось и с нашими героями. Рамиль и Зора, еще детьми играя вместе, слышали от взрослых о том, что по достижении определенного возраста они будут связаны нерушимыми в их народе узами брака. Босоногое детство пролетело быстро, незаметно и безвозвратно. Молодой человек с тревогой думал о том, что приближается время, когда ему предстоит исполнить тот выбор, который сделали за него. Рамиль многое бы отдал, чтобы избежать его, и на это были свои основания. Их края когда-то посетила страшная болезнь – оспа, прозванная в народе «черной». Не обошла она и наших героев. Дети выжили, но Зора сильно пострадала от нее. Щеки, лоб, губы и даже шея несчастной, словно панцирной сеткой, были покрыты багровыми рубцами. Они не только не проходили с годами, но еще больше расползались, увеличиваясь в размерах. Это было ужасно. Но больше всего пострадали глаза Зоры. Осложнения тяжелой болезни отложили и на них свой отпечаток. Один глаз был полуоткрыт поврежденным веком, другой стал сильно косить, отчего девушке приходилось неестественно наклонять голову в попытке что-то рассмотреть. Зора видела, как часто с неприязнью смотрят на нее подросшие сверстники. Бывшие подруги избегали общения, а парни насмехались над ней и называли уродиной, раня тем самым еще больнее. Взрослые поговаривали, что в городе можно было бы сделать операцию, но где взять деньги? Семья и так еле-еле сводила концы с концами, возлагая все надежды на оговоренный когда-то союз с другой более зажиточной семьей. «Союз? Господи!» — молилась несчастная девушка. «Я готова нести свой крест, но я не хочу делать несчастным своего жениха, который брезгует элементарным общением со мной. Как же мы будем жить с ним?» Много раз она думала наложить на себя руки, но боялась греха. Имея доброе от природы сердце и чувствительную натуру, Зора не хотела никого неволить, но родители были непреклонны. Не желая упустить обещанный выкуп, они ссылались на то, что теперь ее по доброй воле уже никто не возьмет. Свадьба состоялась. Совместный их путь стал каторгой, несмотря на все усилия, которые прилагала жена. Зора не смела претендовать ни на любовь, ни на добрые отношения. Чтобы хоть как-то скоротать свое свободное время и поддержать финансово семью, она начала плести корзины, которые продавала местным рыбакам. От этой тяжелой работы Зора немного забывалась, но сильно сгорбилась, руки огрубели и кожа на них потрескалась. Однако кому до этого было дело? Рамиль не обращал на нее внимания, ограничивая свое общение с ней вопросами по хозяйству. А чуть позже он нашел работу в городе и пропадал там постоянно. Но вот однажды случилось несчастье на работе, и Рамиль в тяжелом состоянии попал в больницу. Он потерял глаза и чуть не лишился жизни. Тяжелейшая травма головы приковала молодого человека к постели.
Все небольшие сбережения и помощь родственников пошли на лечение. Если бы не корзины, которые Зора теперь плела с удвоенной силой и вырученные за них деньги, им бы не выжить. Но самое страшное было то, что мужчина потерял не только трудоспособность, но и желание жить. Молодой, красивый и инвалид. Врачи говорили, что если бы нашелся донор для восстановления зрения, то Рамиль смог бы вернуться к нормальной жизни. Но на поиски донора могут уйти годы, и к тому же на это нужны огромные деньги. Зора постоянно навещала его. И вот однажды Рамиль сказал ей, что уйдет из жизни, что не хочет быть обузой, не хочет быть калекой, влача жалкое существование. За все эти годы он впервые говорил с ней так долго, вспоминал детство, жаловался на свою судьбу. Возможно, он забыл, перед кем изливает душу, но Зора не замечала этого, его голос был для нее серенадой. Кто бы мог подумать, что ей для счастья всего так мало надо? Девушка взяла его руку в свои шершавые ладони, чтобы хоть как-то утешить его, и Рамиль смиренно затих. «Подожди немного», — кротко попросила она, — «я верю, что Бог нас услышит». Когда Зора пришла в другой раз, их разговор прервала медсестра, которая радостно сообщила, что свершилось чудо и есть возможность в ближайшее время совершить пересадку глаз. «Как я люблю человека, благодаря которому я вновь обрету зрение!» — закричал возбужденно Рамиль, выдернув свою руку из ее загрубелой ладони. «Я буду всю жизнь благодарен тому, кто вернет мне зрение!» — все повторял он, не слыша ее удаляющихся шагов. Операция удалась. Целый месяц Рамиль ждал того момента, когда снимут повязки, в волнении, даже не замечая, что к нему так долго не приходит жена. Ему было не до нее, он жил новой надеждой. Трудно передать ту гамму чувств, которую переживает человек, потерявший и вновь обретающий зрение. Он готов был расцеловать всех врачей и медсестер. Жизнь обрела смысл, только домой не тянуло. Рамиль долго смотрел в зеркало. Новые глаза казались ему удивительно красивыми. На все он теперь смотрел новым взглядом. Но нужно было возвращаться. Зайдя домой, он буркнул что-то по поводу того, что жена не встретила его. Но Зора ничего не отвечала. Сидя в углу над своими корзинами, она молча перебирала упрямые прутья. Почти не глядя на свои руки, спешила закончить очередной заказ. Ее движения в результате долгого труда были отработаны до механизма. Рамиль не успокаивался. Он начал корить ее за беспорядок в доме, потом восхвалять того, благодаря кому у него появились глаза. Зора молчала, опустив голову еще ниже. «Ты даже не слушаешь меня, даже не смотришь в мою сторону!» — закричал он. То, что случилось потом, Рамиль не забудет никогда. Озлобленный ее немым присутствием, он вдруг подскочил к Зоре и со всей силы толкнул ее. Упав назад, она стала беспомощно искать опору, чтобы подняться, а он, открыв рот и сидя на ходу, смотрел на ее пустые глазницы, из которых уже не смотрели на него ненавистные ему глаза, и все понял. С душераздирающим криком Рамиль упал перед ней на колени. Целуя ее натруженные руки, он первый раз в жизни посмотрел на жену новым взглядом и, как ребенок, плакал у ее ног. Жертвенная любовь Зоры изменила его сердце, его взгляд изменила их жизнь.

Есть над чем задуматься, не правда ли, дорогие друзья? А всегда ли в нашей жизни доказательством любви является даже самая маленькая жертва? Ведь любовь – это жертва. Это не красивые слова, сказанные кому-то. Это не что-то, что уходит и приходит время от времени. Истинная любовь – это посвящение на всю жизнь, и она требует определенной жертвы.

Каждому человеку известно чувство любви, но не все мы можем дать объяснение, что это за чувство и откуда оно приходит. Случается так, что люди оправдывают того, кто разлюбил, утратил любовь, как будто от человека ничего не зависит. Читая первое письмо апостола Павла христианам Коринфа, 13 главу, мы видим те качества личности, которые открываются как результат живущей в нем любви. Об одном из таких качеств мы читаем в 5 стихе.

и любит просто так, без всякой выгоды и вне всякой зависимости. Она обогревает всех, и добрых, и злых. Такой любовью обладает Бог. И Он доказал ее к нам не на словах, а на деле. Он отдал за нас свою жизнь. Не глаза только и не руки, но всего себя. Как и все на земле, любовь имеет свою цену. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Евангелие от Иоанна, 3 глава, 16 стих. Цена любви Бога к нам – жизнь Иисуса Христа. Там, на кресте, Он сделал все, что от Него зависело, чтобы дать нам прощение, свободу и вечную жизнь. Любовь – это не слова, это действие, направленное на отдачу. Она не ждет, пока ей что-то дадут, она отдает первой. Смотрите, девушка не говорит парню постоянно, что любит его. Она доказывает это на деле. Она видит его нужду и отдает то, что ему необходимо. Иисус также видел нашу нужду и отдал всего себя ради нас. Такая была цена нашего прощения, нашего примирения с Небесным Отцом. Бог допустил, чтобы Его возлюбленный Сын, преисполненный благодати и истины, покинул обители неописуемой славы и сошел в мир, испорченный и отравленный грехом. Отец позволил Иисусу оставить Его, поклонение ангелов, и претерпеть посрамление, унижение и смерть. Но эта великая жертва была принесена не для того, чтобы вызвать в сердце Отца любовь к человеку или пробудить в нем желание спасать. Нет. Бог так возлюбил мир, что отдал Сына Своего Единородного. Отец любит нас не потому, что была принесена великая жертва искупления. Как раз наоборот, Он предусмотрел эту жертву, потому что любит нас. Христос был посредником, через которого Он смог излить Свою беспредельную любовь на падший мир. Бог во Христе примирил с Собою мир. Второе послание к Коринфянам, 5 глава, 19 стих. Борение в Гефсиманском саду, смерть на Голгофском кресте – вот плата, принесенная безграничной любовью за наше искупление. Когда мы смотрим на жертвенную любовь Христа, наше сердце, наши взгляды, наша жизнь должны изменяться. Как изменилось сердце того парня, который увидел истинную любовь своей жены, так должно измениться сердце каждого, видя любовь Христа. Для нас отдана вся Его жизнь, все Его тело. Можем ли мы оставаться равнодушными? Бог призывает нас любить, любить Его и ближних. В этом все заповеди. В Евангелии от Иоанна вот что говорит Иисус. «Вот что заповедую я вам. Любите друг друга, как я возлюбил вас. Нет больше той любви, как если кто отдаст жизнь свою за друзей». Здесь мы еще раз находим подтверждение, что любовь – это жертва, и к такой любви Он нас призывает. Господь не говорит «расскажите всем о своей любви». Нет, Он говорит «докажите свою любовь». Это касается и семейной жизни, и дружбы, и жизни в церкви, и нашей любви к Богу. Когда два человека любят друг друга, они жертвуют, они требуют. И если оба жертвуют, то есть гармония. Иисус положил себя на жертвенник ради нас. Он прошел свой путь до конца. Теперь и нам надо идти до конца, быть твердыми и не бояться платить цену, положив себя на жертвенник для Него. Посвящение Богу и служение для Него также требуют определенной цены. Во многих местах, прежде чем появились церкви, была заплачена цена – жизнь миссионеров. Их убивали, гнали, где-то даже съедали – а где-то сажали в тюрьмы. За то, что Европа сегодня процветает, в свое время было заплачено реформаторами. Апостолы

0: также платили цену за свою преданность Богу. Да, жизнь для кого-то – это жертвенная жизнь, но отдать всего себя на служение Богу – это лучший вклад, который мы можем сделать на этой земле. И сказал Иисус своим ученикам: «Если кто хочет идти за Мною, то должен забыть о собственных желаниях, принять на себя крест страданий и следовать за Мной. Ибо тот, кто хочет сохранить жизнь свою, потеряет ее. Тот же, кто отдаст жизнь за Меня, сохранит ее». Евангелие от Матфея, 16 глава, 24-25 стихи в современном переводе. Бог призывает нас на служение любви и предлагает свою поддержку. Готовы ли мы на это?
1: Мой дорогой сын, моя дорогая дочь, у меня есть одно важное поручение, которое только ты можешь исполнить. Я хочу, чтобы ты управлял всем, что я тебе дал. Если ты желаешь принять на себя эту ответственность, то знай, что наше сотрудничество принесет тебе множество благословений. Поставь мои интересы на первое место, и тогда я буду заботиться о тебе, восполняя все твои нужды. Я буду беспокоиться обо всем, что беспокоит тебя. Я с удовольствием буду помогать тебе принимать правильные решения, если ты только будешь просить меня об этом. Оставь мне все твои заботы, потому что я постоянно пекусь о тебе. Ежедневно проси у меня помощи, и тогда ты заметишь, насколько легче станет твое бремя. Свидетельствуй обо мне везде, где бы я ни поставил тебя. Пусть твой характер, слова, поступки отражают мою любовь, милость и справедливость. Не жалей сил, чтобы творить добро. Пусть окружающие тебя люди получат радость и поддержку, общаясь с тобой. Я буду доверять тебе столько из моих беспредельных ресурсов, сколько ты сможешь мудро использовать. Возможно, ты встретишься с искушением использовать их в корыстных целях. Но добродетель очень важна для твоего счастья, и только таким образом мои благословения могут беспрерывно изливаться на других. Я обещаю поддерживать этот источник полным. Разумно используй свои таланты, посвящая их для моего служения, и они будут умножены и усовершенствованы. Для нас ничего не будет невозможного, если ты всегда будешь близок ко мне и будешь следовать моим указаниям. Никогда не полагайся на материальные вещи. Твоя безопасность сокрыта только во мне. Не беспокойся, мои благословения восполнят все твои потребности. Я приглашаю тебя пройти по стопам Христа, моего Сына, который в совершенстве отобразил мой характер, когда жил на земле. Нет более высокого призвания. Не беспокойся, потому что ты не один. Принял ли ты решение сотрудничать со мной? Время истекает, а работы остается еще так много. Мы должны спасти еще многих людей, принеся им добрую весть о моей любви. И помни, я буду с тобой всегда. Твой Небесный Отец.

Наше время в эфире подошло к концу. Благодарим за внимание и приглашаем к новой встрече через неделю, в это же время и на этой же волне. Для вас сегодня работали Вячеслав Шевелев и Лилия Погорелая. Вы слушали программу «Маяк надежды», подготовленную Харьковской студией Трансмирового радио. Наш адрес: Трансмировое радио, почтовый ящик 9393, город Харьков, 61003, Украина. На прощание слово из Библии. Первое послание апостола Иоанна, 3 глава, 18 стих. «Дети мои, наша любовь не должна быть лишь в словах и разговорах. Она должна выражаться в поступках и быть настоящей».

0: Вы слушаете христианское интернет-радио «На пути». Продолжаем наши программы. Приглашаем вас послушать одну из проповедей Чарльза Стэнли. Эта проповедь выходит в цикле радиопередач «Соприкосновение с истиной».
1: Живете ли вы в мире с Богом? Я знаю ответ на этот вопрос. Ведь есть всего один путь. К миру с Богом можно прийти только через Его Сына Иисуса Христа. Прикосновение с Чарльзом Стэнли. Мир Божий доступен для вас. Когда Он протянет вам руку и примирит вас с собой, только тогда вы обретете мир. Начиная серию из 6 передач под названием «В поисках мира. Источник мира», в передаче «Прикосновение» Чарльз Стэнли раскроет вам всю ценность мира с Богом.

Вы смотрите передачу «Прикосновения» с Чарльзом Стэнли. Несколько недель назад мы с коллегой сидели в ресторане на западном побережье, и обслуживающая нас официантка, молодая девушка лет 20 с небольшим или около того, кажется, неплохо справлялась со своей работой. Так вот, когда она подошла к нам во второй или третий раз, я почему-то безо всякого предупреждения спросил ее: «Если бы у вас была возможность именно сейчас попросить у Бога все, что хотите, о чем бы вы его попросили?» Без какой-либо паузы или раздумий она ответила: «Мира в сердце». И вдруг по ее щеке покатились слезы. И она стала рассказывать свою историю. Она сказала: «Несколько дней назад у меня умерла бабушка». Задав ей несколько вопросов, я выяснил, что никто в ее семье не верит в Бога. Она сама тоже не верила в Бога. И не потому, что отказалась от Него, ей просто никто о Нем не рассказывал. Она ничего не знала об Иисусе, у нее не было Библии. Она просто жила, как и большинство людей, скитаясь по жизни в поисках мира и цели, в поисках чего-то, что принесло бы в ее жизнь удовлетворение. И эта девушка – типичный пример многих миллионов людей, которые просто скитаются по жизни. Они ходят на работу, потом домой, кто-то в пустую квартиру, в пустой дом, кто-то возвращается к семье, но в глубине души им чего-то не хватает. И независимо от того, что они находят или что имеют, над чем у них есть контроль, независимо от того, с кем они общаются, в их жизни нет мира. В сердце каждого человека, не знающего Бога, отсутствует мир. Бог вложил в каждого из нас желание обрести этот мир. Трагедия заключается не только в том, что многие проживут всю или почти всю жизнь, но так и не узнают, что же такое мир и спокойствие. Трагедия в том, что большинство этих людей даже не имеет понятия, где его искать. Они ищут его совсем не там. Они слышали лозунги других людей. Они слышали ложь, исходящую от сатаны. Он ослепил их, поэтому они ищут мира там, где его найти невозможно. Они обращаются к людям, которые никогда не принесут мир в их сердца. И в глубине души у них только безнадежное и беспомощное стремление обрести мир. Стремление обрести что-то, что они вряд ли когда-либо найдут. Какое безнадежное, беспомощное, опустошающее чувство. Все эти люди живут не в какой-то другой стране мира. Многие из них живут совсем рядом с нами. Это люди, которые улыбаются вам и говорят: «У меня все отлично, все идет хорошо». А потом думают: «Я снова сказал неправду». Если бы они только знали, что я опустошен. Если бы они только знали, как мне больно, печально, одиноко и тревожно. А вы случайно не принадлежите к таким людям? Можете ли вы с уверенностью сказать, что обладаете миром в сердце? То, что я сейчас скажу, я повторю сегодня еще не раз. Пока вы не обретете мир с Богом, вы по-настоящему его не испытаете. Ведь именно Бог – источник этого мира. Никто, кроме всемогущего Бога, не может быть источником мира. Он – источник мира. Он создал нас с вами, чтобы мы общались с Ним. Он создал нас, чтобы любить нас, и чтобы мы любили Его. Он создал нас, чтобы быть нам другом, оказывая нам милость, сопровождать, защищать и беречь нас. Он создал нас, чтобы вечно быть нашим другом. И до тех пор, пока мы не обретем мир с Богом, пока мы не примиримся и не объединимся с Ним, пока не будем с Ним в гармонии и согласии, что бы вы ни делали, с кем бы вы ни общались, куда бы вы ни отправились, чем бы ни управляли, какую бы цель или план ни имели, пока вы не обретете мир с Богом, в вашем сердце всегда будет необъяснимая пустота. И вот что я хотел бы сегодня сделать. Я хочу рассказать вам, где искать этот мир и как его искать. И если вы будете слушать внимательно, то по окончании этой передачи вы изменитесь. Изменится ваше нынешнее состояние, изменится отношение, изменится все ваше нынешнее положение. Господь изменит вашу жизнь через Своего Сына Иисуса Христа. И все то, что раньше происходило у вас в душе, то, что казалось настоящей гражданской войной, наконец-то закончится. Вам нужно поднять белый флаг поражения, и вы впервые в жизни поймете, что же означает обрести мир с Богом. Итак, я хочу, чтобы вы обратились к 5 главе послания к Римлянам. Римлянам, 5 глава.
На протяжении 4 глав апостол Павел говорит о безнадежном, беспомощном, греховном, одиноком состоянии людей. А в 5 главе он говорит вот о чем. На основании всего написанного ранее он говорит. Римлянам 5:1-2. «Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа, через которого верою и получили мы доступ к той благодати, в которой стоим и хвалимся надеждой славы Божьей». Итак, основная причина того, что многие люди не имеют мира с Богом, в том, что они не понимают, где и как его искать. Они даже не понимают, что могут его обрести. Поговорим немного о том, что такое мир с Богом. Мир с Богом означает, что вы и Бог находитесь в гармонии друг с другом. Вы ощущаете согласие и единство с Ним. Никакой войны, ужаса или борьбы. Понимаете, все дело в том, что пока мы с вами не признаем, что между нами и Богом стоит стена, которую можно разрушить, если только измениться в сердце и изменить свою жизнь, пока не наступят перемены, достичь мира с Господом будет невозможно. Поймите, ведь мир с Богом — это самая сердцевина, основа всего мира и спокойствия, которые у нас с вами могут быть. Вы никогда не будете в мире с самими собой и с другими людьми. Вы никогда не примиритесь с тем, что вы думаете о себе, с тем, как вы общаетесь с другими людьми, как вы их оцениваете, пока в своем сердце не обретете истинного мира с Богом. Иногда нам очень сложно признать, что пока мы не примиримся с Богом, на самом деле мы его враги. И теперь запомните, чего я не говорил. Я не говорил, что Бог нам враг. Господь никогда не является врагом тому, кто его ищет. Никогда. Он всегда первым протянет руку помощи. Он всегда любит, прощает, он милостив, добрый и в любой ситуации готов помочь. Но не признав того, что между вами и Богом стоит огромная стена, разрушить которую может только Он, вы никогда не обретете мира. Думая о том, что внутри вас, могли бы вы сказать: «Я пребываю в мире с Богом». В какой-то момент в своей жизни вы выкидывали белый флаг капитуляции и говорили: «Я сдаюсь, Господь, больше никакой борьбы, никакой враждебности по отношению к Тебе, больше никакого недоверия, сомнений, логических объяснений и всего остального. Я сдаюсь. Я хочу быть таким, каким Ты меня хочешь видеть. Я хочу быть частью Твоего замысла, следовать Твоим указаниям, следовать в жизни Твоей цели и исполнять ее, делать все так, как угодно Тебе». Пока вы не сдадитесь и не отдадите свою жизнь Богу, вы не обретете желанного мира. Неважно, в каком месте и с кем вы будете его искать. Неважно, чем и как долго вы владеете, этого не произойдет. Это не просто мое мнение, так сказано в Слове Божьем. Послушайте, что там написано. В 5 главе послания к Римлянам написано: «Оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа». Я хочу, чтобы мы на минуту задумались, что же это за стена. Представим ее очень просто. Подумаем прежде всего, что же ее создает. Эта стена — наша греховность. Слушайте, а не просто кивайте. Помните, что когда Адам и Ева согрешили в раю, это привело к тому, что все человечество стало греховным. Сама природа человека стала греховной. Именно наша природа, наше состояние заставляет нас быть теми, кто мы есть. Мы приходим в этот мир уже грешными. Наши поступки — это следствие состояния нашего сердца. И поэтому мы не можем поступать иначе. Вы можете изменить какие-то мелочи, но должна измениться сама ваша природа, ваше внутреннее состояние. А сделать это может только Бог. Стена, стоящая между Богом и человеком, — это стена греха. И разрушить ее может только Бог. Так что же делают люди? Они говорят: «Ну, я думаю, есть какой-то способ обрести мир в жизни. Уверен, сменив профессию, я обрету спокойствие, ведь в этом вся проблема». Сменив профессию, вы будете какое-то время радоваться, но ведь это не принесет мир. Кто-то скажет: «Просто мне нужно жениться или выйти замуж за другого человека. Мне бы только развестись и снова жениться, но на этот раз удачно, и я обрету мир». Но тот, кто так думает, поймет, что поменял шило на мыло. Потому что и там он не найдет мира. Другие скажут: «Да нам бы только детей завести, и тогда придет спокойствие».
Они просто не понимают, что значит растить праведных детей в этом грешном мире. Так что, когда я читаю Писание и думаю обо всем том, что говорят люди, мол, знаете, если бы я мог то-то, то-то, я мог бы то-то, если бы у меня было больше всего-то, если бы у меня было больше времени на самого себя, тогда я обрел бы спокойствие. Не обрел бы. Подумайте только о людях, у которых есть куча денег, и которые могут тратить на себя столько времени, сколько они хотят. И знаете что? Можно латать фасад, хоть до гробовой доски. Только внутри от этого ничего не изменится. Мы говорим о состоянии сердца. Мы говорим о перемене, которая может привести только Бог. Некоторые, вероятно, даже многие люди считают, вот если бы у меня было больше денег, если бы меня охраняли так, как я хочу, то уверен, я обрел бы мир. Но вспомните о мультимиллионерах, которые кончают жизнь самоубийством, становятся алкоголиками или наркоманами. Вспомните о знаменитостях, о звездах мировой величины, которые в конце концов попадают в реабилитационные центры. Из-за чего? Из-за алкоголя, наркотиков и так далее. Если бы на этом свете было что-то, что приносило бы мир, существует множество знакомых нам людей, которые губят и разрушают собственные жизни. Они бы обрели покой, если бы его приносило на этом свете хоть что-то. Какое-нибудь знакомство, какая-то вещь, популярность, слава, престиж или сила. Если бы все это приносило мир, люди уже обрели бы его. Чаще же, именно их проблемы оказываются самыми сложными и неразрешимыми. Часто эти люди становятся самыми несчастными на свете. Ведь без Иисуса Христа невозможно обрести мир с Богом. Люди стараются перепробовать все известные средства. В этом и есть вся трагедия. Понимаете, когда ищешь чего-то, ищешь не в том месте и идешь в неверном направлении, то чем дольше идешь в этом направлении, тем больше впадаешь в зависимость, пока, наконец, вот, послушайте. Поэтому алкоголик начинает пить, как говорят некоторые, нет ничего плохого в одной рюмке. А как насчет второй? Ну, конечно, что может быть плохого в двух рюмках? Две рюмки еще никому не навредили. А может, три? И три никому не повредят. А четыре? Ну, это же всего четыре рюмки. 5, 10, 20, 50, и ты алкоголик. Почему? Потому что нужно было что-то другое, чтобы уладить жизненный кризис. Понимаете? Возможно, сначала немного алкоголя помогало вам забыть. Слышите? Именно забыть, а не обрести покой. Забыть о масштабе кризиса. Но видите ли, чем больше пьешь или принимаешь наркотики и что-то подобное, тем больше к ним тянет. Поймите, проблемы так не уладишь. Вот в чем уловка сатаны. Он нашептывает вам, попробуешь совсем немного, и все уладится. Но если попробовать еще немного, но этого было бы мало, выпью еще немного. И что же происходит? Вскоре вы оказываетесь в оковах и в рабстве, которое сами же себе создали, пока шли не в том направлении в поисках мира в сердце. Если искать в неверном направлении, то неважно, сколько еще всего есть у вас в жизни. Хотите ли вы узнать верное направление? Узнать, где обрести мир? Мир можно обрести, только примирившись с Богом через Его Сына, нашего Господа Иисуса Христа. Если вы принадлежите к тем, кто уже пытался найти логический ответ, и в своем неверии и сомнениях стал думать, «Я обрету мир одним из путей», то я просто хочу уберечь вас от множества проблем, душевных мук и боли. Наберитесь мудрости и выслушайте. Вы не обретете мир где-то еще, вы обретете его только в Слове Божьем и через Сына Его, Иисуса Христа. Послушайте, что написано в Библии. Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом. Не оправдавшись, мы не обретем мира с Богом благодаря своим хорошим делам или чему-либо еще. Обрести мир можно лишь одним путем. Вы умные, мудрые, толковые люди. Возможно, думаете, что приход к Богу ничего не изменит в вашей жизни. Но люди проживают всю жизнь и глубокой старости так и не испытывают ни дня подлинного покоя, но все пытаются найти мир не там, так как отказываются сдаться на милость всемогущего Бога. Послушайте, это окончательная капитуляция, но она оказывается вашим самым мудрым окончательным решением. И в тот момент, когда вы примете Господа Иисуса Христа как своего Спасителя, вы примете, внимание, вы примете плату, которую Господь уплатил за ваши грехи, и тогда что-то вдруг с вами произойдет. Что же случится? Изменится ваше отношение. Изменится ваше состояние и ваше положение. Например, ваше отношение изменится с бунта против Бога на любовь к Нему. Ваше состояние изменится с греховной природы на природу самого Христа.
Кроме всего этого, изменится и ваше положение. Вы теперь не враг, а дитя живого Бога. Теперь вы член Божьей семьи. Больше не будет враждебности, гнева и бунта, а только единство. Послушайте, там, где раньше было разделение, теперь единство. Теперь там гармония. Теперь вы начинаете совсем новую жизнь. Теперь я бы хотел перейти к первой главе послания Колоссянам, потому что в этой главе описываются прекрасные отношения. Что происходит, когда человек обретает мир со всемогущим Богом? Послушайте, что тут написано. Колоссянам, первая глава. Мне очень нравится 19 стих, где говорится об отношении Бога Отца. Послушайте, что говорит Павел в 19 стихе. Колоссянам 1:19. «Ибо благоугодно было Отцу». Вы только послушайте. Отцу было благоугодно. Отец радуется этому. Отцу это угодно. Что ему угодно? Ему угодно, чтобы в нем обитала всякая полнота в его Сыне Иисусе. Знаете, что ему благоугодно? Отцу благоугодно то, что в Его Сыне Иисусе Христе можно познать все, что можно познать об Отце. Поэтому Иисус сказал, «Я и Отец одно». Отец Небесный послал к нам Сына Своего Единородного, такого же, как и Он Сам, чтобы в Нем обитала всякая полнота. Это первое, что было Ему благоугодно. Вот второе, Колоссянам 1:20-22. «И чтобы посредством Его, то есть Иисуса, примирить с Собой все, умиротворив через Него, кровью креста Его, и земное, и небесное, и вас, бывших некогда отчужденными и врагами, по расположению к злым делам, ныне примирил в теле плоти Его, смертью Его, чтобы представить вас святыми, и непорочными, и неповинными пред Собою». А теперь послушайте. Знаете, что означает мир с Богом? Это означает, что Иисус Христос пришел в этот мир и разрушил стену, которая отделяла вас от Бога. Иисус умер на кресте заместительной, вседостаточной, жертвенной, искупительной смертью, полностью заплатив за наши грехи. И что потом сказал Бог? Что Он обещал сделать? Вот что Он сказал. Он сказал, что через смерть Его Сына, которого вы приняли Его в свое сердце, Он протянул вам руку и принял обратно. Он примирил вас с собой. Он вернул вас к себе в качестве своего дитя. Он снова создал отношения согласия, гармонии, мира и спокойствия, так что вы больше не враг Ему, один из Его детей. Ваши грехи прощены. Теперь по своей сущности вы становитесь праведником. Означает ли это, что мы больше никогда не согрешим? Нет. Потому что, пока мы живем в своих человеческих телах, обладая 5 чувствами и своими нуждами, желаниями и потребностями, мы будем грешить. Тогда какое теперь у нас отличие? Отличие в том, что если мы оступимся, то рядом всегда будет наш Небесный Отец, готовый поднять нас, простить и направить на истинный путь, чтобы посредством Его примирить с собою все, умиротворив через Него, послушайте, кровью креста Его, и земное, и небесное. Понимаете? Нельзя примириться с Богом, не уверовав в Иисуса Христа и не признав, что Он пролил свою кровь на Голгофе. Нельзя. Что мы недавно читали в послании к римлянам? Там говорится, «Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа». И далее, «Через которого верою и получили мы доступ к той благодати, в которой стоим». Что такое Божья благодать? Благодать Господа — это Его великодушие, любовь, милость и доброта по отношению к нам, которые появились после распятия на кресте. И здесь же, в послании к Колоссянам, говорится, что Ему было благоугодно, чтобы пришел Его Сын. Ему было благоугодно, чтобы Иисус умер на кресте и примирил нас с Богом. Раньше мы были такими, некогда отчужденными от Бога, по расположению к злым делам. Каждый из нас должен был признать, что некогда был злым, отчужденным и враждебным по отношению к Богу, и был расположен к злым делам. И любой, кто станет это отрицать, скажет неправду. Все мы согрешили против Бога. Все мы Его ослушались. Все мы восстали против Бога. Все мы хотели, чтобы было по-нашему. Но что говорит Библия? «Через оправдание Господь взял наши грехи на Себя, и освободив нас, Он ныне примирил нас с Собой, и ныне примирил в теле плоти Его, смертью Его». Чтобы сделать что? Представить вас святыми и непорочными и неповинными пред Собою. Вот что Он говорит.
Он говорит, что представит нас перед собой святыми, праведными, неповинными, непорочными. Как мы относимся к врагам, чужакам, к непослушанию, бунту, безразличию, недоверию? Что дальше? После примирения с Ним, оправдавшись верою через смерть и Сына Его, и Иисуса Христа на Голгофе, какие мы теперь? Праведные, святые, неповинные пред Ним во славе. Такими нас сделало распятие. Такими нас сделал примиряющий Бог, желающий, чтобы мы с вами обрели мир, превосходящий человеческое понимание. Война окончена. Мы сдаемся и говорим: «Господь, я хочу примириться с Тобой». Лучшим примером тому послужит история блудного сына. Вспомните, о чем он сказал своему отцу. «Отдай мне мою часть наследства». Он идет против лучших пожеланий отца и против его мудрости. Он говорит: «Я хочу получить то, что принадлежит мне, прямо сейчас». Итак, он получил все, расточил, как говорит Библия, все с блудницами и с друзьями. В общем, промотал свое наследство. Наконец, он дошел до предела, восстав против отца, против своей семьи, захотев жить в одиночку. Когда он стал пасти в полях чужих свиней, когда не было никого безнадежнее и несчастнее него, он, наконец, сдался и отправился домой. Что же сказал отец, когда его увидел? Он не сказал: «Вот идет бунтарь, этот мой непослушный, безбожный сын». Нет, он видит его издалека, прощает ему все и думает: «Что же сделать для сына?» Если хорошенько подумать, то кто побежал навстречу? Сын не бежал домой, но наоборот, навстречу сыну побежал Бог, наш Отец. А Иисус рассказал эту притчу, чтобы помочь нам понять, что Бог любит нас и прощает, что Ему доставляет удовольствие прощать нам наши грехи. В ту ночь они устроили большой праздник. Отец сказал: «Мой сын пропадал и нашелся». Отец и сын примирились. А между вами и Отцом Небесным такой же мир? Или вы бунтарь? Вы настаиваете, чтобы все было по-вашему? Возможно, вы ушли из церкви. Ту Библию, которую вам когда-то давно дали почитать, вы отложили в сторону или, может быть, так вообще и не прочитали. Или, может, вы решили поверить своим профессорам, которые рассказали, что в Библии полно ошибок, потому что благодаря этому Библия стала вам совершенно не важна. Проснулась логика, и вы решили, что можете жить в грехе и делать все по-своему. Позвольте мне задать вопрос. Примирились ли вы с Богом? Нет. Я знаю ответ на этот вопрос. Потому что есть всего один способ примириться с Богом – посредством Его Сына Иисуса Христа. Только тогда вы предстанете перед Богом праведным, прощенным и святым. Только когда Он протянет вам руку и примирит вас с собой и вернет вас к себе, чтобы сделать праведными, святыми и неповинными перед Ним. Только тогда вы обретете мир. Я призываю вас вместе со мной сейчас помолиться во имя Иисуса, чтобы Бог простил ваши грехи. Я призываю вас попросить Бога, чтобы Он принял вас в вашем покаянии. Я призываю вас возложить свою надежду спасения на Иисуса и сказать Ему, что вы хотите примириться с Ним. Выбросите белый флаг и сдайтесь Ему. Теперь вы в Его руках. Он изменит вашу жизнь, вашу вечную судьбу. Теперь послушайте внимательно. Если вы откажетесь, то, держа ответ перед Богом в судный день, не придумаете никаких отговорок, но будете знать, что слышали простую весть истины, и с этой минуты у вас нет отговорок. Господь протягивает вам руку любви прямо сейчас. Сейчас вам предлагается милость Божья. Сейчас к вам обращено великодушие Господа. Примите ли вы дар прощения посредством Его Сына Иисуса Христа? И согласитесь ли провести вечность с Ним и остаться с Богом другими святыми навечно? Отец, мы очень благодарны, что Ты поведал нам истину в Твоей простой форме.
Мы очень благодарны за то, что Твоей милости достаточно. Мы очень благодарны, что смерть Твоего Сына оказывает такое огромное влияние на людей. Мы очень благодарны, что любовь Твоя никогда не кончается. Я молюсь, чтобы Святой Дух проговорил каждому из зрителей. И чтобы каждый осознал, что это наиважнейший момент в его жизни, когда нужно принять решение отдать свою жизнь Богу, потому что в этом и есть суть Евангелия. Мы молились во имя Иисуса. Аминь.

0: Тихоокеанское время 10 часов.
1: Вы слушаете христианское интернет-радио «На пути».
0: Радио «На пути» продолжает свою работу. В течение этого часа мы предложим вам передачу «Примиритель», в которой прозвучит проповедь Игоря Цыба.

0: до слова примирения. Итак, мы посланники от имени Христова, и как бы сам Бог увещевая через нас, от имени Христова просим: примиритесь с Богом.
1: У микрофона пастор Церкви Примирения Игорь Валентинович Цыба.

Итак, Второзаконие, 15 глава, 7 стиха. «Если же будет у тебя нищий кто-либо из братьев твоих в одном из жилищ твоих на земле твоей, которую Господь, Бог твой, дает тебе, то не ожесточи сердце твоего и не сожми руки твоей перед нищим братом твоим, но открой ему руку твою и дай ему взаймы, смотря по его нужде, в чем он нуждается». Берегись, чтобы не вошла в сердце твое беззаконная мысль. Приближается седьмой год, год прощения, и чтоб от того глаз твой не сделался немилостив к нищему брату твоему, и ты не отказал ему, ибо он возопьет на тебя к Господу, и будет на тебе грех. Дай ему взаймы, и когда будешь давать ему, не должно скорбеть сердце твое, ибо зато благословит тебя Господь, Бог твой, во всех делах твоих и во всем, что будет делаться руками твоими, ибо нищие всегда будут посреди земли твоей. Потому я и повелеваю тебе, отверзай руку твою брату твоему, бедному твоему и нищему твоему на земле твоей. Аминь». Второзаконие – это то писание, которое передал Моисей народу Божьему. Сегодня я буду говорить на очень интересную тему. Тему о материальных отношениях среди народа Божьего, а также об отношении к материальному. Мы так и назовем сегодняшнюю проповедь «Открой свою руку». В общем-то, те тексты, которые я буду использовать в дальнейшем, они будут не из Ветхого Завета, хотя мы будем читать и параллельные какие-то мысли из псалмов или из притч, но все-таки я буду пользоваться словами Господа Иисуса Христа, учением Христовым из Нагорной проповеди. И мы будем смотреть текст за текстом, заповедь за заповедью, чтобы раскрыть эту тему.

Существует два вида материальных взаимоотношений в народе Божьем. Я хочу, чтобы вы были внимательны. Мы сейчас не говорим ни о десятинах, ни о приношениях, потому что и десятины, и приношения, они являются выражением взаимоотношений с Богом. Они имеют отношение к Богу, они даются церкви для нужд устроения Царства Божьего на земле, но в лице церкви они, конечно же, даются Богу. Но я хочу сегодня говорить о материальных взаимоотношениях среди народа Божьего. И вот существуют два вида таких взаимоотношений. И первое – это взаимодаяние, можно сказать, даяние взаймы. И второе – это творение милостыни. Мы с вами прочитали древнейший закон, который имеет глубочайшие корни. Сам Моисей, имеющий откровение от Бога, пребывающий с ним в тесном контакте, говорящий с ним лицом к лицу, помимо десяти заповедей, передавал те пророческие слова, которые Дух Божий вкладывал в него, то знание, которое он приобрел в общении с Богом. Это был удивительный закон, необычный, потому что в те времена нравы были очень жестокие. И вообще, когда мы читаем Ветхий Завет, нам порой кажется, что он пронизан некой жестокостью. Достаточно только лишь услышать слова «око за око», «зуб за зуб». Согласитесь, многие говорят, как это все страшно, как это все жестоко, как это античеловечно. Да, конечно, по сравнению с учением Иисуса Христа, Господа нашего, эти слова действительно Ветхого Завета. Но это были слова не жестокие на самом деле в те времена, когда предлагалось око за око, зуб за зуб. Это были предложения милосердия. Это была милость, которую Бог предлагал людям оказывать друг другу. Вы скажете, как же так? Но дело в том, что в те времена в народах восточных, да и по сей день, существует такое понятие, как кровная месть. И пока вот не было закона Моисеева, люди могли за любую провинность, за любое преступление, которое даже не по умыслу было сделано, истребить не только твою жизнь виновного, но и жизнь всех твоих потомков, жизнь твоих близких, истребить селение, в котором ты живешь. Если ты даже случайно повредил человеку руку или глаз, или, как мы слышим, зуб за зуб, зуб, то за зуб могли лишить головы человек. И поэтому этот закон был весьма милосерден в те времена. Я просто немножко отошел в сторону, но не об этом сейчас идет речь. А вот этот закон об определенных отношениях в народе Божьем также наполнен удивительным смыслом. Чудесный закон. Иудеи хорошо знали его. И та проповедь, которую Господь говорил, и мы называем ее Нагорной проповедью, она была обращена к народу еврейскому, к иудеям, к тем, кто понимали, о чем идет речь. Дело в том, что каждый седьмой год погашались все долги. Дело в том, что когда человек не мог отдать достаточно длительное время, а цифра 7 – это символ полноты, завершенности определенной, то его долги прощались. Это был как бы прообраз, наверное, отношения Бога к человечеству. Это был особый год, когда ты прощал своему должнику все, что он тебе должен. Но люди обладали некой расчетливостью, они обладали, может быть, определенной жадностью и, боясь потерять свое добро, отказывались давать вообще накануне этого года, имея некоторые опасения, а вдруг должник дотянет до того времени, когда придет момент отпущения долгов. Но Христос учит следующее. Евангелие от Матфея, 5 глава, 42 стих. «Просящему у тебя дай, и от хотящего занять у тебя не отвращайся». Я прочитал первое место Священного Писания об этих материальных взаимоотношениях. Я хочу, чтобы мы еще раз услышали, потому что, возможно, существуют различные понимания по этому вопросу, но хочется привести нас к истинному пониманию. Интересно, что иудейские раввины установили несколько принципов, которые должны были регулировать даяние. Я уверен, что Христос, конечно же, имея вот эту полноту знания иудейского закона, владел в совершенстве этими принципами.
Я думаю, что многие эти принципы и были вдохновлены Христом, как духом в этих людей, когда они их составляли. Так вот, было несколько принципов и слова Христа на фоне вот этих, скажем, мыслей, идей, пожеланий, они становятся понятными. Иудеи были уверены, и Христос подтвердил это своими словами, они были уверены в том, что нельзя отказать дать нуждающемуся человеку. Всякий раз, когда я буду говорить о том, что нельзя отказать, я подразумеваю, конечно, что тот, кому обращается, он обладает чем-то, что может дать. Если этот человек сам нищ и гол, то порой, кроме взаимной любви, кроме какой-то поддержки, он ничего дать не может. Поэтому вы, надеюсь, понимаете, что я имею в виду сейчас. И они говорили иудею следующую мысль. Отказывающийся от милосердия, отказывающийся в помощи, подобен идолопоклоннику. А вы знаете, что идолопоклонство в среде народа Божьего встречалось не так уж часто. И оно всегда было вопиющим и считалось наивысшим грехом по отношению к Богу. Так вот, тот, кто отказывался от милосердия, тот, кто отказывал нуждающемуся, тот, кто отказывал просящему, тот, кто отказывал хотящему занять у тебя, хуже идолопоклонника. И они говорили, что если человек отказывается, то Бог видит такого человека, и обязательно придет день, когда он сам будет просить помощи. Что же нам нужно делать в таких ситуациях? Помоги, чем можешь, говорили иудеи. Даже если порой не можешь помочь тем, о чем тебя просят, не отвернись просто безучастливо. Раз к тебе обратился этот человек, Бог к тебе обратился. В глазах иудеев даяние было обязательством. Я хочу, чтобы мы ощущали вот сейчас эту атмосферу и понимали, насколько серьезно относились люди того времени к заповедям Божьим. Мы по какой-то причине с высочайшим презрением относимся и к фарисеям, и к саддукеям, но сам Господь сказал, если ваша праведность не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то не войдете в Царство Небесное. В глазах иудеев даяние было обязательным, потому что в действительности так оно и есть. Любое даяние дается не человеку, но всегда Богу. Я хочу, чтобы вы это почувствовали. Всякий раз, когда мы открываем свою руку любому человеку, просящему у нас, доброму, злому, умному, глупому, попавшему в беду по нелепому случайному стечению обстоятельств или от собственной нерадивости, по любой причине, но всякий раз, когда мы открываем свою руку такому человеку, мы даем не человеку, но Богу. Бог для своих целей желает воспользоваться нашим имением, воспользоваться нами. Я, конечно же, буду говорить на эту тему с нескольких сторон, чтобы была во всем ясность. Вы знаете, человек устроен так, что есть люди корыстные, бесстыдные, которые пользуются ради наживы, ради корысти словами из Писания. Но вы знаете, так устроен мир Божий, который Господь создал среди народа своего, так устроено его царство, что даже волос нашей головы не падает без его воли. Вы знаете об этом. Но вопрос, верите ли вы в это? И кто бы ни оказался на нашем пути, это всегда, всегда, всякий просящий, это всегда испытание Божие для нашей жизни. Потому что Бог хочет использовать для своих целей, может быть, тебя, твое сердце, твое имение, испытать тебя, проверить тебя, где же сердце твое в конце концов. Благотворящий бедному дает взаймы Господу, и он воздаст ему за благодеяние его. Благотворящий бедному. Интересно, что с оригинального языка вот это слово «бедному», оно звучит несколько иначе. Благотворящий не бедному, как статус, имеющему положение человека, как вот, ну, положение такое в обществе бедный, а обедневшему. Вы понимаете разницу? Тот, кто по каким-то либо причинам вошел в это состояние, или только лишь приступил к нему, или уже находится в нем. Но Писание говорит, что благотворящий
бедному, обедневшему, дает взаймы Господу. Иудеи говорили в те времена: небеса милосердны ко всем, кто милосерден к нуждающемуся. И вот оказывается, и в учении Христа есть та же самая мысль. Оказывается, дать, об этом, к сожалению, многие христиане забыли, не является делом выбора и не является делом свободной воли. Иудеи это очень хорошо понимали. Человек должен был это делать. Я подчеркиваю, он должен. Ибо если он отказывает, он отказывает Богу. Если человек не мог выполнить просьбу о помощи, если у него действительно, я хочу подчеркнуть, действительно нечего дать, его отказ, так учили раввины иудейские, тоже должен был быть особенным. Он должен быть выражен в форме глубочайшего сочувствия.

о милостыне переходит в такие слова: «Не судите, и не судимы будете». И с одной стороны, кажется, что это вставка, но очень часто люди, к которым обращаются за помощью, судят тех, кто к ним обращается за помощью. Судят, думая и размышляя в своем сердце негативно о том, в каком положении, почему в таком положении эти люди оказались. Но я хочу сказать еще раз, в древности люди воспринимали иначе, и это все перешло в первую церковь. Они понимали, что если ты не можешь помочь, если у тебя нет материальных, физических сил, ты можешь выразить сочувствие, сочувствие человеку в словах, может быть, в своих жестах, движениях, и сочувствие в своей тайной молитве о его открытых нуждах. Нельзя было обидеть человека, потому что даже отказ, он должен был помочь поддержать человека. И еще. Иудеи учили, что даяние должно было совершаться в частном порядке. Никакой огласки и, как я уже сказал, никакого осуждения. И мы читали в этом иудейском законе, что давать нужно было, смотря по нужде человека. Я удивляюсь, насколько мудр вот этот божественный закон, который был передан в Ветхом Завете и раскрыт как закон Духа жизни во Христе в Новом. Сказано «давать, смотря по нужде». Насколько это жизненно и просто. А просто вот в чем. Если приходит человек ко мне, а я имею некоторые сбережения, допустим, у меня есть 30 динариев, этот человек обеднел по какой-то причине, а любая нужда, которую мы не можем восполнить, это и есть обеднение в нас, состояние, которое мы имеем. Но нужда эта настолько важна, жизненно необходима для него, и он, в общем-то, человек разумный, он понимает, сколько ему нужно, к примеру, 10 динариев, а у тебя 30. И он говорит: мне нужно 10 динариев, посмотри на мою нужду, вот она моя нужда, мне нужно 10 динариев, а ты, имея 30, решил дать 3. 3, потому что ты посчитал, что достаточно 3 будет для него. И оказывается, что твое даяние, твой ответ не восполнил ни его нужду, но лишил тебя награды перед Богом, потому что ты нарушил закон, который мы читали. Настолько серьезно в древности люди относились к этим вещам, что один из известнейших раввинов Гилель постановил, как нужно помогать обедневшим детям аристократов. Он предложил им не только пищу и кров давать, но и лошадь для верховой езды, как это было принято в то время. Но более того, еще и раба, который должен был бежать по обычаю того времени впереди лошади. И не всегда была возможность восстановить вот такое равновесие, восстановить в этом ответе, может быть, честь и достоинство, лишить унижения человека. Не всегда оказывался раб на месте. Тогда Гилель, известный раввин, учитель, сам бежал впереди своего ученика из обедневших аристократов, впереди его лошади, одетый в одежду раба, чтобы поднять достоинство того, кто обеднел. Удивительные взаимоотношения, которые из древности были в народе Божьем и сегодня совершенно потеряны. Хотя еще из не таких уж далеких времен до нас доходят отголоски истинной христианской жизни. Мои друзья, армяне, которые живут в деревне, в армянской деревне, рассказывали о том, что уже сегодня у нас потеряно порой. Они говорили, что если в деревне есть какая-то многодетная семья, или кого-то постигла беда, или какое-то несчастье пришло в жизнь этого человека, мы все вместе покупаем для него все необходимое. Мы, говорит, все вместе идем и строим ему дом. И тот, кто этого не делает, считается среди нас презренным и ничтожным человеком. Друзья мои, как это сегодня можно применить к нам? Тем более живущих в городах. Очень сложно. Мы не только не знаем и не хотим знать нужды друг друга. Мы не только не знаем, мы не хотим их знать. Потому что в Писании сказано, что для каждого дня достаточно своей заботы. Но мы мыслим так. Для каждого меня достаточно своей заботы. Для каждого из нас. Что же мне еще до забот других людей? В западных обществах это уже давно проникло даже в сферу общения. Когда люди спрашивают, даже в христианских церквах, как твои дела, нужно отвечать: все хорошо, слава Богу, аллилуйя. А если у тебя плохо, нельзя это говорить.
Под это даже подвели учение о том, что нельзя говорить отрицательные вещи, но на самом деле

На самом деле, не нужно говорить для того, чтобы ты не попал в ситуацию, когда тебе станет необходимым выслушать этого человека, как у него плохо. Не просто кивать ему головой и говорить: ну ладно, брат, крепись, сейчас всем живется не сладко. Но более того, выслушав его, ты теперь обязан помочь. Друзья мои, никогда не скрывайте своих нужд. Это не значит, что нам нужно ходить и попрошайничать друг у друга. Это не значит, что мы, как некие ноющие существа, будем постоянно конючить о плохом. Да, мы верим в Бога. Мы верим в Бога. Мы верим в Его милость. Мы верим в Его милость, но мы прибегаем к помощи друг друга. Нужно открывать. Значит, нужно искать ответа у Господа и у тех, кого Господь поставил рядом. Христос устанавливает высокие требования. Он говорит: от взявшего твое не требуй назад. Не требуй, подразумевалось, умей ждать, когда человек вернет. Порой люди попадают в очень трудные ситуации. Я слышал, как учили как раз об этой теме и говорили: ты можешь только тогда попросить взаймы, когда ты знаешь, что ты можешь отдать. Но, друзья мои, человек очень часто просит взаймы именно тогда, когда он находится в полном отчаянии. И люди попадают в разные ситуации жизни, но об этом Господь предусмотрел. Он говорит: не требуй, умей ждать, не принуждай, не угрожай, доверься Богу, и будете сынами Всевышнего, как написано. Второзаконие, 15 глава, 1 стих. «В седьмой год делай прощение». Прощение же состоит в том, чтобы всякий взаимодавец, который дал взаймы ближнему своему, простил долг и не взыскивал с ближнего своего или с брата своего, ибо провозглашено прощение ради Господа. Здесь говорится о том, чтобы не было среди народа Божьего вот этого рабства отношений. Седьмой год указывает на то, что человек уже столько лет прошло, он уже потерял и надежду, он способен простить и отпустить. И слава Богу за это. «Если дашь деньги взаймы бедному из народа моего, то не притесняй его и не налагай на него роста». Я думаю, что это понятные слова. Псалтырь 111:5. «Добрый человек милует и взаймы дает». Сильное слово. Друзья, конечно, есть и другая сторона в этом вопросе, сторона того человека, который вынужден просить в долг. С каким чувством этот человек должен подходить к этому? Эти слова, которые мы прочли, эти увещевания, не для того, кто хочет просить в долг. Это слова для того, кто обладает тем, чтобы помочь. Для просящего в долг нужно иметь самое главное качество – страх Божий. Потому что в Псалме 36 написано следующее: «Нечестивый берет взаймы и не отдает». Вот как к этому относится Господь. Если человек в нечестии своем, это не значит, что если человек не смог в своей бедности, нужде расплатиться, это одно. Другое дело, когда человек берет из нечестия с целью, чтобы не отдать. Этих людей судит Господь. Апостольские послания нам говорят очень ясно: не оставайся должным никому, не оставайся должным ничем, кроме взаимной любви. Но все же важно помнить, что лучше помочь десятку мошенников-попрошаек, чем отвергнуть одного человека, у которого есть действительная нужда и кому действительно необходима помощь. Да поможет нам Господь быть совершенными, как Небесный Отец совершен. Быть добрыми, быть милосердными и к злым, и к хорошим, к разным людям. Пусть это будет в нашей жизни особым качеством – заботиться о людях, как заботится Господь. В этом наше совершенство. И еще, Матфея 6 глава, с 1 по 4 стих. «Смотрите, не творите милостыни вашей пред людьми с тем, чтобы они видели вас, иначе не будет вам награды от Отца вашего Небесного. Итак, когда творишь милостыню, не труби перед собою, как делают лицемеры в синагогах и на улицах, чтобы прославляли их люди. Истинно говорю вам, они уже получают награду свою. У тебя же, когда творишь милостыню, пусть левая рука твоя не знает, что делает правая. Чтобы милостыня твоя была в тайне, и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно.
И вот мы видим еще один уровень, более высшее проявление материальных взаимоотношений. Это милостыня. Когда мы говорили с вами о даянии человеку, просящему, это личные взаимоотношения. Но здесь есть еще более надличностная милостыня. И в списке добрых дел в иудейском законе она стояла на первом месте. На первом месте. В храме была особая комната молчания, так называемая, где люди оказывали тайную помощь обедневшим семьям. Вы знаете, когда мы делаем вот этот сбор наш ежемесячный, очередной, я знаю, что по каким-то причинам мы не очень правильно порой подходим к этому сбору, не с правильным сердцем. Но это тоже нечто подобное вот этой комнате молчания, где мы отдаем, очень важно, даже не зная кому. Конечно, кто-то знает, кто эти деньги передают. И в храме те, кто эти деньги передавали из рук пожертвовавших, точнее, из этой сокровищницы тем, кто нуждался, они знали, кому они передадут, но они не знали, от кого. Эти дары распределялись секретно, то есть держали в секрете, от кого это пришло, чтобы помочь. Например, в те времена была большая проблема, нужно было помочь, может быть, дочерям из обедневших семейств. Они не могли выйти замуж тогда, если у них не было наследства, собирали на наследство, вы понимаете? Может быть, сегодня исчезают эти проблемы, но удивительно, насколько даже в те времена народ Божий, не христиане, заботились о своих братьях и сестрах. И берущий не знал, от кого он получает. Иудеи считали, что дар ради престижа, самовосхваления – отвратительный дар. Христос назвал таких людей лицемерами. Кстати, интересно, что по-гречески слово «лицемер» звучит очень известно для нас – артист. Лицемер – это тот, кто разыгрывал сцену даяния, чтобы прославить себя, чтобы видели окружающие. Когда он собирался пожертвовать, объявляли об этом. Было объявление, вот я хочу принести в дар столько-то и столько-то. Были моменты, когда люди покупали воду, она была большой ценностью, выносили ее на площадь, отдавали ее водоносу, и водонос кричал, идите, пейте, жаждущие, пейте то, что вам пожертвовано. А пожертвовавший стоял рядом и говорил, благословляйте меня, это я дал вам пить. Звучит, казалось бы, нелепо, но так часто приходится видеть и в сегодняшний день подобные картины. Можно давать по разным причинам. Можно дать, чтобы не уклониться от какого-то долга, от обязанности. Ну, заставляют, ну, есть долг, ну, надо, что-нибудь положу. Можно давать из ожидания благодарности от человеков или ради своей славы. Но можно давать, потому что иначе не можешь. Потому что сердце наполнено состраданием и любовью. И ты чувствуешь, как будто бы ответственность. Ты не можешь от нее избавиться. Ответственность за нужды других людей. Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют, и где воры подкапывают и крадут. Но собирайте в себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют, и где воры не подкапывают и не крадут. Собирайте себе сокровища на небе, ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше. Добрые дела, только они становятся сокровищем на небе. И последнее. В еврейском языке, как это ни удивительно, слово «праведник» и слово «милостивый» звучат совершенно одинаково. Помните о том, что без милосердия, без даяния, без милостыни нет праведности. Господом утверждаются стопы такого человека, и он благоволит к пути его, когда он будет падать, не упадет, ибо Господь поддерживает его за руку. Он всякий день милует и взаймы дает, и потомство его в благословении будет». Есть одна история о царе, которого звали Манабас из Адиа-Анабене, вот такого места, это иудейская история. Он обратился к единому Богу, когда настал голодный год. Он, будучи богатым царем, раздал все, что у него было для своего народа. Пришли к нему братья и сказали, отцы твои собирали сокровища и прибавляли это к сокровищам отцов своих. А ты разбросал их все. И он ответил, отцы мои собирали для поднебесного, а я собираю для небесного мира. Они хранили в местах, где властна рука человека.
Я же поместил их туда, где рука человеческая не во власти. Их сокровища не приносили пользы, мои же пользу принесли. Они собирали деньги, я же собрал души. Они собирали для других, я же собрал истинное сокровище и для себя в мире грядущем. Друзья мои, я хочу напомнить, что в церкви всегда заботились о бедных, больных, беспомощных, опечаленных. И даже в дни гонений в Риме, когда солдаты ворвались в церковь с единственной целью, они слышали о том, какие пожертвования приходят в собрание, и они хотели взять ларец с драгоценностями, ларец с деньгами, с золотом. Где они, говорили они? Где они, восклицали солдаты? И диакон, которого звали Лаврентий, он открыл занавес, а за ним находились вдовы, сироты, калеки, которых в этот момент кормили в церкви. Он показал на них, показал на койки, на которых лежали больные, и сказал: «Вот это сокровище и богатство церкви. Все, что мы удержим у себя, мы потеряем. Помните о том, что в мир грядущий можно взять только самого себя. Ничего больше. Где твое сокровище?»

0: был на волне христианского радио «На пути». В начале этого часа выйдет в эфир беседа Николая Водневского, затем музыкальная передача «Душа и песня», и затем две 15-минутные программы «Слово Христово» и «Грань».
1: Дорогие друзья, радиослушатели, мир Божий вам! Сегодня мы имеем особенную беседу. Беседу о так называемых «золотых яблоках». Вы когда-нибудь видели золотые яблоки? Вероятно, нет, скажете. А эти золотые яблоки находятся в серебряных прозрачных сосудах. И об этих яблоках мы можем прочитать в притчах 25 главе, стих 11. Написано так. Притчи, 25 глава, стих 11. Золотые яблоки в серебряных прозрачных сосудах – это слово, сказанное прилично. Друзья, какое высокое значение имеет слово, сказанное прилично? Мы знаем, кто сказал первое слово, сказал именно прилично. И мы живем этим словом, мы дышим им и существуем. Оно находится при нашем личном присутствии. Послушаем, что сказал Иоанн в первой главе. «Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Все через Него начало быть. И далее, в Нем была жизнь, и жизнь была свет человеков». И еще стих 14 этой же главы. «И Слово стало плотью и обитало с нами, полное благодати и истины». Вот какое великое Слово было у Бога. Оно дало нам жизнь, оно дало нам свет. Дорогие друзья, ведь на самом деле и вам, и мне, и каждому из нас приятно слушать слова, сказанные прилично, нежно, ласково. Радость человеку в ответе уст его, и как хорошо слово, сказанное вовремя. Сердце праведного обдумывает ответ. И в притчах 15 главе далее читаем: «Мягкий язык переламывает кость». Я повторю эти слова, эти четыре знаменательных слова. «Мягкий язык переламывает кость». Друзья, научились ли мы с вами говорить прилично? Вот Екклесиаст в 12 главе, стих 10, говорит так: «Старался приискивать изящные изречения и слова истины, написанные верно. Слова мудрых, как иглы и как вбитые гвозди, приятная речь — сотовый мед». Это все слова из Священного Писания. В старое время, рассказывают, было такое училище, там специально учили детей говорить изящно, нежно, ну и, конечно, прилично. Один отец очень желал отдать туда своего сына, чтобы он научился там хорошим, приличным словам, чтобы сын научился произносить слова мудро, мягко, что приятно для слуха. И вот отец попросил учителя проверить сына, может ли он быть, его сын, может ли быть учеником в такой школе. Учитель сказал: «Разрешите мне лично поговорить с вашим сыном». А после беседы с сыном учитель сказал отцу такие слова: «Я приму в школу вашего сына только за двойную плату. Ваш сын должен пройти не одну школу, а две школы. Сначала его нужно научить молчать, а потом уже научить говорить, говорить прилично». Золотые яблоки в серебряных прозрачных сосудах, слово, сказанное прилично. Были некоторые, можно сказать, редкие люди, которые во время постов или назначали день молчания. Был такой ученый человек по имени Махатма, у которого каждый понедельник был днем молчания. Это хороший пример. Мы знаем с вами, кто действительно молчал. Пилат спрашивал у Иисуса Христа: «Что же ничего не отвечаешь? Что они против тебя свидетельствуют?» Так читаем в Евангелии Матфея в 26 главе. И что далее читаем? Иисус молчал. Да, друзья мои, Иисус молчал. Иисус знал, когда говорить, и знал, когда молчать, а когда только писать на прахе, на земле, грехи книжников и фарисеев, грехи грешников. И если Иисус говорил слова мудрости, то враги его молчали, не находили слов, чтобы сказать в присутствии Сына Божия что-либо. Да, вряд ли кто-либо из нас открыл бы свои уста в личном присутствии Бога Творца, так как мы все еще плохо понимаем присутствие Бога. Он Духом Своим с нами, поэтому мы много говорим лишних слов, а еще больше неприличных слов, не забывая о Его присутствии. Никогда мы бы не сказали их даже в присутствии, в личном присутствии того человека, которым смело говорим другому. И когда подходит к нам тот человек, о котором мы только что рассуждали, то мы умолкаем или меняем тему разговора. Разве так не бывало с нами? Конечно, бывало и бывает. Да, мы забываем, что Господь все слышит, Он все видит. И наше, можно сказать прямо, словоблудие вредит только нам самим. Ведь мы помним, написано так в Евангелии Матфея, 6 глава, стих 7, «Не судите, и даже молясь, не говорите лишнего». Так тоже написано в Евангелии. «Ибо за каждое праведное слово, какое скажут люди на земле, дадут отчет». О, друзья мои, как опасно нам говорить лишнее, говорить неприлично, ведь это все записывается, и придет время, когда все дела, все слова пройдут перед, можно сказать, перед нами и перед всем миром. Как будет стыдно перед престолом Всевышнего стоять с опущенной головой. Может быть, вы скажете: «Да неужели нам нужно все время молчать?» О, нет, друзья мои, нам молчать всегда нельзя. Наоборот, Слово Божие говорит: «Возвысьте голос, скажите о славе Божьей, о любви Божьей к вам». Но на все есть свое время. Время есть молчать, время есть говорить. Так мы читаем у Екклесиаста 3 главе. А Иов 33 главе пишет: «Молчи, и я научу тебя мудрости». Когда ваша приятная речь, как сотовый мед, сладкая для души, целебная для костей, тогда, конечно, принимать приятно ее, слушать ее приятно. Смотрите, дорогие, вот оно, где то лекарство от нервов, от болезней в костях. Приятная речь, приличное слово. Золотые яблоки в серебряных прозрачных сосудах. Слово, сказанное прилично. О, как я нуждаюсь, сегодня нуждаюсь говорить прилично. Да поможет нам Господь изменить свой, можно сказать, твердый, дерзкий язык на язык мягкий, нежный. Не говорить лишнее. За каждое праздное слово дадим отчет перед Богом, так написано. Говорит Писание так. Золотые яблоки в серебряных сосудах прозрачных. Слова, сказанные прилично. Это те слова, которые мы можем говорить с открытыми глазами, смотря Господу прямо в глаза и друг другу. Мы можем сказать эти слова с чистой совестью. У Екклесиаста еще читаем такие слова: «Не торопись языком твоим, и сердце твое да не спешит произнести слово пред Богом, потому что Бог на земле». Простите, Бог на небе, а ты на земле. Поэтому слова твои да будут немногими. И не говори, это ошибка. Для чего тебе делать, чтобы Бог прогневался на слово твое и разрушил дело рук твоих? Екклесиаста, 5 глава. Да сохранит нас Господь от лишних слов. Да поможет Он нам говорить так, как в личном присутствии Его, в личном присутствии нашего всемогущего Бога Творца и Спасителя душ наших, в присутствии Духа Святого. Что бы мы сейчас сказали Господу, друзья мои? Я думаю, мы скажем: «Прости и меня, прости, и научи говорить меня всегда и всем только прилично. Такова и моя молитва. Да будет это и ваша молитва, друг мой, радиослушатель. Аминь.

0: Радио «На пути» продолжает свое вещание. Приглашаем вас послушать музыкальную программу «Душа и песня». После нее слушайте передачи «Слово Христово» и программу под названием «Грань».
1: Здравствуй, друг! Следующие 15 минут твоего свободного времени будут посвящены музыке. Мы предлагаем твоему вниманию христианскую музыкальную передачу «Душа и песня».

0: В эфире радио «На пути». Звучат передачи «Слово Христово» и «Грань».
1: Мир вам, братья и сестры, все, кто нас смотрит, будет смотреть. Мы сегодня продолжаем встречу с прекрасным Евангелием от Матфея, с евангелистом Матфеем. Мы будем продолжать с вами размышлять о жизни, о служении Иисуса Христа. И помните, мы с вами размышляли о тех событиях, в которых находился Иисус Христос в пустыне, в искушениях. И вот, будучи испытан в тяжелейших таких искушениях, и там доказав, что Он достоин быть Мессией, да, вот Иисус теперь начинает свое открытое служение. И давайте мы вместе с вами прочитаем этот отрывок. Это Евангелие от Матфея, 4 глава, с 12 стиха. «Услышав же Иисус, что Иоанн отдан под стражу, удалился в Галилею, и, оставив Назарет, пришел и поселился в Капернауме Приморском, в пределах Завулоновых и Нефалимовых. Да сбудется сказанное через пророка Исаию, который говорит: земля Завулонова и земля Нефалимова на пути Приморском за Иорданом, Галилея языческая. Народ, сидящий во тьме, увидел свет великий, и сидящим в стране и тени смертной воссиял свет. С того времени Иисус начал проповедовать и говорить: покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное. Проходя же близ моря Галилейского, он увидел двух братьев, Симона, называемого Петром, и Андрея, брата его, закидывающих сети в море, ибо они были рыболовами. И говорит им: идите за мной, я сделаю вас ловцами человеков. И они, тотчас оставив сети, последовали за ним. Оттуда, идя далее, увидел он других двух братьев, Иакова Завидеева и Иоанна, брата его, в лодке с Завидеем, отцом их, починивающих сети свои, и призвал их. И они, тотчас оставив лодку и отца своего, последовали за ним. И ходил Иисус по всей Галилее, уча в синагогах их, и проповедуя Евангелие Царствия, и исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях. И прошел о нем слух по всей Сирии, и приводили к нему всех немощных, одержимых различными болезнями и припадками, и бесноватых, и лунатиков, и расслабленных, и он исцелял их. И следовало за ним множество народа из Галилеи, Десятиградия, и Иерусалима, и Иудеи, из-за Иордана». Хотелось бы обратить внимание, что вот Матфей, евангелист Матфей, как говорят исследователи Библии, пропускает вот примерно около 12 месяцев между искушениями Иисуса Христа и его переходом в Капернаум. События, которые произошли вот в этот период времени, мы читаем о них в других Евангелиях, это и встреча с Петром и Андреем в первый раз, помните, евангелист Иоанн описывает эти события, мы еще к ним в конце поговорим о них. Превращение воды в вино в Кане Галилейской, очищение храма, встреча с Никодимом, с самарянкой у колодца. То есть все эти события, они происходили вот как раз вот в этот период времени. И примерно где-то через 12 месяцев и Матфей описывает вот эти события, которые мы с вами только что прочитали. И его переход в Капернаум, он исполнил пророчество Исаии, 9 глава, там можно будет прочитать, где говорится о язычниках из Завулона и Нефалима, о том, что они увидят великий свет. Исаия вот предсказывал, что придет день, когда не будет больше мрака, и земля эта увидит великий свет. И вот евангелист Матфей в 4 главе, в 14 стихе, мы с вами прочитали, говорит, что это произошло, когда Христос пришел и поселился в этих землях. Смотрите, после того, как Иисус поселился в Капернауме, Он начал возвещать ту же самую благую весть, что и Иоанн Креститель: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». И вот в лице Мессии приблизилось царство. Смотрите, евангелист Матфей, он еще раз, в очередной раз подчеркивает верность Бога своему слову. Исполнение пророчества в Иисусе Христе. Исполнение пророчества, то, что было сказано за много-много лет до прихода Мессии, когда пришел Иисус Христос, пророчества эти сбылись. Бог, братья и сестры, Бог верный. Бог верный своему слову. И мы читаем с вами дальше, когда Иисус проходил вот близ моря Галилейского, то увидел двух братьев, которые были рыбаками, ловили рыбу. А он повелел братьям вот идти с ним и пообещал в будущем сделать их ловцами человеков. Братья и сестры, я думаю, что это аналогия с собиранием людей для Иисуса. Заметьте, что повеление в этом стихе – следовать за Иисусом. Друзья, а не проповедовать Евангелие. Проповедовать Евангелие – такое повеление будет позже. Иисус Христос даст своим ученикам его позже. И Марк описывает это в 16 главе, и этот же Матфей в 28 главе, помните, великое поручение. Христос будет посылать своих учеников на проповедь. И Иисус обещает, что Он сделает учеников евангелистами в будущем. Но главная идея этого стиха – следовать за Иисусом сейчас. Основная, главная идея этого стиха – это следовать за Иисусом сейчас. Иисус сказал: «Идите за мной». Братья и сестры, вот что требуется от учеников в этом стихе. Этот призыв, дорогие друзья, звучит и сегодня, и сейчас. Идите за мною. Очень важно откликнуться на призыв Иисуса Христа, следовать за Ним. И, дорогой друг, может быть, ты еще не ответил на призыв Иисуса Христа, но в сердце своем слышишь этот призыв, понимаешь, что Христос сделал для тебя. Ответь на этот призыв. Следуй за Иисусом Христом. Обратите внимание, что ответ этих четырех братьев очень правильный. Написано, они тотчас последовали за Ним. Да, и 20 глава, и 22 глава. Написано, оставили все. За братьев и Завидеевых написано, что оставили и лодку, и отца, и последовали за Иисусом. Матфей показывает, концентрирует наше внимание, что это должно стать примером для всех верующих. Все мы призваны Христом совершить немедленный и полный разрыв со своим прошлым и последовать за Ним. Нам необходимо разорвать прямо сейчас все связи с прошлым, греховным образом жизни и следовать за Иисусом Христом. Если мы еще этого не сделали. Если мы это уже сделали, и мы уже откликнулись на призыв Иисуса Христа следовать за Ним, дорогие братья и сестры, возможно, сейчас мы слышим призыв Иисуса Христа служить для Него, служить для созидания Церкви. Дорогие братья и сестры, отвечайте на призыв Иисуса Христа. Следуйте за Ним. Служите для Царства Небесного. Бог благословит. Еще хотелось бы обратить внимание на маленькую, такую незначительную деталь, но о ней, я думаю, стоит упомянуть. Если брать за основу только Евангелие от Матфея, вот то, что мы с вами только что прочитали, то может показаться, что вот эти четыре человека, да, четверо братьев, оставили все после первой же встречи с Иисусом Христом. Но это не так. Поскольку Андрей, Петр, подчеркнул, возможно, и Иоанн, все встречались с Иисусом раньше, возле Иордана, после его крещения, и провели время с Иисусом Христом без особого призыва. Помните, евангелист Иоанн, 1 глава, да, я прочитаю эти события. 1 глава с 37 стиха Евангелия от Иоанна. «Услышав от него эти слова, оба ученика пошли за Иисусом. Иисус же, обратившись и увидев их идущих, говорит им: „Что вам надо?“ Они сказали ему: „Рави, что значит учитель, где живешь?“ Говорит им: „Пойдите и увидите“. Они пошли и увидели, где он живет, и пробыли у него день тот». То есть встреча с Иисусом Христом у них уже была. Они уже встречались, они пробыли много времени. Да, мы читаем здесь день тот, я думаю, у них еще были встречи, вот они говорили, размышляли, наблюдали за Иисусом Христом. И вот Христос приходит в Капернаум, видит их и говорит: «Следуйте за мной». И как мы уже с вами говорили, они тот час оставили все и последовали за ним. Пусть Бог благословит. Еще раз хочу обратиться к тем, кто еще не в мире с Богом, кто еще не откликнулся на призыв Иисуса Христа следовать за ним. Сделайте это сегодня. Сделайте это сейчас. Обратитесь к нему. Скажите слова покаяния. Братья и сестры, если мы уже откликнулись на этот призыв, возможно, Христос говорит к нашему сердцу служить Ему, служить для созидания Церкви, для славы Божьей. Давайте мы будем чуткими к голосу Бога. Будем, как подобно ученикам написано, оставили и последовали. Пусть Бог благословит нас в сегодняшнем дне. Всем нам благословений. Аминь.

0: Говорит радио «На пути». В нашем эфире звучит 15-минутная передача под названием «Грань».
1: Народная мудрость гласит: «Не спеши говорить «нет», пока тебя не спросили». И еще: «Кто согласен со всеми, с тем не согласен никто». Как своим непродуманным отказом не разрушить доброе дело? Как своим опрометчивым согласием не допустить расцвета непрофессионализма и разгильдяйства?
2: Где грань между добром и злом? Между созиданием и разрушением? Между добродетелью и пороком? Ответы на все эти вопросы в программе «Грань».
3: Добрый день.
4: Здравствуйте.
3: У нас в студии Михаил Вячеславович Иванов, пастор, преподаватель Московской богословской семинарии. Михаил Вячеславович, где грань между согласием и соглашательством?
4: Когда люди взаимодействуют, они в чем-то друг с другом согласны, в чем-то друг с другом не согласны. Люди все разные, ценности у них разные, привычки разные, культура разная. И это порождает, естественно, с одной стороны, большое поле несогласия, с другой стороны, необходимость договариваться. Согласие мое с вами или там с кем-то другим, оно может быть вызвано тем, что мы с вами одинаково смотрим на что-то, одинаково себе это представляем, или вариант второй. Мы смотрим на вещи не совсем одинаково, но нам нужно некого компромисса достичь для того, чтобы мы что-то могли вместе сделать. В общем, и тот, и другой вариант, он вполне приемлем, да, если во втором случае, если я соглашаюсь с кем-то, не противоречу собственной системе ценностей. Если я грубо не противоречу моей системе ценностей, и мой компромисс, он, так сказать, не является предательством того, во что я верю, как я понимаю жизнь, то я вот в это, так сказать, могу с вами пойти на какой-то компромисс. Это нормально. Но когда мы говорим о соглашательстве, вот здесь как раз нет очень важного такого компонента, как свобода. Кто такой соглашатель? Это человек, который не умеет отстаивать свое мнение, быть верным самому себе.
3: Не умеет говорить «нет».
4: Не умеет говорить «нет». То есть это робость, это трусость, но так или иначе, все-таки мы здесь имеем так или иначе дело с несвободой внутренней, да, то есть соглашатель, он соглашается не потому, что он с этим по-настоящему согласен, и не потому, что он взвесил за все за и против того компромисса, к которому ему склоняют, а потому, что он безволен. Соглашатель – это человек, который внутренне не свободен, который внутренне зависим, внутри себя зависим всегда от мнения окружающих. Вот это, наверное, отличие от простого согласия или несогласия, которое человек свободно выражает.
3: В чем опасность соглашательства?
4: Человека-то, по сути дела, нет. Его мнение, его поведение формируют другие люди. Формирует среда, в которой он находится, или человек, во власти которого он оказывается. Здесь человек перестает быть тем, кем он должен быть как творение, потому что человек, как Божье творение, все-таки существо, которое с Создателем наделено свободой выбора. И соглашатель, он фактически отказывается быть тем, кем он должен быть. И, соответственно, он не может нормально функционировать ни как семьянин, ни как член общества, ни как член церковного какого-то коллектива, если он мыслит себя как верующий человек. Христианин по определению – это человек с четкой системой ценностей, с библейской системой ценностей, которую он не только исповедует, но еще и должен уметь отстаивать. Например, когда мы говорим о такой ценности, как Христос, например, то христианин должен быть готов и умереть даже за Христа. настоящее христианство, оно не имеет ничего общего с приспособленчеством и с беспринципностью. Христианин – это человек, который призван быть последовательным, принципиальным, и в связи с этим говорить кому-то «да» или говорить кому-то «нет». Я понимаю, что есть люди интеллигентного склада или такого миролюбивого характера, которым трудно активно противостоять другой точке зрения, но если человек, тем не менее, несмотря на свою мягкость, на самом деле соглашателем не является, когда речь дойдет до каких-то принципиальных вещей, то самый мягкий и интеллигентный человек может сказать: извините, но я так не могу. У меня другие принципы, я по-другому верю. Может быть, он это скажет мягко, может быть, он где-то постарается уйти от конфронтации, но так или иначе он все равно свою позицию обозначит. Радикальное соглашательство – это нечто другое. Это уже то, что на самом деле с христианством никак совместимо быть не может.
3: А как себя обезопасить?
4: Я думаю, что две вещи важны. Во-первых, все-таки нужно четко каждый человек, а христианин тем более, который себя маломальски уважает, он должен четко понимать, что для него является ценностями и во что он верит, что он исповедует, от чего, что для него принципиально важно, от чего он не готов отступать ни при каких обстоятельствах. Скажем так, отделить те ситуации, где компромисс возможен, от тех ситуаций, где компромисс для него уже невозможен. А второй момент, понимаете, умение говорить «нет» – это, в общем, навык. И, наверное, когда человек знает за собой эту слабость, нужно практиковать это в малом, начиная, может быть, с бытовых каких-то вещей. Есть, так сказать, вот такая, может быть, простая ситуация, такая вот мелкое бытовое соглашательство. Все, что тебе не дают, ешь там, чтобы кого-то не обидеть там и так далее. Иногда, даже если это противоречит здоровью, иногда надо просто сказать, учиться на простых вещах. Ой, извините, я сейчас не могу, я уже так много съел. Вот этот навык выражать свое мнение, при этом никого не обижая, но это жизненный навык, который надо тренировать.
3: Спасибо большое за интересную беседу. До свидания.
4: Всего доброго.

0: Продолжаются передачи «Радио на пути». Приглашаем вас послушать получасовую программу под названием «Библия». По ее окончании слушайте краткую проповедь Чарльза Спержена, программу «Хлеб наш насущный», и в конце часа выйдет в эфир ежедневная передача «Злачные пажити» Русский библейский институт по радио.
1: Библия. На протяжении многих веков это слово волновало людские умы и сердца, внушало трепет и поклонение пред чем-то высшим и непонятным. Но это Слово Божие, оставленное нам с вами. Здравствуйте, уважаемые друзья-радиослушатели! Сегодня в нашей программе размышления о важнейших истинах этой прекрасной книги, книги Библии, Слово Божие. И я надеюсь, что из сегодняшней программы вы почерпнете что-то очень интересное и полезное для себя. Приоткроете тайну Слова Божия для вашей бессмертной жизни. Но вначале давайте послушаем одну из прекрасных христианских песен.

Не судите. Евангелие от Матфея, глава 7, стихи 1-11. Не судите, говорит Христос своим ученикам, да не судимы будете, ибо каким судом судите, таким будете судимы, и какою мерою мерите, такою и вам будут мерить. Вникнем в эти слова Христа и поймем, что Он хочет ими нам сказать. Не будем думать, что Христос хочет, чтобы мы закрывали наши глаза на недостатки наших ближних, чтобы мы были равнодушны ко греху и злу, окружающим нас, или чтобы мы не обличали друг друга. Апостол Павел пишет в послании к Ефесянам, глава 5, стих 11. «Не участвуйте в бесплодных делах тьмы, но и обличайте». Иоанн Креститель обличал царя Ирода в его великом грехе прелюбодеяния. Евангелие от Матфея, глава 14, стих 4. Апостол Павел обличал апостола Петра в лицемерии. Послание к Галатам, глава 2, стих 14. Так что же означают слова Христа «не судите»? Эти слова являются великим предостережением для всех учеников Христовых, а именно, указывая на недостатки ближних, никогда не забывать о своих собственных недостатках. Словами «не судите» Христос запрещает своим ученикам садиться на судейское кресло и делаться судьями своих ближних. Словами «не судите» Христос предостерегает нас от опасности на фоне черных пятен наших ближних возвышать себя и исполняться гордостью и самомнением. Эта великая опасность угрожает всем верующим во Христа Иисуса. И многие дети Божии, увлекаясь очищением других, забывают о своей собственной нечистоте, о своих собственных темных пятнах. Слава Христу, что Он дал нам эту святую заповедь «Не судите», то есть «Не делайте своего ближнего ничтожным и презренным, а себя большими и достойными уважения». Христос хочет сказать всем своим ученикам: «Не делайтесь контролерами своих ближних, своих братьев и сестер по вере, чтобы вам не потерять из вида своих собственных бесчисленных недостатков». Занятие нами судейского кресла ведет нас, детей Господних, к опаснейшему греху в нашей христианской жизни – фарисейству. Тысячи детей Божиих незаметно для себя превратились в больших и малых фарисеев, и, сделавшись таковыми, они подвергнутся строжайшему суду Божьему. Христос говорит: «Каким судом судите, таким будете судимы». Чтобы отучить своих учеников от любимого ими занятия судить других, Христос приводит свою замечательную притчу о сучке и бревне. Он говорит: «Что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в твоем глазе не чувствуешь?» Что означают эти слова Христа? Они означают, что на недостатки наших ближних мы смотрим через увеличительное стекло, а на свои недостатки мы смотрим через уменьшительное стекло. Разве это не так? Неудивительно поэтому, что недостатки наших братьев и сестер по вере кажутся нам бревнами, а наши собственные недостатки превращаются не только в сучья, но даже в крошечные сучочки, которые перестают нас беспокоить.

Этой притчей о бревне и сучке в глазе Христос призывает всех своих учеников заниматься прежде всего самими собой, своими недостатками и несовершенствами, и оплакивать их пред Богом. Осуждать прежде всего самих себя, кидать камни прежде всего в самих себя. Такова воля нашего Господа Иисуса Христа. Но мы непослушны этой воле Христа. Мы отступаем от Его слов, занимаясь прежде всего судом над другими и бросанием камней в других. В этом грехе мы все повинны. Стремясь к освящению, будем прежде всего сами идти путем освящения и очищения. «Вынь, — говорит Христос, — прежде бревно из твоего глаза, и тогда увидишь, как вынуть сучок из глаза брата твоего». Путь освящения и очищения приведет нас не к суду над нашим ближним, а к истинной любви к нему и желанию помочь ему в освобождении от всякого греха и порока. Христос хочет превратить каждого из нас из судьи в доброго и милосердного самарянина с елеем любви в нашем сердце. Как много среди нас строгих и немилосердных судей, и как мало добрых и любящих самарян, с любовью склоняющихся над нашими ближними, израненными грехом. А Христос сделает нас таковыми. Будем только больше, подобно Марии из Вифании, пребывать у Его божественных ног и впитывать в себя Его Дух. Перед нами удивительный совет Христа. «Не давайте святыни псам и не бросайте жемчуга вашего пред свиньями, чтобы они не попрали его ногами своими». Какой смысл в этих словах Христа? Пес не понимает ничего в святыне, то есть в жертве, посвященной Богу. Свинья не понимает ничего в жемчуге, брошенном в ее кормушку. Они могут только попрать своими

и она предназначена для всех людей без исключения. Но в христианстве есть истины, которые предназначены только для познавших Христа как Спасителя. И вот бросание этих глубин учения Христа перед первым встречным человеком Христос и называет бросанием жемчуга перед тем, кто его не оценит. Апостол Павел тоже не бросал жемчуга там, где его не могли оценить. Он пишет в первом послании к Коринфянам, глава 2, стих 6. «Мудрость же мы проповедуем между совершенными». Мы должны также помнить и слова апостола Павла в первом послании к Коринфянам, глава 2, стих 14. «Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, потому что он почитает это безумием, и не может разуметь, потому что о сем надобно судить духовно». Итак, проповедь Евангелия о спасении, совершенном Христом на Голгофе, это проповедь для всей твари, для всех людей. Проповедь же мудрости – это проповедь для совершенных духовно, для зрелых уже христиан.

Христос призывает своих учеников к все более усиленной молитве. Этот призыв к все более усиленной молитве звучит в словах Христа. «Просите, и дано будет вам. Ищите, и найдете. Стучите, и отворят вам. Ибо всякий просящий получает. Ищущий находит, и стучащему отворят». Просите, ищите, стучите. То есть делайте ваши молитвы все более горячими, все более настойчивыми и более постоянными. Именно таким молитвам дано обетование быть услышанными, как говорит апостол Иаков. Много может усиленная молитва праведного. Послание Иакова, глава 5, стих 16. Христос для ободрения своих учеников в молитве приводит в пример земного отца, который дает своему сыну только то, что ему во благо, то есть хлеб или рыбу, но не камень и не змею. Тем более, говорит Христос, Отец ваш Небесный даст благо просящим у Него. Но что нам во благо и что не во благо, мы часто не можем понять, и поэтому не знаем, как молиться и о чем молиться. Но наш Небесный Отец знает, что для нас благо и что для нас вред, что для нас хлеб и что камень, что для нас рыба и что для нас змея. Вот почему, прося чего бы то ни было у нашего Господа, мы должны чаще прибавлять к нашим просьбам слова из Гефсиманской молитвы Христа. «Впрочем, ничего я хочу, а чего ты хочешь». Евангелие от Марка, глава 14, стих 36.

сегодняшняя программа подошла к концу. В следующий раз, если Господь продлит нашу жизнь, мы продолжим разбор Слова Божия, книги Библии. Если у вас возникли какие-либо вопросы по затронутой теме, просим направлять их по адресу FEBC Музыкальная студия, почтовый ящик 418-478, Сакраменто, Калифорния, индекс 95841, США. До новых встреч в эфире, и да будет Господь с вами!

0: Вы находитесь на волне христианского радио «На пути». Приглашаем вас послушать вначале краткую проповедь Чарльза Спержена, затем ежедневное чтение «Хлеб наш насущный» и в конце часа передачу «Злачные пажити. Русский библейский институт» по радио.
1: Искала его и не нашла его. Книга «Песни песней», 3 глава, 1 стих. Скажите мне, где вы потеряли Христа? И я укажу вам место, где вы его вероятнее всего найдете. Вы потеряли Христа в своей комнате, когда воздерживались от молитвы? Значит, именно там вам следует искать и найти его. Вы потеряли Христа из-за греха? Тогда у вас нет другого способа найти его, как только отвергнуть грех и стараться силой Духа Святого умертвить член, в котором живет похоть. Вы утратили Христа, потому что пренебрегали Писаниями. Значит, вы должны найти Христа в Писаниях. Верна пословица: «Ищи там, где потерял». Итак, ищите Христа там, где вы потеряли Его, ибо Он не ушел. Но возвращение ко Христу – это тяжелый труд. Буньян рассказывает нам, что часть пути, которую страннику пришлось пройти вторично, возвращаясь к беседке для отдыха, где он потерял свой свиток, оказалась для него самой трудной. Легче пройти 20 миль вперед, чем в поисках утраченного одну милю назад. Поэтому, когда найдете своего Господа, крепче ухватитесь за Него. Но как же случилось, что вы потеряли Его? Казалось бы, вы никогда не должны были расстаться с таким драгоценным другом, чье присутствие так сладостно, чьи слова так утешительны и чье общество так дорого вам. Как же произошло, что вы не стерегли его каждый миг, боясь потерять его из виду? Все же, поскольку вы упустили его, какая это благодать, что вы его ищете, даже если вы горестно стенаете: «О, если бы знать, где найти его!» Продолжайте искать, ибо опасно оставаться без Господа. Без Христа вы как овца без пастыря, как дерево, чьи корни лишены влаги, как сухой лист в бурю, оторванный от дерева жизни. Всем своим сердцем ищите его, и он найдется. Только отдайтесь поиску всецело и воистину. Вы еще откроете его к своей радости и восторгу.

0: «Хлеб наш насущный» представляет сегодняшнее христианское чтение.
1: Когда вмешивается Бог. Псалом 104, 15 стих. «Не прикасайтесь к помазанным моим и пророкам моим, не делайте зла». В стихотворении «Этого ребенка любят» Омавуми Эфуэйе, которого с любовью называют «пастор О», пишет о попытках своих родителей прервать беременность, когда он был еще в утробе. После нескольких необычных происшествий, удержавших их от аборта, они решили оставить малыша. Омавуми знал, что Бог сохранил ему жизнь, поэтому решил отказаться от выгодной карьеры ради служения Христу. Сегодня он верный пастор одной из лондонских церквей. Подобно пастору О, израильтяне испытали Божье вмешательство, когда были крайне уязвимы. Идя через пустыню, они оказались в поле зрения моавитского царя Валака. В страхе перед их победами и огромной численностью Валак нанял провидца Валаама, чтобы проклясть ничего не подозревающих путешественников. Но произошло что-то удивительное. Каждый раз, когда Валаам открывал уста для проклятия, из них исходило благословение. «Вот благословлять начал я, ибо он благословил, и я не могу изменить этого. Не видно бедствия в Якове, и незаметно несчастье в Израиле. Господь, Бог его с ним. Бог вывел их из Египта», – сказал он. Бог сохранил израильтян от сражения, о котором они даже не знали, что оно происходит. Видим мы то или нет, Бог по-прежнему хранит свой народ. Будем с благодарностью и благоговением поклоняться тому, кто назвал нас благословенными. Как часто вы останавливаетесь, чтобы подумать о ежедневной защите, которую Бог посылает вам? Что для вас значит осознавать, что Он хранит вас от невидимых опасностей? Отец Небесный, прости нас за то, что мы часто принимаем Твою заботу и защиту как должное. Открой нам глаза, чтобы видеть, как щедро Ты нас благословляешь.
0: Сегодняшнее чтение предоставлено служением «Хлеб наш насущный». Вы можете поделиться своими мыслями на наших страничках в Фейсбуке, ВКонтакте и в Инстаграм.

0: познавайте, что есть воля Божья. Так называется серия передач «Злачные пажити», которую вы сейчас слушаете. Ее автор и ведущий Александр Данилович Яська.
1: На страницах Священного Писания в согласии с волей Божьей, святой, угодной и совершенной, запечатлены характерные черты верующего. В прошлой беседе было сказано о том, что христианин представлен в Священном Писании как духовный сын или как духовный воин. Об этом сказано во втором послании апостола Павла к Тимофею, 2 глава с 1 по 4 стих. Здесь, как сыну, Дух Святой побуждает всякого верующего укрепляться в благодати Божьей. Здесь, как воину в брани против духов зла, дано указание быть добрым воином и переносить страдания. Укрепляться, переносить – неотъемлемые свойства христианской жизни. А далее, в этом же послании и в этой же главе, в стихах с 5 по 7 сказано так: «Если же кто и подвязается, не увенчается, если незаконно будет подвязаться. Трудящемуся земледельцу первому должно вкусить от плодов. Разумей, что я говорю. Да даст тебе Господь разумение во всем». Сегодня, по милости Божьей, обратим наше внимание еще на два свойства христианской жизни. Дух Святой сопоставляет жизнь верующего с атлетом или спортсменом. В оригинале слово «атлео», переведенное на русский язык словом «подвязаться», говорит нам о христианине как о спортсмене, находящегося в соревновании. Следует заметить то, что апостол неоднократно пользуется спортивной терминологией в Священном Писании. Так, например, он говорит о христианине как о «бегущем наристалище» 1 Коринфянам 9:24. А бегущий наристалище испытывает большую физическую нагрузку. Путь спортсмена нелегкий. Успех его зависит от физического состояния и пути, который ему следует преодолеть. Так и в духовной жизни. Правильному бегу на ристалище мешают преграды, которые нужно преодолевать силою Божьей. И эти преграды кроются внутри самого бегущего, а именно его плоть, или, точнее, голос плоти, и внешней преградой, а именно действия дьявола, желающего использовать бегущего для своих целей. Для достижения земных наград спортсмен с помощью определенных правил контролирует свое физическое состояние. Далее, от многого того, что является безобидным для других, для него, как спортсмена, является запретным. Так и в духовной жизни. В первом послании к Коринфянам 6 главе и 12 стихе сказано: «Все мне позволительно, но не все полезно. Все мне позволительно, но ничто не должно обладать мною». Как спортсмен контролирует свое физическое состояние, так и верующий должен усмирять и порабощать свое тело. 1 Коринфянам 9 глава 27 стих. Силою Божьей, пресекая запросы голоса плоти. Но кроме этого, бегущие на ристалище должны бежать не как попало, а с осмотрительностью. А для этого нам нужна мудрость Божья, сходящая свыше. Всякая лишняя ноша препятствует правильному бегу, а поэтому и сказано: «Свергнем себя всякое бремя и запинающий нас грех, и с терпением будем проходить предлежащее поприще». Евреям 12 глава 1 стих. Рекорды в беге на дистанции связаны со временем. Трудно представить спортсмена, который, находясь на дистанции, вдруг решил отдохнуть, присесть, выпить чашку чаю или съесть бутерброд, а потом после краткого сна продолжать свой путь. Жаль, что иногда в духовном беге так охота иногда отдохнуть, пренебрегая временем, хотя Слово Божие нас предупреждает: «Смотрите, поступайте осторожно, дорожа временем». Ефесянам 5, 15, 16. А у цели этого бега сказано так: «Не знаете ли, что бегущие на ристалище бегут все, но один получает награду? Так бегите, чтобы получить. Все подвижники воздерживаются от всего. Те для получения венца тленного, а мы нетленного». 1 Коринфянам 9 глава с 24 по 25 стих. Жизнь христианина – это не только жизнь атлета или спортсмена, но также это и жизнь земледельца. Читаем. «Трудящемуся земледельцу первому должно вкусить от плодов». 2 Тимофею 2:6. Не все знакомы с крестьянским трудом. Мы должны дать дань уважения таковым, ибо их труд тяжелый. Они работают, как говорится, в поте лица своего. Ему необходимы таковые внутренние качества, как ожидание, терпение и долготерпение. Не об этом ли говорит нам апостол Яков? Вот земледелец ждет драгоценного плода от земли, и для него терпит долго, пока получит дождь ранний и поздний. Якова 5:7. Следует заметить, что в оригинале слово «хопос», переведенное словом «трудящийся», во втором послании к Тимофею, 2 главе и 6 стихе, а в послании к Галатам, 6 главе и 17 стихе, переведено словом «отягощение». И это так. Так вот, Слово Божие сопоставляет жизнь верующего с жизнью трудящегося земледельца. А это значит, что и в нашей духовной жизни должны быть те же характерные черты, которыми обладает и земледелец. Так взять пример из жизни трудящегося земледельца, апостол Иаков под воздействием Святого Духа говорит: «Итак, братья, будьте долготерпеливы до пришествия Господня. Долготерпите, и вы укрепите сердца ваши, потому что пришествие Господне приближается». Иакова 5:7-8. Кстати, вспомним, что свойство долготерпения — это свойство Божье, ибо Бог долготерпелив. Несмотря на тяжелую и изнурительную работу в своей жизни, земледелец испытывает радость получения драгоценного плода, ибо он для него терпит долго, как сказано. Драгоценный плод — это радость земледельца. О плодоносной жизни верующего много сказано в Священном Писании. Результаты благодати Божией в их жизни они испытывают уже сейчас, тем более испытают в будущем. Апостол Павел говорит: «Благодать его, то есть Господа, во мне не была тщетна, но я более всех их потрудился, не я, впрочем, а благодать Божья, которая со мною». 1 Коринфянам 15:10. Но есть и другой плод, как результат труда во славу Всевышнего. В то самое время, когда свидетельством верующего имеет возможность прийти к истине неверующие, когда верующий Словом Божьим утешает других, утверждает и назидает, ободряет немощных в вере, то он сам, в свою очередь, утверждается, ободряется и приобретает плод удовлетворения в своей духовной жизни. Именно на это обращает наше внимание апостол Павел в послании к римлянам 1 главе с 11 по 12 стих. Здесь сказано так: «Ибо я весьма желаю увидеть вас, чтобы преподать вам некое дарование духовное к утверждению вашему». то есть утешиться с вами верою общею, вашею и моею. Не следуя путем благовестия, христианин сам в себе теряет этот удивительный плод внутреннего удовлетворения. Итак, являемся ли мы атлетами, правильно бегущими на ристалище? Правильно используя божественное руководство, способствующее успешному бегу? Как и говорит апостол Павел, «Я бегу не так, как на неверное. Бьюсь не так, чтобы только бить воздух». 1 Коринфянам 9 глава 26 стих. И еще. Являемся ли мы с вами тружениками, подобными долготерпеливому земледельцу? Именно к этому призывает нас святая, благая, угодная воля Божья. Аминь.

0: На Тихоокеанском побережье Соединенных Штатов сейчас 13 часов.
1: Говорит радио «На пути». По следам Иисуса.
0: В течение этого часа мы предлагаем вам послушать проповедь брата Виталия Соболева

Воскресное утро – это прекрасное время, да, для того, чтобы поклоняться Богу, общаться друг с другом или изучать Слово Божие. И поэтому я рад приветствовать всех вас и приглашаю еще продолжать погружаться в Святую Книгу Библию, да, в наши размышления и искать какие-то ответы от Господа. Что, если мы снова с вами вернемся к книге Откровения? Вы не будете против? Книга Откровения. Мы с вами уже несколько глав разобрали из этой книги. Последняя книга Библии. Книга, которая говорит о последнем времени, о днях пришествия Христа, или, как неверующие говорят, конце света. Ну, тема вообще конца света и тема пришествия Христа, наверное, всех волнует. Ну, не знаю, есть ли равнодушные люди к этому. Верующие люди, наверное, особенным образом следят за событиями, которые происходят в этом мире, да? О, наверное, вот это, да, вот смотри, последнее время, да, вот скоро Христос, вот что говорит о том, что Христос придет, да? То есть мы как-то пытаемся соотносить события в мире с тем, что мы читаем в Библии, и это правильно, так нужно делать. И, конечно, это вызывает определенные вопросы, да, а что, а как, а где, на самом деле или нет. И недавно кто-то, сестра написала два вопроса в записке нам, пасторам. Один вопрос был о том, что правда ли, там приводится вычисление, приводится конкретная дата, когда придет Христос. Ну, определенные вычисления, там логика своя и так далее. И это правильно или нет, так считать или нет. И второй вопрос был про биометрические паспорта. И, знаете, я хотел подробно ответить, потом не стал. Я просто вам коротко отвечу на эти вопросы, что, во-первых, Библия не дает дат, да, вы знаете об этом, ни дня, ни часа сказано, мы никто не знает ни дня, ни часа, поэтому все эти вычисления – это пустое дело, но Библия говорит о признаках. А признаки – это конкретные, мы можем их выстроить, увидеть, да, то есть соотнести и так далее. Поэтому по признакам мы можем судить о приближении этого события, да, пришествия Христа. Конечно, в мире сегодня мы видим, очевидно, происходит вот эта подготовка к кульминации истории, да, то есть когда придет Христос. И многие пророчества Библии уже исполняются на наших глазах. Это огромная тема, очень много можно об этом говорить, и, наверное, мы будем с вами говорить, читая книгу Откровения. Но все-таки еще не все пророчества, или есть пророчества, которые еще не исполнились, они только будут исполняться. И наша задача смотреть, следить, анализировать, и как Библия говорит о том, что Божье Слово – это что? Светильник ноге нашей, да, свет ноге нашей. То есть это как фонарик, который мы освещаем вокруг. Когда мы идем, мы понимаем, где мы находимся, что с нами происходит, куда мы еще идем, да, сколько нам еще идти и так далее. Поэтому, читая Слово Божие, погружаясь в Слово Божие, мы можем вот эти вещи понимать. И книга Откровения, как я уже сказал, это последняя книга Библии, ее иначе называют Апокалипсис. Она особенно интересна и актуальна именно в наше время, потому что мы видим многие, исполнение многих этих пророчеств. Книга Откровения – это раскрытие тайн будущего, но в картинах, в образах, да, в таких, может быть, описаниях, которые не всегда так легко понимаемы. Поэтому нам с вами иногда нужно, может быть, вникнуть, как-то попытаться разобраться, растолковать все это. О чем мы уже с вами говорили, это предыдущие 5 глав, и вот сегодня продолжаем 6 главу. Там описывается событие, как апостол Иоанн видит эти видения, и он видит сидящего на престоле, то есть Бога, в руке которого книга. И вот эта книга, она находится за 7 печатями, в буквальном смысле, то есть имеет 7 печатей. И вот он наблюдает, как снимается каждая по одной печати, да, и как, когда снимается по очереди печать, в этот момент происходит определенное событие там на небесах, и это отображает то, что происходит на земле, или символизирует то, что будет происходить на земле. И вот эти картины, они открывают то, что происходило, происходит или будет происходить
в этом мире. В прошлый раз мы с вами говорили о четырех печатях. Четыре печати, первые, которые были сняты, и они аналогичны четырем всадникам, которых Господь послал по этой земле, да, и что происходило при этих четырех всадниках, что они делали в этом мире, мы об этом читали, мы пытались соотнести с тем, что происходит сегодня. Ну, а теперь мы пришли с вами к следующему тексту, где раскрывается пятая печать, то есть на этой книге снимается пятая печать, и в этот момент апостол Иоанн видит следующую картину. Итак, читаем книгу Откровения, 6 глава, с 9 стиха. «И когда он снял пятую печать, я увидел под жертвенником души убиенных за Слово Божие и за свидетельство, которое они имели. И возопили они громким голосом, говоря, «Доколе, Владыка святый и истинный, не судишь и не мстишь живущим на земле за кровь нашу?» И даны были каждому из них одежды белые, и сказано им, чтобы они успокоились еще на малое время, пока и сотрудники их, и братья их, которые будут убиты, как и они, дополнят число». Итак, снимается печать, и вот эта картина, которую описывает апостол Иоанн. «Я увидел под жертвенником души убиенных за Слово Божие и за свидетельство, которое они имели». Мученики, христианские мученики. И мы с вами знаем о том, что на протяжении всей истории, да, вот от Иисуса Христа, во все века были эти мученики за имя Христа. Ну, кого вы помните первого мученика? Вот Библия описывает первого мученика. Стефан, святой Стефан, да, который был одним из деканов церкви первой, и он проповедовал с неразновением Слово Божие, и мы читаем там такие слова, что слушали, люди, слушая его, рвались сердцами своими и скрежетали на него зубами. Да, то есть так он их сильно раздражал, что они просто хотели его убить, и они побили его камнями, и Стефан умер. И можно сказать, что Стефан находится там в числе этих душ, находящихся у престола Божьего, у этого жертвенника. Ну, мы с вами знаем, что впоследствии там апостолы, эти 12 апостолов, и там следующий это Павел тоже, они все фактически умерли тоже мученической смертью. Ну, за исключением кого? Знаете, да? За исключением того самого апостола Иоанна, который видит эти картины и написал эту книгу Откровения. Ну, я вам расскажу, перечислю, как умерли эти 12 апостолов. Например, Петр. Он был распят в Риме на перевернутом кресте вниз головой. И это было его желанием. Он считал себя недостойным умереть такой же смертью, как Христос. Апостол Андрей, он был распят в Греции, тоже распят. Тело было привязано к кресту веревками, чтобы продлить его агонию. И он продолжал проповедовать своим мучителям в течение еще 2 дней, пока не умер. Апостол Матфей был мучим в Эфиопии и убит мечом. Ну, по другой версии, это все предания тоже определенные говорят, по другой версии он умер на костре. Иаков Алфеев тоже был распят на кресте в египетском городе Астрацен. Апостол Филипп был распят вниз головой в городе Иераполисе, это в Малой Азии, современный город, кто был в Турции, может быть, знает, Памуккале, или как он правильно называется, ударение, находится в Турции, туристический город, это древний Иераполис. Филиппу было тогда 87 лет, и говорят, что во время казни случилось землетрясение, люди очень сильно испугались, были в ужасе от этого. Филипп, он стал молиться, и землетрясение прекратилось, и они поняли, что это какое-то знамение, увидели в этом знак свыше и сняли Филиппа со креста, но уже было поздно, он умер. Апостол Симон, канонит, был заживо распилен пилой, по другой версии тоже распят. Фаддей убит стрелками. Иаков, брат Иисуса, когда он отказался отречься от своей веры во Христа, то его бросили с юго-восточного крыла храма. Это высота где-то более 30 метров. Но он чудом выжил. И тогда они его избили камнями до смерти. Апостол Фома был пронзен копьями в Индии. Апостол Варфоломей распят в Армении вниз головой. И
все же он продолжал проповедовать, и тогда его сняли со креста, сняли с него кожу и затем обезглавили. Иаков Зеведеев, царь Ирод Агриппа, убил его мечом, и мы об этом читаем в книге «Деяния апостолов». Ну и апостол Павел, который написал значительную часть Нового Завета, как римский гражданин он не мог быть распят, но мы знаем об этом, что он был обезглавлен в Риме. Великое множество людей, христиан, умерло мученической смертью. Невозможно все это перечислить и рассказать об этом. Мы знаем с вами, что множество людей были съедены львами на аренах, да? Сожжены на кострах, мучимы разными пытками. И на протяжении всей истории христианства гонения не прекращались. Можно сказать о современных мучениках. Два факта, которые я вспомнил, которые вот в последние времена были, которые меня очень сильно потрясли. Можете посмотреть на фотографию. Это произошло 18 апреля 2007 года в Турции. 10 молодых мусульман напали на церковь в городе Малатья. В это время там проводили общение трое служителей. Вот они здесь на фотографии. Это Тильман Геске, в центре 46-летний немецкий миссионер. Вот он здесь с семьей, его фотография. Нежити Айдин, это турок, 35-летний пастор этой церкви. И он справа. И слева это Угур Юксель, тоже служитель турок, служитель этой церкви. И вот эти мусульмане, они привязали их к стульям и мучили около 3 часов. Отрезали части тела, кололи ножами в течение 3 часов. И в конце концов фактически обезглавили их. И я читал подробности этих мучений, и я плакал. Я не буду вам приводить все это, потому что это просто ужасно. Ну, еще один факт. В Египте, может быть, вы помните, когда 15 февраля 2015 года террористы Исламского государства, да, знаете, они казнили 21 египетского христианина копта. На следующей фотографии. Они опубликовали в интернете видео этой казни, и там они обратились ко всем христианам с угрозой уничтожить нацию креста, как они сказали. Это было на берегу моря. И этих людей они казнили. Они одели их вот в такие оранжевые одежды. И они всех их зарезали. И можете еще на следующую фотографию посмотреть. Знаете, мне вот эта фотография особенно. Вот смотрел на лица этих мужчин. Здесь, может быть, не сильно хорошо видно. Но что они чувствовали в этот момент, когда они знали, что они сейчас умрут. И смотрите, лица их спокойны. Молодые мужчины в расцвете сил, но они отдали свою жизнь за Христа. Может, еще следующие кадры, там и несколько таких, это вот еще другие мученики за имя Христа. Вот этот кадр тоже меня очень потряс, потому что тоже современное время, вы видите, там в углу кто-то снимает на iPhone, фотографирует там автомобили, то есть город. Дальше тоже еще специальный постамент построили, да, и несколько молодых людей. Дальше. Это ужасно, конечно, это картины, которые очень ужасные. Дальше тоже. Тоже кресты, да, на крестах многих вешали. Почему? Потому что проповедовали распятого Христа. Как я уже сказал, это множество историй. Можно было посвятить бы не один вечер, рассказывая такие истории, как люди погибали и отдавали жизни за Христа. Но христиане умирают и сегодня. Наверное, нам это трудно понять, потому что
Мы живем в такое время, когда нас не гонят, нам ничто не угрожает, но до сих пор христиане умирают за Христа. И вот в Слове Божьем здесь мы читаем, что когда апостол Иоанн видит эту картину души убиенных, но написано: «Я увидел под жертвенником души убиенных за Слово Божие и за свидетельство, которое они имели». Первый вопрос, который у меня здесь возник: почему под жертвенником? Почему не на жертвеннике, да, как бы правильно, потому что они жертвы. Почему под жертвенником? Ну, то есть он видит вот этот небесный храм, он видит этот жертвенник в храме, и под жертвенником находятся эти души убиенных. Дело в том, что эта картина соотносится с жертвоприношениями в Иерусалимском храме. В Иерусалимском храме, ну, в общем-то, Иерусалимский храм, он был построен по образу небесного храма. И все, что происходило в храме, оно фактически отображало то, что происходит в небесном храме. Самой священной частью жертвы была, конечно, кровь. Кровь – это буквально жизнь человека, душа человека в крови. И она принадлежала...

и мы идем по Его следам. Мы тоже должны жить ради Христа. Один пастор, призывая людей к покаянию, как это и мы делаем в конце богослужения, и он сказал так, он говорит: «Выходите вперед те, кто хочет отдать Богу душу». Ну, мы иногда с вами такие разные фразы религиозные произносим, и мы понимаем, о чем идет речь, да, отдать Богу душу не в смысле умереть, а в смысле посвятить свою жизнь Богу. Ну, для новичка, конечно, это звучит как, что, умереть, что ли, прямо сейчас. Но, знаете, в каком-то смысле это верно. Потому что, когда мы посвящаем свою жизнь Богу, когда мы становимся христианами, то фактически это и означает умереть. Умереть для этого мира, умереть для греха, умереть для себя. Так говорит об этом Библия, да? То есть это значит согласиться жить по воле Божьей, посвятить Богу всю свою жизнь. С этого момента начинается настоящее христианство. И вот эти мученики, которые там, о которых мы здесь читаем, их смерть — это не было искупление самого себя, да, или они не умирали ради кого-то, но они умирали для того, чтобы получить награду, для того, чтобы обрести, наверное, какой-то особый статус перед Богом, и это была честь. Первые христиане, они особенно почитали это честью — умереть ради Христа. Мы же сегодня, наверное, хотели бы избежать такого, да? Для нас, может быть, не было бы это честью. Мы бы сказали: о, Господи, как там Христос молился, да минует меня чаша сия, да? Только бы не это. И вот дальше в тексте мы читаем, что они возопили. И возопили они громким голосом. Вот эти души убиенных, и это видит апостол Иоанн. Ну, первый такой момент, на который я хочу обратить ваше внимание, что эти души, они не находятся в каком-то состоянии, не знаю, ну вот спящим там или как. Просто есть такое, такие люди, которые верят в то, что когда человек умирает, его душа, ну то есть он просто как бы спит или как бы нигде не находится. Но мы видим, что эти души, они находятся в определенном состоянии, в сознательном состоянии, и они кричат. Скажите, когда кричат люди обычно? А? Когда что-то их беспокоит, да? Когда что-то тревожит, когда есть какие-то переживания. И вот здесь вопрос, да, что может беспокоить того человека, который уже на небесах? Ты же уже на небесах, ты уже в покое находишься, да? То есть, ну что еще может беспокоить этих людей? Но мы читаем об этом, что да, они здесь кричали, вопияли к Богу. И что они говорят Богу? И мы читаем дальше. Они возопили громким голосом, говоря: доколе, владыка, святой и истинный, не судишь и не мстишь живущим на земле за кровь нашу? Ох, вот здесь я забуксовал, честно вам скажу, когда я размышлял над этими словами. Чувствуете, да? В чем здесь проблема? Желание мести. Желание мести. Конечно же, мы можем, знаете, критиковать их и говорить: ай-яй-яй-яй, Христос-то призвал вообще прощать, как бы, да, вот не мстить там и все такое. Они тут жаждут мести, вроде как не по-христиански, да, но знаете, да, и может быть, нам покажется, что вот если эти люди увидят месть, как Бог отомстит этим всем злым, о, вот тогда настоящая райская радость начнется на небесах, да. О, то есть вот кто-то, наверное, так и говорит, что вот в этом и состоит ваша радость, когда Бог отомстит всем вашим врагам. Вот. Но, знаете, мы должны с вами помнить о том, что прошли эти люди. Знаете, одно дело, когда вам просто сказали какое-то гадкое слово, и вы не можете это забыть, да? А другое дело, когда происходит такое зло, когда эти люди... эти мученики, да, они прошли через эти костры, через арены с дикими зверями, через распятие, да, или садистские пытки. Это тяжелейший страх. Я даже это не могу представить. Это невозможно себе представить, что люди перенесли. И можем ли мы вообще осуждать этих людей за то, что они здесь жаждут этой мести? Ну, это такой первый момент, о чем можно сказать, да? Но все-таки давайте порассуждаем или поразмышляем и зададимся этим вопросом. Желать мести,

это вообще нормально или нет? Чувство мести. А как же вот с тем прощением, которое, к которому призвал нас Христос? Давайте прочитаем послание к римлянам, 12 глава, 19 стих. Слово, где сказано о мести. Да? Вы знаете этот текст, здесь сказано: «Не мстите за себя, возлюбленные, но дайте место гневу Божьему, ибо написано: мне отмщение, я воздам, говорит Господь». Что здесь сказано в этом тексте? Ну, вообще чувство мести – это желание справедливого воздаяния, да? И это вообще-то естественно для человека. Потому что справедливость – это качество самого Бога. И мы с вами тоже, у нас есть это качество справедливости. Да? Если кто-то перешел какие-то границы, да, и несправедливо вас обидел, у вас возникает что внутри? Желание как-то воздать этому человеку, да? По справедливости. Это неправильно. То есть исправить это. Оправдаться. И это естественное чувство, потому что это справедливость. Но посмотрите, что здесь в этом тексте сказано. Бог не призывает нас закрывать глаза на зло. Прощение – это не игнорирование зла. Божий призыв здесь – это просто лишь позволить Божьему гневу совершиться. Отдать это Богу. Не мстить самому, не пытаться самому исправить эту ситуацию, а позволить Богу это сделать. А что же значит прощать? Знаете, прощать нужно тех людей, которые что-то делают по ошибке, или как бы, ну, мы все с вами несовершенные люди, да, и бывает мы в своих, там, настроение плохое, что-то где-то, мы кого-то обидели, что-то сказали, да, зацепили кого-то своими иголками, да, своим характером. И вот в этом случае написано любовью покрывать, прощать. Или когда человек признает свою вину, мы должны прощать. Если человек, даже который сделал вам великое зло, но если он сожалеет об этом, написано прощать. Но тот человек, который пребывает в этом зле, который исполнен этого зла, делает осознанно это зло, вот в этом случае написано воздаяние за это зло, доверьте Богу. Не делайте ничего, не пытайтесь исправить эту ситуацию, не пытайтесь стать на место Бога судьи и судить или что-то делать в ответ. Позвольте Богу мстить вместо вас. Мне мщение, я воздам, говорит Господь. И вот эти люди, эти мученики, эти души умерших, да, убиенных, они взывают к Богу, да, вот этот крик души, и можно сказать, что другими словами, они говорят: «Доколе ты не мстишь, Господи? Господи, доколе?» То есть, ну сколько можно терпеть? И они как бы здесь, кажется, поражены бездействием Бога. То есть, где же Бог? Ну почему Бог не, вот этим злым людям позволяет творить вот это зло? Ну почему Бог не остановит этот процесс? Вот опять же в этом тексте, снова возвращаемся, да, здесь сказано, смотрите, они говорят: «Доколе владыка святый и истинный?» То есть святой, Бог святой. А святой что означает? Это тот, кто не терпит греха. Тогда вопрос, как же этот святой Бог терпит все это зло? Почему Бог, видя то, что творится здесь на земле, он молчит, он ничего не предпринимает? Где же Бог? Почему он ничего не делает? Да, иногда и у нас крик души бывает, да? Когда мы говорим: «Господи, да в конце концов, да, ну дай ему хорошенечко, да?» Бог истинный, здесь сказано, да? Истинный, то есть тот, который не терпит лжи, обмана. А посмотрите, сколько клеветы и лжи против христиан, да, против искренних людей, любящих Бога. Сколько сегодня это лжи? И, наверное, вы тоже столкнулись с этим, когда вас несправедливо клевещут на вас, обвиняют, говорят такие вещи, думаешь, ну откуда люди взяли это? И становится очень больно, очень обидно. И тогда взываешь: «Господи, ну ты же истинный Бог, ты же знаешь правду, что я же ничего не сделал этого». Но почему Бог и в этом случае часто молчит и ничего не делает? И здесь третий момент, что его называют владыкой, да, вот эти души, они говорят: «Доколе владыка?» Владыка – это тот, кто управляет, держит все, владычествует, да? Вопрос: если ты владыка, Господи, почему ты не управишь всем этим? Почему не наведешь порядок? Доколе не мстишь? Доколе не воздаешь по справедливости? Поэтому фактически вопль этих мучеников
о том, чтобы проявился закон Божий, то есть его справедливость, о том, чтобы Бог в конце концов воздал по этому закону или исправил положение вещей, потому что для христианина это невыносимо видеть то, когда честь Божья попирается ногами, когда происходит эта несправедливость, потому что христианин, он имеет тоже эту святую природу, он любит правду, как и Бог. Есть вот это слово «суд» или слово «судить», что буквально означает «отделять» или «разделять». То есть судья, он разделяет, разбирается в деле, да? Вот Бог тоже судья. И другими словами, эти души, они говорят Богу, доколе не отделишь все порочное, все греховное, чтобы мир наконец соответствовал твоей святости и чистоте. Доколе будешь терпеть вот это бесчестие и осквернение твоего святого имени. И можно сказать, что здесь они больше взывают не о себе, сколько об имени Христа, которое порочится в этом мире, которое люди ненавидят и говорят и делают это зло в сторону Бога и в сторону Христа. Но в ответ мы видим, что им были даны, и даны были каждому из них одежды белые. Вспоминая какие-то истории из своей жизни, когда меня несправедливо обижали, как мне хочется тоже эту белую одежду. Чтобы все увидели, что то, что сказали обо мне, это неправда. Когда Бог одевает эту белую одежду и говорит, вот, он чист. Но сегодня мы на многих людей тоже смотрим через, слыша какие-то мнения, слыша какие-то обвинения, клевету, и мы думаем, да, он такой-сякой. И вот эти пятна на этом человеке, нам кажется, что он вот такой грешник. Но однажды представь там перед Богом, Бог оденет ему белую одежду, мы скажем, о, оказывается, вот, он свят, он чист, он был прав. А нам казалось все иначе. И, наверное, и вам тоже, когда вас обижали или незаслуженно оскорбляли, клеветали на вас, наверное, ваша душа тоже жаждала этого оправдания, да? Как хочется в ответ доказать, что вы не правы, что так говорите, что это на самом деле не так, что все это ложь. Хочется доказать свою правоту, восстановить свою честь, свое доброе имя. И вот здесь Бог как бы реабилитирует этих людей, которые были оклеветаны. Они умерли этой позорной смертью. Но Господь дает им эту белую одежду. Конечно же, мы с вами понимаем, что полная, вот такая публичная реабилитация перед Богом и перед всем миром будет в будущем, когда Бог явит миру всему правду. Но уже здесь, на этом промежуточном этапе истории, Бог уже дает это свидетельство их чистоты и святости, их праведности во Христе. Вот эти белые одежды, которые являются Божьим свидетельством правоты этих людей. И дальше мы видим, что даны были одежды и сказано им, чтобы они успокоились еще на малое время. Успокоиться на малое время. Ну, потерпеть. Ну, малое время, знаете, это такое понятие растяжимое, да, смотря что включается в это малое время. И, конечно же, для нас годы это, наверное, многое времени, но с точки зрения вечности, с точки зрения Бога, да, или всей истории, то малое время, наверное, выглядит несколько иначе, чем нам кажется. И у Бога, конечно, есть свои сроки и свои планы. Здесь Бог говорит на малое время, то есть у Бога есть конкретные сроки, конкретные планы. И Бог говорит просто отложить, успокоиться, да, до того момента, когда будет этот Божий суд, когда будет назначена дата суда и когда все будет поставлено на свои места. Успокоиться, то есть от бремени своего труда, своей борьбы, может быть, своих страданий. Успокоиться означает довериться Богу, чтобы Бог в свое время все сделал, все совершил и воздал по справедливости. И последнее, что здесь мы читаем в этом тексте, и сказано им, чтобы они успокоились еще на малое время, пока и сотрудники их, и братья их, которые будут убиты, как и они, дополнят число. Дополнят число. Кто?
Кто дополнит число? У Бога всему есть мера. Помните, там чаши гнева, которые преисполнены, да, могут быть. Есть у Бога мера времени, есть мера греха, есть мера гнева Божьего, есть мера страданий, которые Бог дает каждому. И Библия говорит о том, что должно совершиться до пришествия Христа, вот в это время. Мы читаем о том, что будет проповедано Евангелие всем народам, что должно уверовать определенное количество душ из всех народов. То есть Бог предусмотрел определенное, полное число искупленных. И этого числа необходимо достичь, чтобы потом совершился этот праздник на небесах. И также Бог предусмотрел и полное число вот этих мучеников, людей, которые примут смерть, мученическую смерть за имя Христа. И это число мучеников, это конкретное число, которое должно достигнуто быть. Оно должно пополниться. Это особая категория спасенных, которую Бог готовит. Число мучеников определено, и это число до сих пор еще не достигнуто. Кто будет следующий из мучеников? Мы сидим, думаем, ну, нас-то вряд ли. Мы живем в этой религиозной свободе, в прекрасной стране. Ну, не совсем уж там, может быть, прекрасной, распрекрасной. Но все-таки. Ну, кто нас может там? Никто не знает этого. Никто не знает того, кого из нас, кого в этом мире Бог назначил следующего быть этим мучеником за имя Христа. Но Христос предупреждал своих учеников о признаках последнего времени, времени, в котором мы с вами живем. Помните, Евангелие от Матфея, 24 глава, 9 стих. «Тогда будут предавать вас на мучения и убивать вас, и вы будете ненавидимы всеми народами за имя Мое. И тогда соблазнятся многие, и друг друга будут предавать, и возненавидят друг друга». Это один из признаков пришествия Христа. То есть это то, что будет происходить в самом конце. То есть чем дальше мы же с вами живем в этой истории, да, тем все больше людей будет восставать против Христа, против христиан. И как здесь читаем, мы читаем, что некоторые соблазнятся. То есть те люди, которые сегодня христиане, они ведут себя как очень благочестивые люди, они ходят в церковь, они читают Библию, они поют Богу песни, но они соблазнятся. В какой-то момент они скажут: я не готов, я не хочу умирать за Христа, я хочу жить, продолжать жить в этом комфорте, я хочу дальше жить этой обычной жизнью. И они не готовы будут пойти на смерть ради Христа. И они будут даже предавать других. И это трудно представить, но это факт, который говорит Христос. То есть религиозная свобода – это временное явление. То, что сегодня у нас свобода – это благословение, в котором мы находимся, но это временное явление. Можно предположить даже, что в конце истории будет намного больше мучеников, чем их было раньше. Потому что сатана в конце истории, он будет особенно в ярости. Чувствуя вот это приближение, да, своего наказания, он написано, в ярости сойдет на эту землю. Он будет просто уничтожать христиан. Это то, что будет в конце. Зачем Богу нужны все эти жертвы? Неужели Бог такой жестокий? Неужели Бог такой кровопийца, вот ему нужна кровь, ему нужны эти жертвы? Любая жертва, в общем-то, совершается ради чего-то лучшего. Нам, конечно, кажется этой потерей. Умереть, как же, у меня же планы. Лучше бы я жил, что-то там Богу еще, для Бога что-то сделал, а просто взять и умереть ради Христа. Зачем это Богу нужно? Нам кажется этой потерей, но на самом деле это приобретение большего. Мы читаем, что Павел однажды тоже сказал эти слова, что «я уже становлюсь жертвой». Ради чего Павел жертвовал собой, своей жизнью? Ради других. Он насаждал церковь, он проповедовал Евангелие, он молился о неспасенных, он желал спасения многим грешникам. Он ради этого готов был умереть, ради Христа, ради спасения других людей. И он фактически умер и отдал свою жизнь.
ради других. Все жертвы, которые ради Христа, они имеют смысл. Да, мы не все можем понимать, не всегда мы можем объяснить, но однажды, придя на небесах, Бог все покажет, какая жертва и какой был в этом смысл с точки зрения вечности. И в целом об этом тексте, который мы с вами разбираем, я хотел бы из этого текста извлечь три таких урока, три мысли, три вывода, призыва, может быть, каждому из нас. Почему Бог вообще допускает вот такие страдания и смерть? Бог же все-таки обещал благословение. Мы читаем в Библии, мы приходим к Богу, тоже ожидая, что Бог будет отвечать на наши молитвы, Бог будет благословлять, давать нам что-то хорошее, спасение, радость тем, кто верует в Него. Почему же Бог допускает страдания? Три вывода. Первый. Через страдания мы познаем Христа. Через страдания мы познаем Христа. 1 Петра, 2 глава, 21 стих. Здесь сказано: «Ибо вы к тому призваны, потому что и Христос пострадал за вас, оставив нам пример, дабы мы шли по следам Его». Слово «христианин» это означает что? Последователь Христа. Тот, кто следует за Христом. Если мы хотим быть рядом со Христом там, на небесах, то тогда мы должны пройти с Ним рядом и здесь, на земле. Знаете, да, говорят о друзьях так. Настоящий друг – это тот, кто друг не только в радости с тобой, да, но и в беде. Что ж это за друг, который с тобой готов радоваться, когда у тебя есть деньги, когда ты там стол накрыл, приглашаешь, он готов прийти там торты покушать. А когда у тебя беда, когда ты нуждаешься, когда тебе нужна помощь, сразу все друзья разбегаются. Что ж это за друзья? Вот такие сегодня христиане, они стремятся к славе, они готовы быть на небесах, но там, как в Библии сказано, пир, да, там благословение, радость на небесах. Но, друзья мои, а эту жизнь пройти? И написано, как Христос прожил эту жизнь. А Христос как прожил? Это был крестный путь. Это был путь страданий. И написано, что мы призваны идти по Его следам. И вот эти страдания, которые сегодня Бог допускает в нашей жизни, они сближают нас со Христом. Другими словами, страдающий познает Христа глубже, обретает тот же опыт, как и у Христа. В страданиях мы начинаем понимать сердце Христа, понимать Его душу, Его суть. Мы тем самым сближаемся и становимся соединенными со Христом. Когда-то был момент в моей жизни, когда Бог тоже допустил в моей жизни такие сильные душевные переживания, когда мне было очень больно, когда я сильно страдал и сильно плакал перед Богом и кричал Богу: «Господи, ну почему ты даешь на мне такие переживания? Ну почему мне так больно? Почему? За что?» И знаете, тогда, стоя на коленях и в слезах, в этой сильной молитве, вдруг в какой-то момент я услышал этот голос Христа, который сказал мне: «Вот теперь ты знаешь Меня больше, нежели раньше». И это утешило меня. Действительно, когда мы переживаем страдания, подобные страданию Христа, мы начинаем понимать Христа. Христос становится еще ближе, ближе, чем как никогда. Через страдания мы познаем Христа. Второй момент. Страдания – это единственный путь в небеса. Деяния 14 глава, 22 стих. Там апостол Павел в одной церкви написано: «Утверждая души учеников и увещевая пребывать в вере, и поучая, что многими скорбями надлежит нам войти в Царствие Божие». Многими скорбями надлежит нам войти в Царство Божие. Оказывается, страдания – это путь в Царство Божие. И когда мы избегаем этих страданий в своей жизни, мы говорим: «Господи, ну почему ты?» Начинаем плакать, жаловаться и роптать на Бога, да, и говорить: «Господи, почему ты не помогаешь? Почему ты не освобождаешь меня от этих страданий?» Так это и есть тот путь, которым мы призваны. Это как раз и есть путь в Царство Божие. Скорби – это не только, конечно, мученическая смерть, но и те скорби, которые мы переживаем каждый день, может быть, да?
Это та борьба, которая, может быть, годами длится. Борьба за души людей, за наших близких. Когда мы молимся, когда мы плачем перед Богом. Когда мы служим Богу, прилагаем какие-то сверхусилия. И когда мы переживаем какие-то огорчения и даже разочарования. Когда мы плачем от того, что что-то не так или не получается. Или мы не достигаем того, к чему стремимся. Может быть, это те усиленные молитвы, это та духовная война, когда вы молитесь Богу, когда вы выворачиваете душу свою. И это тоже скорби. Как выглядит современное христианство? Давайте признаемся честно. Мы все стремимся к комфорту, да? Ну, ведь это ж правда. Мы стремимся как-то обустроить свою жизнь, сделать нашу жизнь лучше. Ну, в общем-то, это естественно. Но мы становимся слишком зависимы от комфорта. Мы так погружаемся в этот комфорт, удобство, налаженность нашей жизни, что нам трудно за пределы. Другой микрофон можно взять.

Этот комфорт часто нас держит, и мы не готовы выйти за его пределы. Нам часто трудно даже пожертвовать Богу один раз в неделю, один день в неделю, чтобы послужить Ему, да? Свой выходной, мы же говорим, это мой же выходной, я хочу просто отдыхать. Нам кажется очень тяжелым какое-то служение Богу. Нам хочется испытывать радость, наслаждение. И даже в служении мы хотим испытывать все время радость, чтобы это служение, ну, знаете, как мы иногда даже к служению Богу подходим как хобби. Хобби — это что? Это когда я в свободное время, с желанием, с охотой, делаю что-то, что приносит мне радость. Правда? Мы увлечены этим, да? У кого какое хобби? И мы иногда к служению тоже, мы ожидаем, что служение должно быть тоже таким хобби. То есть, когда вот у меня, ну что, послужить что ли Богу? Пойду в церковь, ладно, у меня есть время свободное, и настроение у меня сегодня хорошее. Хорошо, я и проповедь готов сказать, и мы все готовы сделать для Бога. А изо дня в день, а постоянно, а где эта борьба, а где эти усилия, которые мы прилагаем для того, чтобы совершать Божий труд? Может быть, это есть те скорби, которых мы тоже пытаемся избежать. Знаете, некоторые сегодня ко Христу приходят тоже с таким желанием, что конечно же, не приходят для того, чтобы страдать. Да? Кто ж станет христианином так, если сказать, кто хочет страданий, кто хочет прожить жизнь страданий? Никто не согласен, никто не выйдет вперед, никто не будет, не скажет «я». Но ведь а христианская жизнь, ведь это путь страданий. А люди сегодня становятся христианами по какой причине? А потому что если я стану христианином, ну да, Господь простит мне грехи, да, мне там легче на душе будет, но если я буду христианином, Бог будет отвечать на молитвы, Бог будет помогать, благословлять, да, защищать меня, ограждать. То есть вот мы ищем благословение. Многие люди приходят к Богу за благословением, чтобы Бог было легче просто с Богом решать все эти проблемы. Но благословленный Богом — это не те, кому Бог пообещал комфортную жизнь, а кому Бог пообещал вечную жизнь. Вот в чем сам наше главное благословение. И благословение не то же самое, что комфортная, спокойная и беззаботная жизнь. Благословение — это когда Бог с тобой, когда Божье Слово в твоей жизни действует. Конечно, Бог помогает в проблемах, конечно, Бог избавляет от скорбей, дает нам где-то период отдыха, но в целом мы должны помнить о том, что христианский путь – это путь скорбей. Скорби и трудности – это то, из чего состоит путь настоящего христианина, но конец этого пути – это вечная слава, это вечная жизнь, это вечная радость и вечное утешение в присутствии Бога. И третий пункт – страдания – это следствие благочестивой жизни. Еще один текст прочитаем, 2 Тимофею, 3 глава, 10 стих. Апостол Павел обращается к Тимофею, своему ученику, и он говорит: «Ты последовал мне в учении, житии, расположении, то есть намерениях, вере, великодушии, то есть долготерпении, стойкости, любви, терпении, то есть в перенесении трудностей, да, в гонениях, страданиях, постигших меня в Антиохии, Иконии, Листрах, каковы гонения я перенес, и от всех избавил меня Господь». И дальше главная фраза: «Да и все, желающие жить благочестиво во Христе Иисусе, будут гонимы». Вас не беспокоит этот текст, эти слова? Все, желающие жить благочестиво во Христе Иисусе, будут гонимы. Все. Здесь не сказано, что многие из тех, кто хотят жить для Господа, да, и быть праведными, благочестивыми, ну, некоторым из них придется пройти путь страданий. И некоторые испытают гонения в свою жизнь. Нет, этого слова «некоторые» нет здесь. И многих здесь нет. Здесь сказано «все». Вы знаете, я остановился, когда прочитал, я этот текст знаю давно, но снова этот текст обличает и меня также, потому что все желающие жить благочестиво, они будут претерпевать гонения. Ну, в разной мере гонения, конечно же. Но гонения. Почему? Потому что живущие благочестиво, они раздражают сатану. Да? Сатане это не нравится. Когда мы живем праведно, когда мы стремимся к правде, сатане это не нравится. Это его раздражает. И, конечно же, он будет что-то делать в противовес. Он будет противодействовать.
Посмотрите в своей жизни, противодействует ли вам сатана? Раздражен ли сатана на вас или нет? Все мирно, спокойно, гладко, как-то мы там договорились, да? Конечно, некоторые христиане раздражают не сатану, а раздражают людей своим такой навязчивой проповедью или, знаете, таким, может быть, не совсем разумным свидетельством. Но знаете, иногда мне кажется, что пусть вот эти фанатичные верующие, которые раздражают всех вокруг тем, что они идут и всем напропалую говорят о Христе, да, не думая там, не имея никакого чувства такта, но мне иногда кажется, что это лучше, чем когда мы живем в этом покое, комфорте, и мы боимся лишний раз сказать кому-то о Христе и раздражать кого-то, да? И тем самым и сатана спокоен, потому что ну, он нас... нам комфорт обеспечил, все, живи, находись в своей вот этой коробочке, не надо ничего делать больше. Задумайтесь над этими словами, потому что это серьезный вызов. Все желающие жить благочестиво во Христе Иисусе будут гонимы. Страдания – это удел христианской жизни. Может быть, кому-то сегодня, кто пришел в церковь и еще не является христианином, и размышляя об этом, вы скажете, нет, ну такое христианство, конечно же, я не согласен. Я же думал, христианство это жизнь такое, благословение какого-то особенного. Да, это жизнь благословенная. Да, это жизнь, когда Бог живой, участвует в твоих делах, когда Он дает тебе силу, помощь в твоих делах. Но этот путь, это путь страданий. Давайте помолимся. Давайте в молитве обратимся к Богу. Я хочу задать эти вопросы вам. Каково твое отношение к страданиям? Стремишься ли ты избегать страданий? Или ты готов принимать это как то, что Господь предназначил тебе? Мы читаем об этих мучениках, что они были мученики за Слово Божие и за свидетельство. Говоришь ли ты Слово Божие? Свидетельствуешь ли ты о Христе? Соглашаешь ли ты с призванием христианина страдать за имя Христа, переносить скорби, которые нам назначены? Как мы воспринимаем нашу христианскую жизнь? Каковы наши молитвы? Давайте сейчас обратимся к Господу. Если есть сегодня те, кто хочет особенно помолиться Господу, чтобы я помолился о вас. Может быть, есть сегодня, даже несмотря на то, что сегодня такая проповедь о страданиях, но все-таки кто-то, может быть, есть сегодня, кто желает получить прощение грехов и пойти этим путем, путем страданий. Кто сегодня хотел бы посвятить свою жизнь Богу? Выходите сюда вперед, я помолюсь о вас, чтобы Бог изменил вашу жизнь, чтобы Бог пришел в вашу жизнь, чтобы Господь взял вас за руку и повел по этой жизни. Пусть эта жизнь не будет жизнью страданий, но самое главное – это то, что нас ждет там, на небесах. Вот там слава, вот там радость настоящая.

0: Господи, услышь наши молитвы пред лицом Твоим. Господь, прости нас за то, что мы иногда уклоняемся от своего призвания. Ты допускаешь что-то в нашей жизни, желая нас вывести на особый уровень, особую высоту познания Тебя, но мы не понимаем этого. Нам трудно принять страдания в нашей жизни, но помоги нам соответствовать этому высокому призванию имени христианина. Господь, сделай нас ревностными свидетелями Твоими. Дай нам познать Тебя глубже, пусть даже и через страдания. Дай нам пройти назначенный Тобой путь достойно и достичь славы Твоей. Господь, услышь сейчас каждую молитву и тех, кто вышел вперед. Я прошу, Господь, услышь и измени то, что неправильно в нашей жизни. И помоги нам быть настоящими последователями Твоими, христианами, которым Ты назначил действительно эту вечную славную участь. Да будет вся слава Тебе, наш Бог, Отец и Дух Святой. Аминь.
1: Давайте мы споем с вами последнюю песню в заключении нашего богослужения. Небеса ожидают меня, радость ждет неземная меня. Будет встреча с Иисусом Христом, Святым Духом, Небесным Отцом.

0: Два часа дня по тихоокеанскому времени.
1: В эфире радио «На пути».
2: Дорогие друзья, в течение этого часа вы услышите 15-минутную передачу «Божья правда», а после нее 45 минут будет звучать программа «Путь к счастью».
3: Человек не может быть счастливым, замкнувшись в себе, в четырех стенах своей квартиры. Пока сердце горит в его груди, пока его тревожит и волнует происходящее вокруг, он не может оставаться равнодушным. Он размышляет, ищет ответа, объяснений, делает выводы и в соответствии с ними строит свою жизнь. Иногда он ломает ее, подвергает опасности, идет на борьбу, в тюрьму, на плаху за то, чтобы его идеи стали реальностью. Да, мы необычные существа. Нет больше в природе такого существа, как человек. Существа, которое бы не только ело, отдыхало, работало или охотилось, но вместе с тем и размышляла, оценивала, тосковала, пыталась созидать и творчески изменить среду вокруг. И хотя нас с тобой разделяют огромные пространства, есть у нас с тобою очень много общего, есть о чем поговорить, вместе подумать, вместе попытаться улучшить нашу дивную планету по имени Земля. Мы оба относимся к одной семье. У нас один дом, стенки в котором стали почти что незаметными. Нас обоих волнует, что происходит во всем жилище. Мы оба встревожены, когда нашему дому угрожает крушение. Нас тревожат те же вопросы. Почему столько ненависти, вражды и клеветы в мире? Почему человечество все долгие века своего существования ведет войны, и лучшие умы заняты созданием нового оружия? Уже ни палка и ни камень идут в ход, ни ружье и ни штык, и даже ни пушка и ни граната. Самый большой прогресс у нас в оружии уничтожения людей. А ведь все мы братья, не только как члены одной семьи, но и зачастую буквально, ведь границы между странами почти стерлись, и многие родственники, братья и сестры, живут в разных частях света. Что же мешает нам жить мирно, радоваться жизни? Может быть, над нами, умными, начитанными, тяготеет какой-то непонятный рок? Сколько чудесных изобретений сделало нашу жизнь интересной, насыщенной, удобной, легкой? Медицина продлила наши годы. Кажется, жить бы да жить. Но почему, когда гаснет экран твоего цветного телевизора, на котором ты увидел за вечер чудесный балет, интересный фильм, почему тебе не по себе? Новости. Да, в них было много тревожного. Неизвестно, доживешь ли ты до утра, или по мановению какого-то высокопоставленного безумца мир взлетит на воздух в ближайший час. Ни один дом и не какой-либо город, а весь мир. Мы знаем, какое мощное оружие уже есть в арсеналах великих держав. И потому страх когтистой лапой сжимает сердце. Никогда еще катастрофа не была столь реальной. Но изнутри вырывается протест. Почему так должно быть? Разве я для того родился, рос, учился, мыслю, развивал свои дарования, чтобы по нелепости быть вытащенным из теплой постели и брошенным в костер страшной войны, как уже было с прошлыми поколениями? Почему миллионы отдали свои жизни или вернулись калеками, больными, полусумасшедшими? Почему жены скитались без дома и средств, а дети остались сиротами? Но даже если и не разразится война, как легко теперь потерять жизнь? В дорожном столкновении, в самолете, от руки бандита, в драке, на работе, на пьянке? А на планету надвигается новая катастрофа, которая может уничтожить нас без оружия. Промышленными отходами отравлена почва и реки, атомные осадки разрушают наш организм, попадая в него с пищей и воздухом. Еще 15-20 лет, и по подсчетам многих специалистов, наш дом превратится в мусорную свалку. Нехватку земель для обработки, частые засухи и разрушительную деятельность эрозии оврагов, ветра, воды, речных разливов мы ощущаем с каждым годом все сильнее. Миллионы людей голодают в Африке, сотни тысяч уже погибли, а в сытом обществе и тут пожинает богатый урожай смерть. Люди, даже молодые, гибнут от пьянства, курения, наркотиков, эпидемии самоубийств. Все больше рождается дебилов, неполноценных умственно детей. Непрочные браки и легкие связи также не укрепляют здоровье ни взрослых, ни детей. Почему мы с прогрессом не обретаем, а теряем полноту жизни, радость, уверенность, доверие, любовь? Положение очень серьезно. Серьезнее, чем многие думают. Доктор Ричард Ульман сказал: «Мы живем в век принятия решений или выбора между добром и злом, между правдой и ложью, между жизнью и смертью, в такое время, равного которому еще не было. Если мы выберем неправильно, мы можем оказаться последним поколением человечества». Умирая, человек говорит самое важное тем, кто остается после него. Как же полны глубокого значения слова одного из величайших ученых всех времен, создателя теории относительности, отца атомного века, как называют его, лауреата Нобелевской премии, доктора Альберта Эйнштейна, сказанные в его завещании. «Нашему миру угрожает кризис, размеры которого как будто не поняты теми, кому дана власть принимать великие решения на всеобщее благо или на зло. Развязанная мощь атома изменила все, за исключением нашего образа мыслить, и мы скользим вследствие этого к еще невиданной катастрофе. Чтобы человечество могло выжить, необходимо мыслить по-новому». Конец цитаты. Вы слышите? Опять та же мысль: чтобы выжить. Ради наших детей, если не ради нас самих, мы обязаны отбросить привычные понятия, пересмотреть шаблон нашего мировоззрения, выйти из скорлупы, созданной в юности по рассказам других и по искаженным фактам. Планета одна. Наступил момент всем нам понять, что движет каждым из нас и всем миром. Пора задуматься, пора остановиться, как говорит поэт Евтушенко. Человек создан думающим существом. Не пожалеем времени на то, чтобы разобраться в этих тревожащих «почему?». Попытаемся понять, от чего болит сердце, в чем смысл и цель жизни. Мы продолжим наш разговор о времени и о нас самих в серии следующих передач и попробуем дать ответы на важные проблемы нашего времени, нашей души, нашего настоящего и будущего. Дорогой друг, на все эти вопросы есть ответ, и мы постараемся в наших радиопередачах разыскать путь, который единственно может вывести человечество из тупика. Истину найти иногда очень трудно. Люди сделали неверный шаг давным-давно. Люди возгордились, пошли по неверному пути и заблудились в дебрях самонадеянности. Но жизнь не может быть бессмысленностью. Мы созданы не для того, чтобы переводить продукты и сгнить в земле. Ученые первые смело признались в ошибке и заявили: «Стоп! Пора пересмотреть все! Пора перестать быть упрямым малышом, который сам без отцовской руки решил нестись по шоссе. Миром управляет великая мысль. Мы не возникли из желе, из сгущенного по воле случая облака. Не могла из мертвого песка и вод появиться жизнь, как не могла она прервать свою непонятную, да несуществующую эволюцию почему-то на человеке». Наш разговор будет обстоятельным. Тема важна. И нагорожено вокруг много барьеров, нелепостей, выдумок, бессмыслиц. Мы расскажем о мире, о нас самих, о выводах великих умов о жизни. Мы расскажем тебе о самой глубокой, художественной и впечатляющей книге, книге книг, Библии, и о величайшем из живших на земле людей. споры об этом человеке не затихают уже 2000 лет. Его оправдали враги, перед ним склонились цари и замолкли мудрецы. Он принес людям откровение о том, как стать счастливым, блаженным, как спастись из бешеной гонки по пути, ведущему в пропасть. Он сказал: «Я есть путь и истина и жизнь. Без меня не можете делать ничего». И те, кто поверил его словам и его учению, стал счастливым, живет полноценной, осмысленной жизнью, не боясь ни будущего, ни самой смерти. О нем, об Иисусе Христе, которого Бог послал умереть за наши преступления пред Творцом и тем самым примирить верующих в Него с Богом, мы расскажем в последующих передачах. А пока мы просим тебя оглядеться вокруг, если есть у тебя друзья, соседи, коллеги, сердца которых не окаменели, не заросли коростой равнодушия, у кого еще не сожжена совесть и есть дело до происходящего вокруг, пригласи и их к радиоприемнику на следующий раз или познаком с нашими беседами. Наша следующая передача состоится на следующей неделе в этот же день, в этот час, на этой волне. А теперь послушайте гимн и в заключение цитату из Библии, из книги Соломона, мудрейшего из людей. Вот что написал Соломон, мудрейший из древних искателей истины. «Суета, сует, — сказал Экклезиаст, — все суета. Что пользы человеку от всех трудов его, которыми трудится он под солнцем? Род проходит, и род приходит, а земля пребывает вовеки. Восходит солнце, и заходит солнце, и спешит к месту своему, где оно восходит. Идет ветер к югу, и переходит к северу, и возвращается на круги свои. Все реки текут в море, но море не переполняется. К тому месту, откуда реки текут, они возвращаются, чтобы опять течь. И нет ничего нового под солнцем, нет памяти о прежнем. Я, Экклезиаст, был царем над Израилем в Иерусалиме, и предал я сердце мое, чтобы исследовать и испытать мудростью все, что делается под небом. Это тяжелое занятие дал Бог сынам человеческим, чтобы они упражнялись в нем. Видел я все дела, какие делаются под солнцем, и вот все суета и томление духа. Вот я возвеличился и приобрел мудрости больше всех, которые были прежде меня над Иерусалимом. И сделался я великим и богатым больше всех, бывших прежде меня в Иерусалиме. Чего бы мои глаза ни пожелали, я не отказывал им, не возбранял сердцу моему никакого веселья. И оглянулся на все дела мои. И вот все суета и томление духа, и нет от них пользы под солнцем. И возненавидел я весь труд мой, потому что должен оставить его человеку, который будет после меня. И кто знает, мудрый ли он будет или глупый. И возненавидел я жизнь, не во власти человека и то благо, чтобы есть и пить и услаждать душу свою от труда своего. Я увидел, что и это от руки Божьей. Чего еще искала душа моя, и я не нашел? Мужчину одного из тысячи я нашел, а женщину между всеми не нашел. Только это я нашел, что Бог сотворил человека правым, а люди пустились во многие помыслы. Я увидел все дела Божии и нашел, что человек не может постигнуть дел, которые делаются под солнцем. И если бы какой мудрец сказал, что он знает, он не может постигнуть этого. Выслушаем сущность всего. Бойся Бога и заповеди Его соблюдай, потому что в этом все для человека. Ибо всякое дело Бог приведет на суд, и все тайное, хорошо ли оно или худо.

0: В эфире передача «Путь к счастью». Предлагаем вам послушать первую часть рассказа «Ломка». Продолжение слушайте в это же время на следующей неделе.
1: Всем, кто сбился с пути, посвящается рассказ «Ломка».

Пассажирский поезд 193 Москва-Одесса с грохотом летел в черную бездну ночи. Низкие свинцовые тучи закрыли небо так, что ни луны, ни звезд не было видно. И лишь мощный прожектор локомотива прорубал, будто мечом, узкий коридор в этом царстве мрака. Поезд был уже несколько часов в пути. Позади остались Москва, Калуга, Сухиничи. Пассажиры в вагоне давно уже спали. Один только неподвижно сидел возле окна, уставившись взглядом туда, где за стеклом во тьме простирались просторы полей, мелькали опоры контактной сети да огоньки далеких сел и деревень. Его худое лицо было мрачно, впалые глаза выражали глубокую грусть. Он вспоминал. Перед мысленным взором проходила трудная жизнь, шумная молодость, рано вкусившая от запретного плода. И самое яркое было — это мак. Он затмил собой все, учиться в школе уже не мог, бросил в 8 классе. Дом тоже стал не нужен, жил практически на улице, ночевал на чердаках и в колодцах теплосетей с такими же беспризорниками, как сам. Все мысли были о маке. Вначале варили чернуху сами. Однажды, пробуя очередную порцию, чуть не околел. Стали покупать у барыг. Понадобились деньги. Пришлось воровать. Потом был суд, второй, третий, четвертый. С небольшими перерывами 11 лет провел в зонах. Теперь он едет домой к матери, спустя долгие годы разлуки. А что его там ждет? Конечно, мать есть мать, но был ли он для нее хорошим сыном? К тому же вот уже почти полгода от нее не было писем. Жизнь вся поломана. По-новому поздно начинать. Да и как это можно, если тебе уже за 30? Так думал он о своей трудной судьбе.

Так и просидел неподвижно наш пассажир до 4 часов ночи, погруженный в свои тяжелые думы. Но вот сон стал одолевать его. Голова потяжелела, мысли начали путаться, глаза закрываться. Уронив голову на руки, он так и заснул, сидя у окна. Но тревожен был его сон. Проснулся он от какого-то шума.

0: За окном уже совсем рассвело, начинался новый день. В проходе вагона суетилась группа молодых парней и девчат, виновников его неожиданного пробуждения.
1: Олег, пропусти сестер.
2: Да осторожней же вы гитару мою сломаете, полсрока не протянет.
1: Скажите, тут места у вас не заняты? Не помешаем?
3: Свободно занимают.
4: Ой, девоньки, занимайте, тут кажется свободно.
5: Вот красота.
1: Отлично.
2: Так, ребятки, ну-ка давайте наверх, кто помоложе, не стойте на проходе.
1: Я чур забил третью полку.
5: Смотри, свались оттуда.
1: А ты подсади.
2: Ну тише, успокойтесь, люди ж, наверное, еще спят.
1: Вроде все устроились.
4: Давайте что-нибудь споем.
1: Разбудили человека, тут еще петь собрались. Вы не будете возражать, если мы споем хорошую песню?
3: А мне-то какое дело? Пойте, пока поется.
1: Ну, молодежь, чего споем? Сестры, предлагайте.
4: Давайте дорогу.
5: Давай, Олег, пой куплет, а припей вместе.
2: Нет, давайте лучше все вместе.
1: Нет, Олежка, пой один.
2: Ну ладно, хорошо. Только вы мне одного-то не оставите, наверное, да? Будете помогать?
4: Поехали. Давай.

0: Голоса стихли. Умолк последний аккорд гитары. «Хорошая песня», — подумал пассажир. «Особенно последний куплет. Жаль только, песня короткая, вроде недопетая». В купе стало тихо. Слышно было только, как в соседнем кто-то ворчал, чем-то был недоволен. Вдруг послышался сильный шум и ругань. Это двое молодых мужиков, видно, подвыпившие уже с утра, вернее, успевшие похмелиться после вечерней пьянки, ломились к певцам с руганью и сквернословием.
1: А ну-ка, чай-гонца, баптисты проклятые, видишь, свободу почувствовали, разошлись. Проводник, вызывай ментов, вязать их будем. Ишь, обнаглели. Я вам сейчас устрою Варфоломеевскую ночь.
0: Наши певцы то ли растерялись, то ли испугались, но стояли и сидели без движений. Воцарилась неловкая пауза. Вдруг от окна к выпивохам бросилась тень, и в одно мгновение последние были смяты и вытеснены из купе в коридор.
2: Ты что это, гнида? Ты себе цену знаешь.
3: Это мы сказали.
2: Извини, что ты в жизни видел, труболет несчастный?
3: Извини, мразь!
0: Окончив разумление, незнакомец, не глядя ни на кого, подошел к окну, сел на свое место и стал, не отрываясь, смотреть на проплывающие за окном виды русской земли. Опять стало тихо в купе, только колеса стучали на стыках. Молчание нарушил он же.
4: Ну что вы притихли, артисты? Пойте. Хорошо упоять.
5: Слушай, друг, может, не стоило так?
4: Что, шнырек? Я таких давил и давить буду.
5: Оно, конечно, так, но неприятностей может быть еще больше. А негодяй так и не поймет ничего. Зло злом не победишь.
4: Ничего. Если не победишь, и все равно к этому надо стремиться. Робеть перед гнилью нечего. Я 100 в гору всегда дам. Поняли, не поняли, довольно быстро.
5: Как звать-то тебя?
4: Семенов.
5: А меня Димой звать. Мы, как ты уже понял, верующие. С посещения едем.
4: А что за посещения такие?
5: Ну, как бы тебе сказать. В гости в другой город ездили. К друзьям. Я вообще-то из-под Одессы, а сейчас в отпуск приехал. И с друзьями съездили в другой город, в Брянск. Там было хорошее общение. У них такая жизнь там. Такие живые все. Радостные, добрые. Оркестр народных инструментов. Играет здорово. И духовой есть. И хоры, мужской большой, молодежный, а главное это духовное общение, любовь братская.
4: Не пойму я, о чем это ты. Говоришь, верующие, святые, а тут оркестры, хоры, молодежь, гитара. Никогда никого не видел в церкви ни с гитарой, ни с балалайкой.
5: Это в православной церкви, там молодежи верующие не увидишь. А мы не православные, мы просто христиане, в народе баптистами зовут.
4: Ну, ясно, теперь, конечно, ясно. Ты знаешь, ты как, Дима?
5: Да.
4: Так вот, поете вы хорошо, но в жизни бывает так все запутано, что и сам Бог не поможет, если он действительно есть. Знаете, я вот спою песню, она хоть и не так красиво будет звучать, я ведь не артист, зато и жизнь.
5: Спой, конечно, спой.
6: День, когда исполнилось мне 16 лет, подарила мама мне вязаный жакет и куда-то в сторону отвела глаза. Принесли посылку нам, это от отца. Ты о нем не подумай плохого. Подрастешь, сам поймешь все с годами. Твой отец тебя любит и помнит, хоть давно не живет вместе с нами. Вечером на улице мне сказал сосед: что же не оденешь ты новый свой жакет? Мать всю ночь работала, чтоб его связать, И тогда я понял, что такое мать. Ты о нем не подумай плохого. Подрастешь, сам поймешь все с годами. Твой отец тебя любит и помнит, хоть давно не живет вместе с нами. Я рукою гладил новый свой жакет, не сказал я матери про ее секрет. Лишь любовь безгрешная, лишь родная мать может так заботливо и так свято лгать. Ты о нем...
0: Видно было, что песня доходила до слушающих. Перед глазами вдруг стало огромное человеческое горе, безотцовщина, тяжелая сиротская доля. Слушали очень внимательно, кажется, не дыша. Кто-то из девушек достал платочек, чтобы вытереть влажные глаза. Последние слова он не допел, закусил губу, быстро отдал гитару и отвернулся к окну, пряча глаза. Да, песня была трогательная, жизненная. Сколько на земле слез, а мы, бывает, проходим мимо, будто не замечаем, а кто-то страдает, сердце у кого-то кровью обливается и слезами. Долго длилось молчание в купе, но постепенно жизнь брала свое. Кто-то заговорил сначала шепотом, потом в голос, и вот уже зазвучала гитара, и все запели новую песню. Дима не пел, он тронул рукой попутчика и заговорил с ним.
5: «Семен, ты извини, ты вот песню спел. Она, наверное, имеет отношение к твоей жизни. Так, косвенно. Я хотел бы поговорить с тобой. Эта песня мне знакома. Когда-то я ее пел. Трудно мне тогда было. Я ведь до 19 лет рос безбожником. Знаю, что значит жить без Христа».
7: «Я думал, что тебе с детства по ушам проехали».
5: «Тут, Семен, не так все просто. Ведь верующим христианином стать — это не записаться куда-то в церковные списки, не ритуал какой исполнить в рубе крещения, даже не ризу поповскую одеть. Тут гораздо глубже и серьезнее. Когда человек уверует, у него глаза открываются, духовные глаза. Он с Богом встречается, заново рождается свыше и начинает новую жизнь. Вот представь себе, цыпленок, он еще в скорлупе, уже живой, пищит, глазеет по сторонам, а вокруг только скорлупа. И думает он, что весь мир только лишь скорлупа. Другого он не знает, не видел. Но вот скорлупа лопается, и он, цыпленок, видит настоящий мир. Бескрайнее небо, солнце, лес, речку. Ну, в общем, настоящий мир. Я представляю, что это так здорово. Впервые увидеть огромный Божий мир. А он, глупый, думал, что весь мир — это только скорлупа. Примерно такие переживания испытывает человек при встрече со Христом.
8: Так выходит, что я слепой, что ли? Я знаю, сколько в жизни видел за свои 32.
5: Ты, Семен, не обижайся. Я не сомневаюсь, что ты много в жизни видел. Но я совсем не об этом говорю. Ты вот скажи, Бога ты видел?
8: А кто его видел? Ты, что ли?
5: Не только я, а все верующие по-настоящему видят его.
8: А какой он? Красивый? Старый? Молодой?
5: Он, понимаешь, великий, чудный, а еще прекрасный. Ты спрашиваешь, красивый ли Бог? Очень. Он прекрасен. Ведь даже люди, которые способны по-настоящему любить, они очень красивые. А Бог есть сама любовь. Ты представь, что за тебя твой друг на смерть пошел. На верную смерть. Как ты думаешь, красив ли он?
8: Тут-то все ясно. Только ты знаешь, за меня никто не пошел ни на смерть, никуда. Сам за паровоза ходил. И никто не сказал мне, давай, мол, я за тебя червонец оттяну.
5: Ты слышал что-нибудь о Христе?
8: Нет, не приходилось. Вообще-то, помню, пацаном был в церкви. На колядки ходили, на Пасху христосовались.
5: Ты, Семен, сказал сейчас, что за тебя не пошел никто на смерть? Это не так. за всех людей, за меня и за тебя, Христос, Божий Сын, пошел на казнь, на смерть. Его убили, мучили долго, а потом Он воскрес на третий день. Поэтому на Пасху люди поздравляют друг друга. Христос воскрес. Воистину воскрес.
8: А с чего ты взял, что Он за меня умер?
5: В Евангелии сказано, что Христос умер за грехи наши, когда мы были еще грешниками. И когда это ты поймешь, ты поверишь в это, начнется новая твоя жизнь. Как написано, «Царствие Божие внутри вас».
0: Семен недоумевающе смотрел на молодого, красивого, похоже, не глупого парня, который так просто и вдохновенно верит в Бога и служит Ему. Если то, о чем он говорит, правда, то, возможно, жизнь заново. Сколько раз там, за колючей проволокой, на лесоповале, когда от усталости ноги подкашиваются, мечтал он жизнь начать заново. По ночам эта мысль не давала спать. Но прошли многие годы. А где эта новая жизнь? Нет ее ни в себе, ни в других. По молодости были попытки не то, чтобы жить по-новому, хотя бы как-то в рамки закона вмещаться. Все бесполезно. Новая жизнь. Как поверить в это? Можно было бы назвать рассуждение о новой жизни сказкой. Но рядом сидел молодой парень и так искренне говорил о ней, что можно ему верить. Да и эти артисты ведь тоже молоды и тоже божественные. Так рассуждал в себе Семен. Долго еще они беседовали с Димой всю дорогу, пока ехали вместе. Но вот Димины друзья стали собираться, скоро выходить. Прощаясь, Дима вырвал новому знакомому листок из записной книжки.
5: Тут Семен адрес мой, домашний. Приезжай в гости, или хотя пиши. Рад буду послужить тебе, чем смогу.
8: Ладно, поглядим. Спасибо тебе. Толковый ты парень. Зря я раньше тебя не встретил. А сейчас поздно мне об этой новой жизни твоей думать. Отпетый я.
5: Бросьте эти мысли, Семен. В общем, адрес не потеряй. Жду. Или пиши. Приезжай. Ну пока. Будь.
8: Давай. Счастливо.

0: Прошло времени с того дня недели две. Дима часто вспоминал о том человеке по имени Семен с такой искалеченной судьбой. Молился он за пробуждение многих своих знакомых, и в этом списке появилось еще одно имя. А жизнь текла своим чередом. Будни, работа. Придя в этот день с работы, Дима пошел в ванную освежиться студеной водой. Как неожиданно мать сказала:
1: «Димка, что это письмо твое валяется? Не нужно, что ли?»
2: «Какое письмо?»
1: «Да вот позавчера еще получили. Ты что, не видел его?»
2: «Нет, не видел. А ну, прочитай».
1: «Тут от какого-то Семена».
2: «От Семена? А ну, давай его сюда».
1: «Да ты вытрясь прежде. Что ты как угорелый? Никуда оно не денется, твое письмо».
2: «Давай, давай, мать, скорее».

0: Здравствуй, Дима. Не знаю, забыл ли ты меня или нет, но я не забыл то, о чем мы говорили с тобой в поезде. И если я действительно не безразличен тебе, то жду тебя у себя. Крайний срок 14 июля. Мой адрес на конверте есть. Семен.
1: Вот это да. Крайний срок 14-го. А сегодня какой? О, уже 14-е. Мать, какое сегодня число?
2: 14-е.
1: А письмо когда пришло?
2: Позавчера, что?
1: Да ничего. Что же делать?
0: Ничего не делать, это отпадает. Раз Семен написал, значит, важное что-то.
1: Нужно успеть.
0: На чем ехать? На поезде. А идет ли он? А если быстрее на отцовских «Жигулях»?
1: Далековато.
0: Километров 500.
1: Мам, машина дома?
2: Вроде дома, отец еще с работы не пришел. А ты что, собрался куда?
1: Да надо. Дай скорее документы.
2: У меня нету. У отца в костюме ищи.
1: Мам, передай отцу, что скоро вернусь.
2: А куда ты?
3: Нужно мне.
2: Что-то случилось?
3: Приеду, все расскажу потом.

0: Выехав на трассу, Дима придавил на газ посильнее. Опоздать нельзя. Кто знает, что там у Семена. Много было ему сказано о новой жизни, человечности, Божьей любви. И теперь все эти слова стали на поверку. Вдруг он в отчаянии уже петлю приготовил. И от этих мыслей нога как-то сама стремилась давить до полика, и сон бежал прочь. Было времени 11 часов, когда до назначенного места оставалось 20 километров. «Значит, успеваю», — облегченно подумал он. Правда, нужно еще в незнакомом городе найти в полночь улицу и дом, но в надежде на Бога он не унывал. И вот он подъехал к дому по нужному адресу. Время было без 10:12. Успел. На сигнал кто-то вышел из дома.
1: «Семен, это я, Дима!»
2: «Да я уже понял, давай загоняй машину во двор!» «Ну, привет!»
1: «Привет, Семен!»
2: «Ну, пойдем в хату!»
0: Через 10 минут они сидели за столом. Когда поздний ужин подходил к концу, Семен стал задумчив и даже мрачен. Видно, тяжелые думы заставляли его страдать.
3: «Ну что ты, Семен, что у тебя?»
4: «Как бы тебе сказать, тут двух-трех словах не объяснишь. Странного мне творится, не узнаю сам себя».
3: «А что ж такое? Ты поделись, полегчает, если, конечно, хочешь».
4: «Ты скажи, Дим, для чего люди в церкви исповедуются?»
3: «Наверное, чтобы прощение получить. Думаю, так».
4: «А я вот не за прощение, а просто так выговориться охота. Я помню тот наш разговор в поезде. Даже больше того, мне как-то казалось, что я все это время, все эти 2 недели, продолжал говорить с тобой, задавал тебе вопросы, ответы получал. Ну, прям мистика какая-то. И ждал тебя, сильно ждал. Я тебе душу хочу открыть, как на исповеди».
3: «Смотри, Семен, если желаешь. Только это мне не для газеты и не ради любопытства. У меня одно желание — помочь тебе».
4: «Я верю тебе. Только мне уж не помочь. Ну да ладно, помолчи теперь, я выговорюсь. Ты уже знаешь, я только что из зоны. 4 ходки. Всего 11 лет. Как пацаном начал, так и до сих пор. 3-4 месяца погуляю и опять. И за свое ходил, и за паровоза. Как-то у одного заготовителя хату чистили. 80 тысяч взяли за раз. Знаем, что есть у него капуста, а найти не можем. Все шарили, бесполезно. Кореш мой, как на кухне шариться стал, посуду от злости давай бить. Как швырнет на пол банки с крупой да лапшой, а там крупы только сверху присыпано, а все остальное в пачке. Не успели растратить все, как повязали меня. Да ладно, все это ерунда. Подобного много в жизни было. Только все это не то. Мне спать не дает один только случай. Предпоследний раз, как откинулся я, ну, естественно, на свободе уже ждали, встречу готовили. И зашумела опять жизнь. У меня ведь не было путевого друга. Все алкаши, наркоманы, воры, как и сам. Так вот, балдели мы как-то в лесополосе, решили на хату идти, Озовку. Идем, впереди новый микрорайон, Черемушки называется. Сейчас там все застроили, раньше пустырь был, только 6 домов поставили. Асфальт уж положен был. Глядим, автобус катит, ну и останавливается. Из него выходит девчонка молодая, 17 лет. Вышла одна, да домой в порядком топать. Темно, видно, испугалась. А тут еще мы, 6 рыл, валим. Да не отрезвели еще, обкуренные. Ты видел когда-нибудь таких, чтоб глаза бешеные, как на выкат?
3: Да, видел, знакомый это мне.
4: Ну как увидела она нас, и в автобус обратно, да поздно. Шофер в дверь закрыл, тронулся. Ну, натикать от нас, скорее к домам. Ну, а нас это еще больше раздраконило.
5: Эй, подруга, стой!
6: Стоп, крошка,
7: куда спешишь? Час поздно. А ну дай я за тобой поухаживаю. Красавица!
8: Девочка, дай мне твою сумочку.
4: Обезумевшую в экстазе насилия, мы издевались над ней как можно. Когда нам надоело, швырнули ее в какую-то канаву и пошли по ней. Девчонка оказалась волевая, смелая. Из последних сил она встала во весь рост и стала кричать.
9: Собаки! Будьте вы прокляты! Я вас всех поношу! Под землей найду собаки! Я вас всех запомнила! Всех узнаю!
4: Когда я услышал эти слова, меня вытянулось сильнее. Развернувшись, я пошел к ней. Вытащив из кармана опасную бритву, я приблизился к девчонке.
10: Знаешь, говоришь, ты никогда больше никого не узнаешь.
4: С этими словами я полоснул ей лезвием прямо по глазам. Хлынула кровь. Я отвернулся и поспешил к своей компании. Ушли благополучно. Действительно, никто не узнал. До сих пор об этом тихо-тихо. Все это произошло как во сне. Я совершенно не переживал о заделанном, будто камень был в груди. Вспоминая об этом случае, только был доволен, что чисто замел следы. Совесть спала. Только после разговора с тобой она проснулась. Стала жечь адским пламенем. Как я мог так поступить? Как мог? Я же ей всю жизнь искалечил. Что может быть ужаснее для девчонки, чем остаться в таком состоянии? Наверное, было бы лучше, если бы я убил ее, как я мог, зверюка. Меня ж повесить надо за это, гада. Будь я проклят, зверюга несчастный.
3: Семен, в Евангелии сказано, что весь мир лежит во зле. Без Бога ведь ты жил во грехах. Ведь все так живут.
10: Для таких на месте стрелять надо зверей. Я не должен жить, понимаешь? Не имею я права жить. Замечаешь, я один дом. Мы-то схоронили родственники. Месяца полтора назад. Да я ее сгубил. И бы жить дожить. Какой я зверь. Ты говоришь, все так живут.
3: Ты не понял, Семен. Жизнь у каждого своя. Ну, в общем-то, все грешники. Святых людей безгрешных нету. Но за наши грехи Божий Сын умер. Его безгрешного убили. За грехи наши. Потом Он воскрес. И теперь всех, кто кается во грехах, перед Богом прощает. Поверь в это, Семен. И в твоем сердце будет покой и мир.
4: Значит, выходит, в моем сердце будет мир и покой. А где-то девчонка с покалеченной судьбой будет день и ночь плакать, подушку гноить.
3: Но что ты можешь сделать? Грех многих искалечил. Разве мало калек осталось от войны? Разве алкоголик не калека, а наркоманы? Без Бога все страдают. Разве ты не страдал все эти 11 лет?
4: Я мужик, мне положено. Я за все свое тянул срок. Она, девчонка эта, за что страдает?
3: Семен, поверь слову Божию. Невозможно освободиться от греха и его ужасных последствий без Иисуса Христа. Только кровь Иисуса Христа очищает нас от всякого греха. Давай молиться. Бог простит тебя.
4: Не могу. Не могу. Я, понимаешь, может, и не сомневаюсь, что Он всех простит. Дело в том, что сам я себя не могу простить и не прощу никогда.
3: Семен, давай молиться. Скажи боль сердца своего Богу. Скажи все, что думаешь, как любимому отцу. Ты ведь сокрушаешься, раскаиваешься. Вот скажи все Христу.
4: Я никогда не молился, не умею.
3: Я первый помолюсь, а потом ты.
0: Они склонились на колени. Дима молился горячо и искренне. Молился со слезами. Семен же молчал. Но после некоторой паузы он впервые в жизни обратился к Богу.
4: Бог. И начинаю верить, что это есть. Вот уже 2 недели я постоянно думаю об этом. Ты знаешь, как я жил. Я жил ужасно. Прости, если хочешь. Если я тебе нужен. Я понимаю так. Нужно поверить в то, что ты простил меня. Я охотно поверю в это, если увижу, что я хоть что-то смог исправить. Дай мне увидеть это. Ради Христа. Пожалуйста, дай. Ты же Бог. Ты же все можешь. Дай. Дай.
0: После молитвы долго еще сидели они за столом. Семен был полон оптимизма.
4: Сейчас главное найти девчонку. А уж когда найду, я сделаю все. Район, где это случилось, знаю. Наверное, она там и живет, в Черемушках. Так поздно она, пожалуй, только домой могла возвращаться.
11: Семен, а что ты намерен делать, если найдешь ее?
4: Как это, если найдешь? Ты что, Фома, не веришь, что ли, что найдем? Мы же молились. Для чего тогда вообще было молиться?
11: Ну, конечно, найдем мы ее.
4: Вот другое дело.
11: Даст Бог, найдем. Ну, а что ты намерен дальше делать?
4: Ну, как что? Лечить будем. В Москву повезу ее. Хибару продам. Деньги на лечение. Если надо, за границу повезу. Если глаз нет у нее, можно донорские вставить. Я свои отдам. Решено. Сейчас же делают пересадку органов. Есть же у нас в стране великий профессор Елизаров. Есть целые институты, которые занимаются пересадкой органов. Я читал в газете. Я верю, понимаешь, верю. Помочь можно.
0: Долго еще они обсуждали план действий, мечтали. Уже стало светать, когда Семен, наконец, устроил своего гостя немного отдохнуть. Дима лежал в его кровати. Сам же хозяин прилег на диване. Но уснуть он не мог. Давно уже гость похрапывал в спальне, а Семен не мог и глаз сомкнуть. То ему казалось, что он опять слышит крик несчастной жертвы и видит ее полное ужаса лицо. То чудилось, что вдруг явился Христос и одним прикосновением вернул ей глаза, и она улыбнулась счастливой. Но вот разум протестует против чудес, и опять тяжесть вины давит плитой на сердце, и слезы в глазах, и подбородок затрясся, и лицо исказилось в муках раскаяния, и только шепот слышен в ночной тиши.
4: Господи, прости, какой я изверг, какие муки, да что мне жить, негодяй, последний негодяй.
0: Наутро, легко позавтракав, наши друзья поспешили в Черемушки, к тому роковому месту. Трудно было узнать район. Так все вокруг изменилось. 9-этажки выросли уже по обе стороны асфальта. Дорога, бывшая когда-то трассой, теперь стала улицей с тротуарами и светофорами. Все же Семен указал примерное место, где произошло преступление.
4: Ну вот, пришли. Вот эта остановка. Она тут вышла и заспешила к тем 5-этажкам. Видишь?
11: Вижу.
4: А мы шли вот с той стороны. Вот за домом, видишь, посадки?
11: Ну.
4: Раньше пустырь здесь был. Так вот, я думаю, где-то в этих домах.
11: Ну так с Богом. Пойдем искать.
4: Да, пойдем. Время не будем терять.
0: Искали до позднего вечера, но безрезультатно. Ободрив еще нового друга упованием на Бога и помолившись на прощание, Дима отправился в обратный путь, чтобы хотя к утру быть дома. На следующий день после работы Семен опять пошел искать девушку, расспрашивал у каждого подъезда жильцов микрорайона. Только через неделю поисков ему указали на квартиру, где живет слепая девушка с огромным шрамом на лице. Еще 3 вечера понадобилось, чтобы дождаться, когда она выйдет на прогулку. В этот день, сразу же после работы, он опять был возле того дома, где уже успел познакомиться с дворовыми мальчишками. Он до усталости наблюдал за подъездом, откуда в любой момент могла выйти она. Часто в темном проеме подъезда кто-то появлялся, но это был кто-то другой. Временами он отвлекался суетой, которая царила во дворе. На спортивной площадке молодые парни играли в волейбол через сетку. Вот паренек подает подачу. Наблюдая за игрой, Семен не замечает, как в беседке напротив него села молодая девушка в темных очках. Возле нее на скамейке лежала легкая тросточка. Она, молоденькая, лет чуть больше 20. Конечно, это была она, одета скромно, в легкое летнее платье. На плечи спадали пышные каштановые волосы. Девушка появилась так неожиданно, что Семен аж вздрогнул. Как это могло так получиться? 3 вечера ждал, а когда увидел ее, это оказалось так неожиданно. Опустив глаза, он молча сидел несколько минут. Глянуть ей в лицо было страшно. Какая она? Насколько обезобразил ее шрам от бритвы? Сохранилось ли хоть немного зрения? Или она совсем слепая? На все вопросы, которые мучили его вот уже многие дни, которые не давали ему спать последние ночи, сейчас он получит исчерпывающий ответ. Надо только поднять глаза и заглянуть ей в лицо. Но он не мог. Казалось, что если он сделает это, произойдет что-то ужасное. Казалось, что от этого взгляда что-то зависит, будто страшное преступление повторится опять, если он взглянет ей в лицо.
12: Три часа дня по тихоокеанскому времени.
13: Вы слушаете христианское интернет-радио «На пути».
12: Радио «На пути» приглашает вас послушать проповедь Леонида Алексеевича Петренко. После этого слушайте детскую программу «Смотрите, радуга».
14: Братья и сестры, после второй проповеди я думал, ну, можно было бы сегодня уже на этом и окончить. Если бы запомнили все то, что было сказано, эту главную идею, что мы ходим верою. И мы имеем главнейшее, важнейшее откровение Божье – это Его Слово. Вы знаете, часто звучит в христианском мире слово «праздник». Но я всегда про себя отмечаю, что Иисус Христос не учредил ни одного праздника. Только сказано апостолом Павлом, что кто наблюдает дни, для Господа наблюдает. Кто не наблюдает, для Господа не наблюдает. Но есть одна очень положительная сторона в этих датах, которые установлены, учреждены и признаны также и нашим братством, как дни, в которые мы вспоминаем определенные события из жизни Иисуса Христа. Это полезно, братья и сестры, чтобы нам не забывать, чтобы нам постоянно держать наш взор на Господе Иисусе Христе. И поэтому то событие, которое мы вспоминаем, а мы уже в этом году, после Рождества, праздника, в который вспоминали рождение и приход в мир Спасителя, мы уже как бы перескочили исторически и вспоминали событие, которое произошло на 30-м году жизни Иисуса Христа, это Его крещение. Но вот теперь, сегодня мы возвращаемся к младенцу Иисусу Христу. И я хочу вместе с вами внимательно прочитать. Постарайтесь следить, у кого есть Евангелие, Библия. Откройте Евангелие от Луки 2 главу и внимательно прочитаем, что же произошло там в храме и почему это там происходило. Мы читаем с вами с 22 стиха 2 главы Евангелия от Луки. «А когда исполнились дни очищения их по закону Моисееву, принесли его в Иерусалим, чтобы представить пред Господа, как предписано в законе Господнем, чтобы всякий младенец мужеского пола, разверзающий ложесна, был посвящен Господу, и чтобы принести в жертву, пореченному в законе Господнем, две горлицы или двух птенцов голубиных. Тогда был в Иерусалиме человек именем Симеон. Он был муж праведный и благочестивый, чающий утешение Израилева, и Дух Святый был на нем. Ему было предсказано Духом Святым, что он не увидит смерти, доколе не увидит Христа Господня. И пришел он по вдохновению в храм, и когда родители принесли младенца Иисуса, чтобы совершить над ним законный обряд, он взял его на руки, благословил Бога и сказал: «Ныне отпускаешь раба твоего, владыка, по слову твоему с миром, ибо видели очи мои спасение твое, которое ты уготовал пред лицем всех народов, свет к просвещению язычников и славу народа твоего Израиля». Иосиф же и матерь его дивились сказанному о нем. И благословил их Симеон, и сказал Марии, матери его: «Се лежит сие нападение на восстание многих в Израиле и предмет пререканий. И тебе самой оружие пройдет душу, да откроются помышления многих сердец». Тут была также Анна, пророчица, дочь Фануилова, от колена Ассирова, достигшая глубокой старости, прожившая с мужем от детства своего 7 лет, вдова лет 84, которая не отходила от храма постом и молитвой, служа Богу день и ночь. И она в то время подошедшей славила Господа и говорила о нем всем ожидавшим избавления в Иерусалиме. И когда они совершили все по закону Господню, возвратились в Галилею, в город свой Назарет. Вот это, братья и сестры, и все о событии, которые мы сегодня вспоминаем. Наступил определенный день, когда исполнились дни очищения по закону Моисееву. Что интересно, что Иисус Христос и Писание особо подчеркивает, что в его жизни исполнялся закон, данный через Моисея. Хотя, как Иоанн пишет, он был тот, через которого все начало быть, но он показал пример послушания Богу. Это очень важная сторона в жизни Иисуса Христа. Мы видим, братья и сестры, что, помните, когда в Нагорной проповеди он говорил о себе, Евангелие от Матфея, 5 глава, 17 стих, он сказал, что Сын Человеческий пришел не нарушить закон, но исполнить. Он пришел исполнить. И если на земле не было людей, которые до него исполнили все, то он пришел, чтобы исполнить все. Он показал, что только безгрешная жизнь может угодить Богу. Жизнь без греха, она угодна Богу. И что мы видим, братья и сестры, что бы мы увидели с вами, если бы мы были там в храме в тот день? Ну, представьте себе, что вот если бы сегодня вот так Мария и Иосиф принесли, если бы этот обряд совершался у нас здесь в церкви, они прошли бы, и мы обратили бы внимание в первую очередь, что это бедная семья. В книге Левит мы читаем 12 глава 6 стиха следующее: «По окончании дней очищения своего за сына или за дочь, она должна принести однолетнего агнца во всесожжение и молодого голубя или горлицу в жертву за грех ко входу скинии собрания к священнику. Он принесет это пред Господа и очистит ее, и она будет чиста от течения крови ее. Вот закон о родившей младенца мужеского пола или женского пола, мужеского или женского пола. Если же она не в состоянии принести ангца, то пусть возьмет двух горлиц или двух молодых голубей, одного во всесожжение, а другого в жертву за грех, и очистит ее священник, и она будет чиста. Если же она не в состоянии». И когда Мария и Иосиф пришли, они пришли, чтобы принести в Иерусалим младенца своего. Мария пришла, чтобы очиститься, то увидели, что она принесла двух горлиц. Чтобы принести по закону две горлицы или двух птенцов голубиных. Здесь точно не написано, что они принесли. Но ангца они не привели, потому что они не имели. Если не может, они не могли принести ангца, и они принесли в храм то, что приносить должна была женщина неимущая, женщина бедная. И когда они принесли это, я думаю, братья и сестры, что младенец не был так укутан, как делают это сейчас. Вы видели, какие красивые сейчас есть покрывала, какие красивые одежды для детей. Самое красивое сейчас делается для детей. И детские одежды очень дорогие, потому что родители все отдадут, чтобы их ребенок выглядел красивым. Но если это прошла бедная семья, я не думаю, что они спромоглись на что-то особенное. Они пришли как все. Они пришли как самые простые в храм. И вы знаете, братья и сестры, это особенно удивляет. Оно бы и осталось незаметным. Мало ли сколько приносят, сколько рождается детей в Иерусалиме и в Израиле. Мало ли сколько их приносят. Оно бы так и осталось незаметным. Тем более, чтобы об Иисусе Христе сказано про Исаии, он имел особый вид. Написано 53 глава с 1 стиха, читаем. «Кто поверил слышанному от нас, и кому открылась мышца Господня? Ибо он взошел пред ним, как отпрыск, и как росток из сухой земли. Нет в нем ни вида, ни величия, и мы видели его, и не было в нем вида, который привлекал бы нас к нему». Смотрите, когда он родился, не было никакого особого вида, чтобы привлечь, ну, всех, прямо весь Израиль к месту рождения Иисуса Христа. Он родился там и положен был там, где содержали овец. И когда его нужно было принести, пришли как простая семья, ничем не выделился. Братья и сестры, я не знаю, кто-то поставил сегодня, но видите, красивый росточек у нас сегодня, да? Очень красивый. А вы знаете, что гиацинты требуют много воды, чтобы вырасти. Если бы их нужно поливать, земля должна быть влажная. И если бы не поливали, если бы просто так посадили там разочек, чтобы проклюнуло чуть-чуть, оно бы, наверное, из этой чашки не выглядывало. Без влаги. О Христе сказано, что Он взошел как росток из сухой земли. То есть, а росток из сухой земли, он невзрачный. Знаете, его не поставишь на видное место, он не привлекает взор, внимание, потому что росток из сухой земли – это очень жалкий, это очень незаметный такой. В нем жизнь есть, но она где-то там, незаметная эта жизнь. Так пришел Христос в этот мир. Он пришел как росток из сухой земли. И почему, братья и сестры? Потому что все, кто последует за Иисусом Христом, должны, как брат говорил передо мною, ходить верою, а не видением. Если бы видением, если бы во Христе было нечто, которое привлекало бы, которое, знаете, вело бы народ, был момент, когда он показал, что это не приносит хороших результатов. Он накормил 5000 человек. И эта толпа огромная, там было не 5, мужчин 5000, там было, может быть, 15000, потому что были женщины и дети еще. И когда он эту огромную толпу накормил двумя рыбками и 5 хлебами, на другой день народ снова кинулся за ним. Он привлек их, и он говорит: «Знаю, почему вы пришли. Не потому, что видели чудо, то есть видели Бога. Вы пришли потому, что ели хлеб и насытились. Вот почему вы пришли». Но, братья и сестры, когда он начал открывать правду, когда он начал говорить и наставлять уже, а не хлебом кормить, тогда осталось совсем немного. И когда он открыл правду единения человека с Богом, что человек должен принять как хлеб и пить кровь его, то есть жить спасением, которое принесет Христос, иметь тесное общение с Ним, тогда и 70 те отошли, и остались только 12. Осталось совсем-совсем немного с этих огромных тысяч, которые ходили за Ним. Истина не привлекает. Братья и сестры, дорогие друзья, вы знаете, как тревожно, как больно, что истина не привлекает людей. Христос придет и будет судить по истине. Истина освящает человека. Истина исправляет. Истина дает правильное направление. Но истина самая непопулярная в этом мире. Потому что она как нож, как меч, который отсекает мирское, греховное и оставляет святое. Истина непопулярна. Вы знаете, в христианском мире, огромном христианском мире сегодня истина непопулярна. Потому что истина требует поставить границу между миром и церковью. Истина требует поставить границу между тьмою и светом. Истина показывает, что и сказано о Христе в Евангелии, Он возлюбил правду и возненавидел беззаконие. Истина требует поставить эту границу, а миру это не нравится. Миру бы без границ, миру бы широкую дорогу, людям широкую дорогу, по которой идти бы, и куда хочешь, туда и смотри. Что хочешь, то и делай. Что хочешь, то и говори. Что хочешь, так и, как хочешь, так и поступай. Но, братья и сестры, Бог любит истину. И пришел в этот мир Христос, как росток из сухой земли. И только те, которые ходят верою, смогли его увидеть. Знаете, здесь одна печальная страница будущего человечества. Вообще люди на земле плачут много. Каждый день мы получаем сообщения, что-то случилось, кого-то убили. Я так представляю себе, одни прочитали и сказали, вот что делается, а кому-то это горе, а кому-то это слезы, а это чей-то сын, это чей-то отец, это чей-то брат, чья-то мать. Иногда мы проходим и видим люди в черных траурных одеждах, это в чем-то доме горе, но не в каждом доме и не каждый день горе. Его случается много сейчас в мире. Но слава Господу, что плачет еще не весь мир. Братья и сестры, я сегодня услыхал утром в новостях о том, что вчера собрались люди праздновать День Святого Валентина. Это такой нехристианский и не святой праздник. И упала крыша в Москве на здание, где люди собрались это праздновать. И я представляю себе, сколько сегодня слез у тех, которые знают, у тех, ушедших в тот дом, которые не возвратились оттуда, но плачет еще не весь мир. Но будет день, об этом говорит Библия, восплачутся все народы. Будет один такой день, в который горько будут плакать все, потому что увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках, с силою и славою великою. Братья и сестры, а почему Симеон не плакал, когда встретился с Иисусом Христом? Почему он говорил и показывал радость, выражал радость свою, когда встретился с Иисусом Христом? Он говорил: «Ныне отпускаешь раба твоего, владыко, по слову твоему с миром, ибо видели очи мои спасение твое, которое ты уготовил пред лицом всех народов». Почему? Потому что это была встреча радости. Дорогие братья и сестры, так устроено человечество, что после грехопадения Бог ищет человека –

Моисея вывести народ, и у Моисея происходит встреча с Богом в пустыне, там, у горящего куста. Мы видим Авраама, который встречается с Богом, прежде чем дальше определиться с землей обетованной, чем определиться с тем дальнейшим путем своим, Бог встречается с ним. Бог встречается с Авраамом перед тем, как Бог шел Содом и Гоморру уничтожить. Бог встречается с Лотом. Мы видим очень много этих встреч. Прежде чем апостол Павел мог написать «Раб Иисуса Христа», «Апостол Господа Иисуса Христа», «Раб Господа», прежде у него должна была однажды произойти встреча с Иисусом Христом, которая изменила его жизнь. Встречи с Господом, они всегда меняют жизнь человечества. Сегодня мы живем в дни благодати. И встреча с Господом, кто встретился с Иисусом Христом, у кого была личная встреча, приведшая к покаянию, к возрождению, к изменению жизни, эта встреча меняет жизнь и меняет направление ожидания. Мы видим, братья и сестры, что в храме сколько там было людей. Знаете, если бы написали «священник такой-то, совершил этот обряд, принял эти жертвы, совершил их, покропил кровью и так дальше, очистил». Но не написано. Не вспоминается совершенно об этом, знаете, человеческом фоне. Но мы видим две личности в храме. Мы видим два представителя прообразных представителей всего человечества, ожидающего встречи с Иисусом Христом. Мы видим Симеона и Анну. Мы видим, что Симеон – это человек, который правильно ходил перед Богом, а Анна – человек, которая правильно молилась. Постоянство молитвы, правильная молитва ее, молитвенная жизнь ее перед Богом – правильно. Симеон здесь назван человеком праведным, благочестивым и ожидающим. Братья и сестры, вот эти три вещи, которые сегодня Господь ценит в нашей жизни. Вы знаете, сколько мы слышим проповедей, сколько мы слышим и читаем различных книг, рассказов христианских. Но, братья и сестры, и сегодня Господь ценит в нашей жизни. Он ценит праведность, то есть правильные отношения с Богом. Если бы нам сказали сегодня, давайте проверим, потому что будет встреча с Иисусом Христом, давайте проверим наши отношения с Богом. Братья и сестры, апостол Павел говорил о себе. Он говорил, что ему нет дела до того, как судят о нем люди. Говорит, я и сам о себе не сужу. Судья мне Господь. Сегодня самое важное, самое главное, что думает о нас Бог, братья и сестры. И мы можем каждый в отдельности сказать: Господи, скажи, что ты думаешь сегодня о мне? 138-й псалом в Псалтире, такой восторженный о Божьем всевидении, заканчивается этой молитвою, просьбою к Богу, когда Давид просит: испытай, исследуй, проверь мое сердце, Господи, не на опасном ли я пути. Проверь, испытай меня. Сегодня, братья и сестры, когда мы читаем о Симеоне, так хочется сказать: Господи, а если бы я жил в то время, какие мои отношения с Тобою были бы, мои личные отношения с Тобою? Вы знаете, что первосвященники могли судить и пытались судить об Иисусе Христе. Они судили, когда вошел в храм помолиться фарисей, он дал оценку себе и этому мытарю, который стоял рядом с ним. Но самое главное, какую оценку сегодня имеет о нас Бог? Не я, да, братья и сестры, не я, что думаю о вас, и не то, что вы думаете о мне. Какую оценку Бог сегодня может дать нам? И мы видим, что Господь оценил Симеона как мужа праведного,
как мужа

благочестивого. Апостол Павел писал Тимофею, первое послание Тимофею, 6 глава, 6 стих. «Великое приобретение – быть благочестивым и довольным. Благочестие ведет к удовлетворенности тем, что есть, удовлетворенность жизнью, благочестие – истинное, правильное богопочитание, правильное отношение с Богом выливается в правильную жизнь». Симеон был и праведным, и благочестивым. И он имел еще очень важное свойство. Он был чающий, то есть ожидающий избавления Израиля. Он был человек ожидающий. Братья и сестры, вам не приходится иногда, не мелькает ли такая мысль? Интересно, а я в числе ожидающих? Или я в числе безразличных? Тех, кому совершенно безразлично, когда он придет, как он придет, каким образом он придет. У вас никогда не мелькает такая мысль, в числе каких людей я. Апостол Павел пишет послание Титу о благодати, и он пишет Титу 2 глава с 11 стиха. «Ибо явилась благодать Божия, спасительная для всех человеков, научающая нас, чтобы мы, отвергнувши нечестие и мирские похоти, целомудренно, праведно, благочестиво жили в нынешнем веке, ожидая блаженного упования и явления славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа, который дал Себя за нас, чтобы избавить нас от всякого беззакония и очистить Себе народ особенный, ревностный к добрым делам». Обратили внимание, что благодать пришла спасти, что благодать пришла изменить, благодать пришла научить нас, что мы должны выйти из этого мира, то есть из его греховной жизни, мы должны жить по-другому. И она пришла, чтобы сделать нас ожидающими. Братья и сестры, разрешили мы Господу проводить так работу в нашем сердце, чтобы мы были людьми ожидающими. Вы знаете, всякие великие события, которые предстоят в нашей жизни, мы их ожидаем. Вот, например, эту неделю я уже живу ожиданием встречи, которая должна произойти завтра у меня в Москве. Завтра там начинается съезд 50-й нашего братства, всего страны СНГ. И я вместо Павла Петровича еду, его нет, может, он поехал бы. И вот я живу уже ожиданием встречи братьев многих, знакомых. Просто побыть на этом огромном большом съезде, прочувствовать дыхание братства. Вот я, представьте себе, если бы я вспомнил только аж садясь в вагон, куда я еду, было бы, ну, непонятно, да? Я уже живу ожиданием этой встречи. Братья и сестры, а будет великая встреча, когда вся Церковь Христова встретится со своим Спасителем. Будет великая встреча, когда мертвые воскреснут умершие во Христе. Будет день, будет час и будет мгновение, когда исполнится это слово: умершие во Христе воскреснут. Когда исполнится слово Божье, что «а мы, живущие во мгновение ока, преобразимся». Вы верите в это, братья и сестры? Будет день. Но как вы думаете, братья и сестры, так вот Бог возьмет список, скажет: а ну, Леонид Алексеевич, дай список в твоей церкви, посмотрим, 800 с лишним человек, по списку быстренько всех преобразили. Как вы думаете, братья и сестры, кто преобразится? Ожидающие. Ожидающие. Те, которые ожидают. Те, которые туда направили свой взор, тех, которые желание туда, к Господу. Они трудились, они на работу ходили, воспитывали детей, растили сыновей, дочерей. Они посещали церковь, что бы ни делали, но они всегда ожидали. Они готовы, потому что их внутренний взор направлен туда. Эти во мгновение ока преобразятся. То есть те, которые в ожидании Господа приводили в порядок свои чувства, свою жизнь,
свои отношения, приводили в порядок все в своей жизни, чтобы оказаться готовым предстать перед Господом. Это и есть ожидающие. Братья и сестры, в Иерусалиме оказался ожидающим один человек – Симеон. А Иерусалим большой был город уже тогда. А в Иерусалиме было много людей. В Иерусалиме, когда пришла Мария и Иосиф, туда принесли младенца, священники были, которые делали это дело, которые этих птиц принесли в жертву, кровью покропили младенца, там все, женщину эту освятили, очистили их. Но они не были ожидающими, они не увидели. Представьте себе, братья и сестры, на суду перед Богом предстанут эти священники, которые кропили Марию. Спадет пелена с глаз, и не обнаружат, что перед ними была та, которая на руках держала младенца, что перед ними был этот младенец, который пришел в этот мир, воплотившийся Бог, а они даже не почувствовали, даже не заметили, даже не обратили внимания. Представьте себе, но был один человек, Симеон, который был готов, который был не только благочестивым, который был не только, вел не только правильный образ жизни перед Богом, который был человеком ожидающим. На нем был Дух Святой, он был водим Духом Святым. Мне становится страшно, братья и сестры, когда я читаю 8 главу послания к Римлянам, где написано: «Все водимые Духом Божиим, суть Сыны Божии». Водимые Духом Божиим. Как сегодня многие даже не обращают внимания, что говорит Дух Святой о том или другом деле. Многие сегодня не обращают внимания, может ли Дух Святой присутствовать везде, где, куда ходят и что делают дети Божьи, даже не обращают внимания. И только человек Симеон, водимый Духом Божиим, он был готов, он встретил, он знал, кого взять на руки. Он знал, что это и есть тот, который принесет спасение. Поэтому он уходил оттуда с миром. Только встреча с Господом, только правильные отношения с Богом дают человеку право уходить с миром. Нет мира нечестивым, говорит Писание. Если наши отношения с Богом неправильные, в нашем сердце не будет мира. Если наши отношения с Богом не восстановлены, не налажены как должно и ежедневно не поддерживаются, мы не будем удовлетворены ничем. Мы не будем иметь мира в нашем сердце, радости, этой благодати, которая должна наполнять нас всегда. Мы не будем иметь. Только единение с Господом, только вот эта правильная жизнь, только вот это состояние ожидания и исполнение Духом Святым делает нас людьми мира. Симеон вышел из этого храма, наполненный миром, потому что он встретился с Иисусом Христом. Дорогие братья и сестры, мы видим в этой прекрасной истории еще одну личность – Анна. И одно такое важное свойство, прекрасное, которому хотелось бы подражать – это постоянство молитвы. Постоянство молитвы, братья и сестры, напомнено, что она, как стала вдовою, прожив 7 лет своим мужем, ей уже 84 года. Не написано, когда она вдовела, но это дает повод сегодня нам увидеть немалый период жизни, длительный период жизни, когда она посвятила себя служить Господу. Братья и сестры, мы вот раздали анкеты, и там есть такая графа у нас: «Ваше служение церкви». И вы знаете, меня очень вдохновляет и радует. Там, где заполнена эта строчка одним простым словом – «служение молитвою». Братья и сестры, как хотелось бы, чтобы каждый член церкви мог написать, как написали некоторые на своих анкетах, «служение молитвою». Как хотелось бы мне сегодня, чтобы в нашей церкви каждая сестра несла служение молитвы. Служение молитвы
об этой кафедре, с которой проповедуется, служение молитвы о всех служителях, друг о друге, о тех, кто отпадает, о тех, кто гибнет, о тех, которые охладели, о тех, которые не следуют за Господом, а может быть, даже о себе и своей семье. Братья и сестры, как нам не хватает сегодня таких Анн? Вы знаете, когда такие Анны исчезают из церкви, церкви становятся мрачными и холодными, скамейки становятся неуютными, неудобными, все становится здесь не таким, как должно быть, когда в церкви не встает Анн, молящихся непрестанно, как молилась Анна в этом храме. Мне хотелось бы, чтобы сегодня многие пожелали подражать. Не обязательно быть вдовою, просто быть невестой Иисуса Христа. Быть невестой Христа, быть невестой того, которого ожидаем, и молиться, вести такую молитвенную жизнь. Смотрите, Симеон сказал прекрасные вдохновенные слова о Христе, и Анна. Она в то время подошла и славила Господа, и говорила о Нем всем, ожидающим избавления в Иерусалиме. Где-то еще были люди ожидающие, где-то еще были те, но не на такой высоте общения, чтобы увидеть. Она указывала им, ожидающим, на Спасителя. Братья и сестры, говорите людям о Боге, говорите о Спасителе. Где-то еще найдется сердце неравнодушное ко Христу, где-то найдется еще сердце неравнодушное к вечности, к своей вечной душе. Где-то еще кто-то найдется. Говорите людям о Боге, потому что скоро пришествие Иисуса Христа, очень скоро все мы предстанем перед Ним, очень скоро. И пусть сам Господь сегодня поможет нам, чтобы правильное хождение, правильная молитвенная жизнь были причиной того, что наше сердце влечет к Господу. Почему Симеон оказался в храме? Почему Анна подошла туда, где был Христос? Потому что этих людей влекло к Господу сердце. Братья и сестры, самое простое сегодня и самое надежное – это проверить свое сердце, да? Это самое такое необходимое. Когда мы идем в поликлинику, подключают кардиограф, еще приборы. Сейчас много приборов, которыми можно близко изучить, посмотреть сердце, его состояние. Но тогда, когда мы хотим узнать наше сердце духовное, мы должны сказать: Господи, испытай меня. Господи, проверь сегодня мою веру, хожу я в веру или нет. Это так важно. Проверь сегодня мое сердце. Господи, проверь сегодня, влечет меня к Тебе или не влечет. Боже, покажи, куда меня сегодня влечет. Что меня сегодня влечет? Куда магнитит мое сердце? Христос или мир? Грех или праведность? И так дальше. Проверьте сердце свое. Братья и сестры, вам будет очень мало пользы, а может даже вред, если вы проверите мое сердце. Если вы проверите сердца ваших близких, друзей, братьев и сестер, вы, может быть, разочаруетесь, когда вы будете проверять сердца других. Но когда вы начнете проверять свое сердце, может быть, вы придете в ужас. Может быть, Дух Святой приведет вас в ужас, и вы будете плакать. Знаете, псалом такой пели когда-то: «Кто бы дал мне слезы, как Давиду, плакал бы я день и ночь». Братья и сестры, если бы мы сегодня увидели свое сердце, как оно относится к Богу, нашу любовь к Богу и влечет ли нас к Богу, я думаю, мы плакали бы сейчас до самого вечера. Мы плакали бы и завтра, потому что как часто наше сердце оказывается неправым перед Богом. Эти две личности влекло к Богу, потому они оказались готовы встретиться с Иисусом Христом. Сегодня то, что мы слышим, оно может быть, знаете, как пророк Иеремия писал: «Я, говорит, для вас как забавный певец».
Придете домой и скажете: мы слышали хорошие проповеди сегодня, или плохие, короткие или длинные, но, братья и сестры, будет день нашей личной встречи с Господом. И так важно, будем ли мы готовы. Сейчас мы будем молиться. Может быть, кто-то желает сегодня покаяться, обратиться к Господу, встретиться с Иисусом Христом лично. Может, кто-то желает сегодня обновить свои личные отношения с Господом и сказать: Господи, проверь мое сердце сегодня, проверь, влечет ли меня к Господу. Я привлечен Тобою, или я уже давно одеревенел к этому голосу Духа Святого, я не слышу его, я не понимаю его. Мне это все скучно и надоело. Братья и сестры, скажите сегодня Господу.

0: Какая радуга! Эй, кто я нарисовал?
1: Привет, кабанчик! Ой, а что это ты такое напеваешь?
2: Ой, Белочка, как же ты меня напугала! Даже хвостик вон дрожит от страха.
1: Ну, извини, кабанчик, я не хотела. Да потом я и не думала, что кто-то меня испугаться может. Ты же говоришь, что вообще-то никого не боишься.
2: Да. Я храбрый и сильный. Прав.
1: Ну, возможно. Кабанчик, а какую же песенку ты пел?
0: А песенка называется «Радуга» и поет ее детский хор «Тропинка» из города Владикавказа. Ты что, не слышала? И посмотри, какая радуга, и кто ее нарисовал. Ой, Белочка, а ты случайно не знаешь, а кто же радугу-то нарисовал?
1: Да, конечно, знаю, кабанчик. Это Бог. Об этом же написано в Библии. Помнишь, когда закончился дождь, который лил 40 дней и 40 ночей? Он даже затопил всю землю. И спаслась только одна семья Ноя, потому что он построил огромный корабль, ковчег.
0: Да-да-да-да-да-да-да-да-да. Что-то такое я припоминаю. Это же Бог посоветовал Ною построить ковчег. И кроме своей семьи, Ной взял еще на борт всех животных по паре. Ой, а там, наверное, спасались от ужасного ливня. И там мои пра-пра-пра-пра-пра так далее дедушка с бабушкой. Ой, Белочка, как ты считаешь?
1: Да, думаю, мои тоже. Вот, когда Ной покинул со своим семейством ковчег и выпустил всех животных на сушу, он принес Богу благодарственную жертву. И Бог благословил Ноя и все его потомство. И даже пообещал, что больше никогда не будет посылать на землю потоп. И в знак этого обещания он и нарисовал радугу.
0: Вот значит дело-то как было. Ой, Белочка, что-то мне так захотелось почитать Библию. Что скажешь?
1: Ой, кабанчик, мне тоже нравится твоя идея. Бежим скорее к Бобрику. Я знаю, что он в это время как раз читает Библию. Давай к нему присоединимся.
0: Точно, а бежим на перегонки. Вот тут я обязательно прибегу первый.
2: Нет, Белочка, ну, это так нечестно. Ну, это я же должен был первый прибежать. Ой, а где Бобрик-то? А? Ой, он неужели сидит опять в своей хатке? Ну, нет, я в эту холодную воду нырять не буду.
1: А давай, кабанчик, позовем его. Бобрик!
0: Это мы, кабанчик с Белочкой. Мы пришли с тобой Библию почитать.
3: Не нужно так кричать, я все прекрасно слышу.
2: Ой, мама, я боюсь. Ты что, с дерева что ли свалился? Вот сегодня все только и делают, что меня пугают. Я наверное, скоро заикаться буду.
3: Никого я пугать не хотел. Только присел под этой осиной, Библию собирался читать, и вдруг вы тут прибежали. Камни в воду бросать стали.
1: Бобрик, а мы пришли вместе с тобой Библию почитать. Можно?
3: Конечно, присаживайтесь здесь на пригорке. Вот, у меня даже закладка приготовлена, где читать.
0: Ха! Скажешь тоже, закладка, осиновый листочек.
3: А чем тебе, кабанчик, не нравится осиновый листочек в качестве закладки? Удобно и символично. Зеленый цвет – это же цвет роста. Знаешь, когда я читаю Библию, я тоже расту, только духовно.
1: Ах, Бобричек, а какая у тебя Библия необычная, с картинками.
3: Это мне дядюшка Лось на прошлый день рождения подарил. Библия для детей, 365 рассказов. Пересказы интересные и картинки цветные, яркие.
1: Бобричек, а давай мы еще пригласим послушать Библию наших радиослушателей, мальчиков и девочек. Им, наверное, тоже интересно твою Библию послушать.
3: Пусть послушают. А назвать нашу передачу мы можем так: «Зеленая закладка». Ну как?
2: Ой, очень даже ничего. Зелененькая. Для духовного роста. Так, все, я уже готов слушать. Ну давайте уже начнем поскорее.
3: Будем читать по очереди. Я начну. Сотворение мира. Бытие, глава 1. В самом начале не было ни неба, ни земли, ни людей. Вообще ничего, был только Бог. И вот прежде всего Бог сотворил небо и землю. Но земля была пустынна и погружена во тьму. И тогда Бог сказал: «Да будет свет». По его слову появился свет и рассеял тьму. Свет осветил землю, сплошь покрытую одним большим океаном. Бог повелел водам океана отступить, и они отступили, обнажив сушу. Но суша была совершенно пустынной. Над ней царила тишина, нарушаемая лишь шорохом набежавшей на прибрежный песок волны, да воем ветра среди скал. Теперь, Белочка, ты читай.
1: Увидел это Бог и повелел, чтобы на суше выросли деревья, кустарники, травы и цветы. И как только раскрылись первые листики и распустились первые цветы, земля стала хорошеть прямо на глазах. Не забыл Бог и сотворенного им неба. Он создал солнце, чтобы оно ярко светило днем, и луну, чтобы и ночью землю не окутывала беспросветная тьма. А еще он украсил ночной небосвод мерцающими огоньками звезд. Небо и воды были прекрасны. Вот только никто не жил в них. И тогда Бог создал рыб. От самых мелких рыбешек до громадных китов, чтобы они плавали в морях, реках и озерах. А еще он создал птиц, которые запорхали в лесах и наполнили их своими звонкими голосами. Мир стал еще прекраснее, и Богу это очень понравилось.
2: Ну, а я? Ой, ну, когда же буду читать ее?
3: Ну, давай, кабанчик, продолжай читать.
2: Вот, чтобы сделать мир еще лучше, Бог населил сушу всякими зверями, большими, маленькими, и звери разбрелись повсюду, выбирая для себя места обитания в лесах, в степях, в горах и на равнинах. А рыбам, и птицам и зверям Бог повелел плодиться и размножаться, чтобы и на суше, и в море бурлила жизнь.
3: Окинул Бог взором сотворенный им мир и увидел, что он хорош.
2: Ну, только не говорите мне, что дальше мы читать не будем. Я весь одно большое ухо.
3: Хорошо, продолжим. Белочка, читай дальше.
1: Сотворение человека. Бытие, 1 и 2 глава. Бог с удовольствием взирал на величественную вселенную и прекраснейший ее уголок, землю. Все это было сотворено им, но самая важная и замечательная часть творения была впереди. «Теперь я по образу и подобию моему создам людей», — сказал Бог. «Я наделю их разумом, чтобы они могли мыслить и, понимая, кто я, любить меня. Я сделаю их хозяевами над всем, что только есть на земле. Они будут мудрыми и заботливыми хозяевами моего творения».
3: Первым Бог сотворил мужчину и дал ему имя Адам. Но Адам был один, и поэтому он не чувствовал себя счастливым. А как же иначе, если у каждого животного, у каждой птицы имелась пара? Им было о ком заботиться, с кем играть и кого любить. А у Адама не было никого. Увидел это Бог и создал женщину по имени Ева. Ева стала Адаму женой и другом, и отныне они делили все радости и заботы, любили друг друга и любили Бога. Бог благословил Адама и Еву и сказал им, что отдает в их распоряжение все, что он сотворил на земле. Как настоящие хозяева, Адам и Ева не только могли пользоваться всем, что было хорошего в мире, но и должны были следить за порядком в нем. Задача была нелегкой, но со временем у первых людей должны были появиться помощники, дети. Белочка, читай.
1: Люди стали хозяевами сотворенного Богом мира. Их святой обязанностью было во всем повиноваться Творцу. Бог лучше, чем сами Адам и Ева знал, что для них хорошо, а что плохо. Бог любил людей и желал им добра. И если люди будут послушны Ему, сказал Бог, они будут счастливы.
2: И Бог отвел Адаму и Еве прекраснейшее место на земле. Райский сад. И все деревья в этом саду гнулись под тяжестью ароматных спелых плодов. А чтобы утолить голод, надо было лишь протянуть руку и сорвать один из них. «Ешьте плоды из любых деревьев», — сказал Бог людям. «Только не трогайте тех, что растут на одном из деревьев посреди сада. Это дерево познания добра и зла. Как только попробуете ее плодов, умрете».
3: Бог привел к Адаму всех зверей и птиц, населявших землю, чтобы Адам дал им название. Как Адам назвал их, так звери и стали называться. Адам и Ева играли с ними, а животные подчинялись людям и слушались их. Так и жили. Адам и Ева в райском саду ухаживали за ним, выращивали цветы и деревья. По вечерам, когда на сад опускалась прохлада, к людям приходил Бог, чтобы побеседовать с ними и обсудить прошедший день. И до самой ночи, которая незаметно сменяла вечер и завершала очередной счастливый день, люди слушали Бога и рассказывали Ему, как они этот день прожили.
1: Ой, как же прекрасен был этот райский сад.
2: Да, сдается мне, что он будет получше нашего заповедника. Вот бы туда попасть.
3: О, а это уже другая, очень грустная история. Но они в другой раз. В следующей передаче «Зеленая закладка».
2: До новых встреч! В радиопередаче смотрите! Радуга! Ой, Бобрик, иди сюда скорее! Я сейчас тебя буду учить плавать!

0: В эфире «Радио на пути». Этот час открывает ежедневная страничка «Открывая Писание». Эту программу для вас подготовил и ведет Александр Осадчий. После нее получасовой детский час и в конце часа передачи «Самостоятельное исследование Библии» и «Благая весть для всех».
1: Мир Божий вам, дорогие радиослушатели! С вами передача «Открывая Писание» и ее ведущий Александр Осадчий. Наши передачи мы анализируем места Писания, которые говорят нам
2: о той или иной теме.
1: Извлекаем из этого уроки, назидаемся в вере и через все это прославляем Бога. Наша сегодняшняя тема звучит так.
2: «Не сообразуйтесь с веком сим», часть 2. Эта тема взята из Римлянам, 12 глава, стих 2. В прошлой передаче мы уже обсудили ряд пунктов по этой теме. Мы сказали, что значит сообразование с миром. Это значит, законы этого мира руководят вами. Вы приспосабливаетесь к образу жизни этого мира. Вы воспринимаете новую нормальность этого мира как должное. Это сообразование с миром. Какие черты у сообразования с миром? Следование еще обычаям этого мира. Мода, зависимости, кумиры, стремления, упования. Как только люди моде не следуют, каких только кумиров не рисуют и не поклоняются, к чему только не стремятся, на что и на кого только не уповают. Все это идет из этого мира. Из Писания нам известно, что весь мир лежит во зле. Это абсолютная истина. Первое письмо Иоанна, 5 глава, стих 19. Истина, потому что вы можете посмотреть вокруг, насколько зла в мире больше. Итак, не сообразовывайтесь с веком сим. Через какие наши органы нашего тела происходит сообразование или принятие этой нормальности этого мира. Во-первых, глаза. Что мы видим? Мы воспринимаем это изображение. Наши уши. Что мы слышим? Где все это генерируется? Что мы видим, что мы слышим в нашем разуме, в уме, в нашей голове. И вот насчет ума мы сказали отдельно, что именно ум показывает, насколько человек является верующим, насколько он является неверующим или верующим, который в какой-то мере сообразовался с этим миром, принимает нормальность этого мира. И именно на ум стоит сделать основной акцент. Ум. Римлянам тоже. Письмо Римлянам. Первая глава. Стих 28 и до конца. Мы сегодня до конца читать не будем, просто прочитаем коротко. И как они не заботились иметь Бога в разуме, то предал их Бог превратному уму делать непотребство. Видите, опять о разуме. Если мы читаем Римлянам 12 глава, стих 2, откуда взята наша тема, не сообразуйтесь с веком сим, запятая, но преобразуйтесь обновлением вашего ума. Все заключается в нашем уме, насколько наш ум принимает обычаи, новую нормальность этого мира. Чем наполнен мир, мы уже тоже говорили. Сегодня же мы поговорим о том, что значит «преобразуйтесь преображением ума». Как нам это сделать? И что действительно подтвердит, что наш ум является преображенным в Господе? Итак, не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением вашего ума. То есть прямая противоположность принятию нормальности этого мира и преобразования и обновления нашего ума. Обновление. Даже если мы какой-то приведем пример. Обновление чего-то. Например, компьютерной какой-то программы или на телефоне постоянно обновление. Что хочется заметить? Что обновление вот этих программ и даже обновление машин, например, которые делаются уже 30 лет, каждый раз какие-то новые детали, у них суть остается той же. Но это не касается нашего обновления. Потому что кто во Христе обновил свой разум, тот уже совершенно другой человек. Второе письмо Коринфянам, 5 глава, стих 17. Потому кто во Христе, тот новая тварь. Древнее прошло, теперь все новое. Все новое. В том числе и наш основной генератор. Наш ум. Если мы не соглашаемся с обычаями этого мира, мы показываем, что наш ум действительно преображен. Итак, как мы можем получить преображенный ум? Прочитаем письмо Ефесянам, 4 глава, с 20 по 24 стих. Но вы не так познали Христа, потому что вы слышали о Нем и в Нем научились, так как истина в Иисусе. Отложить прежний образ жизни ветхого человека и сливающего в обольстительных похотях, а обновиться духом ума вашего и облечься в нового человека, созданного по Богу в праведности и святости истины. Истина в Иисусе. Отложить прежний образ жизни ветхого человека. Облечься в нового. Каким образом это происходит? Через наше покаяние. А тем, которые приняли его, дал власть быть детьми Божьими. Помните ли вы такие слова? Наше покаяние. Наше рождение свыше. Все это делает в нас нового человека. Только действительно новый человек, который искренне покаялся и искренне уверовал в Господа, он становится новым. Новым во всем. В своих делах, в своих мыслях, рассуждениях, стремлениях. Нормальность другая, не как в этом мире у такого человека. Для него нормальность — это то, что сказано в Библии. Что Бог создал только два пола, например. Как во многих странах уже говорится о множестве полов. Что Бог создал для сексуальной жизни мужчину и женщину. И сделал для этого брак. Вот это нормальность. А что навязывает нам мир? Он навязывает совсем другое. Кто сейчас сказал, навязывается совершенно другое. Что есть не два пола, а много. Что сексуальная жизнь возможна вне брака. Что возможен гомосексуализм. Что им можно вступать в брак и так далее. Но для нас, для тех людей, которые возрождены, ум не такой же, как он был раньше. Но преобразуйтесь обновлением вашего ума. Он обновляется. Нельзя сказать, что обновление произошло мгновенно. Лично мне потребовались долгие годы. С детского возраста, чтобы понять сначала, кто такой Бог. Затем понимать, начинать Слово Божье. Затем на основании Слова Божьего сверять, насколько моя жизнь соответствует Ему. Это долгий процесс преображения нашего ума. Но когда наш ум преображен Господом, тогда мы точно можем сказать, что сообразовываться мы с этим миром не будем. Потому что нам достоверно известно, что влечет это за собой. Что говорит мир, на чем он настаивает. Галатам, 1 глава, стих 4. Речь об Иисусе Христе, который отдал себя самого за грехи наши, чтобы избавить нас от настоящего лукавого века по воле Бога Отца нашего. Ему слава во веки веков. Аминь. Речь это об Иисусе Христе. Иисус Христос собой сделал для нас возможным не подстраиваться и не принимать нормальность этого мира. Потому что Божья нормальность совершенно другая. Она здравая, она добрая. Она полна любви и долготерпения. Хорошо, вот мы поговорили, что значит обычай этого мира, что значит его нормальность, что значит наш обновленный ум, который не принимает эту нормальность. А как нам действительно понять, где мы находимся? На стороне Бога ли? С преображенным умом, который не принимает эту нормальность? Который отстаивает библейские принципы жизни и мироустройства? Или наш ум двоится? С одной стороны, он хочет к Богу, с другой стороны, он хочет к этому миру. Да, это картина многих христиан. Но христиане отличаются тем, что грех больше не властен в его жизни. Если грех не властен, властен Господь. Когда Господь повелевает нашей жизни, царствует, когда Он это делает, тогда все равно мы впоследствии придем к этому, к тому, что мы поймем до конца нашим умом, который преображен Господом, что есть хорошо, что есть плохо. 1 Петра, 1 глава, 14 по 15 стих. Как послушные дети, не сообразуйтесь с прежними похотями, бывшими в неведении вашем, но по примеру призвавшего вас святого, и сами будьте святы во всех поступках. Опять речь, опять глагол «не сообразуйтесь». Наш ум, что он генерирует? Как послушные дети, смотрите, что говорит Писание. Послушные дети. Ведь мы, верующие, представляемся детьми Бога. Если мы послушные дети, мы слушаем, что Бог сказал в своем слове. Тогда мы ни с миром не сообразовываемся. Ни с его похотями, мерзостями мы не будем этого делать. Потому что кто во Христе, тот новая тварь. Мы уже прочитали это. Теперь все новое. Прямое следование за Господом. Без увиливаний. Но могут быть падения, безусловно. Прямое следование за Господом подтверждает то, что наш ум действительно преображен. Что этот ум способен познавать волю Божью. Римлянам 12:2. Но преобразуйтесь обновлением ума вашего. Зачем? Чтобы вам познавать, что есть воля Божья, благая, угодная, совершенная. Только преображенный ум, преображенный Господом, только в результате рождения свыше, возрожденного человека, только такой ум способен познавать, что есть воля Божья. Способен не принимать обычаев этого мира, способен мыслить здраво и отстаивать истину Божьего Слова до конца. Благослови нас всех, Бог, чтобы все мы были таковыми, с преображенным умом, умом Иисуса Христа. 1 Коринфянам, 2 глава, стих 16. А мы имеем ум Христов. Если у нас ум Христов, тогда наша жизнь, это жизнь другая, не как раньше. Это не жизнь этого мира. Но нужно быть особенно аккуратными, чтобы никогда не поддаваться ни на какие соблазны, которые видят наши глаза, слышат наши уши. Что диктует нам наши плоти, навязывает дьявол, никогда не поддаваться на это, потому что наш обновленный разум Господа способен все правильно взвесить и отличить зло от добра. Преобразуйтесь, дорогие друзья, и дальше изучением Слова Бога, познавая Его волю, преобразуйтесь обновлением вашего ума, который, как и ваше все тело, полностью ваше существование принадлежит Господу. На этом у нас все. Спасибо вам за внимание. Слава Всевышнему, хвала и благодарение. До новых встреч в передаче «Открывай Писание». До свидания.

0: Говорит радио «На пути». Дорогие ребята, для вас звучит детская передача «Детский час». После нее в конце часа слушайте короткие программы «Самостоятельное исследование Библии» и «Благая весть для всех народов».
1: Начинаем радиопередачу «Детский час».
2: Здравствуйте, ребята!

Иисусе Христе, о том, как Он заботится о нас. Но есть условия, мы должны быть послушны Ему. Иисус сказал: «Овцы мои слушаются голоса моего, и я знаю их, и они идут за мною». Это написано в Евангелии от Иоанна, 10 главе, 27 стишке. Ребята, послушайте. Был жаркий летний день. Уставший путник остановился у колодца немного отдохнуть. Через некоторое время к колодцу подошли три пастуха, и у каждого было свое стадо. Они хотели напоить своих овечек. Стада были большие, и путник подумал: как же пастухи смогут различить своих овечек? Ведь они все одинаковые. И правда, ребята, как же они смогут собрать именно своих овечек и вести дальше? Путник наблюдал. Когда все овечки напились воды, один из пастухов крикнул: «Мена!» В переводе означает «за мной». На этот голос около 30 овечек отделились и последовали за зовущим пастухом. Второй пастух сделал точно так же, и его овцы побежали за ним. Путник внимательно наблюдал за этим и решил испытать, тоже позвать овечек к себе. Он взял посох и плащ первого пастуха, надел его шляпу и закричал: «Мена!» Но вы знаете, ребята, к его удивлению, ни одна из овечек даже не шевельнулась, чтобы следовать за ним. Вот интересно, почему овцы не пошли за ним? Ребята, овцы знают голос своего пастуха и идут только за ним. Овцы знают своего пастыря и поэтому послушны его зову. Вы знаете, ребята, вот точно так же, как пастух зовет своих овец за собой, так и наш добрый пастырь Иисус Христос зовет каждого человека следовать за Ним, в том числе и тебя. Однажды, как обычно, вечером пастух стал пересчитывать своих овечек и вдруг обнаружил, что одной не хватает. Пастырь очень расстроился, ведь он так любил своих овец. Он целый день был на пастбище со своими овцами, устал. Но, несмотря на это, он отправился в путь, чтобы найти пропавшую овечку. Пастырь точно знал, что та овечка, которая отбилась от стада, несчастна и беспомощна без него. Ведь с ней может случиться любая беда. Она может упасть во враг, пораниться, или хищные звери нападут на нее, и она просто погибнет. Знаете, ребята, человек, который не слушается Господа и не идет за Ним, находится тоже в опасности и может погибнуть. Давайте проверим себя. Мы не похожи на овечку непослушную? Знаем ли мы голос нашего Господа? А если знаем, то послушны ли Ему? Господь с нами разговаривает, когда мы слушаем Слово Божье в воскресной школе или на собрании, или когда мы читаем Библию дома. Он говорит, чтобы ты был послушен. Например, мама попросила тебя помыть посуду или сходить за хлебом. Не будь непослушным и выполни то, о чем тебя мама попросила. Господь говорит нам: не бери ничего чужого. Когда ты делаешь грех и не слушаешь голос Божий. Если мама просит тебя одеть теплую кофту, потому что на улице холодно, но ты не хочешь и начинаешь капризничать и плакать, не желая ее одевать, то этим ты огорчаешь и маму, и Господа. Господь говорит: не обманывай. Может, ты разбила чашечку, но чтобы не получить наказание, сказала маме, что это сделала не ты.
и не захотела признаться в своем проступке.

Поступая так, ты тоже находишься в опасности. И Господь хочет тебе помочь, чтобы ты смогла попросить прощения за этот грех и больше не обманывала. Пастух, ребята, долго и старательно искал овечку пропавшую, заглядывал в ущелья, разыскивая в пустынных местах. Он громко звал ее и прислушивался, не подаст ли овечка свой голос в ответ на его зов. И вдруг пастух услышал какой-то слабый звук. Он скорее поспешил туда, откуда он услышал этот звук. О, ребята, какую печальную картину увидел пастырь! Несчастная овечка, напуганная, запуталась в кустах и жалобно кричала, как бы прося о помощи.

Как хорошо, что пастух нашел ее. Ребятки, Иисус зовет, ищет каждого из нас. Он желает видеть нас добрыми, послушными. Может, не раз вы понимали, что виноваты и хотели исправиться, но у вас ничего не получалось. Может, снова и снова вы жадничали, капризничали или обманывали, или были непослушны. Это потому что своими силами, ребята, мы не сможем стать лучше. Как той овечке во овраге нужна была помощь пастуха, так и нам нужна помощь. И помочь может только добрый пастырь Иисус. Господь ждет, чтобы мы обратились в молитве к Нему. Ты можешь рассказать Иисусу о том, что часто совершаешь плохие поступки, и попроси прощения за них. Доверься полностью Иисусу, и Он направит тебя на верный путь к вечной радости. Ребятки, как же пастух был счастлив, когда нашел пропавшую овечку, хотя он сильно устал от тяжелого пути. Он бережно взял овечку на свои плечи и, радуясь, пошел домой. Когда пастырь принес ее домой, он позвал всех своих друзей и соседей и сказал им: «Порадуйтесь со мной! Я нашел мою пропавшую овечку!» Ребята, а разве Иисус не будет рад услышать твою молитву, когда ты обратишься к Иисусу и попросишь прощения за свои плохие поступки? Иисус будет рад. Он готов простить тебя и помогать тебе в жизни. Библия говорит нам, что когда на земле грешник просит прощения у Бога за свои грехи, то на небе даже ангелы Божии радуются о спасении грешника. Дорогой друг, если ты не являешься овечкой Божьего стада, то постарайся прислушаться, к голосу Бога. Слышать голос пастыря и идти за ним – это значит учиться у него. А учиться мы можем через его слово, подражать ему, слушаться его. Знаешь, друг, если ты еще не думал о том, что являешься заблудшей овечкой и никогда не взывал к Иисусу о помощи, может, ты еще не слышал, что Иисус Христос умер на кресте за твои грехи, чтобы ты стал прощенным и спасенным, то знай, что только через Иисуса Христа ты можешь иметь жизнь вечную. Преклони колени перед Ним и прими Его в свое сердце. Не отвергай Его, потому что без Него ты погибнешь. А сейчас, ребята, я хочу рассказать вам о девочке Руфи. Руфи было 10 лет, и жила она у своей тети. Она была очень дерзкой и непокорной девочкой. Если тетя просила помочь ей убраться в доме, Руфь была очень недовольна. Она капризничала и упрямилась. «Нельзя быть такой ленивой», — учила тетя. «Иначе придется мне тебя наказать». Девочка всегда что-нибудь придумывала, чтобы уклониться от любого поручения. Правда, иногда ее мучила совесть, особенно тогда, когда она видела свою тетю, уставшей от работы. Однажды тетя пошла в гости к своей знакомой и взяла с собой Руфь. Когда хозяйка предложила девочке пирожное, Руфь нечаянно уронила разнос с пирожными на ковер. Вместо того, чтобы вежливо извиниться, девочка грубо сказала: «Я ни в чем не виновата!» Это сильно обидело и расстроило тетю. «Я поняла», — вдруг сказала тетя, «что справиться с тобой и воспитать тебя так, как это следовало бы, я просто не сумею, поэтому придется отправить тебя в интернат». Руфь, услышав такие слова, была настолько возмущена, что хлопнула дверью и убежала.
Она удалялась все дальше от дома, и бежать становилось все труднее. Потом она пошла шагом, размышляя о том, что произошло. Приближалась ночь. Впервые Руфь ощутила себя беспомощной и одинокой. Ей стало страшно и стыдно за свои поступки. «Я так часто обманывала тетю и злилась, была непослушной и обижала ее, и, наконец, убежала», — думала она. Руфь уже очень устала, и ей хотелось сесть и отдохнуть. Вскоре она увидела небольшую церковь, внутри которой никого не было. Она вошла туда, затем, сдвинув несколько скамеек, легла и незаметно для себя уснула. Утром пришел служитель и, увидев маленькую девочку, удивленно спросил: «Кто ты такая? И почему ты здесь одна?» Руфь откровенно рассказала все, что с ней произошло. Служитель внимательно выслушал девочку, а затем сказал: «Я думаю, что твоя тетя очень волнуется за тебя. Нужно сообщить, что с тобой все в порядке». Затем он сообщил тете о том, где находится племянница. А с Руфью он решил серьезно поговорить. Во время беседы он хорошо понял переживания ее сердца. Руфь была похожа на овечку, которая убежала и заблудилась. Служитель рассказал девочке историю о заблудшей овце. И девочка вдруг поняла, что она тоже является заблудившейся непослушной овечкой, которой необходима помощь. «Что же мне делать?» — спросила Руфь. «Расскажи Иисусу, доброму пастырю, какая ты гордая, ленивая и упрямая. Попроси у него прощения за все плохое. Разреши Иисусу поселиться в твоем сердце, и Он изменит твою жизнь». «И тогда я сразу стану хорошей?» — не успокаивалась Руфь. «С тех пор, как Иисус поселится в твоем сердце, ты будешь принадлежать Ему», — продолжал служитель. «Он будет учить тебя и воспитывать. Со временем ты научишься слышать Его голос, понимать Его волю, и будешь делать не то, что тебе нравится, а то, что хочет Иисус. У тебя есть дома Евангелие?» «Есть, только я его не читаю». «Это потому, что ты не знаешь, о ком написана эта книга. Начни ее читать». После беседы служитель предложил ей помолиться, и она склонила колени перед Богом. «Иисус, добрый пастырь, прости меня. Я всегда была такая непослушная и злая. Я сердилась на тетю и обманывала ее. Прости меня, прошу тебя, Иисус, сделай меня доброй и любящей. Аминь». Руфь поняла, что ее молитва была услышана, потому что ее сердце наполнилось тихой радостью и миром. И хотя еще многое было непонятно, Руфь верила, что добрый пастырь не оставит ее. Теперь она понимала, что Иисус ее простил. Но надо еще попросить прощения у тети. И хотя ей нелегко было сделать это, она понимала, что Иисус ей поможет. Не торопясь, девочка направилась домой. С волнением она открыла дверь и остановилась на пороге. Неожиданно вошла тетя. Они молча смотрели друг на друга. Вдруг Руфь побежала вперед и оказалась в объятиях тети. «Прости меня, тетя!» — сквозь слезы шептала она. «Я хочу жить с тобой и постараюсь всегда слушаться и помогать тебе». «Я прощаю тебя, Руфь», — прошептала в ответ тетя, по щекам которой тоже медленно покатились слезы.

тому, кто землю создал словом, кому обязан я и ты, мой голос в хоре словословий, как лепта скромная вдовы, и панорамы ночи звездной, и голос совести внутри нас побуждает всех серьезно Создателя благодарить за ароматный запах хлеба, за все, что Иисус дает, за воду, землю и за небо, хвалу Ему душа.

Вы слушали радиопередачу «Детский час». Для вас ее подготовили в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Если вы хотите еще раз прослушать эту или другие радиопередачи, вы можете это сделать на интернете по адресу www.blagovam.org. До новых встреч!

0: Дорогие друзья, в конце этого часа прослушайте две краткие передачи «Самостоятельное исследование Библии» и «Благая весть для всех народов».
1: Дорогие друзья, приветствую вас, с вами Агапа Филипп, и сегодня я хотел бы поразмышлять с вами над отрывком из Писания. Это первое послание Иоанна, 4 глава, 17 и 18 стихи. Первое послание Иоанна, 4 глава, стихи 17 и 18. Я прочитаю. «Любовь до того совершенства достигает в нас, что мы имеем дерзновение в день суда, потому что поступаем в мире всем, как Он. В любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх, потому что в страхе есть мучение. Боящийся несовершенен в любви». О чем здесь говорится? В этих стихах апостол учит тому, какой должна быть истинная любовь к Богу. Истинная любовь к Богу, она без страха и мучений. Если человек в отношениях с Богом чувствует страх наказания, то он еще не в совершенстве познал Божию любовь. Также здесь апостол учит тому, как проявляется эта истинная любовь к Богу ли, к людям ли. Какие мы с вами уроки можем извлечь для себя из этого места Писания? Что в отношениях с Богом, что в семейных отношениях нужно всегда стремиться к любви. От недостатка любви в отношениях приходят страх, мучения, ложь, лицемерие и так далее. Истинная же любовь способна все это изгнать. Любовь Божия настолько совершенна и превосходна, что дает нам способность во всем быть похожими на Христа. Любовь достигает совершенства в нашей жизни тогда, когда мы, живя в этом мире, во всем поступаем как Христос. Ну и последнее, любовь Божия — это когда я поступаю не так, как я хочу, а так, как поступил бы Христос. И это касается как отношений с Богом, так и отношений в семье и отношений с людьми. Ну и наши решения. Какие мы решения можем принять с вами, исходя из этих уроков? Попробуйте сегодня отказаться от своих амбиций, гордости, упрямства и начать поступать во всем так, как учит нас через свое слово и своим примером Христос. В какой сфере чаще всего у вас возникает конфликт в отношениях с Богом, семьей или людьми? Попробуйте именно в этой сфере сегодня поступать так, как учит Христос, не так, как вы этого хотите, не так, как вам кажется лучше, а именно так, как учит Христос. Это и будет проявлением Божьей любви, которая, я просто уверен, изгонит страх, изгонит ложь, лицемерие и обиды из любых отношений, из вашей жизни, из семейных отношений и так далее. Я прочту это место Писания еще раз. «Любовь до того совершенства достигает нас, что мы имеем дерзновение в день суда, потому что поступаем в мире сем, как Он». Когда мы поступаем так, как Иисус нас учит, так, как Иисус нам показывал своим личным примером, тогда любовь в нас достигает совершенства. И вот эта любовь изгоняет страх. Эта любовь изгоняет мучения из семьи, из сердца, из жизни и так далее. Поэтому давайте мы смиримся перед нашим Господом Иисусом, смиримся перед Его Словом и этим самым проявим любовь как по отношению к Богу, так и по отношению к окружающим нас людям. И еще раз поразмышляйте самостоятельно над этим местом Писания, прочтите всю главу и примите решение, исходя из тех уроков, которые вы лично получите от Иисуса. Ну и, конечно же, найдите возможность поделиться сегодня этим словом с кем-нибудь. Ну и в завершение я хотел бы помолиться вместе с вами. Дорогой Господь, я прошу Тебя, научи меня поступать в мире этом, как Ты. Где нет Твоей любви, туда приходят страх, мучения, разруха и так далее. Твоя же любовь способна изгнать любой страх, восстановить и исцелить любые отношения. Помоги мне не упрямиться и не пытаться делать все так, как мне хочется. Научи смиряться перед Тобой и во всем стремиться быть похожим на Тебя. Сегодня я понимаю, что любовь — это жертва, и я понимаю, что если с моей стороны не будет проявляться эта жертва, то не будет проявляться исцеляющая и восстанавливающая любовь в моей жизни. Научи смиряться, научи служить, научи любить. Во имя Иисуса Христа я молился. Аминь.

Был же человек из фарисеев, имя его Никодим, один из правителей иудеев. Он пришел к Иисусу ночью и сказал ему: «Рави, мы знаем, что ты учитель, пришедший от Бога, так как никто не может творить таких чудес, какие творишь ты, если не будет с ним Бог». Иисус сказал ему в ответ: «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царство Божьего». Говорит ему Никодим: «Как же может человек родиться, будучи стар? Не может же он второй раз войти в утробу матери своей и родиться?» Ответил Иисус: «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царство Божье. Рожденное от плоти есть плоть, а рожденное от духа есть дух. Не удивляйся, что сказал я тебе, нужно вам родиться свыше. Ветер веет где хочет, и голос его слышит, но не знаешь, откуда приходит и куда уходит. Так бывает со всяким рожденным от духа». Никодим ответил ему: «Как это может быть?» Иисус сказал ему: «Ты учитель Израилев и этого не знаешь? Истинно, истинно говорю тебе, мы говорим о том, что знаем, и свидетельствуем о виденном, а вы не принимаете нашего свидетельства. Если я сказал вам о земном, и вы не верите, как поверите, если скажу вам о небесном? И никто не восходил на небо, кроме сошедшего с небес Сына Человеческого, сущего на небесах. И как Моисей вознес змея в пустыне, так надлежит быть вознесенному Сыну Человеческому, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо не для того Бог послал Сына Своего в мир, чтобы Он судил мир, но чтобы мир был спасен через Него».

0: Сиэтле сейчас 17 часов.
1: Вы слушаете христианское интернет-радио «На пути».
0: Дорогие друзья, приглашаем вас послушать чтение христианской газеты «Забытый алтарь».
2: Автор этого рассказа Николай Клеенкин, наш бессменный фотокорреспондент с первых дней алтаря, наш брат, наш друг. Николай уже в вечности, и это его последний рассказ. За 2 дня до своей смерти, уже очень больной, он все переживал, что не успел как следует обработать для алтаря свои последние несколько сот фотографий. За 2 дня передал нам этот свой рождественский рассказ. До последнего вздоха он продолжал трудиться для Господа. Ему было всего 55 лет. Он оставил жену и 7 детей. На нас оставил, на наши молитвы. В гостях у бабы Клавы. Всю ночь буранило. Сибирское небо отбеливало землю. Снег валил густой, а ветер по затишьям надувал большие сугробы. К утру буран стих. Ни звука в маленькой лесной деревеньке, затерянной в заснеженной тайге, ни следочка на засыпанной сугробами единственной улице. Только полная луна на светлеющем уже востоке таинственно смотрит вниз. Мороз и снежная пустыня. Ни звука. Кажется, ничто не нарушит этой ледяной вечности. Даже эти 12 дворов — темные и безжизненные, без единого огонька и звука. В лунном свете они больше похожи на окоченевшие призраки, чем на жилье человека. Но вот где-то взвизгнула петлями замерзшая дверь. Прогромыхал цепью огромный пес-волкодав, и из трубы крайней маленькой избенки несмело поднялся дымок, возвещая, что там внутри хозяйка, проснувшись раньше своих соседок, первой затопила печку. Как по команде, то там, то здесь задышали трубы. Деревня зябко просыпалась. Затарахтел трактор. Это Захарыч прогревал свой старенький бульдозер. В такую снежную канитель он становился самым нужным человеком на деревне. До ближайшей станции 10 километров, да все лесом. Без связи с большой землей никак нельзя. Мало ли что в деревне срочного приключится. Захарыч знал это на своем горьком опыте. Когда-то еще в молодости беда с его женой случилась. Но это уже другая история. А только с тех пор он добровольно взял на себя заботу об этой дороге и ни разу не подвел. Зимой двигал сугробы, да и в распутицу был всегда готов прийти на помощь односельчанам. Короче говоря, к 11-часовому поезду навел Захарыч в своем хозяйстве полный порядок. Пробороздил глубокую траншею в снегу до самой станции, расчистил улицу в деревне. Даже о бабушке Клаве позаботился. О той самой, что живет одна-одинешенька на отшибе, в своей крохотной избушке, и которая сегодня, как, впрочем, и всегда, первая затопила печку. Странная она какая-то, эта баба Клава. Самогонки не пьет, матом не ругается. Глаза такие добрые, умные. А живет бедно, словно последняя нищенка. Да и нищая только потому, что добренькая. Ничего не приберегла на черный день. Захарыч знал ее очень давно. И сколько помнит, она всегда крепко работала, чтобы раздавать. Людей она любила больше, чем себя. Он тоже любил людей, но как-то расчетливо, с толком, как он выражался. Может, поэтому и чувствовал он в старой односельчанке родственную душу и тянулся к ней. Одно только пугало его. Всем и всюду рассказывала бабка, что она каждый день с самим небесным Богом беседу держит. Вопросы ему разные задает, о кончине века все и открыто.